Стихи Татьяны Абакумовой. «Сквозь мрак и темноту». От жизни не уйдешь, не спрячешься от горя, не скроешь жгучих слез, не утаишь тоску, не выгонишь из сердца холодного, пустого, того, что поражает порог и суету. Не выгонишь, не спрячешь, доколе не пробьется росток любви обильный сквозь мрак и темноту, доколе не прольется порог любви всесильной, вселяющий надежду и светлую мечту. Коварное и злое не спрячется в улыбке, завистливый и алчный не утаится взгляд, не скроешь грех за тенью случайностей, ошибок, от тайных помышлений не убежишь назад. От глаз людских не спрячешь неверие и упорство, лукавых вожделений не утаишь следы. Когда ж потом заплачешь, то будет слишком поздно, и слезы сожаления растопят все мечты. Господне око вечно над всем его творением, оно пронзает сердце, вникает в каждый взгляд. Задумайся серьезно, хотя бы на мгновение, отбросив то, что люди по сердцу говорят. Иди дорогой узкой, Господь дарует силы, среди земных препятствий управит путь твой сам. Он верных пилигримов восставит из могилы, разбив оковы рабства, проводит к небесам.

Переезд. Последние звуки минувших прощаний, мажорные всплески, минорная грусть. О, Господи, как тяжело расставание с друзьями и церковью. Как я боюсь чужих голосов, изучающих взглядов, знакомых мелодий, но спетых не так, как сердце привыкло, как врезалась в память, как долго я буду еще вспоминать. Родные места, фонари при дорогах, высокие сосны заснеженных гор, знакомую пыль у родного порога и каждую складочку шелковых штор, родного собрания, хор и площадку, цветы на рояле, на клавишах пыль, общение, лагерь, костер и палатку, где летом обычно разбор проходил. Мне долго еще не забыть отголосков, знакомых мелодий, обрывков молитв, звучащих в собрании тихих и громких, и слез покаяний до боли родных. Знакомое небо, такое чужое, так долго еще не устанет внимать молением скорби, печали и вздохом о том, что как трудно от сердца отнять. О чем-то жалею, чему-то я рада, течет, продолжается мертвая жизнь, в которой, по сути, так мало мне надо, чтоб рядом хоть кто-то б мог молвить аминь.

Тихие беседы. Прикосновение. Есть три рода верующих. К первому относятся ожидающие движения воды, ко второму – ожидающие прикосновения, к третьему – стремящиеся прикоснуться. Ожидающие движения воды. Прообраз первого рода верующих находим в начале 5 главы Евангелия от Иоанна. В стихе 2 описывается купальня Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В этом месте нельзя было увидеть небо, так как над головой была крыша. Там не было солнечного света, но была гнетущая атмосфера мрака и боли. Там лежало великое множество больных, слепых, хромых и иссохших. Стих 3. Какая мрачная картина! На что же надеются эти люди? Они ожидали движения воды как результата предполагаемых визитов ангела Господня. Стих 4. Так бывает с некоторыми христианами сегодня. Они находятся в постоянном ожидании чьего-то движения. Там будет семинар, тут конференция, потом лагерь. Эти люди не обращают свои взоры к Господу, но надеются больше на визиты Его ангелов, проповедников из других городов. Они, дескать, приедут и принесут глоток свежего воздуха. Активно служить своей церкви в таких случаях не досуг. Воевать с дьяволом тоже пока не следует торопиться, так как на следующей конференции могут предложить более эффективную, а главное, модную молитвенную методику. Эти христиане из разряда духовно больных, слепых и хромых, которые иссыхают от ожидания какого-то движения воды в другом городе, но не желающих двигаться в служение своей церкви. В еще худшем состоянии человек находится в болезни 38 лет. Стих 5. Он уже и движения воды не ожидает. Он просто лежит и ропщет на невнимание людей, но не имею человека. Стих 7. Впрочем, он, похоже, не уверен, нужно ли ему теперь исцеление. Недаром Иисус задал ему странный, на первый взгляд, вопрос: «Хочешь ли быть здоров?» Стих 6. Ответ этого человека Иисусу напоминает традиционные жалобы некоторых верующих на то, что в их собрании нет любви, что никто из служителей не обращает на них внимания и не хочет о них позаботиться. По этой причине они тоже не хотят никому помогать. Вот такой замкнутый круг, крытых ходов, где люди не привыкли смотреть на небо.

ожидающие прикосновения. Христиане второго рода – молодцы. Они ожидают помощи не от человека и даже не от ангела, а от самого Господа. Они верят, что для решения любой их проблемы достаточно только одного прикосновения Господа. Матфея 8 глава 3 стих. Иисус коснулся его, и он тотчас очистился от проказы. Матфея 8 глава 15 стих. И коснулся руки ее, и горячка оставила ее. Матфея 20 глава 34 стих. Иисус прикоснулся глазам их, и тотчас прозрели глаза их. Марка 8 глава 22 стих. И приводят к нему слепого, и просят, чтобы он прикоснулся к нему. Луки 18 глава 15 стих. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Луки 22 глава 51 стих. Иисус, коснувшись уха его, исцелил его. Особый интерес вызывает Марка 7 глава 32 по 35 стихи. Здесь к Иисусу привели человека с двойной проблемой — глухотой и косноязычием. Но в руках Иисуса было достаточно силы для решения обеих проблем. Здесь есть прообраз духовного исцеления. Если позволишь Господу прикоснуться к твоему сердцу, оно обретет духовный слух. Ты пробьешься сквозь потолок крытых ходов и научишься слышать голос с небес. Ты будешь узнавать его среди всего многоголосия мира. Овцы знают голос его. Иоанна, 10 глава, 4 стих. Важно позволить Иисусу прикоснуться и к нашим устам, чтобы никакое гнилое слово не исходило из них. Ефесянам 4 глава, 29 стих. Это важно потому, что смерть и жизнь во власти языка. Притча, 18 глава, 21 стих. Дождаться прикосновения Иисуса — замечательный способ изменить свою жизнь.

стремящиеся прикоснуться. Но есть путь еще превосходнейший. Он в том, чтобы не ждать, когда Иисус придет к тебе, но самому идти к Нему, чтобы ты смог прикоснуться к Нему. Марка, 3 глава, 10 стих. Имевшие язвы бросились к Нему, чтобы коснуться Его. Какое интересное и сильное слово «бросились». Оно указывает на отсутствие всякого сомнения у людей в предстоящем решении своей проблемы. Они решительно устремляются в руки того, в ком увидели ответ и решение. Естественно, надо понимать, что бросаться и устремляться к Иисусу можно и нужно не только ногами, но прежде всего сердцем. Иногда следует приложить немало усилий, чтобы пробиться в присутствие Божье. Но причина не в Боге. Он-то всегда рядом и пообещал, что не оставит и не покинет нас. Причина в нашей лени или в суетности, или в сомнениях. Из-за этого мы не можем сосредоточиться на молитвенном общении с Господом, направить к Нему и сердце, и душу, и разум. Точно так же мы можем сидеть рядом с собеседником, но не слушать его рассказ, не замечать, что в его глазах из-за того, чтобы мы заняты в это время своими мыслями и чувствами. Иногда нужно преодолеть не только внутренние, но и внешние барьеры, связанные с мнением людей о нашем вероисповедании, с семейной ситуацией, с физическим недомоганием и тому подобным. Вдохновляющим примером преодоления служит женщина, болевшая кровотечением 12 лет. Измученная болезнью, она, наконец, перестала слушать советы друзей и врачей и говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к краю одежды его» — Матфея, 9 глава, 21 стих. Обратите внимание на трудности, которые ей пришлось преодолеть ради одного прикосновения к Иисусу. Первое. Крайняя слабость пришла еще в худшее состояние. Марка, 5 глава, 26 стих. Второе. Непробиваемая стена людей. Народ теснит тебя. Марка, 5 глава, 31 стих. Третье. Барьер стыда из-за своей болезни, делавший ее нечистой в течение 12 лет. Четвертое. Риск быть осмеянной или даже побитой. Научимся же у этой женщины пробиваться к Иисусу, преодолевать страх, потерять из-за своей веры уважение друзей или благосклонность начальника, отбрасывать стыд, побеждать лень и сомнения. Тех, кто дотягивается до Иисуса своей верой, Он почти особенным вниманием, как Он сделал это с прикоснувшейся к Нему женщиной. Среди тесноты и шума Иисус не пропустил это прикосновение. Он остановил всю процессию, чтобы видеть ту, которая сделала это. 5 глава, 32 стих. Думаю, Он хотел не только увидеть ее, но и показать ее всем вокруг для примера нам. Он хочет видеть и отметить таких дерзновенных богоискателей, кто прикоснулся к моей одежде. 5 глава, 30 стих. Иисус ждет и сегодня. Кто следующий? Потапов, Россия.

подарок в обычный день. Всегда с радостью и благоговением открываем очередной номер и не можем оторваться, пока не дочитаем до конца. Сколько разных судеб, сколько горя и слез на этой грешной земле. Но в то же время и сколько явлено Божьей милости. Читая часто, хочется молиться о тех, кому тяжело. Бывает, и плачешь с теми, кто плачет, а бывает, и искренне радуешься за тех, кто нашел свое счастье и радость в Боге. Я одна из ваших обыкновенных читателей, не писателей. Честно говоря, и раньше хотелось написать, но как-то смущало то, что я-то ведь на самом деле не особо умею выражать свои мысли на бумаге. Вот январь 2006 года. Пришли праздники. Прошло Рождество, Новый год. Позади все поздравления и подарки. Начались обычные дни, будни. И в один из таких обычных дней мы получаем конверт. И просто чудо! Какой это был прекрасный подарок в самый будничный день! Красивая открыточка, а внизу сообщение, что сестра Лидия С. дарит нам подписку на газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Радость и благодарность наполнили мое сердце. Ведь так хотелось иметь журнал и газету, и на этот год. Хочется искренне поблагодарить Бога за Его заботу и любовь к нам, за таких чудных сестер, как Лидия. Сестра Лидия до своего переезда в Германию была членом нашей небольшой, очень молодой, только начинающейся церкви в одном небольшом городке Литвы. Жила Лидия тогда в 15 километрах от этого городка. Познакомившись с этой семьей, мы, нас было очень мало, помещались все в легковушку, стали посещать семью Лидии. Но прошло время, и Лидия с семьей уезжает в Германию. Как было тяжело, и так нас мало, и те уезжают. Но судьба человека от Господа. Пришло время, и состоялось то, что определено им. После переезда из нищеты да в изобилие, сестра наша совсем не изменилась. Сердце ее так и осталось добрым, заботливым, чутким, любящим и жертвенным. Она постоянно помнит о наших трудностях и проблемах. Живя в Германии очень скромно, она помнит о тех, кому хуже живется, чем ей, и помогает, чем только может. Церковь у нас понемногу начала расти, появились детки, и каждый год на Рождество и Пасху Лидия радует наших детей подарочками. Прошло еще немного времени, мы еще немного подросли, и она, как эта бедная вдова, все, что имела, собрала и отдала. Отдала Господу, подарила церкви автобусик, о котором мы так просили Господа. И хочется от всей нашей церкви еще раз поблагодарить эту очень скромную, простую, но великую в Божьих глазах женщину. Мы молились о ней и просим, чтобы и вы, дорогие читающие эти строки, вспомнили эту сестру в своих молитвах, так как у нее тоже есть свои проблемы и трудности. Муж еще неверующий, детки

продолжали Божье дело и были верны в малом. Мы молимся и просим, чтобы Господь усмотрел и дал нам место для служения. Просим, поддержите нас в этой молитве. Мы просто верим, что по молитве Бог все может сделать. Поэтому и просим, молитесь за нас и нашу, пока еще небольшую, но любящую Бога Церковь. Любовь, Карл Смит, Литва.

и адвокаты не помогли. Очень болит мое сердце о доченьке, которая осталась в России. Мы, родители и родные, все в Германии уже 10 лет. Много я хлопотала и адвоката брала, чтобы ее забрать сюда. Но ничего не получается. Море слез, пролитых мною, и ночей бессонных, известны одному Богу. Дочь не сдала тест. Плохо говорит по-немецки. Жила в Сибири, мы помогли ближе перебраться к нам, в Калининградскую область. Муж у нее умер. Прошло уже 4 года. Внучка замуж вышла. Теперь дочь одна живет в доме без хозяина. Очень скучает. Церкви у нее нет в деревне. Работы тоже в деревне нету. В огороде все садит, и мы немного помогаем. Господь на мои молитвы не отвечает. Я и не отрицаю, что я грешная. Очень прошу, помолитесь за мою дочь. Она тоже верит в Господа Иисуса Христа. Я ей Библию отвезла. Она тоже, как многие женщины, одинока в 45 лет. Не грусти, дочурка, о своей судьбе. Бог распорядился быть тебе вдове. Время пролетит, ведь мы встретимся опять, и тогда обнимешь свою родную мать. Не грусти, дочурка, на Бога уповай. Он защитник вдов всех, ты не забывай. Ангела пошлет он охранять тебя. Что бы ни случилось, у тебя беда. Богу помолися, ты от всей души, будет он с тобою на жизненном пути. Крест нести поможет, слезы все отрет. Он ведь сам все может, великий наш Господь. Коли мы на Бога будем уповать, сможем в это время все же устоять. Фрида Кем.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады предложить вашему вниманию передачу «Евангельские истины». Тема сегодняшней программы – «Проблема страха». Вначале прозвучит песня.

0: Девятилетней девочке Варе родители разрешили провести субботу и воскресенье у дяди и тети. Вечером перед сном тетя помолилась с ней и, пожелав ей спокойной ночи, тихонько вышла из комнаты. Через минуту она снова вернулась и, внимательно прислушиваясь, прошла мимо двери. Вдруг ей показалось, что она слышит сдержанное всхлипывание. Быстро открыв дверь, она увидела горько плачущую девочку. «Варя, почему ты плачешь?» — спросила тетя. «Я боюсь темноты», — выговорила она сквозь слезы. «Как же так, Варя? Ты же дома тоже спишь в темной комнате», — пыталась ее успокоить тетя. «Да, но дома моя, мне знакомая темнота», — возразила Варя. Да, ее темнота была другой, и ее не страшило. Днем она играла в своей комнате и знала все игрушки и предметы, которые в ней находились — кукла, медвежонок, ящик с игрушками и так далее. Эти предметы окружали ее и ночью в темноте, и поэтому она не боялась. Но здесь, у тети, в комнате с незнакомой ей мебелью и предметами, была чужая темнота.
1: Нам всем знаком детский страх. Мы знаем, что дети по-другому воспринимают окружающий мир, чем взрослые. В детском страхе есть своя логика, которую следует учесть. Страх – проблема не только детей, но и взрослых. Возможно, мы не боимся темноты. Тем не менее, в большей или меньшей мере мы все испытываем страх. Страх перед неизвестным будущим, страх потерять рабочее место, страх перед катастрофой, голодом, болезнью, смертью и так далее. О проблеме страха будет сегодня речь в беседе Ивана Петерса, но перед этим прозвучит песня.

Недавно нас дома посетила одна женщина. Мы с ней уже давно знакомы. Но это посещение было особенным. Она была у врача и теперь в страхе ожидала результат врачебного обследования. 2 недели ей надо было ждать, и она боялась того, что болезнь ее будет опасной. Она боялась рака, потому что симптомы ее болезни позволяли делать этот вывод. Женщина эта верующая, и мы с ней долго беседовали и читали Библию. Конечно, в такой обстановке нелегко давать советы или наставления, но на протяжении беседы она успокоилась, и мы вместе молились о том, чтобы Господь дал ей силы во время ожидания и приготовил ее физически и душевно к принятию результатов исследования. И, дорогие радиослушатели, я думаю, каждый из нас на протяжении своей жизни попадал в подобные ситуации. Это чувство, оно внезапно появляется, увеличивается и овладевает в конечном итоге всем нашим существом. Да, часто мы чувствуем страх всем нашим телом. Но что это такое страх? Как чувство, оно известно каждому и очень тесно связано с чувствами печали и скорби. Но является ли страх знаком слабости или слабого характера? Правильно ли мы поступаем, если, например, говорим ребенку «перестань», действительный парень не знает страха? Или то знакомое, но прямо-таки глупое предложение «мужчины не плачут». Знаете, дорогие слушатели, наш Господь Иисус Христос тоже знал о страхе, об этом чувстве, которое часто внезапно появляется. После одной беседы со своими учениками о предстоящих ему страданиях и смерти, он, обращаясь к ним, сказал: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Эти слова Христа мы читаем в 33 стихе 16 главы Евангелия от Иоанна. И я благодарю нашего Господа за эти откровенные слова. Между прочим, в греческом тексте Нового Завета это место говорит не только о скорби. Слово это, точнее, следовало бы перевести словом «страх». Но все мы знаем, что без скорби не бывает страха. Страх тесно связан со скорбью. И сам страх является фактом, который мы не можем устранить. Он существует, и никакими методами мы не можем удалить его из нашей жизни. Поэтому и сам Иисус Христос ясно и откровенно говорит: «В мире будете иметь страх», или, как сказано в нашем русском переводе, «скорбь». Однако это предложение не единственное. Как во многих других местах Священного Писания, так и здесь Господь не только указывает на факт существования скорби, но сразу же говорит и о том, как мы можем найти утешение, ободрение и покой в те моменты, когда нами овладевает страх или печаль. «Мужайтесь, я победил мир», — говорит Иисус. И важно здесь заметить то, что Иисус говорит, что Он победил не скорбь, а мир. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Многие люди борются со страхом, пытаясь его преодолеть. Недавно в нашей ежедневной газете была статья о том, как дети в возрасте от 8 до 12 лет испытывали свое мужество тем, что пересекали автомобильную дорогу перед быстро движущимися машинами. Знаете, мы люди склонны к тому, чтобы скрывать такие чувства от других. Признаться в том, что мы чего-то боимся, нам часто стыдно.
Но Иисус в прочитанных нами словах не скрывает того, что мы будем испытывать это чувство. Он сам не скрывает этого, но в то же самое время говорит: «Я победил мир». Да, Иисус Христос не только лечит симптомы, как в этом случае скорбь или страх, но Он сразу начинает с причины страха. Причина эта является мир. «В мире будете иметь скорбь», — говорит Он. И действительно, мир, в котором мы живем, полон опасностей, которые причиняют нам скорби. Поэтому мы боимся и испытываем страх. Каждый ребенок знает, что такое страх, и он является в действительности частью нашей жизни. Я хочу выразить это положительной формой. Страх – это как голод и жажда. Он – естественное чувство человека и даже содействует нашей самозащите. Без страха мы бы давно уже попали в смертельную опасность и не заметили бы ее. Чувство страха, однако, побуждает нас остановиться, задуматься и принять правильное решение, чтобы безопасно жить или совершить то или другое дело. Страх нужен нам для самозащиты. Таким образом, страх является позитивным, то есть положительным чувством, даже если он, как, например, голод или жажда, не обязательно приятен. Жажда и голод причиняют нам боль. Страх производит в нас скорбь. И причины страха очень различны. Мы не будем в состоянии все их перечислить. И не каждый страх является опасным для нашей жизни. Часто мы просто боимся неизвестного, боимся будущего, мнения других людей, насмешек, поражений, позора или результатов принятого решения. Одни боятся одиночества, другие – разлуки, болезни, темноты или тишины. Дети испытывают страх, когда находятся одни в каком-либо помещении. Сколько раз мне приходилось уже успокаивать ночью моих детей, когда они, плача, выходили из своей комнаты в коридор. Было время, что они не могли заснуть в темноте. И во всех этих обстоятельствах было бы бесполезно ругать или упрекать их за то, что они боятся. Не представляйся, для страха нет никакой причины. Что ты расплакался? Такие и подобные предложения ни к чему не приведут. Наоборот, они могут повредить детям. Если родители ругают детей за то, что те боятся, то ребенок начинает бояться родителей. Страх его от упреков не прекращается, но к страху темноты прибавляется еще один страх. Он боится сказать отцу или матери о том, что испытывает страх. И это для ребенка, конечно, трудно. Детям нужны не упреки, а утешение и ободрение. Так именно поступает Иисус Христос. Он не говорит своим ученикам, что страх или скорбь – это знак их слабости или причина непостоянного характера. Нет, Иисус прямо говорит им, что они будут в этом мире испытывать скорбь, но сразу же дает им ободрение. Он говорит им, что Он победил мир, и поэтому ученики Христа могли рассчитывать на Его помощь на протяжении всей жизни в этом мире. Он сказал им, что будет с ними во все дни до скончания века. «Не оставлю вас и не покину», — говорит Христос. В общении с Ним мы можем побороть страх и скорбь. Как с прибавлением возраста у детей исчезает страх перед одиночеством ночью в одной комнате, так и верующий человек, возрастая в вере, преодолевает постепенно одну преграду за другой. Если вернуться к примеру о страхе детей, то можно привести и другую сторону.
Время от времени я делаю с моими детьми вечерние прогулки. Они наслаждаются этими прогулками, даже если мы идем ночью в темноте через лес, где почти ничего не видно. Но наоборот, каждый раз при таких прогулках они просят и умоляют меня, чтобы погулять еще немного дольше. Они не хотят идти домой. Почему они не боятся в таких случаях темноты? Потому что они не одни. С ними идет тот, которому они полностью доверяют. Если они хотят, то могут вложить свою ручонку в мои руки и таким образом идти по темному лесу. Псалмопевец Давид описывает подобные переживания в своих псалмах. Так, например, в 22-м псалме он говорит: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». И в 45-м псалме: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их». Знание о том, что рядом со мною идет кто-то, который сильнее окружающих меня опасностей, помогает мне преодолеть страх. Да, более того, страх в таком случае не только забывается на мгновение, нет, он исчезает, как исчезает туман под воздействием сильных, теплых, солнечных лучей. Страх, какого бы рода он ни был, уже почти побежден, если рядом со мною идет кто-либо, который обнимает меня своей крепкой рукой, и я чувствую, что могу на него полагаться. Многие люди и в настоящее время испытывают страх. Он является причиной многих заболеваний. Некоторые даже лишают себя жизни. И все это потому, что чувствуют себя одинокими. Они думают, что их никто не любит, их никто не понимает. Такое страшное одиночество может испытывать даже член большой семьи, если в этом семействе нет личной взаимной любви и теплого взаимопонимания. Если среди наших слушателей сегодня находятся таковые, то именно вам Иисус Христос предлагает сегодня самого себя. Если вы думаете, что вас никто не любит, или чувствуете, как будто все вас оставили, то одно я могу вам с уверенностью сказать: Иисус вас не оставил. Он доказал вам свою любовь тем, что ради вас лично оставил прекрасные небеса и стал человеком, чтобы быть с вами. Он умер даже вместо вас на Голгофском кресте. Да, именно для вас и за вас. Доказательство этому мы находим в Библии. В 8 стихе 5 главы послания к римлянам апостол Павел пишет: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Видите, Бог не ждал, пока человек со своей стороны станет добрым или безбоязненным. Нет, Он любит каждого человека без исключения. И любит Он нас таковыми, как мы есть. Он принимает каждого. Но если человек обращается к Богу, то с этого момента начинается в нем перемена. Верующий с момента своего покаяния пред Богом стремится вести жизнь, угодную ему. Он приходит от одного познания к другому и постепенно преображается в образ Христа. Иисус Христос ведь победил именно тот мир, в котором мы испытываем скорбь и страх. А раз Он победил мир,
то мы, идя с Ним, можем на Него полагаться. Мы можем вложить нашу руку в Его и таким образом идти по пути жизни. Он нас никогда не оставит и не забудет. Слушайте, что сам Бог говорит людям. В 15 стихе 49 главы книги пророка Исаии мы читаем его слова. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду вас». Этому обещанию вы, дорогой слушатель, можете верить. Слова эти не пустой звон. Они доказаны на деле, и миллионы людей могут об этом засвидетельствовать. Жить со Христом прекрасно. Он, как никто другой, знает нас, наши мысли и стремления, наши скорби и наш страх. И Он хочет, чтобы и вы вложили вашу руку верой в Его пронзенную на кресте ладонь. Тогда страх ваш будет побежден, а чувство одиночества навсегда исчезнет. С вами будет идти тот, который победил мир.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Три раза Иисус сказал самарянке, что Он один дает живую воду. Ни религия, ни политика, ни любовь, ни дружба, никто и ничто, кроме несравненного Спасителя Иисуса, не сможет утолить твоей душевной жажды. А кто принимает великий Божий дар, тот преобразуется в глубине своего сердца. Кто прежде жаждал, теперь сам становится источником, в котором бьет ключом живая вода, неся благословение другим. Такой человек теперь сам несет людям благодать, радость, любовь и другие плоды Духа Святого. Всякий, кто пребывает в нем, получает благодать на благодать и становится даром Божьим для многих людей. Самарянка чувствовала, что Иисус говорит с ней всерьез, а не как волшебник. Наконец, она попросила у Иисуса живой воды. Она признала свою нужду. Тем не менее, эта женщина все еще думала, что Иисус говорит о земной воде и желала получить такую воду, чтобы раз и навсегда утолить свою жажду и больше не ходить за водой среди унижающих ее людей и не носить на своей голове тяжелые сосуды. Молитва. Господь Иисус, Ты даешь живую воду. Утоли нашу жажду знаний, любви и истины. Прости и очисть нас от всякого зла, чтобы Дух Святой сошел на нас и жил в нас вечно. Да соделает Он нас источниками жизни, наполняющими людей от изобилия, излившегося в наши сердца Духа. Научи нас смирению, молитве, любви и вере. Вопрос 32. Что за Божий дар дает нам Иисус? Каковы Его особенности?

0: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 16 по 24. Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».
1: Сначала Иисус пробудил в самарянке жажду воды живой и желание обрести Божий дар. А теперь Он учит ее, что пока она живет во грехе, она не сможет принять этого дара. Примечательно, что Иисус не сказал ей грубо: «Ты блудница», но ласково попросил ее позвать мужа. Эти слова затронули ее самое слабое место, ведь она, как все женщины, мечтала о нежном и заботливом муже. Но вот теперь из-за своих грехов она осталась одинокой и униженной. Она не хотела, чтобы Иисус узнал всю правду, ей было стыдно. Она лишь пыталась защитить себя краткой фразой: «У меня нет мужа». Иисус согласился, что это правда, и дал ей понять, что все тайны сердца открыты перед Ним. Брошенная и одинокая самарянка искала любви в отношениях с мужчинами, но только сильнее впадала в грех. Прелюбодеяние приносит великое горе, оставляет неизгладимый след на совести человека. Особенно сильно прелюбодеяние поражает женщину. Она глубоко в своем подсознании на всю жизнь связана со своим первым мужем. После разлуки она еще долго томится по нему и мечтает счастливо жить в согласии с ним. Тогда она поняла, что Иисус не простой человек, а пророк. Глубоко в сердце она знала, что никто, кроме Бога, ей не поможет. Но она понятия не имела, где ей найти его, чтобы приблизиться к нему. В ее жизни давно не было молитв, она не совершала обрядов, она много лет уже не посещала религиозных собраний на горе за городом. Тем не менее, самарянка желала спастись и примириться с Богом. И вот теперь, когда Иисус пробудил в ней жажду очищения, Он нежно продолжал наставлять ее истине, что в первую очередь важно не то, где ты поклоняешься, но кому. Затем Он объявил этой богоискательнице, что Всевышний — наш Отец. Таким образом, Отец дарит ей спасение через познание сущности Бога. Он трижды упомянул имя Отец, в котором отражено Божие естество. Ни гениальность, ни благочестие не способны дать человеку познание Бога. Это возможно лишь верой в Иисуса Христа. Иисус дал самарянке понять, что, говоря «Отец», Он подразумевает именно Господа Ветхого Завета, а не какое-то иное божество. Самаряне поклонялись множеству идолам. Иудеи же знали, кто Господь, потому что Он открывался им много раз за всю их долгую историю и обещал им послать Спасителя из рода царя Давида. Наступал решающий этап в Божьем плане спасения. Ветхозаветная вера вскоре должна разойтись по всему миру. Начиналось время, когда поклонение Богу выйдет за стены одного храма, потому что сами верующие станут скинией, в которой поселится Божий Дух. Их жизнь исполнится поклонением и прославлением Бога. они примут Христа и получат Его искупление как полагающееся им законное право. Они вкусили жизнь, исполненную праведности, истины и чистоты, по действию Его великой силы. Отец Небесный обновил их. Поклонение изливается из их сердец. Они искренне восхваляют Бога. Бог прославляется, когда Его дети обращаются к Нему со словами «Отче наш, сущий на небесах». Бог есть Дух, а не какой-то безмолвный истукан или фантастический призрак. Он наш Отец. Мы познали природу Духа Божьего, любовь и долготерпение. Он знает, что мы немощны и не способны прийти к Нему. Поэтому Он Сам пришел к нам, очистил нас Своим жертвоприношением и приготовил нас, чтобы мы приняли Его Святого Духа. Бог всем сердцем желает иметь много детей. Он знает, что только Его дети могут поклоняться Ему в духе и истине. Итак, будем просить нашего Отца наполнить нас Своим Духом, благодатью и истиной, чтобы вся наша жизнь была ответом на Его любовь. Никто не может научиться сам по себе славить Бога. Иисус дал нам дар Духа. В Нем мы становимся верными поклонниками, радостными служителями и смелыми свидетелями. В Нем наша жизнь будет полна славы Божией и силы, исходящей от креста. Иисус очистил храм, чтобы установить непорочное поклонение Богу. Отец явился в Иисусе грешной женщине, потому что она исповедала свои грехи и возжаждала воды живой. Молитва. Отче наш Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты желаешь, чтобы мы поклонялись Тебе всем сердцем, освящали свою жизнь и восхваляли Твою благодать. Очисти нас, да будем мы угодными Тебе поклонниками. Сделай нас служителями, следующими за Сыном Твоим, который все время прославлял Тебя. Исполни нас духом молитвы, да будем мы верными исполнителями Твоего Слова. Вопрос 33. Что мешает нам поклоняться в духе и истине, и что помогает нам в этом?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Анкета. Фамилия – Сапоненко. А как зовут? Сергей. Учился. Был я школьником не очень много дней. Родной язык? Не ведаю такого языка. А, впрочем, счастье, бедах ли, один язык в веках. Профессия? Профессией, увы, не овладел. С рождения быть на пенсии мне выпал здесь удел. Семья? Сестра, родители. Другой, простите, нет. Такой в земной обители достался мне билет. Куда идешь? Да к Вышнему, к Христу, в мой дом родной. Все остальное лишнее, когда Господь со мной. Когда я немощен? Когда я немощен, тогда силен. Смысл этой истины я испытал всем сердцем. Был громкий мой от боли стон, кричала в снег душа, пытаясь отогреться. Но силы кончились, и в шепот крик, как снег, воду и пар весною превратился, а пар стремится вверх. Настал тот миг, когда моя борьба взлетела в небо птицей. Господь услышал шепот тот глухой, ведь шепот наш порой слышнее, чем гром оваций. Когда теряем мы опору под собой, то сможем на Христа всей жизнью полагаться. Мне дал Всевышний сил таких, что на земле никто и никогда вовек подать не может. И вам он хочет дать небесных сил, как мне. Но только прошептать «Спаси» вам нужно тоже. Среди стен. Стена, стена, пол, потолок, окно и дверь, а мир далек. Тик-так струится со стены. Вот так проходят мои дни. А ночью нудная тик-так стучит в висках, и только мрак лежит вокруг, но свет внутри горит предвестием зари. Стена, стена, пол, потолок, окно и дверь, как мир далек, но близок Божий мир ко мне, он свет внутри и свет в окне. Освети. Темно, а снег в лицо летит, мороз и ветер, я один. Низги не видно впереди, я затерялся среди льдин. Господь, помилуй, освети. Иду к тебе на небеса, ползу, карабкаюсь, скребусь. Околки снег слепит глаза, и лед кует мне горе ус, а по щеке ползет слеза. Христос, я многое познал, ты знаешь это, ты со мной. Мне целый мир казался мал, и был до боли он большой, пока тебя я не встречал. Но, мой Господь, я устаю и не могу уж боль унять. Подай поддержку мне твою, веди от ночи в царство дня, где песнь блаженства воспою.
2: Сапоненко Сергей. Из-за колючей проволоки для меня страдания продолжаются. Здравствуйте. Мне бы хотелось немного пообщаться с вами и написать о своей жизни. Прежняя жизнь у меня начинается в 17 лет от роду, а заканчивается в колонии строгого режима. В один из зимних дней мама задала мне вопрос, хочу ли я в армию? И мой ответ ее шокировал, так как он был положительным. Через неделю она снова меня переспросила и услышала «Да». Затем мама дала мне лист бумаги с перечисленными структурами РФ. Выбирай, куда хочешь. Прошло еще 3 дня. Меня вызывают в военкомат, где я прохожу комиссию на пригодность. И начались мои суровые будни. 20.12.93 года, когда я попал в воинскую часть, где меня переодели, форму, обучили, что надо делать и как правильно это делать. Усвоил материал быстро, но все же было тяжеловато, так как я был самый молодой боец военной части. Учебный центр закончился очень быстро, свободного времени было очень мало, катастрофически не хватало даже для писем. Вскоре пришло распределение, и я попал в спецподразделение ММГ, то есть это считалось элитное подразделение, выезжавшее в течение 5-6 часов в любой конец света НП горячей точки. Впервые наше подразделение было задействовано в конфликте 1994 года, когда с территории Афганистана начали вести боевые действия против таджикских силовых структур и мирных жителей. Я тогда понял, что такое горе и радость, и что все-таки Бог существует и помогает тем людям, которым требуется его помощь. И тогда, когда закончилась перестрелка, которая длилась больше суток, я увидел настоящее горе, много погибших молодых ребят и невинных людей. Мне до сих пор снятся сны того времени, что я ночью во сне разговариваю, стреляю, кричу. Тот ужас оставил клеймо мне на всю жизнь. Приехав с командировки, я получил звание сержанта и в том же 1994 году был направлен в Чеченскую республику, где мне снова пришлось столкнуться с убийствами, насилием и кровью. Но зло надо было как-то остановить, ведь люди, которые жили неподалеку, часто кормили меня и друзей. Мне не было страшно брать у них еду, и вовсе не от голода, а из уважения к ним. Но не все относились так хорошо, но все же мир не без добрых людей. В общем, мне пришлось поневоле много что натворить такого, что до сих пор не укладывается в голове, что человек способен на такое. Например, когда у местных жителей стало тяжело с едой, а это были русские, они жили рядом, то муж взял в заложники свою жену и стал требовать продукты. Он был в преклонном возрасте, сошел с ума от пережитого и стал невменяем.

0: благодаря молитвам и обращению к Богу. Находясь в Волгограде, в военном госпитале, мое здоровье сильно ухудшилось. И врач настаивал на ампутации ноги. Но вы только представьте, я молодой, и для меня это было как провал в жизни. Я пишу домой письмо, с большим трудом его отправляю, и через 3 суток за мной приезжают друзья. Без всякого разговора забирают с госпиталя и везут в родной город. Я не знал, что мне делать и как быть, но оставалось молиться, надеяться и верить, что Всевышний все видит, и если ему угодно, то все будет хорошо. Бог услышал слова моих молитв и помог остаться целым и невредимым. Но я опять попал в зависимость от наркотиков. Практически не помню месяца и дня. Время летело, и я его не замечал. Спустя много времени, потеряв друзей и знакомых, я смог каким-то чудом остановиться от употребления этого ядовитого зелья. Я жил надеждой, что все станет на свои места. Прослужил я 4 года, и все же был уволен из-за этих проклятых наркотиков. Потерял родственников, мать, и единственным человеком, который меня любил и переубедил, была моя младшая сестренка Рада. Она меня очень любит и ценит до сих пор, иногда приезжает. Находясь тут, в колонии, я женился, обрел счастье, чего мне так сильно не хватало. С новой семьей я начал строить планы, со временем забрать к себе свою сестру. Но для этого надо подготовиться, ведь у меня нет ничего, кроме веры, надежды и любви. Но я еще очень слаб духовно. Я боюсь, что за те грехи, которые я совершал, судьба будет наказывать, и мне страшно. Когда меня крестили в церкви, то по пути назад мне какая-то бабушка сказала: «У тебя пустые глаза и взгляд, сынок». К чему это было сказано и для чего, не пойму до сих пор. Я читаю вашу литературу «Евангелие за колючей проволокой», христианский журнал для заключенных, и во мне опять загорается огонек надежды и веры. И я благодарен вам за все, что вы делаете доброе людям, понимая их. И очень хочется обрести настоящих друзей, хоть где бы они ни были, чтоб поддержали хоть письмом. Я хочу рассказать поподробнее о своем пребывании в Чечне. Из зоны это сделать невозможно. Мне осталось совсем немного, всего 37 дней, и я освобождаюсь 26.04.1994 года. Но так как я хочу поддерживать с вами отношения, то оставляю вам свой домашний адрес. Россия, 34-65-54, Ростовская область, Усть-Донецкий район, поселок Черни, улица Лесная, дом 4, Колобок Алексей Владимирович. Пожалуйста, если можете, пришлите Слово Божье. Я нуждаюсь в Писании. А по местной церкви не знаю, будет ли там Писание, и есть ли поблизости, где я буду жить, церковь или нет, так как протестантских церквей в этой области очень мало. Будьте благословенны, да хранит вас Господь. Алексей.
1: Искушение. Испытание. Злострашит ли кто из вас? Пусть молится. Иакова 5:13. Что значит злострадать? В словарях это слово, к сожалению, пропущено. Но мы находим ответ в самом же Слове Божием. Вот в Иакова 5:10 сказано ясно. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Терпеть обиды, унижения, всякие лишения от озлобившихся означает злостраждать. Так в Евреям 11, стихи с 36 по 38 рассказывается о страдальцах за правду, кто терпели озлобление от людей, были изгнанниками за истину. Вот такое страдание, когда терпят озлобление и называется злостраданием. Злостраждущему советуется молиться, потому что вынести все, что обычно приходится, нелегко, и своими собственными усилиями человеку не под силу. Апостол Павел торжественно заявляет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе».

Иисусе Христе. Филиппийцам 4:13. Об искушениях и испытаниях в Слове Божьем говорится довольно часто, но поскольку многие малосведущие верующие значение этих слов смешивают даже с значением слова «согрешение», то на этом нужно основательно остановиться. Сначала уточним, что такое испытание. Языковеды это слово объясняют так. Испытание – тягостное переживание, несчастье, ожогов. Испытание – переносить, терпеть, переживать встречающиеся в жизни, случай, происшествие, бедствие, посланное провидением, искушение, вдаль. Приведем места из Слова Божия. Пострадают некоторые из разумных, верных Богу, для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени. Даниила 11:35.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава первая.
4: Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему:
5: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный».
4: И сказал Захария ангелу:
6: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных».
4: Ангел сказал ему в ответ:
5: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время».
4: Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила:
7: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми».
4: В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве — Мария. Ангел, войдя к ней, сказал:
5: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами».
4: Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел:
5: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца.
4: Мария же сказала ангелу:
8: «Как будет это, когда я мужа не знаю?»
4: Ангел сказал ей в ответ:
5: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».
4: Тогда Мария сказала:
8: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему».
4: И отошел от нее ангел. Встав же, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее. Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала:
7: «Благословенна ты между женами! И благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем, и блаженна уверовавшая, потому что свершится сказанное ей от Господа».
4: И сказала Мария:
8: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святыми его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».
4: Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала:
7: «Нет, а назвать его Иоанном».
4: И сказали ей:
9: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем».
4: И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» — имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его. И он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили:
9: «Что будет младенец сей?»
4: И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря:
10: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира.
4: Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
3: Глава вторая.
4: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел:
11: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
4: И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее –

0: когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу:
1: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь».
0: И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал:
2: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля».
0: Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его:
2: «Се лежит сей на падении и на восстании многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
0: Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его, и, увидев его, удивились. И мать его сказала ему:
3: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя».
0: Он сказал им:
4: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что у меня должно быть в том, что принадлежит отцу моему?»
0: Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков.
5: Глава 3.
0: В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Бутурее и Траханицкой области, а Лисания четвертовластником в Абилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит:
6: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие».
0: Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил:
7: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам! Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
0: И спрашивал его народ:
8: «Что же нам делать?»
0: Он сказал им в ответ:
7: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же».
0: Пришли и мытари креститься и сказали ему:
9: «Учитель, что нам делать?»
0: Он отвечал им:
7: «Ничего не требуйте более определенного вам».
0: Спрашивали его также и воины:
10: «А нам что делать?»
0: И сказал им:
7: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».
0: Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал:
7: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым».
0: Многое другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий:
6: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение».
0: Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиев, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Матафиев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Мелиаев, Маянанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Боозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов Божий.
5: Глава четвертая.
0: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол:
11: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим».
0: И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол:
11: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
0: И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему:
11: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего».
0: И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
12: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
0: И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им:
12: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».
0: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили:
13: «Не Иосифов ли это сын?»
0: Он сказал им:
12: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме».
0: И сказал:
12: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина».
0: Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
11: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты! Святой Божий!»
0: Иисус запретил ему, сказав:
12: «Замолчи и выйди из него».
0: И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою:
14: «Что это значит?
8: что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят.
0: И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили:
14: «Ты Христос, Сын Божий!»
0: А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им:
12: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан».
0: И проповедовал в синагогах галилейских.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: прошлой передаче мы начали изучение Евангелия от Луки и поговорили о том, чем оно отличается от других жизнеописаний Иисуса Христа. Исходя из того, что это Евангелие было написано для греков, в культуре которых всячески подчеркивалось значение человека, то, учитывая это, автор представил Иисуса Христа как совершенного человека. И все же он не был только человеком. О божественном происхождении Иисуса свидетельствует его необычное чудесное явление в мир. Наверное, вы уже заметили, что все великие повороты в истории человечества, описанные в Библии, совершались не обычным, а чудесным образом. Так, например, чудом было рождение Исаака, Бог чудесным образом явился Моисею в горящем кусте, Бог являл чудеса, защищая народ израильский от египтян и посылая им пищу в пустыне. Наверное, ни одно из значительных библейских событий не обошлось без чуда. Впрочем, так и должно быть, ведь в этом проявляется прямое вмешательство Бога в историю человечества. И тем более не должно было совершиться обычным образом пришествие в мир самого Бога. Поэтому сегодня мы тоже будем говорить о чудесах. Евангелист Лука начинает свое повествование с предыстории, с появления на свет предтечи Иисуса. Считается, что это произошло в небольшом селении Эйн-Карем, в холмистой местности Иудеи. Поэтому многочисленные церкви, находящиеся здесь, связаны с историей жизни Иоанна Крестителя. Итак, давайте познакомимся с тем, что пишет евангелист Лука об этих чудесных событиях. Текст лекции доктора Магги читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разбор первой главы Евангелия от Луки, которую мы начали изучать в нашей прошлой передаче. В прошлый раз мы рассмотрели только вступление, которое сам Лука дает к своему Евангелию. Сегодня мы переходим к самому евангельскому повествованию. Хронологически Евангелие от Луки начинается ранее всех остальных синоптических Евангелий. Лука начинает свое повествование с описания того, как архангел Гавриил возвещает рождение Иоанна Крестителя. Необходимо понимать, что до этого в течение более 400 лет небеса хранили молчание. И вот, наконец, Господь вновь обратился к человечеству. Прочтем 5 стих. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета». Родители Иоанна Крестителя звали Захария и Елисавета. Имя Захария переводится как «Бог помнит», а имя Елисавета означает «его клятва». Если сложить оба имени вместе, то получится «Бог помнит свою клятву». Спрашивается, когда именно Бог дал эту клятву и что это была за клятва? Ответ на этот вопрос мы находим в 88-м псалме в стихах с 35 по 38. «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Итак, Бог поклялся царю Давиду, что один из его потомков будет править этим миром вечно. Христос и является этим самым обещанным семенем Давида. И здесь мы читаем, что, помня свою клятву, Бог нарушает молчание, длившееся 400 лет, чтобы исполнить свое обетование. Читаем 6 стих. «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Обратите внимание, Писание сообщает нам, что Захария и Елисавета были праведны пред Богом. Можно спросить, в чем же состояла их праведность? Ответ очень простой. Они признавали, что являются грешниками, и потому приносили Богу положенные жертвоприношения. Однако этих людей постигла одна беда. У них не было детей, хотя оба они уже были людьми пожилыми. Для женщины в еврейской культуре не иметь детей было страшным позором. И Елизавета всю свою жизнь жила с этим позором. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Захария принадлежал к колену Левия и, будучи священником, должен был служить в храме. Читаем стихи с 8 по 12. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую руку жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него». Как священник, Захария совершал положенные обряды перед золотым жертвенником курений, местом вознесения молитв Богу. Это было время принесения вечерней жертвы, и Захария должен был возложить благовоние на жертвенник. Но внезапно перед ним предстал ангел. Интересно, что сделали бы вы, если бы ангел вдруг предстал перед вами? Я полагаю, что ваша реакция была бы в точности такой же, как реакция Захарии. Вы были бы смущены и испуганы. Представший перед Захарией ангел, а это был архангел Гавриил, возвещает ему о том, что у него будет сын. Прочтем стихи с 13 по 17. «Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Нет сомнений, что и Захария, и Елисавета молились о том, чтобы Бог дал им ребенка. Наверняка вместе с ними молились немало людей, которые просили у Бога дитя для этой пары. Спрашивается, откуда мы знаем, что они молились о ребенке? Ответ простой. Мы читаем, что ангел говорит Захарии: «Услышана молитва твоя, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секеры, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Здесь архангел Гавриил говорит, что сын Елизаветы и Захарии должен будет стать Назареем. Одной из отличительных черт Назарея было то, что он брал обет воздерживаться от употребления вина и крепких напитков. Назарей должен был находить радость во Святом Духе и в Боге. Собственно, каждый верующий человек должен черпать радость в Боге. Именно поэтому апостол Павел в послании к Ефесянам в 5 главе в 18 стихе говорит: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». В наши дни немало людей привыкли искать утешение в бутылке, и им непонятно, каково это – радоваться в Господе. Даже многим христианам требуется подобная внешняя искусственная поддержка для того, чтобы иметь силы жить дальше в этом мире. Но нам с вами нужно осознать, что Святой Дух может дать нам необходимые силы не только для жизни, но и для радости. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предъедет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Нам нужно понять, друзья мои, что, несмотря на то, что Иоанн Креститель пришел в духе и силе Илии, он не являлся Илией. Его задачей было лишь возвратить сердца отцов детям. То есть Иоанн должен был преодолеть этот разрыв между поколениями. Проблемой в наши дни является не столько тот факт, что между взрослыми и детьми пролегает пропасть, как то, что подобная пропасть лежит между взрослыми людьми и Богом. Если бы взрослые имели подобающие взаимоотношения с Богом, они сумели бы избежать многих проблем, которые существуют между ними и молодым поколением. «И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных?» Подумайте, друзья мои, мы видим, как человек, который, ко всему прочему, еще и является священником, обращается к Богу в молитве. Только что, стоя у жертвенника всесожжений, он молился, чтобы Бог дал ему сына. Но когда Бог отвечает Захарии через архангела Гавриила, что тот получит сына, Захария тут же спрашивает, «Почему я узнаю это?» Более того, Захария сразу же начинает возражать, что это невозможно, ибо он сам стар, а его жена в преклонных годах, хотя только что он молился о сыне. Подумайте, друзья мои, никогда вам не доводилось молиться подобным образом? Вы просите у Бога чего-либо, но сами при этом не верите в то, что Господь ответит на ваши просьбы. Собственно, в этом и состоит одна из причин, почему мы часто не получаем ответов на наши молитвы. У нас просто нет веры. Данная ситуация с Захарией является совершенно понятной и весьма обыденной, потому что и я порой молюсь точно так же, как Захария. Читаем далее 19 стих. «Ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие». Божье слово несет на себе печать Бога и его власть. То, что говорю вам я или кто-то еще, является не столь уж важным. По-настоящему важно лишь то, что говорит нам Писание, ибо сам Бог обращается к нам через свое слово. Поэтому 20 стих говорит, «И вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется». За то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Итак, Захария за свое неверие потерял дар речи. Друзья, неверие всегда должно быть немо. Дело в том, что неверующему человеку нечего сказать, а потому тот, в ком нет веры, должен молчать. Однако в наши дни немало людей громогласно возвещают о своем неверии, хотя им было бы лучше хранить молчание. «Пусть, — говорит тот, в ком есть вера в Бога, и кому есть что сказать». Читаем далее стихи 21 и 22. «Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем». Весь этот отрывок кажется мне весьма смешным. Только подумайте, после 400 лет молчания Бог обращается к человеческому роду, но тот человек, который первым услышал голос Всевышнего, не желает верить. Захария жестоко поплатился за свое неверие. Постарайтесь представить себе, как Захария пытался объяснить собравшимся у храма людям, что именно с ним случилось, не имея возможности сказать этого. Как бы вы стали объяснять людям, что увидели ангела, не имея возможности высказать это словами? Просто представьте себе все те жесты, которые приходилось совершать Захарии в попытках объяснить свое состояние. Нет сомнений, что картина была достаточно комичной. Теперь читаем 23 стих. «А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой». Порядок служения священников в храме установил еще царь Давид. Все священники отправляли религиозные обряды в храме по очереди. Каждый из них служил в течение определенного времени, после чего уступал место другому, а сам возвращался домой на отдых. И таким образом священники в храме все время сменяли один другого. Однако по установленному порядку Захария вынужден был завершить срок своего служения, даже лишившись дара речи. Итак, 24 и 25 стихи. «После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: „Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми“». Елисавета в связи со своим состоянием оставалась в уединении в течение нескольких месяцев. И я полагаю, что ситуация была весьма забавной, потому что бедный, онемевший Захария, вынужден был без конца слушать свою счастливую жену, которая постоянно твердила, что у них наконец-то будет сын. Далее мы читаем описание второго чудесного события этой главы – возвещение грядущего рождения Мессии. Теперь события переносятся из Иерусалима в Назарет. Через 6 месяцев после того, как Гавриил появился перед Захарией, он пришел к Марии. Прочтем 26 и 27 стихи. «В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве – Мария». Обратите внимание, что 2 раза в этом 27 стихе Мария названа девой. В Писании совершенно однозначно утверждается, что Господь Иисус Христос был рожден именно от девы. Когда неверующий человек заявляет, что не верит в непорочное зачатие и в рождение Иисуса от девы, я ничего не имею против этого. Но если человек начинает утверждать, что Библия вовсе не говорит о рождении от девы, я начинаю возражать. Я скажу прямо, что тот, кто утверждает подобные вещи, либо является совершенно безграмотным человеком, либо плохо представляет себе основы анатомии человека. Следует помнить, что Лука был врачом. И неспроста именно он дает нам самое подробное описание всех деталей появления Иисуса на свет. Читаем 28 стих. «Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами“». В протестантских кругах часто принижают значение и роль Марии. Однако этот стих говорит нам о ее истинном положении, ибо ангел говорит: «Благословенна ты между женами». Однако следует отметить, что Мария благословенна между женами, а не стоит выше всех жен. То есть Мария вовсе не была возвышена над всеми женщинами. Наоборот, она возвысила весь женский род. Такова ее роль. Друзья мои, мы знаем, что женщина принесла грех в этот мир, но нужно помнить, что именно женщина ввела в этот мир Спасителя. Читаем 29 стих. «Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие». Мария смутилась, услышав слова ангела. Всякий раз, когда сверхъестественное касается обыденного, человек испытывает страх. Одна моя знакомая как-то сказала мне, что она не верила в духов и привидений, пока своими глазами не увидела привидения. Я полагаю, что реакция Марии была в чем-то сходной. Поверьте, если бы вы увидели ангела, вы с полным правом могли бы испугаться. Я лично был бы страшно напуган, увидев пред собой небесного посланца. Итак, стихи с 30 по 33. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Это совершенно понятный язык. И эти слова трудно истолковать как-то иначе. Те, кто отрицают факт непорочного зачатия и рождения Иисуса от Девы Марии, не верят также и в то, что Господь однажды воссядет на престоле своего отца Давида. Однако нет сомнений, что все написанное здесь имеет буквальный смысл. Иисус действительно будет править над домом Иакова, и его царство будет вечно. Теперь 34 стих. «Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю?» Как мы видим, Мария была первой, кто усомнился в возможности рождения Иисуса от нее. Она сама говорит ангелу, как будет это? Надо сказать, что мы и по сей день не знаем, как именно это произошло. –

0: человеческой природы. В 50-м псалме, в 7 стихе, Давид говорит: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». И лишь посредством непорочного зачатия и рождения от Девы Марии Бог привел в этот мир своего святого Сына. Вот почему Сын Марии был особенным человеком. Вы, конечно, можете отрицать факт рождения Господа Иисуса от Девы Марии, если вам этого хочется. Если вы не являетесь верующим, будет вполне естественно не верить в это чудо. Однако, если вы скажете, что вы верите в рождение от Девы, будучи неверующим, меня это сильно разочарует. Если вы не христианин, вы просто не должны верить в непорочное зачатие. Однако утверждать, что Библия ничего не говорит о рождении Иисуса от Девы, вы не вправе, потому что это не так. А знаете, почему этот младенец будет наречен Сыном Божьим? Потому что он и есть Божий Сын. Помните, что Лука, будучи врачом, подходит к своему Евангелию с научной точки зрения. Лука говорит, что он исследовал жизнь Иисуса из Назарета и пришел к заключению, что Иисус – это Бог. Лука приходит к тем же заключениям, что и апостол Иоанн в своем Евангелии, хотя использует он при этом совершенно иной подход. Лука использовал простой и понятный язык для того, чтобы рассказать о своих находках. И если мы не можем понять этого, нам нужно изучать первоосновы. На этом мы закончим сегодня. В следующий раз, друзья мои, мы завершим изучение первой главы Евангелия от Луки. Всего вам доброго, до новых встреч!
1: Сегодня мы говорили о праведной чете Захарии и Елисавете, которые просили у Бога детей. И Бог даровал им не просто сына, а того, кто стал предтечей Господу. Апостол Павел говорит, что Бог может дать намного больше того, о чем мы помышляем. И Он делает это. Неудивительно, что Захария вначале усомнился в том, что должно произойти чудо в их жизни. И как наказание за неверие, он был поражен немотою. Доктор Маги справедливо говорит, что неверие всегда должно молчать, уступая место тем, кто верит. Можно не верить в непорочное зачатие Иисуса Христа, но ведь первой, кто в этом сомневалась, была сама Мария. На ее вопрос ангел ответил простым объяснением, и Мария поверила ему, хотя до конца не понимала сказанного. Мы видим, как важно верить, пусть даже и в необъяснимое, если оно исходит от Бога. Да и как ограниченный человеческий ум может постичь действия Божьи? Книга Иова, которая считается древнейшей книгой Библии, содержит многочисленные высказывания, иллюстрирующие эту мысль. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь», — говорит Господь Иову, задумавшему вопрошать Бога. «Кто положил меру ей, если знаешь, и кто протягивал по ней вервь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее?» Конечно, Иов мудро ответил на это. «Вот я ничтожен, что буду отвечать тебе? Я полагаю руку мою на уста мои». Так и здесь. Кто может возразить против воли Божьей? Мудр тот, кто принимает ее и доверяет Богу во всем, что он делает. Такими мудрыми были Захария, Елисавета и Мария. Давайте проверим себя, доверяем ли мы Богу. Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214-7900. Санкт-Петербург, абонентский ящик 39.

Трансмировое радио. Я повторю адрес: 194 214 Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня в нашей студии в гостях Лена Титарь из Северной Осетии. На самом деле она со своим мужем Николаем, они живут в Краснодарском крае, и Северная Осетия – это то место, где они собираются вместе служить. Но история еще интереснее. Они совсем недавно стали мужем и женой. И я думаю, что Леночке есть о чем рассказать, и я сейчас ей предоставляю слово.
4: Хочу немножко рассказать о своей жизни. Еще недавно, 2 года назад, жизнь для меня не имела никакого смысла. Я до такой степени уже устала жить, что мне хотелось просто уснуть и не проснуться. Но даже уснуть я нормально не могла. Вообще выросла я в Краснодарском крае, в городе Кропоткине, в нормальной семье, где родители работали, мама на железнодороге, папа ремонтировал машине, бабушка в больнице, дедушка военный. Нормальная, благополучная семья. 3 детей, еще у меня младший брат и сестра. И все вот это нормальное продолжалось до какого-то момента, пока в нашей семье не произошел такой раскол. Папа с мамой разошлись, папа начал пить, потом колоться. Потом мама с отчимом, она вышла повторно замуж, и начали выпивать. И мои младшие брат и сестра остались с бабушкой, с дедушкой, а я с мамой. Естественно, смотреть на все это меня тянуло на улицу. И получилось так, что кого бы, можно сказать, как первого парня встретила на улице. И получилось, я забеременела, родила 16
3: Сколько?
4: Лет. Угу. Мне было 16 лет, я уже родила. И мы стали с ним сожительствовать. Прожили мы с ним довольно-таки долго. Он бил, издевался надо мной. У меня был маленький ребенок. Жизнь была трудная, тяжелая. Оказалось, он наркоман. Естественно, пути с моим папой их пересекались, так как их связывали наркотики. И пришел момент, мы переехали в тот дом, где снимал мой папа. И мой сожитель, отец моего ребенка, он кололся вместе с моим отцом. С этого дома шла торговля наркотиками, там постоянно варили. И незаметно как-то меня раз попросили там вынести кому-то наркотик, второй раз и незаметно для себя я уже втянулась в торговлю. Я почувствовала вкус денег, мне становилось их все мало, так как у меня дома, можно сказать, было 2 наркомана, отец и Вован отец. Моего сына звать Вова, ему сейчас 14 лет. И получалось так, что смотреть на все это трезвыми глазами, естественно, это тяжело. Моего папу посадили, с Вованом отцом мы разошлись. Я пыталась устроиться на рынок, но, естественно, мне оказалось, что там мало денег, мне их постоянно не хватало. Мне предложили торговать, и опять торговала наркотиками. Но сама я не кололась, просто курила. Курил обычные сигареты. И глядя на своих родителей, как пьет мама, как папа попал в тюрьму, я для себя говорила, что никогда меня этого не коснется, я никогда не буду пить и колоться. Ну, шло время, шли года, мои младшие брат и сестра подрастали. У нас был двор, 4 пятиэтажки. В одной пятиэтажке жила бабушка с моим братом и сестрой, в другой я. А в этом же дворе, в 3-й пятиэтажке, жил наш общий знакомый с моей сестрой брат. Ой, брат, сейчас он брат во Христе, Максим.
3: Так. Кто он был на то время твоей сестре?
4: он никто нам был, он просто, ну, рос тоже с нами во дворе, mm-hmm. как получается.
5: Общий знакомый.
4: Так как я торговала наркотиками, естественно, он приходил, у нас покупал, он был наркоман. И, ну, мы видели, что происходило в его жизни, как он начинал колоться, как он скалывался. А мы продолжали, я продолжала торговать, только уже со мной торговала моя сестра. У нас бывали такие моменты, что... Ну, мне и пистолет в лоб подставляли, у меня все забирали, и нож в горло подставляли, забирали наркотики, там деньги, золото, что у меня было. Я все это отдавала, только чтобы, ну, не трогали моего ребенка, как бы, чтобы он спокойно мог спать.
5: Почему ты попадала в эти переделки? Это люди, которые не могли заплатить и которые хотели
4: это
5: иметь наркотики?
4: Как бы, нет, это были такие, ну, как бы можно сказать, беспредельщики, которые по ночам залетали к тем, кто торговал наркотиками. И... Шло время, освободился мой папа, и через месяц он умер, у него был полный распад обоих легких. Мы с сестрой начали, естественно, когда много денег, хочется чего-то расслабиться вечером, мы начали ездить по кафе, дорогие напитки, но я никогда не думала, что с этих дорогих напитков у меня появится алкогольная зависимость. Когда мне говорили, смотри, Лена, ты можешь спиться, я говорила, да нет, я же могу целый день не пить. Но я понимала, что я уже жду, когда наступит вечер, и мы поедем куда-то. Приходило время, что мы уже никуда не ходили, мы уже сидели дома, спускались только в магазин, чтобы купить там пиво, вино и все такое. Шло время, и, естественно, наступил момент, что милиция завела на нас дело. Нашло 5 человек по делу, нас, ну, сделали нам группу лиц. Ну, как бы не то, что сделали, она и была у нас группа лиц, но дело было такое, городок маленький, и дело было очень такое звонкое. Адвокаты говорили, что вы можете смело пить и гулять, потому что условно вы можете не ждать. От 5 до 12, это точно тебе, говорит Лена, так как у тебя несовершеннолетний ребенок, ну, 5. Остальным повыше. Ну, мы с сестрой, естественно, и с друзьями, подругами, которые еще были у нас, потому что, ну, у нас были деньги, еще какие-то запасы имелись. Мы пили, гуляли, вели такой образ жизни. Сына моего мы как бы отправляли до бабушки. Он ночевал там. Днем прибегал, посмотрит на все это и уходил. Как бы можно сказать, уже его начала воспитывать улица. А вот этот парень с нашего двора, в этот момент он пропал куда-то, потом появился, и весь город думал, что он или умер, или его в очередной раз посадили. Но он, оказывается, приехал с реабилитационного центра. В Тихорецком районе, станица Новоромановский, есть такой центр, можно сказать, там условия, ну, устав и монастырь, можно даже больше вот так сказать.
5: Назови еще адрес, где это было.
4: Тихорецкий район, Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Новоромановская. И он нам начал свидетельствовать о новой жизни, о спасении, о Христе.
5: Что-то новое вы услышали.
4: Да, что-то новое. Но мы его не принимали. Все наши друзья, знакомые, он всем свидетельствовал, он так горел, он так хотел, чтобы в его городе было это пробуждение, чтобы... Его друзья, знакомые.
5: Пробуждение, чтобы люди услышали
4: о Христе, Иисусе. Да, чтобы было, что те, кто скалывается на его глазах, друзья, чтобы они послушали. Но мы никто не слушали. В очередной раз, когда кто-то умирал из наркоманов, мы собирались там, естественно, но все. И Максим приходил туда. Он говорил: вот посмотрите, кто будет из вас следующий. Но никто к нему не прислушивался и серьезно его не принимал.
5: Город был маленький, и на ваших глазах умирали. Друзья, наркоманы.
4: Друзья с нашего двора, еще там знакомые, от передозировки там. Ну, и он нам с сестрой говорил: Лен, что вы делаете? Вам нужно прийти к Богу, обратиться к Богу, покаяться. Мы говорим: ой, Максим. Он говорит: вы знаете, там в монастыре за вас молятся. И говорит: если вас не посадят, бросайте все и езжайте. Мы говорим: Максим, спасибо, что за нас вы молитесь, но чем, за что нам каяться? Мы не грешники. Мы не признавали себя грешниками, мы понимали, мы, как бы я всегда верила, что Бог есть, но я верила по-своему. Я ходила, поставлю свечечку, помолюсь: Господи, благослови, чтобы меня не посадили. И все, вот такая была моя вера.
5: А то, что за вас молятся, это был просто пустой звук для вас?
4: Вот это вот. Да, спасибо, пусть за нас молятся. Он говорит: ну ты не думай, что у тебя будет все хорошо, если молятся, будет у тебя еще хуже. Я говорю: отойди. А потом наступал момент, что нас завели дело, суды шли, Суды шли очень долго, потому что, ну, такое громкое дело. На нас сняли 13 видеокассет. Ну, и как бы в один, вот 6 декабря должен быть суд, уже к завершению шло. 5 декабря, с 5 на 6 мою сестру находят мертвой в подъезде. Она умирает от передозировки. Оказывается, в то время она уже кололась. Я догадывалась, но я думала, что она вместе со мной пьет, ну, что колоться она не колется. Младшего брата еще до того, как нас завели на нас дело, нашего младшего брата посадили. Он после Нового года с ребятами позабавился, и ему дали 8 лет. Бедная бабушка, она у нас бабушка одна, вот сейчас ей 87 лет, конечно, она тяжело переживала. 8 лет внуку любимому, внучка любимая также умерла от передозировки. Для нее это был шок. И, естественно, зная то, что меня ждет впереди, что меня посадят, и сестры больше рядом нету, я уже не стала даже выходить никуда из квартиры, только как спуститься, взять бутылку водки. Уже я не дорогие напитки, потому что денег не было. Сын рос на улице. Бывало, он придет домой, заглянет в холодильник и говорит: «Мам, пошли на рынок». Пойдет, и он говорит: «Что тебе надо?» И покупал. Сам шел и расплачивался. Естественно, он начал воровать, и у него были свои деньги уже. Ну, вот такое вот.
5: И он из этих денег, которые я так добыл, хотел тебе помочь?
4: Да, он покупал мне все, но в руки деньги не давал. Говорит: «Не то ты будешь, ну, ты их пропьешь все равно». Я говорила себе, что, ну, я не алкоголичка все-таки, но я поняла, когда я оставалась одна, я хотела доказать, что я все-таки могу. Ну, наступал день, два, три, я очень сильно мучилась, у меня такие, я начинала курить и ношу. Я одно заменяла другим.
5: Лена, извини за такой вопрос, а ты внутри себя знала, что ты алкоголичка?
4: Да, я я согласилась с этим, но лечь в клинику для меня это было как бы последним уже. Думаю, это последнее то, что... И наступил момент, что суды у нас к завершению, суд подошел, и я сейчас уже понимаю, что это Бог меня сохранил от тюрьмы. Мне дали 2,5 года лишения свободы с отсрочкой до совершеннолетия. Всем моим подельницам дали меньше меньшего, там одной дали условно, хотя такого, ну, не могло быть. И тот, кто за нами следил, охотился, он подошел, говорил: «Только Бог вас мог спасти. Мы за вами полгода охотились». Вот таким чудным образом у меня, получается, как бы условно было. 30 мая на мой день рождения мне пришла повестка, что я попала под амнистию. Это вообще было чудо. Но все равно я пыталась устраиваться на работу, но когда я не могла выйти с очередного запоя, естественно, я теряла работу. А Максим, он ходил за мной настойчиво. «Тебе надо ехать в монастырь, тебе надо покаяться». Я говорю: «Слушай, отойди от меня, твоими молитвами у меня еще хуже дела». Он говорит: «Еще хуже будет». И пришло время, что я осталась одна. У меня не осталось ни друзей, ни подруг. Естественно, когда денег нет, ты никому не нужен уже. Я просто, бывало, оставалась одна сама собой и говорила: «Господи, как я уже устала, я хочу уснуть и не проснуться». И опять как бы я мучилась, у меня сна не было. Я уже собрала пакет, Вовчик в очередной раз зашел, сын, и говорит: «Мам, ты куда собралась?» Я говорю: «Наверное, мне пора в больницу, наркологию». И тут во дворе опять я встречаю Максима. И он говорит: «Приди ко мне, пойдем чаю попьем, поговорим». Ну, я уже как бы так сломил, что-то внутри меня произошло, что мне уже, ну, стыдно было при нем курить. Там, если я заругаюсь, я уже: «Ой, Макс, извини». Он говорит: «У Бога будешь просить прощения, не у меня». Я-то наблюдала, правильно, 1,5 года уже прошло с того времени, как он вернулся с репцентра. Я же видела, как изменилась его жизнь. Но я не понимала, что это Бог и так изменил его жизнь. И наступил момент, я согласилась ехать. Я согласилась, он мне говорит: «В 11 дня за тобой приедет машина. Собирай Вовчика и езжай». Я говорю: «Вовчик, поехали, сынок, поехали». Он плачет, говорит: «Мам, ты езжай, но я не поеду. Ты езжай, потому что ты пропадаешь».
5: Почему он отказался?
4: Видно, улица его тянула, он не мог с улицей расстаться. Я плачу, говорю: «Максим, как я уеду, он останется». Он говорит: «Ты не переживай, ты езжай, сейчас всячески тебе будут препятствия. Если ты сейчас не уедешь, ты пропадешь. Я тебе его привезу, обещаю». И все, я поехала. Я приехала туда, но я ехала, как бы у меня представление было, что это монастырь православный, что это, ну, как бы у меня такое, думаю, ну все, это какое-то заточение там. Но я уже согласилась даже на это, потому что я не видела никакого выхода, никакого смысла уже жить. Приехав туда, я первый же день, первую ночь, я утром проснулась и думаю, ого, я спала. И меня ничто внутри не ломало, не крутило, потому что, ну, я так тяжело отходила от водки, с водки наношу, и как бы, ну, с одного на другое я так мучилась, и сна не было, я поспала. Для меня я так почувствовала эту свободу. Я выходила за дом и говорила, Господи, вот если ты есть, то пусть мне привезут сына сюда. Вот тогда я увижу, что ты действительно есть. А наш пастырь тем временем говорил, как Максим сказал, привезет его сюда. Мы не можем взять с детьми. Я говорю, ну как же так? Он мне пообещал. Он говорит, мы молимся, чтобы у нас был детский дом, но мы не можем взять, у нас нет пока условий. Но я выходила, плакала и говорила, Господи, пожалуйста, вот если ты есть, то пусть мне его привезут. У нас были молитвенные служения по вечерам. Я помню, это был понедельник. И одна сестра говорит, в нашем центре закончился лук. Помолись, пожалуйста, чтобы Бог благословил нас луком. Я думаю, вот интересно, ну, можно же взять деньги и пойти купить лук.
5: А не молиться,
4: да,
5: за него.
4: Да, не молиться за него. Думаю, ну ладно, чтобы она отстала, я-то помолюсь. И я помолилась. Я через неделю уже была поваром в репцентре. Там у нас около 60 человек. Я уже была поваром. И как бы я почувствовала, что это моя семья, это мой дом. Но все равно я как бы ждала, что вот Бог, чтобы Он, ну, что-то мне показал, что Он есть на самом деле, что действительно это Бог. И получается, открывается окно, и мой пастырь Григорий говорит, выходи, Лена, на улицу. Я выхожу, мне привезли сына, и он сидел на полтонне лука. Я такая, Господи, наверное, ты точно есть.
5: Сразу на две нужды.
4: Да, и сразу. Лук, вот и это сын. Было для меня такое свидетельство. И я говорю, Господи, ну вот все-таки, если ты есть, то я хочу еще. Вот у меня с братом брат сидит. Я хочу, чтобы с ним как-то связь. Я хочу у бабушки попросить прощения, чтобы она меня простила за все.
5: То есть в душе уже зародилась вера.
4: Да.
5: Дорогие радиослушатели, мы совсем ненадолго прервем нашу беседу, и для вас прозвучит в эфире песня.

0: Друзья, вы слушаете Русское христианское радио и нашу передачу «Выбор». Сегодня у нас в гостях Лена Титарь. Итак, сразу ответ на две нужды: приезд сына и пополнение запасов кухонных.
1: Но как бы этого...
0: Он стал живой Бог или это так вот пробы были первые?
1: Это первые пробы были. Я все-таки, мне этого мало было. Я говорю, вот, Господи, вот это, и Бог так отвечал на мои молитвы. Бабушка, мне разрешили позвонить. Я позвонила бабушке, попросила прощения. Она мне прислала письмо, она так порадовалась. Мне брат с зоны прислал письмо. Мы начали общение с братом по письмам. И как бы я видела Божью руку надо мной. И прошел все-таки какой-то момент, месяца два. У нас срок реабилитации 1 год. В реп-центре. И прошло месяца два уже, и я вышла такая, говорю: Господи, ну кто придумал 2 года? По-моему, 2 месяцев достаточно. У меня там есть квартира, у меня есть там мебель, я сейчас выйду, мозги трезвы. Все равно еще как бы такое было, ну, веры не было еще таковой. И я такая думаю, ну вот, поеду уже домой, ну хватит мне, Господи, ну кто придумал год? Я днем легла отдохнуть, думаю, завтра утром я скажу пастырю, что я уезжаю. Тем временем Вова уже пошел в школу, я думаю, ну ничего, я его оставлю пока тут, устроюсь, потом я его заберу. Даже такие мысли мне пришли.
0: Он жил с тобой в реп-центре и ходил в местную школу?
1: Да, в местную школу, он там местная школа, да, у пастыря 4 усыновленных детей, и он с одним из них, Сашей, он ходил в школу. И я легла отдохнуть, пришел наш пастырь, будет меня и говорит: Лен, ты только не волнуйся. Я говорю: что такое, Вова сбежал или он что-то натворил? Он: да нет, говорит. Позвонили с Кропоткина, у тебя сгорела квартира. Я говорю: как сгорела? Я же собралась ехать домой. Он говорит: ну ты подумай. И вот так Бог меня остановил. Я не знаю от чего, но от чего-то ужасного. В этот момент у меня появился страх. Я задумалась. Думаю, для меня столько сделали эти люди, это моя семья. А ведь Бог расположил сердце Гриши, чтобы начать брать с детьми. Было молитвенное служение у них, и они молились за детский дом, и он остановился и говорит: мы молимся за детский дом, а вот этот ребенок нуждается, чтобы мы его взяли, и неужели мы его не возьмем? Так, может быть, говорит, у нас начнется продвижение. И Вовчик, он был первый ребенок, ну, с кем взяли. И он был, он как бы, можно сказать, вместе со мной проходил реабилитацию. Вовчик туда, его туда с братьями уложат, туда уложат. В школу он ходил, но, конечно, он был как зверёныш такой, знаете, такой ожесточенный. Улица, ему не хватало этой свободы, а там правила, распорядок, уроки. Ему этого не хватало, и я переживала, чтобы он не убежал. А он переживал в этот момент, чтобы не ушла я, потому что он видел, как я мучаюсь, страдаю. Бывало, он замечал каждое мое настроение, он подходил: «Мам, у тебя все нормально?» Я говорю: «Нормально, а что?» Он: «Ты точно никуда не собираешься?» Он переживал, что я уйду.
0: И, может быть, во многом он из-за тебя там сидел?
1: Да, во многом он сидел. Конец моей реабилитации уже подходил. Я написала сама, сами родственники у меня во Владивостоке.
0: Извини, Леночка, все равно давай немножко вернемся. Реабилитация. Чуть-чуть расскажи, что происходило? Что за реабилитация? Чем вы занимались?
1: Чем мы занимались?
0: В нескольких словах.
1: Реабилитационный центр. У нас около 60 человек. 2 фермы, хозяйство, 1 птичник и дом, где жила основная масса людей. Женщин было у нас мало, 10 человек, комната рассчитана у нас на 10 человек. Мы по утрам, мы, естественно, молитва, слово читали, изучали Божье слово. Потом труд у нас, работы какие-то. Я в основном была на кухне. Я так интересно, Бог меня вел, что не каждая реабилитантка, вот так вот Господь вел меня, что я была поваром. Через какое-то время меня стал, еще будучи реабилитанткой, старшей на кухне, потом старшей, уже полгода реабилитации я прошла, нашу старшую служителя, она попадала часто в больницу, и меня оставляли за старшую с сестрами. И я видела тоже, что это Бог меня ведет. Ну, как бы такого не было там раньше. Пройдя реабилитацию, человек едет домой на 10 дней, отпуск. И он молится, и думает, он смотрит, присматривается, хочет ли он вернуться в мир, или он желает. Есть побуждение вернуться и служить такими, какими мы были раньше.
0: И вам оставляют возможность, если ты не чувствуешь себя уверенно, вернуться?
1: Да. И как бы уже подходил этот момент и у меня, и я тоже молилась за то, что думаю, Господи, ты мне покажи, и мне возвращаться, или же мне вернуться, служить в монастырь. Ко мне приехала с Владивостока сестра, уже конец реабилитации. Я тоже видела, что это Бог их привел для своей славы. Это было воскресенье, лето. Мы приехали со служения, вышли с автобуса. Все ребята одеты, беленькие одежды, девочки такие все красивые. И они встали, так как рот открыли, и говорят, это что, все бывшие наркоманы и алкоголики? Да не может такого быть. Мы говорим, вот так вот. Вот так Бог дает свободу. Но это было для меня тоже как бы испытание. Они меня звали к себе. Они говорят, вот мы тебя заберем. Там вся родня, поехали, что ты тут будешь делать? Я говорю, вы знаете, вот написано в уставе год. И я больше не тронусь с места. У меня уже сгорела один раз квартира.
0: Страх Божий стал
1: проявляться. Страх у меня такой был. Но по-человечески, конечно, меня и тянуло в мир. Мне тянуло как бы не то, что вернуться к старому образу жизни, а немножко мне...
0: Ну, свободы не хватало.
1: Свободы, да, не хватало. И я помню тоже один момент уже перед реабилитацией, перед концом реабилитации я заболела. Просто вот так ни с чего. И я точно так же, как я дома лежала, когда отходила от водки, вот точно так мне было плохо, еще хуже. И я помню... Уже на второй день я взмолилась, говорю, Господи, прости меня за эти мысли, которые меня посещают вернуться обратно. Я понимала, что Бог мне показал, ты что забыла, откуда я тебя вытащил. И я думаю, Господи, все, я вернусь тебе служить. Я поехала в отпуск, мы с Вовчиком поехали. Вот 7 ноября, 2 года, как я покаялась за все свои грехи, как я приняла Иисуса в свое сердце, и я так благодарна Ему за то, что мой Сын рядом со мной. Что вот дальше, когда я приехала с отпуска, у меня же брат, ну, сидит в тюрьме, естественно, я за него молюсь, я верю, что Бог сказал, что спасешься ты, спасется дом твой. Я верю, что у меня и брат, придет время, когда и брат придет к Богу, когда он обратится, он поймет, что есть другая жизнь. И у нас было 6-летие нашего праздника, реп-центра. Праздник такой был.
0: Со дня, 6 лет, со дня основания.
1: Со дня основания, да. И, а моего брата, он сидит на той зоне, куда ну, не заходят и не проповедуют. И тут наступил момент, что его перевозят с этой зоны. У него была туберкулема, его перевозят на больничку, делают операцию, перевозят еще на другую зону, где заходят братья из Некрасовки, со Слабинска. И как бы этот праздник, я так думаю, ну, думаю, Господи, вот такая возможность, чтобы приехали эти братья к нам в реабилитационный центр, чтобы я познакомилась с пастырем, который заходит в зону к моему брату. Такая возможность. И я начала нашего пастыря уговаривать. Григорий Иванович, ну, пожалуйста, давай мы устроим праздник. Он говорит, ну, ты понимаешь, мы устроим, пригласим одних братьев, другие центры обидятся. А это же не такая дата. Мы делали 5-летие, праздник большой. Я говорю, ну, пожалуйста. Он говорит, да вы устанете, вас так мало сестер, и уготовить устаете. Я говорю, да я буду день и ночь готовить на этот праздник. И наступил этот день, мы пригласили. Это было тоже так интересно. Я говорю, Григорий Иванович, от каждого реп-центра по 2 человека. И начали с реп-центров звонить и говорит, а можно с нашего центра 8 приехать, а можно с нашего 6. И так приехало около 150 человек. Такой праздник был, и я ждала братьев с Некрасовки, Олега, пастыря, который заходит в зону. А мне говорят, он не приехал. Вот Николай.
0: Ты практически все ради этого делала, чтобы с ним встретиться,
1: да,
0: с Олегом.
1: Да. И говорит, вот Николай, обратись к нему. Ну, я так обратила, думаю, пойду, а что же делать? Какая разница, тоже же помощник его. Я говорю, вот так и так у вас там, вы на зону заходите, а у меня брат сидит. Он говорит, ну неси. Неси, говорит, данные своего брата, что ты там хочешь ему передать. А этот брат, Николай, он, когда освободился, он приезжал к нам один раз.
0: Ты немножко уточняй, брат Николай, брат во Христе. Брат потому во что слушатели Христе, могут да. понять, кто твой брат.
1: Брат во Христе, Николай, он приезжал к нам один раз. вот наш центр, у него тоже интересная такая судьба. И он приезжал и просил, чтобы мы молились за восстановление его семьи. И мне вот так вот легло на сердце, и я начала молиться за его семью. И мне стало интересно узнать, как там продвигаются дела в его семье, как с его женой, ребенком. И представляете, я спрашиваю у него, он мне говорит, ну, с сыном наладились отношения отличные, а с женой мы развелись, и все. Он пообещал, что зайдут к моему брату, и потом позвонят. И вот на следующий день он позвонил мне, мы пообщались, поговорили. И вот так Бог подвел нас друг к другу. Это мой муж, сейчас он мой муж Николай.
0: Николай.
1: Да, он недавно у нас была свадьба, и Бог нас так благословил. Вообще мы тоже, ну, так счастливы, что мы 8 месяцев общались, молились друг за друга. И
0: ты не сразу поняла, что это он, что-то, твой мужчина?
1: Ну, что-то внутри в тот момент, когда он мне сказал, иди принеси адрес, у меня произошло что-то. Я начала нервничать так, переживать что-то. Мне девочки говорят, что с тобой, успокойся. Я говорю, не знаю, что у меня все дрожит, все что-то не то говорю. И вот так вот нас Бог подвел друг к другу. Такая свадьба была. Я такой, о таком я и не мечтала. Только Бог вот мог так вот нас чудным образом. У нас на свадьбе столько людей было с разных городов. Все бывшие наркоманы, алкоголики. Это, ну, это настолько было... Ну, и даже у меня слов нету.
0: Леночка, я тебя поздравляю сейчас. Я думаю, поздравлю еще раз. И с твоего позволения еще раз мы ненадолго прервемся, и снова в эфире прозвучит песня для наших радиослушателей.

0: Вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Лена Титарь. Ты совершенно восхищена, свадьба была прекрасная. Но я думаю, что вопрос не в том, какая была свадьба, а ты просто чувствовала всем сердцем, что это твой человек.
1: Да, вот именно, что мы всего немножко, да, живем вместе, а такое чувство, как будто мы знали друг друга давным-давно, мы как бы... Мы совершенно два разных человека, но мы понимаем друг друга. И это вот именно это та любовь, Божья любовь. Вот именно. Я переживала, конечно, каковы будут их отношения с сыном, с Вовой, потому что, ну, он немножко где-то еще бывает вспыльчивый, там вот на улице рос. Но я хотела бы еще рассказать один момент, когда мы были... Конец моей реабилитации, все-таки пастырь усыновленный мальчик, он рос на улице, и Вова улица, и наступил момент, они не вернулись со школы. Они убежали, продали Вован телефон и поехали к Вованому папе. Поехали, их не было день-два, мы переживали, мы молились. Ну, я верила, что он вернется. Думаю, пускай он узнает, пусть он увидит, нужен ли он там. Просто, ну, как бы удержать, но я не могла его, пока он сам не поймет.
0: А вы что-то знали об этом побеге? Ты была спокойна, что он именно к отцу уехал?
1: Или... Я почему-то вот была спокойна, что он именно туда поехал. Мы, естественно, позвонили всем, кто что узнает, чтобы нам перезвонили. И на третий день уже мы вызвали милицию, мы написали заявление, и в этот момент звонит пастыря жена, как раз она заходила в подъезд 11:30 ночи, приехала с милицией, и говорит, они сидят в подъезде и боятся заходить.
0: Сами вернулись?
1: Сами вернулись. Он поехал, он посмотрел, что он там не нужен. Он переживал также в этот момент, что все, что я могу уйти из-за него, что я могу сорваться. У него тоже этот страх, это потом он уже рассказывал.
0: Но это самое лучшее, что могло произойти, он убедился сам.
1: Да.
0: Его никто насильно не удерживал.
1: И
0: да?
1: Вы знаете, они ночевали одну ночь на улице, замерзли там. И у нас в реабилитационном центре также с детьми есть детский служитель, который проводит там собрания, они общаются, мультики смотрят. И мне детский служитель рассказывал, Рома говорит, ты знаешь, Лен, после этого побега Вовчик говорит, так начал молиться за бездомных детей, о том, чтобы у них была крыша над головой, о том, чтобы их усыновляли, удочеряли. Говорит, вот именно он пережил вот эту ночь, и вот это вот его подтолкнуло на то, что он немножко по-другому стал смотреть. Сейчас вот он у нас находится здесь, в Подмосковье, ну, в реабилитационном центре. Он вчера там целый день пробыл, ему там нравится, он там общается с братьями, с сестрами. Даже
0: он в гостях там?
1: Да.
0: А я добавлю, с твоего позволения, что Лена со своим мужем Николаем сейчас приехали в Москву, получив эту поездку как подарок от братьев церкви в Краснодаре. После своей свадьбы, да?
1: Северной Осетии.
0: И Северной Осетии уже.
1: Это подарок
0: там,
1: от Северной.
0: От Северной.
1: Даже можно сказать, Северная Осетия и Кабардино-Балкария.
0: То есть из Краснодарского края вы уехали в Северную Осетию,
1: да,
0: на служение, и там братья вам подарили эту поездку
1: в Москву.
0: В Москву,
1: да,
0: вместе с сыном.
1: Да, чтобы мы посмотрели другие реабилитационные центры, Москву посмотрели. И вот такая возможность. И вот сын сейчас, он там тоже с братьями, сестрами во Христе. Он общается там и так шутит даже, что он останется на реабилитацию.
0: Сколько сейчас ему лет?
1: Ему вот будет 15. Ну, я скажу, с этого времени у него и продвигается и в школе учеба, и как бы у него есть желание научиться играть на гитаре, петь. Это, слава Богу.
0: Ну, я верю, что вы будете друзьями. Лена очень молодая. Она выглядит очень молодо, но она сказала в начале своего свидетельства, что сына родила в 16 лет.
1: Да, мне сейчас 31 год.
0: Да, очень сложно представить тебя сыном 15-летним, но слава Богу за все. Вы будете друзьями, твой муж новый, твой сын, и ты, я верю в это. Продолжи свой рассказ. Здесь, в Москве, что вы увидели нового для себя, вот чего там нет в Осетии?
1: Ну, Осетия, она, ну, как бы сказать, можно... Ну, Москва есть Москва, я немножечко... увидела другие реабилитационные центры немножко. Ну, как бы я была в одном центре, муж в другом. И у нас как бы представление такое, что наш лучше все равно, да, вот где я был, там лучше. А я немножко посмотрела, как работают наши братья во Христе в таком же служении, так как, ну, и нам предстоит тоже. Мы с мужем, ну, после свадьбы даже еще можно сказать, перед свадьбой нас пригласили трудиться, служить наркоманам, алкоголикам.
0: Бывшим зависимым.
1: Да, бывшим зависимым, таким, какими мы были, так как мой муж был помощником пастыря. И мы сделали этот выбор, мы решили посвятить жизнь служению этому. Я как его помощница, как мужа помощница буду, а муж руководителем центра. И просто это милость Божья, что вот мы спасены, и мы должны помогать в спасении другим, тем, кто нуждается в этом. Потому что многие, кто-то слышит о спасении, но не принимает. Вот я, например, не принимала это года полтора-два. Я просто отталкивала, и это отпихивала, пока я уже не нахлебалась совсем, наверное.
0: И как ты сейчас слышишь слова вот того парня со двора Максима? Как ты сейчас понимаешь, что он так настойчиво говорил вам?
1: Это Бог через него говорил.
0: И вы намерены
1: стучался.
0: Тоже говорить к людям, которые отталкивают и которые не хотят сегодня слышать?
1: Конечно.
0: Тоже.
1: Все равно семечко будет посеяно, и когда человек останется один, ему будет плохо. Может быть, не может быть, а... Он вспомнит эти слова.
0: Как говорил апостол Павел, да, мы сеем, а что из этого вырастет, мы не знаем. Это будет взращивать
1: Бог.
0: Бог. Леночка, конечно, я хочу очень, чтобы ты обратилась сейчас к людям, находящимся вот на таком раздорожье, к людям, которых, может быть, каким-то путем заманили в реп-центр, родственники, может быть, чем-то обольстили там, поезжай. Скажи сейчас в эфире, что бы ты хотела им пожелать, тем, которым трудно сейчас сделать выбор?
1: Конечно, я хотела бы просто сказать, что сделать этот шаг, этот выбор, это очень тяжело, да, кого-то манит такая жизнь, и они считают, что они еще не такие уж и падшие люди, что у них еще все нормально, но поверьте, я пыталась своими силами бороться, но я понимала, что я не могу, и я нашла, кто мне может помочь. Мне помог Иисус Христос. Я получила полную свободу. Конечно, я хотела бы сейчас и даже обратиться к тем, кто только приехал в реабилитационные центры, кого посещают мысли, что можно уйти и развернуться, и у меня будет все нормально, я уже окреп. Это обман. Это все обман. Опять возвращаешься туда же. И слава Богу, что Бог меня остановил именно моей квартирой сгоревшей.
0: А что является действительно признаком, что ты уже готов, что ты спасен? Ты можешь как-то охарактеризовать это состояние духовное? Что может являться вот признаком, что действительно ты можешь выйти вот в этот злой мир, который затягивает? Вот в твоей жизни как это было?
1: Ну, у меня немножко по-другому как бы получилось. У меня получилось, я служила... У меня семья, сразу свадьба, и мы приехали служить. Но это будет мир в сердце. Бог тебе покажет обязательно, что ты уже готов, что надо идти служить другим. Это будет, ну, я даже не знаю, как...
0: Вместо искушений в сердце будет, наверное, что-то другое.
1: Бог даст эту силу бороться с искушениями.
0: Просто будет очень сильная, я думаю, ценность новая, которая очень сильно перевесит.
1: Конечно, никогда не нужно, ну вот я всегда молюсь и говорю, Господи, не дай забыть, откуда ты меня вытащил. Просто будет страх вернуться в это болото. Вот. И мне просто даже страшно вспоминать. Вот, слава Богу, что я попала именно в этот реабилитационный центр. Я спасена, мой сын рядом. Его бы ждала колония.
0: Слава Богу! И я благодарю всех слушателей, которые сегодня слушали нашу программу, и верю, что Бог заронит вот это вот зернышко в сердце, может быть, даже одного человека, которого Бог сегодня предусмотрел ко спасению. И наша передача подошла к концу. Я хочу попрощаться с нашими радиослушателями и хочу предоставить эту возможность Лене.
1: Я хочу попрощаться с вами. Спасибо тем, кто слушал. И, конечно, хотелось бы, чтобы для кого-то это свидетельство подтолкнуло кого-то это свидетельство к этому шагу.
0: К принятию решения.
1: К принятию этого решения. Сделать правильный выбор.
0: И название нашей программы – «Не случайное. Выбор». Каждому человеку в жизни приходится делать выбор, так как пришлось это сделать Лене Титарь из Северной Осетии. А мы прощаемся с вами. Провела передачу Наталья Чернякова. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Иезекииля, глава 9. «И возгласил в уши мои великим гласом, говоря: пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца, и пришли и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал вслух мой: идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет око ваше и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти. Но не троньте ни одного человека, на котором знак. И начните от святилища моего. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. И сказал им: оскверните дом и наполните дворы убитыми, и выйдите. И вышли и стали убивать в городе. И когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лицо свое и возопил, и сказал: о Господи Боже, неужели ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев твой на Иерусалим? И сказал он мне: нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля сия полна крови, и город исполнен неправды. Ибо они говорят: оставил Господь землю сию, и не видит Господь. Зато и мое око не пощадит и не помилую, обращу поведение их на их голову. И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца, дал ответ и сказал: я сделал, как ты повелел мне.
3: Глава 10. И видел я, и вот на своде, который над главами херувимов, как бы камень сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо, было над ними. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: войди между колесами под херувимов и возьми полные пригоршни горящих углей между херувимами, и брось на город. И он вошел в моих глазах. Херувимы же стояли по правую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор. И поднялась слава Господня с херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа, и шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глас Бога Всемогущего, когда Он говорит. И когда Он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: «Возьми огня между колесами, между херувимами», и когда Он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял и вышел. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. И видел я, и вот четыре колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду, как бы из камня топаза. И по виду все четыре сходны, как будто бы колесо находилось в колесе. Когда шли они, то шли на четыре свои стороны, во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли, во время шествия своего не оборачивались, и все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, все четыре колеса их. Колесам сим, как я слышал, сказано было «Гал-гал». И у каждого из животных четыре лица. Первое лицо — лицо херувимово, второе лицо — лицо человеческое, третье лицо — львиное, и четвертое лицо — орлиное. Херувимы поднялись. Это были те же животные, которые видел я при реке Хавари. И когда шли херувимы, тогда шли подле них и колеса. И когда херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при них. Когда те стояли, стояли и они. Когда те поднимались, поднимались и они. Ибо в них был дух животных. И отошла слава Господня от порога дома, и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними. Это были те же животные, которые видел я в подножии Бога Израилева при реке Хавари, и я узнал, что это херувимы. У каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих, а подобие лиц их тоже, какие лица видел я при реке Хавари, и вид их, и сами они. Каждый шел прямо в ту сторону, которая была пред лицом его.
2: Глава 11. «И поднял меня Дух, и привел меня к восточным воротам дома Господня, которые обращены к востоку. И вот у входа ворота 25 человек, и между ними я видел и Азанию, сына Азурова, и Фалтию, сына Винеева, князей народа. И он сказал мне: Сын человеческий, вот люди, у которых на уме беззаконие, и которые дают худой совет в городе сем, говоря: «Еще не близко, будем строить домы. Он котел, а мы мясо». Посему изреки на них пророчество: «Пророчествуй, сын человеческий». И не шел на меня Дух Господень и сказал мне: «Скажи, так говорит Господь: что говорите вы, дом Израилев, и что на ум вам приходит, это я знаю. Много убитых ваших вы положили в своем городе, и улицы его наполнили трупами. Посему так говорит Господь Бог: убитые ваши,
3: которых вы положили среди него, суть мяса, а он — котел. Но вас я выведу из него. Вы боитесь меча, и я наведу на вас меч, говорит Господь Бог, и выведу вас из него, и отдам вас в руки чужих, и произведу над вами суд. От меча падете, на пределах Израилевых будут судить вас, и узнаете, что я Господь. Он не будет для вас котлом, и вы не будете мясом в нем. На пределах Израилевых будут судить вас, и узнаете, что я Господь. Ибо по заповедям моим вы не ходили, и уставов моих вы не выполняли, а поступали по уставам народов, окружающих вас. И было, когда я пророчествовал, Фалтия, сын Ванеев, умер. И пал я на лицо, и возопил громким голосом, и сказал: «О Господи Боже, неужели ты хочешь до конца истребить остаток Израиля?» И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им говорят живущие в Иерусалиме: живите вдали от Господа, вам во владение отдана эта земля. На это скажи: так говорит Господь Бог, хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Затем скажи: так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву, и придут туда и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом. А чье сердце увлечется вслед гнусностей их и мерзостей их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог. Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подле них, и слава Бога Израилева вверху над ними. И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города. И Дух поднял меня и перенес меня в Халдею к переселенцам в видении Духом Божиим, и отошло от меня видение, которое я видел. И я пересказал переселенцам все слова Господа, которые Он открыл мне. Глава 12. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, они видят. У них есть уши, чтобы слышать, они слышат, потому что они мятежный дом. Ты же, сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения, и среди дня переселяйся пред глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место пред глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный. И вещи твои вынеси, как вещи нужные при переселении, днем пред глазами их, и сам выйди вечером пред глазами их, как выходят для переселения. Перед глазами их проломай себе отверстие в стене и вынеси через него. Перед глазами их возьми ношу на плечо, в потьмах вынеси ее. Лицо твое закрой, чтобы не видеть земли, ибо я поставил тебя знамением дому Израилеву. И сделал я, как повелено было мне. Вещи мои, как вещи нужные при переселении, вынес днем, а вечером проломал себе рукою отверстие в стене, в по тьмах вынес ношу и поднял на плечо пред глазами их. И было ко мне слово Господне поутру: «Сын человеческий, не говорил ли тебе дом Израилев, дом мятежный, что ты делаешь? Скажи им: так говорит Господь Бог: это предвещание для начальствующего в Иерусалиме и для всего дома Израилева, который находится там. Скажи: я знамение для вас, что делаю я, то будет с ними. Переселение, в плен пойдут они, и начальствующий, который среди них, по тьмах поднимет ношу на плечо и выйдет. Стену проломают, чтобы отправить его через нее. Он закроет лицо свое так, что не увидит глазами земли сей. И раскину на него сеть мою, и будет пойман в тенеты мои, и отведу его в Вавилон, в землю халдейскую, но он не увидит ее, и там умрет. А всех, которые вокруг него, с поборников его, и все войско его, развею по всем ветрам и обнажу вслед их меч, и узнают, что я Господь, когда рассею их по народам и развею их по землям. Но небольшое число их я сохраню от меча, голода и язвы, чтобы они рассказали у народов, которым пойдут, о всех своих мерзостях и узнают, что я Господь. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, хлеб твой ешь с трепетом, и воду твою пей с дрожанием и печалью, и скажи народу земли: так говорит Господь Бог о жителях Иерусалима, о земле Израилевой. Они хлеб свой будут есть с печалью, и воду свою будут пить в унынии, потому что земля его будет лишена всего изобилия своего за неправды всех живущих на ней. И будут разорены населенные города, и земля сделается пустою, и узнаете, что я Господь». И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, что за поговорка у вас в земле Израилевой? Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет. Посему скажи им: так говорит Господь Бог: уничтожу эту поговорку, и не будут уже употреблять такой поговорки у Израиля, но скажи им: близки дни и исполнение всякого видения пророческого. Ибо уже не останется в Туне никакое видение пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме Израилевом, ибо я Господь, я говорю, и слово, которое я говорю, исполнится и не будет отложено. В ваши дни, мятежный дом, я изрек слово и исполню его, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, вот дом Израилев говорит, пророческое видение, которое видел он, сбудется после многих дней, и он пророчествует об отдаленных временах. Посему скажи им: так говорит Господь Бог, ни одно из слов моих уже не будет отсрочено, но слово, которое я скажу, сбудется, говорит Господь Бог.
2: Глава 13. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, изреки пророчество на пророков Израилевых пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца: слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог: горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. В проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря: Господь сказал. а Господь не посылал их, и обнадеживают, что слово сбудется. Не пустое ли видение видели вы, и не лживое ли предвещение изрекаете, говоря: «Господь сказал, а я не говорил». Посему так говорит Господь Бог: так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, зато вот я на вас, говорит Господь Бог. И будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут. И узнаете, что я Господь Бог. За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря: «Мир», тогда как нет мира, и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете, и бурный ветер разорвет ее. И вот падет стена, тогда не скажут ли вам: где та обмазка, которую вы обмазывали? Посему так говорит Господь Бог: я пущу бурный ветер во гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления, и разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь. И истощу ярость мою на стене и на обмазывающих ее грязью, и скажу вам: нет стены и нет обмазывающих ее. Пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира, тогда как нет мира, говорит Господь Бог. Ты же, Сын Человеческий, обрати лицо твое к щерям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи: так говорит Господь Бог: горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? И бесславите меня пред народом моим за горсти ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так говорит Господь Бог: вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам, и раздеру покрывало ваши, и избавлю народ мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычею, и узнаете, что я Господь. За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей, за это уже не будете иметь пустых видений и впредь не будете предугадывать, и я избавлю народ мой от рук ваших, и узнаете, что я Господь.
3: Глава 14. И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне: Сын Человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Могу ли я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им: так говорит Господь Бог: если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим,
2: и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше. Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против того человека и сокрушу его в знамение и притчу, и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь. А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я Господь научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего Израиля, и понесут вину беззакония своего. Какова вина вопрошающего, такова будет вина и пророка, чтобы впредь дом Израилев не уклонялся от меня, и чтобы более не оскверняли себя всякими беззакониями своими, но чтобы были моим народом, и я был их Богом, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно отступив от меня, и я простер на нее руку мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, и если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Или если бы я послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустою и непроходимою, то сии три мужа среди нее живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они... Только они спаслись бы, земля же сделалась бы пустынью. Или если бы я навел на ту землю меч и сказал: «Меч, пройди по земле», и стал истреблять на ней людей и скот, то сии три мужа среди нее живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы. Или если бы я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов среди нее живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, праведностью своею они спасли бы только свои души. Ибо так говорит Господь Бог. Если и четыре тяжкие казни мои, меч и голод, и лютых зверей, и моровую язву пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот, и тогда останется в нем остаток сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда, вот они выйдут к вам, и вы увидите поведение их и дела их, и утешитесь о том бедствии, которое я навел на Иерусалим, о всем, что я навел на него. Они утешат вас, когда вы увидите поведение их и дела их, и узнаете, что я не напрасно сделал все то, что сделал в нем, говорит Господь Бог. Глава 15. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревами в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь,
3: чтобы вешать на нем какую-либо вещь. Вот оно отдается огню на съедение. Оба конца его огонь поел, и обгорела середина его. Годится ли оно на какое-нибудь изделие? И тогда, как оно было цело, не годилось ни на какое изделие, тем паче, когда огонь поел его, и оно обгорело. Годится ли оно на какое-нибудь изделие? Посему так говорит Господь Бог. Как дерево виноградной лозы между деревьями лесными, я отдал огню на съедение, так отдам ему и жителей Иерусалима. И обращу лицо мое против них. Из одного огня выйдут, и другой огонь пожрет их. И узнаете, что я Господь, когда обращу против них лицо мое. И сделаю эту землю пустынею за то, что они вероломно поступали, говорит Господь Бог.
2: Глава 16. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его, и скажи, так говорит Господь Бог тщери Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Амарей и мать твоя Хитиянка, при рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не жалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: в кровях твоих живи. Так, я сказал тебе: в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрылия риз моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моей. Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьянные сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья и на шею твою ожерелье, и дал тебе кольцо на твой нос и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была виссон, и шелк, и узорчатые ткани. Питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия. И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь Бог. Но ты понадеялась на красоту свою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. И взяла из одежд твоих и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет. И взяла нарядные твои вещи из моего золота и из моего серебра, которые я дал тебе, и сделала себе мужские изображения,
3: и блудодействовала с ними, и взяла узорчатые платья твои, и одела их ими, и ставила пред ними елей мой и фимиам мой, и хлеб мой, который я давал тебе, пшеничную муку, и елей, и мед, которыми я питал тебя, ты поставляла пред ними в приятное благовоние. И это было, говорит Господь Бог, и взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила мне, и приносила в жертву на снедение им. Мало ли тебе было блудодействовать? Но ты и сыновей моих заколала и отдавала им, проводя их через огонь. И при всех твоих мерзостях и блудодеяниях твоих ты не вспомнила о днях юности твоей, когда ты была нага и непокрыта, и брошена в крови твоей на попрание. И после всех злодеяний твоих горе, горе тебе, говорит Господь Бог. Ты построила себе блудилище и наделала себе возвышение на всякой площади. При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блудодеяния твои. Блудила сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослыми, и умножала блудодеяния твои, прогневляя меня. И вот я простер на тебя руку мою и уменьшил назначенное тебе, и отдал тебя на произвол ненавидящим тебя дочерям филистимским, которые устыдились срамного поведения твоего. И блудила ты с сынами Ассура, и не насытилась, блудила с ними, но тем не удовольствовалась. И умножила блудодеяния твои в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась. Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница. Когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади, ты была не как блудница, потому что отвергала подарки, но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих. Всем блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобою. У тебя в блудодеяниях твоих было противное тому, что бывает с женщинами. Не за тобою гонялись, но ты давала подарки. А тебе не давали подарков, и потому ты поступала в противность другим. Посему выслушай, блудница, слово Господне. Так говорит Господь Бог. За то, что ты так сыпала деньги твои, и в блудодеяниях твоих раскрываема была нагота твоя, пред любовниками твоими и пред всеми мерзкими идолами твоими, и за кровь сыновей твоих, которых ты отдавала им, зато вот я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась и которых ты любила, со всеми теми, которых ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою пред ними наготу твою, и увидят весь срам твой. Я буду судить тебя судом прелюбодейц и проливающих кровь, и предам тебя кровавой ярости и ревности, предам тебя в руки их, и они разорят блудилище твои, и раскидают возвышение твои, и сорвут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои, и оставят тебя нагою и непокрытою, и созовут на тебя собрание, и побьют тебя камнями, и разрубят тебя мечами своими, сожгут домы твои огнем и совершат над тобою суд пред глазами многих жен, и положу конец блуду твоему и не будешь уже давать подарков. И утолю над тобою гнев мой, и отступит от тебя негодование мое, и успокоюсь, и уже не буду гневаться. За то, что ты не вспомнила о днях юности твоей, и всем этим раздражала меня, вот и я поведение твое обращу на твою голову, говорит Господь Бог, чтобы ты не предавалась более разврату после всех твоих мерзостей. Вот всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе, какова мать, такова и дочь. Ты дочь в мать твою, которая бросила мужа своего и детей своих, и ты сестра в сестер твоих, которые бросили мужей своих и детей своих. Мать ваша хитиянка, и отец ваш Амарей. Большая же сестра твоя Самария, с дочерями своими живущая влево от тебя, а меньшая сестра твоя, живущая от тебя вправо, есть Содома с дочерями ее. Но ты и не их путями ходила, и не по их мерзостям поступала, этого было мало. Ты поступала развратнее их на всех путях твоих. Живу я, говорит Господь Бог. Содома, сестра твоя, не делала того сама, и ее дочери, что делала ты и дочери твои. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее. В гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим, и, увидев это, я отверг их. И Самария половины грехов твоих не нагрешила, ты превзошла их мерзостями твоими, и через твои мерзости, какие делала ты, сестры твои оказались правее тебя. Неси же посрамление твое и ты, которая осуждала сестер твоих. По грехам твоим, какими ты опозорила себя более их, они правее тебя. Красней же от стыда и ты, и неси посрамление твое, так оправдав сестер твоих. Но я возвращу плен их, плен Содомы и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плененных твоих, дабы ты несла посрамление твое и стыдилась всего того, что делала, служа для них утешением. И сестры твои Содома и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и Самария, и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и ты, и дочери твои возвратитесь в прежнее состояние ваше. О сестре твоей Содоме и помина не было в устах твоих в дни гордыни твоей, доколе еще не открыто было нечестие твое, как во время посрамления от дочерей Сирии и всех окруживших ее, от дочерей Филистимы, смотревших на тебя с презрением со всех сторон. За разврат твой и за мерзости твои терпишь ты, говорит Господь. Ибо так, говорит Господь Бог, я поступлю с тобою, как поступила ты, презрев клятву нарушением союза. Но я вспомню союз мой с тобою во дни юности твоей, и восстановлю с тобою вечный союз, и ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я Господь. Для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открывать от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 46b до 54. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. По дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них: «В котором часу стало ему легче?» Ему сказали: «Вчера в 7:00. Горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
0: Пришел к Иисусу царедворец, человек из царского рода. Услышав об Иисусе и его власти, он тотчас отправился к нему. В городе началось волнение. Все говорили только об одном: «Вот, к целителю идет человек, который может отвести его к самому царю». Царедворец пришел из города Капернаум, который стоит на берегу Тивериадского озера. Его сын был болен. Он перепробовал всех врачей и стратил на них уйму денег, но они не смогли ничем помочь его сыну. Иисус был последней надеждой для царедворца. Поможет он или нет? Царедворец просил Иисуса оставить Кану и спуститься с ним в его город, чтобы исцелить там его сына, обреченного на смерть. Но, как ни странно, Иисус отнесся к нему почти равнодушно. Дело в том, что у царедворца было мало веры. Иисус поможет тебе лишь в том случае, если ты искренне поверишь в Него и вознесешь Его превыше всех. Но, увы, многие люди молятся и верят в Иисуса, но в то же самое время сомневаются в Нем и стремятся только к материальной выгоде. А истинный верующий в Господа уповает на Его Слово и верит, даже еще не получив от Него никакой помощи. Царедворец не рассердился на Иисуса за его резкие слова, но смирился и назвал Иисуса словом «Господь» или «Сэр», тем самым приняв на себя статус слуги Христа. Исполненный любви к сыну и почтения к Иисусу, царедворец снова молил Иисуса поспешить в Капернаум, пока смерть не настигла его сына. Тогда Иисус увидел, что в сердце этого человека зарождается истинная вера в Него, и Он промолвил животворяющее слово: «Пойди, сын твой здоров». Иисус не согласился исполнить просьбу царедворца и не пошел с ним в Капернаум, но испытал любовь отца и утвердил его веру. Возвратится ли царедворец домой с упованием на могущество Иисуса, что он способен исцелять даже издалека? Лично встретив Иисуса, царедворец понял его любовь и почувствовал, что тот не обманывает его и не насмехается над ним, но говорит вполне серьезно. Так он поверил Иисусу на слово, еще не увидев исцеления своего сына, но тут же послушался Иисуса и пошел обратно в Капернаум. Послушавшись, он воздал честь Иисусу, и Господь совершил чудо исцеления. Если Иисус исцелил его сына, который был на грани смерти, то Иисус – величайший из всех людей. Это исцеление будет явным свидетельством того, что он от Бога, и у него великая власть. Обратный путь для царедворца был своеобразной проверкой его возрастающей веры. Иисус побудил рабов царедворца поспешить к нему, чтобы известить его о том, что сын его полностью исцелился. Тяжкий камень спал с его сердца, и царедворец радостно восхвалил Бога. Он поспешил узнать, в котором часу горячка оставила его сына, и оказалось, что это произошло в тот миг, когда Иисус на расстоянии произнес свое властное слово, обладающее силой исцеления. Тогда царедворец возблагодарил Бога и засвидетельствовал всем своим родным и близким о силе любви Христа. Этот удивительный случай стал вторым знамением Иисуса, о котором написал Иоанн. Влияние Христа оставило след в жизни царского рода. Все ждали, что же будет дальше. Люди чувствовали, что вера в Христа – это истинное поклонение, благоугодное Богу, подтверждаемое чудесами и знамениями. Молитва. Господь Иисус, благодарим Тебя за то, что Ты пришел в наш мир. Ты на расстоянии исцелил больного сына, царедворца, и привел его отца к твердой вере в Тебя. Научи нас верить в силу Твоей любви и могущество Твоей личности. Просим Тебя, спаси многих людей, которые все еще мертвы в своих грехах и преступлениях. Мы верим, что Ты слышишь наши молитвы и отвечаешь на них. Вопрос 36. Через какие этапы возрастания в вере прошел царедворец?

Часть вторая. Свет во тьме светит. Евангелие от Иоанна, с 5 главы 1 стиха до 11 главы 54 стиха. А. Второе посещение Иерусалима. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1

0: Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел.
1: Скорее всего, Иисус провел 9 месяцев в Галилее. По истечении этого времени он направился в Иерусалим на иудейский праздник. Он знал, что решающая битва веры произойдет в столице. Несмотря на то, что Иисус противостоял законникам, он, тем не менее, соблюдал закон. Иисус посещал храм Иерусалима 3 раза в год, насколько это было возможно. Книга Второзакония, 16 глава, 16 стих. В центре города находилась купальня, в которой ангел, согласно некоторым греческим текстам, время от времени возмущал воду. Ирод построил вокруг купальни крылечки с колоннами. Останки этих крылечек были обнаружены недавно. Эта купальня была названа «Домом милосердия», так как для многих инвалидов это был шанс исцелиться, войдя в возмущенную воду. Они верили, что первые, вошедшие в воду во время ее возмущения, исцелятся. Иисус пришел к купальне, вокруг которой толпились больные люди. Он увидел парализованного, страдающего уже около 38 лет. Этого коллегу здесь недолюбливали. В этом месте каждый был за себя, и никто не сочувствовал другому. Но все же он не терял надежду и ожидал возможности получить божественную милость. Воплощением этой милости был Иисус. Он начал свое лечение с того, что направил взгляд больного с купальни на себя. Потом он зажег в нем желание получить исцеление. Иисус дал ему шанс выразить свою боль и обиду. Больной сказал: «Никто не помогает мне. Я везде искал исцеление, но моя надежда на то, что я найду его, пропала. Никто не интересуется мною. Может быть, ты подождешь, пока вода возмутится, чтобы опустить меня в нее?»

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.

0: Дивный и великий, в лучезарной славе нет конца твоей державе. Милость всеблагую изливай обильно на детей своих всесильной. Оживляй, укрепляй, чтоб, идя юдолью, быть нам мира солью.
1: Проповедуй небо, чудеса создания, всю премудрость мироздания. Большее светило животворным светом согревай ты всю планету. Месяц, луг, звездный круг, славьте всеблагого Господа святого.
0: В радости сердечной, о душа ликуя, пой в восторге «Аллилуйя!» Всем дает дыхание Царь превознесенный. Ниц поди к ногам пронзенным. Бог, Творец, наш Отец, славь Его сердечно здесь и в жизни вечной.
1: Кто взыскал дар жизни, кто нашел спасение, вознеси благодарение. Аминь, аллилуйя! Бог открылся в Сыне, совершив подвиг в Палестине. Он нас спас, близок час. Отшумят метели, мы достигнем цели.

0: Некто сказал так.
1: В благодарности сокрыта великая сила. Чем больше мы Бога благодарим, тем сильнее мы становимся духовно.

0: «Мне есть за что Христа благодарить», — скажет христианин.
1: Вечная жизнь во Христе Иисусе — основание великой радости и бесконечной благодарности верующего человека.

0: Прославим дружно благодать и мудрость Иеговы, что падших, грешных оправдать послал Он миру Слово. Творец миров, благой Господь, для нас земную принял плоть и спас от рабства тленья.
1: От века и на все века Творец Твоя держава, от бывших пленников греха звучит хвала и слава. Твоею жертвой спасены, Твои мы, дочери, сыны, через Твой голгофский подвиг.
0: Ты не оставишь свой народ на вражье поругание. О, наш незыблемый оплот, мир, радость, упование! Как мать лелеешь ты детей, рожденных смертью твоей, любовью всеблагою.
1: О, вы, познавшие Христа, искупленные кровью, пролитые скорбного креста, хранимые любовью, все благодарностью горя, за подвиг Господа Царя воспойте «Аллилуйя».
0: И вы, заблудшие в грехах, опутанные ложью, взглянув на Господа в слезах, познайте милость Божью. За вас Бог Сына осудил, на крест страдания пригвоздил. Примите дар спасения.

0: Желаем вам, дорогие друзья, искренней радости во Христе Иисусе, а также за все благодарить.
1: Да благословит вас Бог!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Аннушка не знала, как ей уйти со своим узлом, а бежать с таким грузом было вообще невозможно. Она знала лишь, что кое-какие вещи спасла таки для соседки. Когда девушка вышла на кухню, она положила узел на стул, чтобы самой немного отдышаться. Она вся дрожала. Смелости у нее было явно маловато, лишь сочувствие к несчастной придавало ей решимость. Как только дело было сделано и она оказалась дома, силы ее оставили. Она положила руки на стол, склонила на них голову и заплакала. «Аннушка, что с тобой случилось?» Услышала она вдруг озабоченный голос Матьяса. «Ах, это вы, дядя! Вы здесь? Слава Богу!» Вздохнула она облегченно. «Меня Илья послал? Но что это у тебя за узел и почему ты плачешь?»
2: «Я уже не плачу», — улыбнулась она сквозь слезы. «Зайдемте в комнату, чтобы не разбудить соседку».
1: Они зашли в переднюю. Там Аннушка все рассказала Матьясу.
2: «Мне стыдно, что я такая трусиха. Хорошо, что он спал. А если бы он проснулся? Он, наверное, избил бы меня, как тетю», — сказала она, дрожа всем телом.
1: «Господь тебя сохранил», — ответил Матьяс, глубоко вздохнув и погладив девушку по голове. Он с ужасом представил себе, что кто-то бы мог схватить ее за эти прекрасные шелковистые волосы.
3: «Значит, ты спасла не только одежду, но и ценные бумаги соседки?»
2: «Думаю, что это так».
1: Девушка достала узелок и подала его хозяину. Он раскрыл его и проверил содержимое.
3: «Небольшое богатство у нее, бедной», — определил он, свернув все в пакетик и положив его в шкаф к своим бумагам. «Пора, наверное, готовить обед», — сказал он немного погодя. «Но чтобы не потревожить нашу гостью, сходи-ка к Ужеровым и попроси бабушку сварить что-нибудь для нас. А я сейчас пойду посмотрю за соседом. А его жене ты с Божьей помощью позаботилась. Но что с его бедной матерью? Может быть, он и ее обидел? Подожду только, пока ты придешь от Ужеровых».
1: Аннушка скоро вернулась. Бабушка не только согласилась приготовить для них обед, но и обещала прислать для соседки чашку куриного супу, который она как раз варила для Степана. Аннушка застала Матьяса уже не одного. В передней на скамье сидела бабушка Сенина и плакала. Она поведала, где пряталась до сих пор. Рыдая, призналась, что она видела, как сбежала сноха от ее разбушевавшегося сына. Когда в доме все утихло, она все же не осмеливалась пойти посмотреть, что там делается. Потом Сенина видела, как пришла Аннушка и как она ушла с узлом. Старушка восхитилась ее смелостью. Увидев Аннушку, она поняла, где прячется ее сноха. Подождав еще немного, она, наконец, осмелилась оставить свое укрытие и поспешила сюда. Трудно утешить мать, которая сама испортила сыночка своим отношением к нему. Сделав из него кумира, она во всем потакала ему, скрывая ото всех его проступки. Но теперь она уже не пыталась оправдать его, и горькое чувство вины повергало ее в отчаяние. Янковский прочитал ей из книги пророка Исаии и объяснил, что даже если грехи ее и сына будут как багряная, кровь Иисуса может убелить их, как снег, и простить их. Аннушка предложила бабушке кофе, который Ужеровы передали для больной, зная, что кофе подкрепит бедняжку, которая от горя ничего не могла есть. Потом Янковский отправился к своему соседу. Когда он вошел в комнату, Егор Сенин уже сидел, потягиваясь на краю кровати. Волосы его безобразно свисали, он зевал, урча и подвывая. Лицо его было бледным и опухшим, глаза словно остекленели, но он уже протрезвел. Янковский поздоровался.
4: «Вы что, сосед, только встаете?»
5: «Да,
1: заикаясь, оправдывался сапожник.
5: «Я вчера поздно лег. Что вам от меня нужно?
4: Вы можете мне подбить подошвы к этим сапогам?»
5: «Пожалуйста, хоть сегодня».
4: «Хорошо, они мне завтра нужны. Подошвы у меня дома».
5: «Вот соберусь и приду за ними».
4: «Придите, пожалуйста, поскорее. Мне нужно идти на луг».
1: Янковский ушел, а Сенин сел за стол и задумался. Проснувшись, он подал голос, но никто не откликнулся. Осмотревшись в комнате, он понял, что из женщин здесь еще никого не было.
5: «Я был пьян, и они убежали, но они придут».
1: Он умылся, причесался и пошел в кладовку. Там у них было еще немного квашеной капусты. Он напился рассолу, чтобы угасить внутренний жар, и поспешил к соседу. Во дворе он встретил Янковского с сапогами в руках.
5: «Может быть, вам лучше не заходить?»
6: «Это почему же?»
1: – удивился сапожник.
5: «Присядем на это бревно. Я вам скажу, почему».
1: Они сели, и Янковский начал рассказывать, как Аннушка на кладбище нашла некую женщину, как она ее приютила, и что эта женщина теперь у них на кухне лежит и спит. Янковскому не нужно было называть имени этой женщины. Сенин понял, о ком шла речь, так как вдруг вспомнил все, что произошло ночью и утром.
5: «Я посмотрю на нее и узнаю, так ли все, как вы рассказываете!»
1: – воскликнул он, рассердившись и вскочив с места.
5: «Хорошо, но не забывайте, что входите в мой дом, где вы никому не можете причинить зла».
1: Непривычно строгий тон испугал мужика. Он тихо вошел на кухню как раз в тот момент, когда Аннушка меняла повязку на голове его несчастной жены. Он увидел изуродованное, опухшее лицо, услышал болезненные стоны жены и, как все пьяницы, тотчас начал оправдывать себя. Он, дескать, был пьян, не знал, что делал, а она раздражала его своим недовольством и упреками. И почему же она раньше не ушла? Ведь смогла же она потом убежать. Но Янковский завел его в комнату и закрыл дверь.
5: «Напрасны ваши отговорки», – сказал он строгим голосом. «Вы вели себя хуже зверя. Ваша жена вся избита, на ее голове несколько ран. Клоки волос вырваны с кожи. Знайте же, что Ужеровы оставили корыто с окровавленной водой, а Илья, не желая быть причастным к возможной смерти вашей жены, сразу же поехал за врачом. Так что скоро врач должен быть здесь. Уж он-то ваши извинения не примет. Слишком много свидетелей, чтобы скрыть это дело. А если у вашей жены приключится горячка и она умрет, перед Богом вы уже ее убийца, а можете им стать и перед людьми. Безумный мир приписывает действиям пьяного смягчающие обстоятельства, но перед престолом Божьим вы не сможете оправдаться, ибо для него это грех, о котором написано. Пьяницы Царства Божьего не наследуют. 1 Коринфянам, 6 глава, 10 стих. И за что, собственно, вы так избили свою жену? За то, что она не отдавала вам последний грош, который вы хотели пропить? Мало вам, что вы свою мать сделали нищей,
7: Да вы и сами закончите свою жизнь оборванцем и бродягой, которого после того, как он пропьет последние деньги, шинкарь выбрасывает на улицу. Если бы ваша жена готова была предстать пред Богом, то для нее лучше было бы умереть от жестоких побоев. Ее бы хоть по-человечески похоронили, прежде чем она по вашей вине станет нищей и ее похоронят на средства общины. Однако я этого не желаю, потому что сейчас вы ее убийца».
2: Сенин, сидевший до сих пор, подперев руками голову, вскочил.
7: «Не говорите, что она умрет и что я ее убил, иначе я сейчас пойду и покончу с собой».
2: «Ничего вы не сделаете», — ответил Янковский спокойно, загородив ему дорогу.
7: «Попросите свою мать, чтобы она с вами пошла домой и привела хижину в порядок. Смыла бы кровавые следы вашего поступка, которые обвиняют вас. Когда приедет доктор, мы вас позовем, и вы ему скажете всю правду. Мы на вас не заявим, и ваша мать, конечно, тоже. А жена будет молчать из-за страха перед палачом, из-за боли и стыда. Если ее раны не смертельны, Бог вас пощадит еще раз».
2: Когда мужчины вернулись на кухню, Сенин действительно попросил свою мать пойти с ним домой. После обеда пришел врач и сказал, что состояние бедной женщины очень опасно. Он обрадовался, узнав, что Янковский согласен оставить ее у себя, особенно когда Аннушка показала ему комнату, где хотели положить больную. С Сениным врач очень строго разговаривал. Он подтвердил слова Янковского и добавил:
7: «Хорошо, если ваша жена останется в живых благодаря Аннушке».
2: Врач предложил в случае ухудшения состояния немедленно доставить больную к нему, чтобы установить, нет ли у нее внутренних повреждений. Для Аннушки доктор нашел помощницу, невестку учителя, профессиональную сиделку из службы социального обеспечения. Та очень хвалила Аннушку, называла ее прирожденной сиделкой и жалела, что, закончив гражданскую школу, она не смогла продолжить обучение. Аннушка многому смогла научиться у своей помощницы. Правда, трудно сказать, кому из них двоих совместная работа принесла больше пользы. Аннушка не скрыла от девушки, как счастлива она со Христом. Сиделка была легкомысленным, но добрым человеком. Она лишь посмеивалась над отсталостью крестьянской девушки. И все же рассуждения Аннушки не оставили ее равнодушной. Из любопытства она по вечерам участвовала в домашнем служении. Этот Иисус, к которому они здесь обращались, был для нее чем-то совершенно новым. Особенно ее поразила мысль, высказанная Янковским, что Иисус, хотя и невидимо, живет с ними и слышит все их просьбы. Сиделка ценила Янковского как незаурядного человека, который духом и разумом своим значительно превзошел свое окружение. В его доме действительно старались жить так, как повелел Христос. Они приняли к себе бедную больную как родную сестру, и не только ее, но и этого несчастного пьяницу. Она слышала, как Янковский, когда староста Милов распорядился, чтобы жандарм взял сапожника под стражу, сказал: «Надо ли нам осуждать своего земляка, если он хочет исправиться? Не лучше ли дать ему работу, чтобы он добывал свой хлеб? Всем вам, умеренно пьющим, угрожает та же опасность – потерять человеческий облик. Когда-то и Егор Сенин пил умеренно, но уже его отец, кровь которого он унаследовал, был пьяницей. Так что и вы можете опуститься на эту ступень. Зародыш зла, совершенного другими, есть в каждом из нас, так как нет на земле ни одного праведного. Мы все блуждали, как овцы, всякий на своем пути. Господь же все наши грехи возложил на Иисуса Христа». И заровчане послушались и не пожаловались на Сенина. Они принесли ему много обуви для починки, так что сапожнику приходилось день и ночь работать, и он даже на улице не показывался. Лишь иногда он через сад прибегал в дом Матьяса и справлялся о своей жене. Егор Сенин был одним из тех, которых трезвыми и золотом не оплатить. За несколько недель он внешне изменился так, что казался новым человеком. Его нос уже не так блестел, и лицо не было таким отекшим. Каждый вечер он находил в себе силы прийти на молитву и сидел с опущенной головой на скамье возле двери. Как только вставали с молитвы, он исчезал из комнаты. Возможно, Егор приходил лишь потому, что односельчане пытались сохранить жизнь его жене. Но, может быть, нравственные правила истинного христианина Матьяса Янковского становились хотя бы частично убеждениями сапожника Сенина. Так размышляла девушка-сиделка, когда после нескольких недель, проведенных в заботах о жене Сенина, она, наконец, вышла с нею из дома. Вместе с доктором они доставили больную в окружную больницу, где врачи нашли у нее внутренние повреждения. Но благодаря своевременной помощи и хорошему уходу дело уже шло на поправку. Конечно, должно было пройти еще несколько недель, чтобы эта женщина совсем выздоровела. Девушка обегала все инстанции, и ей, как сотруднице службы социального обеспечения, удалось добыть для больной место в больнице на продолжительное время. Девушка хотела проявить не меньше любви к ближнему, чем Аннушка, которой Сенина была обязана спасением жизни. В мире всегда так. Кто-то выражает хорошую мысль, а другие ее воплощают в жизнь. И если кто-то совершает доброе дело, другие хотят его превзойти. Всходы дает не только злое, но и доброе семя, если оно посеяно вовремя. Так произошло и с добрым семенем, которое Аннушка посеяла в сердце Цили Сениной. Хотя эта женщина тогда не могла ни говорить, ни размышлять, она никогда не забудет, что увидела, ощутила и услышала. С благодарностью приняла она от Янковского Новый Завет, который подарил он ей перед отъездом. Серьезно поговорив с ней, Матьяс привел к ней мужа, искренне желавшего попросить у нее прощения. Горько заплакал Егор, и его горячие слезы растопили холод, отчаяние и горечь, сковавшие ее сердце, и она сказала: «Если Бог даст, и я поправлюсь, я к тебе вернусь, Егор, когда услышу, что ты за это время ни разу не был пьян. Если же будешь пить дальше, то не жди меня в своем доме. С пьяницей, который хуже зверя, я жить не хочу и не буду». В тот день, когда Циля Сенина рано утром уехала из родного Заровце в больницу, у Ужеровых была большая стирка. Они взяли с собой и белье Аннушки, и корзину Рашевых тоже поставили на воз, за которым смотрела бабушка Симонова. Эта стирка на берегу Вага была как веселый праздник. Дора и Аннушка под шум воды распевали песни. А в доме Янковского стало тихо и безлюдно, так как и тетушка Звара отправилась к реке, чтобы отнести прачкам завтрак. Только старик Звара во дворе складывал привезенные накануне дрова. Тут ему в руки попал старый улей, о котором Матьяс сказал, что он годится лишь на дрова. Звара приготовился уже его расколоть, но в этот момент вдруг забеспокоились свиньи в хлеву, и он поспешил к ним. Между тем Янковский, вернувшись из сада, взял топор и ударил по сгнившему дереву. Улей рассыпался, и из старых досок выпал конверт, но не пустой, а со старым пожелтевшим от времени письмом. Матьяс поднял его, рассмотрел и, отложив топор, ушел с письмом в свою комнату. Ах, как знаком был ему почерк на конверте! Так писала лишь одна единственная рука, самая дорогая на земле. Написано на конверте было немного, но каждую буковку, каждую строчку он прочел бесчетное количество раз. Как же это сокровище попало в один из старых ульев? Сидя за столом, он еще раз рассмотрел конверт и вдруг обнаружил, что письмо было адресовано в М. И оттуда почта переслала его в Заровце. Он не мог припомнить, чтобы таким путем когда-либо получал известие от своей любимой жены. Что-то вроде священного трепета овладело им, когда он разворачивал письмо. Оно действительно было от Марийки, притом такое длинное, она никогда не забывала указывать место и число. Но здесь было что-то не так. Она ему писала только после помолвки с ним. А здесь были обозначены незабываемый год ее смерти и день, когда ее уже не было в живых. На мгновение его рука с письмом опустилась, но потом он с жадностью начал читать. «Дорогой мой любимый Матьяс, ты, наверное, удивишься, увидев, откуда посланы тебе мои строки. Да, я здесь, у моей доброй приемной матери, и прошу тебя, приезжай ко мне, родной мой, как только получишь это письмо. Я хочу успеть проститься с тобой, если Господь призовет меня при рождении нашего ребенка. Я не могу уйти, не поблагодарив тебя за твою любовь. Правда, мы так мало времени принадлежали друг другу, но те последние 3 недели перед нашим расставанием были для меня раем на земле. В мой смертный час я буду вспоминать, как мы вместе сидели под соснами, будто Адам и Ева в райском саду. Приезжай, чтобы я еще раз могла прижаться головой к твоей груди, услышать твой голос и посмотреть в твои милые верные глаза. Я их любила больше звезд на небе. Я не жалею, что мне придется умереть такой молодой. Жаль только тебя. Но думаю, что смогу оставить тебе в утешение нашего ребенка. Об одном только прошу. Оставь его у моей приемной матери. Она с любовью воспитает его для тебя. Что ты будешь делать с бедной малюткой? Твоя мать уже стара, и если она меня не смогла полюбить, дитя будет ей в тягость. У моей матери ему будет так же хорошо, как было мне. Ты его всегда сможешь навещать и радоваться ему. Не хочу больше об этом писать, так как надеюсь тебя еще увидеть и обо всем рассказать. Я тебе лучше напишу, как я сюда попала. Удивишься, наверное. Я стирала на берегу Вага, и белье так быстро высохло, что мне удалось его с подводой отправить домой. Остался лишь узелок с детским бельем, которое, когда все ушли, я выстирала с любовью и не спеша. Ведь дома меня никто не ждал. Пока ветерок сушил мое белье, я лежала на траве. Так как я утром встала рано, мне захотелось поспать. К тому же у меня болели ноги и спина. Ваг меня будто убаюкивал, и я крепко заснула. Во сне я вдруг услышала голоса, и тут кто-то меня разбудил. Я открыла глаза. Надо мной сияли звезды и луна. Она показалась мне такой большой и ясной, будто появилась из Вага. Но был там еще и другой свет. Я присмотрелась и увидела, что к берегу Вага причален плот, на котором горел небольшой огонь. Вокруг огня сидели сплавщики, а один из них стоял передо мной. «Марийка, что ты здесь делаешь? Почему ты здесь спишь?» – спросил он меня. Я его узнала. Это был Иштван Уличный, мой школьный товарищ, о котором я тебе часто рассказывала. Ведь мы с ним были хорошими друзьями, как ты с Сусанной Ужеровой. Он, бедный, наверное, думал, что я стану его женой. Но когда все получилось иначе, он на меня не рассердился. Теперь он стоял передо мной испуганный, но все же и обрадованный, потому что увидел меня. Я ему рассказала, как здесь очутилась. Он спросил про тебя и, узнав, что тебя нет дома,

0: плоха Ева, моя бывшая соученица. Она меня сразу постелила в палатке, но сначала мы вместе поужинали. Так как было уже прохладно, а я весь день не ела горячего, суп с бараниной мне очень понравился. И приветливость сплавщиков, и их забота обо мне были так приятны. Моя школьная подруга заботливо укрыла меня, и вскоре волны Вага унесли нас в мой родной край. Ребенком я часто смотрела вслед сплавщикам, когда они проплывали мимо дома Холовых, и думала, как прекрасно должно быть плыть вот так по реке. И теперь я это испытала. Поездка по ночной реке и в самом деле была похожа на сказку. Ах, Матьяс, это была такая чудная ночь! Сияли звезды. Я видела часть неба, потому что полог нашей небольшой палатки не был опущен. От ударов весел плот слегка покачивался. Иштван немного посидел около меня. Он сказал, что проведет этот плот, а потом уедет в Вену. Брат прислал ему билет на пароход, чтобы выехать в Америку, поэтому он так радовался нашей встрече. Мы простились навсегда, ибо неизвестно, удачно ли он переплывет океан, да и мне предстояло пройти море скорби. Когда он снова пошел к веслам, я попросила спеть те прекрасные песни, которые так часто слышала от сплавщиков. Песня понеслась на волнах. Огонь, разведенный Евой, потрескивал и освещал лица сплавщиков, особенно Иштвана, голос которого выделялся среди других, когда они пели. «О, знала бы я, когда смерть моя! Из мрамора гроб заказала бы я, льняным рушником повязала б его, у молодца слезы плелись на него». От печальной песни я заплакала. Глаза мои закрылись, и я во сне увидела большую воду, уже не наш Ваг, и эта вода унесла меня далеко от берега. На том берегу стоял ты. Ты протянул мне руки, но я не смогла перебороть волны. «Если я умру, — подумала я во сне, — тогда смерть меня вот так унесет от Матьяса. Но куда?» И вдруг я вдали увидела необычайный свет. Он раскрылся, как большие ворота, и из них вышел Сын Божий. Я знала, что это Он, но лица Его не видела. Признаюсь тебе, Матьяс, что мне бывало очень тяжело, когда ты уходил и оставлял меня одну, и я в своем одиночестве утешалась лишь Словом Божьим. Когда я жила еще дома, к нам иногда приходил продавец Библии, и моя Библия куплена матушкой у него. Это был очень добрый молодой человек, и он знал Господа и Его священное Слово. Он объяснил нам, как искать Иисуса Христа и как молиться. Он убеждал меня, чтобы я полностью доверилась Спасителю, который кровью своей искупил меня на кресте и омыл меня в своей невинной крови.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

В 9 главе книги пророка Неемии читаем следующие слова. «И сказали левиты, славьте Господа, Бога вашего, от века и до века. Да славословят достославное и превысшее всякого славословия и хвалы имя Твое. Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес, и все воинство их, землю, и все, что на ней, моря, и все, что в них, и Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются. И сделал Ты себе имя до сего дня».

Возлюбленные, мы прочитаем несколько слов из последней главы Ветхого Завета. Это из пророка Малахи 4:2. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его». Заканчивая оформление Ветхого Завета, Богу было угодно через Духа Святого еще раз напомнить великие обетования только для тех верующих, которые благоговеют пред именем Его. И в начале Ветхого Завета Израиль получил повеление через заповедь: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Исход 27 и Второзаконие 5:11. Упоминание имени Бога без основания или по суетности, как говорит Соломон в притчах, не останется ненаказанным, ибо этим нарушается заповедь Божия, то есть «не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно». Имя Бога дано для того, чтобы, как говорит псалмопевец, величайте имя Его во всех делах. А в первой книге Паралипоменон 16:10 сказано: «Хвалитесь именем Его святым». И чтобы призывать Его во всех нуждах и бедах наших. И как же нам не поступить, как говорит Асав в 49-м псалме, стих 15-й? «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Или, как говорит другой пророк, читаем Иаиля 2:32, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы найдем сотни раз на страницах Священного Писания, где говорится о величии и славе Божественного имени. Было время, когда патриарх Яков спросил Бога: «Скажи имя Твое», Бытие 32:29. И когда Господь Бог из потомков Якова образовал себе народ, то Господь дает повеление Моисею передать народу имя Божие. «Я есть сущий, вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род». И чтобы народ помнил имя Бога, Господь избрал город Иерусалим, чтобы там пребывало имя Божие. Впоследствии Бог избрал одну из гор земли Мория, где затем был построен храм Божий. И об этом храме Бог говорит: «Мое имя будет там», то есть в храме. Третья книга Царств 8:29. Также и о народе израильском сказано: «Народ мой именуется моим именем», Даниила 9:19. В очах Господних имя имеет большое значение. Он даже переименовал некоторых из его верных рабов, как, например, Исаак стал Исааком, Авраам – Авраамом, Иаков – Израилем и так далее. Священное Писание сообщает нам, что не только эти перечисленные, но и все побеждающие и исповедующие имя Господа получат в вечности совершенно новые имена. Откровение 2:17. Но что с Израилем произошло, мы знаем. Сам Господь Иисус Христос сказал: «Они чтут Бога языком, но сердце их далеко от Него». И это состояние очень ярко выразилось перед очами всего человечества. Храм, в котором должно было обитать имя Бога, разрушен. Иерусалим, который Господь себе избрал, чтобы в нем пребывало Его имя, разрушен. Вместе с храмом в 70-м году нашей эры. Более того, можно сказать, что тогда же перестала существовать даже целая нация, то есть весь Израиль был рассеян по всему лицу земли почти на 19 веков. Незадолго до того, как храм, город, страна, народ были близки к погибели, Бог явил миру Сына Своего на Голгофе, который унаследовал имя превыше всех имен, дабы пред именем Иисуса Христа преклонило всякое колено. Бог во Христе Иисусе воплотился во плоти, явился в среду народа Своего. И именно в это время, когда Бог явил людям милость и спасение,
имя Господне бесславилось более чем когда-либо. Священники совещались не только, как обеславить имя, но и обладателя имени распять. И даже тогда, когда они сами стали свидетелями тому, что Господь действительно воскрес, они яро продолжали свою борьбу против Господа Иисуса Христа. Один из фарисеев после уверования свидетельствовал: «И я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос, и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже в чужих городах». Деяния апостолов 26:9-11. Весь Израиль был свидетелем, как именем Господа Иисуса Христа изгонялись бесы из людей одержимых. Этим же именем исцелялись больные. Именем Господа Иисуса Христа слепым возвращалось зрение. Хромые ходили, и мертвые воскресали. Имя, которое обесславил дом Израилев, о чем жалел сам Бог, ибо Он говорит у пророка Исаия 52:5-6: «Всякий день имя Мое обесславится. Поэтому народ Мой узнает имя Мое, и даже более, Богом всей земли назовется Он. Я открылся не вопрошавшим обо Мне, меня нашли не искавшие Меня. Вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем Моим». Исаия 65:1. И это слово Бог исполнил. В языческом городе Антиохии верующие впервые стали называться христианами. Теперь и мы можем воскликнуть, как пророк Иеремия: «Ты, Господи, посреди нас, и имя Твое наречено над нами». На нас, язычниках, исполнилось предсказание пророков. Захарий 13:9. «Они будут призывать имя Мое, и я услышу их, и скажу: это мой народ, и они скажут: Господь, Бог мой».

будем возлюблены и хвалиться именем Господним, ибо оно велико и славно. И ныне, Боже наш, мы славим Тебя и хвалим Тебя, и хвалим величественное имя Твое, и мы прославим имя Твое. Напомним людям, что имя Иисуса спасительно и свято. Перед этим именем христианство благоговеет, ибо через него Бог дает зайти солнцу правды в сердцах наших. Через это имя Отец Небесный дает исцеление в лучах Его. Именем Господа Бога нашего Иисуса Христа мы отмылись от грехов наших, освятились и даже оправдались для жизни вечной. Величайте имя Его во всех делах, во всех временах и во всех народах. К евреям 1.4 сказано: «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейше пред ними наследовал имя». Об этом же имени читаем в Деяниях апостолов 4.12. «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». И потому, пока есть день, будем, как написано в Священном Писании, взыскивать имя Его, восхвалять имя Его, призывать имя Его, благословлять имя Его, славить имя Его и ночью вспоминать имя Его, исповедоваться имени Его, петь имени Его, хвалиться и даже веселиться в имени Его. Невозможно перечислить огромное богатство, которое хранится и имеется в этом имени. Дорогие, мы живем в последнее время, и это то время, когда из среды народов явится лжемессия Антихрист. Он научит народы всеобщему отступлению через то, что люди будут хулить имя Бога. Но не забудем, что таковы и те, которые отступят от истины, оставят свое имя избранным Господним для проклятия. Исаия 65:11-15. «Возлюбленные, у нас есть великая причина радоваться. Мы наперед знаем, что придет час, когда Господь явится в последний раз на землю перед тысячелетним царством. Тогда у Него будет на бедре великая надпись, не прежняя надписи, как та, что была на кресте царь Иудейский, не те слова, что говорили многие распятые или воскресшие назарянины и так далее, но прочтем их в Откровении 19:16. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». И пред ним преклонится всякое колено, ибо Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, возлюбленные, Господь дает каждому, побеждающему, новое имя, как сказано в Откровении 2.17. Потому будем и мы славить, хвалить и благодарить имя Всевышнего Бога нашего, ибо нет другого имени под небом, которым бы нам надлежало спастись. Ему, Сыну Божию и нашему Спасителю, Иисусу Христу, слава ныне и в день вечный. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Ллойда Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. Тема нашей передачи сегодня – «Ум, сердце и воля», часть вторая. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Послание Римлянам, 6 глава, 17 стих. Я хочу обратиться к этому стиху, продолжая наш разговор о причинах духовной депрессии и способах избавления от нее. Как мы уже убедились, духовная депрессия принимает множество различных форм. Можно с полной уверенностью утверждать, что человек, который считает, что стоит поверить в Господа Иисуса Христа, и все проблемы автоматически решатся, такой человек рано или поздно будет страдать от духовной депрессии. Когда на их долю выпадает тяжелый удар, эти люди беспредельно несчастны. Даже при умеренных житейских трудностях они впадают в глубокое уныние, потому что так и не составили себе адекватного представления о Евангелии. А еще есть люди, которые относятся к Евангелию просто как к чему-то хорошему и прекрасному. Мы приведены в эту дивную жизнь, в это духовное состояние по благодати Божией. Оно для них эстетически привлекательно. Оно задевает у них в душе какие-то струны. Когда они слушают его, то на сердце у них делается радостнее. Они чувствуют себя лучше.

Вы слушаете передачу «Беседы по душам», составленной по книге Ллойда Джонса Мартина «Духовная депрессия». Мы начали с того, что если вы думаете о Евангелии как просто о чем-то хорошем и прекрасном, или думаете, что все ваши проблемы будут решены, если вы поверите в Иисуса Христа, то рано или поздно вы будете страдать от духовной депрессии. Все эти виды ограниченного восприятия чрезвычайно далеки от того, чему учит апостол здесь, в Римлянам 6 главе 17 стихе. Это просто какие-то обрывки апостольского учения. Путь к правильной евангелизации лежит через полную передачу Божьей благой вести. Но люди говорят, что слишком заняты, или что не в состоянии уразуметь такие сложные идеи. Позволю себе напомнить вам, что Павел проповедовал Евангелие во всей его полноте рабам, то есть людям, которые работали по много часов ежедневно, без выходных, и которые в большинстве своем были чрезвычайно необразованы. И он давал им колоссальную и величественную картину истины во всем ее объеме. Евангелие — это не диета, предлагающая питаться мелкими кусочками. Оно по самой своей сути целостно. Оно охватывает всю жизнь человека, всю человеческую историю, весь мир. Благая весть говорит нам о сотворении мира и о Божьем суде, а также обо всем, что происходит и будет происходить между этими двумя событиями. Евангелие представляет полную и законченную картину мира и жизни. И причина неудачной или несчастливой христианской жизни многих людей заключается в том, что они так и не поняли эту универсальную всеохватность благой вести, не поняли, что она ко всему имеет отношение и что во всех обстоятельствах она может помочь. Не поняли, что вся жизнь человека должна попасть под ее воздействие. Евангелие по замыслу Бога должно контролировать все аспекты нашей жизни. Не осознав этого, мы рано или поздно, но абсолютно неизбежно почувствуем себя несчастными. Нам нужно проникнуться величием благой вести. Тогда она откроет для нас все свои сокровища и великие истины, и мы будем жить в соответствии со всем богатством ее истин. Мы не только не осознаем величие и целостность благой вести, но и не всегда понимаем необходимость полноценного ответа с нашей стороны. Я хочу сказать, влияние Евангелия должно распространяться на все стороны человеческой личности, изменяя ее. От сердца стали послушны тому образу учения, которому передали себя, говорит Павел римлянам. Человек — удивительное создание. Он одновременно и ум, и сердце, и воля. Это три основные составляющие человеческой души. И одно из величайших, прославляющих Евангелие чудес, заключается в его способности воздействовать на всего человека с мощью, с несравнимой ни с чем другим. Только это полное, целостное Евангелие с его пониманием жизни и смерти и вечности, только оно достаточно велико, чтобы вместить в себя и всего человека. Наши беды начинаются, когда мы перестаем понимать это. В своем ответе на целостное Евангелие мы частичны. Некоторые люди отвечают на Евангелие только умственно. Оно их чрезвычайно интересует, но лишь как точка зрения, как философия. Они без конца толкуют то о христианском мировоззрении, то о христианском прозрении, то есть о поразительной проницательности и правдивости, с которым оно показывает тайны мира и человеческой души. Для них Евангелие — это чисто философское, интеллектуальное чтение. Они твердо убеждены и постоянно заявляют, что если бы только христианские принципы можно было бы применить в политике, производстве и прочих сферах жизни, то все наши проблемы нашли бы свое разрешение. Других людей Евангелие интересует только с богословской стороны. Они много и серьезно размышляют, но их жизнь от этого не меняется. Истина сама по себе, а жизнь сама по себе.
Их душа, не орошаемая благодатью Господа Иисуса Христа, суха. Более того, часто они лишены самой элементарной человеческой доброты. Такие люди рано или поздно, но неизбежно, сталкиваются с серьезными духовными проблемами. Они становятся недовольными и несчастными. Очень печально, что когда такой человек умирает, то Евангелие, о котором он так много рассуждал и спорил, и которое даже защищал, ничуть не утешает его, потому что оно так и не проникло глубже ума, к сердцу и воле. Но существует и другой тип людей, у которых Евангелие затрагивает только сердце. В наше время такой вариант распространен чаще других. Эти люди чувствуют, что испытали эмоциональное освобождение. Они прошли через эмоциональный кризис. Я ничуть не хочу умалять их переживания, но в чисто эмоциональном опыте кроется совершенно реальная опасность. Часто такие люди имеют на своей совести какой-то особенно тяжелый грех. Они пытались забыть его, но память о нем продолжала преследовать их. Наконец, они слышат весть, которая, кажется, дает им освобождение от причины их страдания. Они с радостью принимают ее, и все вроде бы идет хорошо. Но они останавливаются на этом. Они хотели именно этого освобождения и получили его. Так может случиться, если человек, от которого они слышат благую весть, представит им Евангелие не во всей полноте. Это приводит к урезанному, ограниченному христианскому опыту. У таких людей есть только эмоциональный опыт – и больше ничего. А может статься и так, что человека по самой его природе тянет к мистицизму и оккультным явлениям, к какому-то иному миру. В наше время очень большой интерес к психическим феноменам и экстрасенсорике. И многие обращаются к Евангелию, потому что им кажется, что с его помощью они утолят жажду мистических переживаний, удовлетворят желание прикоснуться к чему-то, выходящему за рамки физического мира. Бывает, что люди духовно угнетены просто потому, что в свое время Евангелие затронуло их только эстетически. Их очаровала атмосфера церкви, цветные витражи, статуи, ритуалы, пение гимнов, музыка, проповедь, да любая из этих вещей. Жизнь обошлась с ними сурово, обстоятельства ожесточили их. Но вот они приходят на какую-то конкретную службу и чувствуют, что почему-то им стало легче. Как будто пришло утешение, и жизнь совсем не так плоха, как казалось. Человек почувствовал, что даже может быть довольным тем, что имеет. Это и все, чего ему хотелось. И он уходит, чувствуя себя счастливым. Однако рано или поздно наступит кризис. В этот день он обнаружит, что все это больше не действует и не утешает. Почему? Потому что он никогда ничего не обдумывал. Он удовлетворялся только чувством. Есть и другие, которые оказываются в этом незавидном положении. Потому что ответили на призыв проповедника во время евангелистического собрания. Может быть, речь проповедника была очень яркой, или он обладал исключительным даром рассказывать трогательные истории, и люди откликнулись эмоционально. Но этим дело и закончилось. Их отклик был мгновенным, но, как часто бывает в таких случаях, без четкого понимания истины. Рано или поздно такие люди неминуемо окажутся в тяжелой духовной ситуации. Их постигнет депрессия. У таких людей горит какая-то искорка в сердце, но ум молчит, а часто, к несчастью, и воля. Они вполне удовлетворены, радуются своими эмоциональными переживаниями. Им хорошо, им спокойно и комфортно. Но они не размышляют над истиной, не делают волевого усилия, чтобы применить ее к своей жизни. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи «Ум, сердце и воля», часть вторая.

мы говорим о разных видах ограниченного вида восприятия Евангелия. Некоторые воспринимают его только умственно, некоторые — только эмоционально. И, наконец, жертвами духовной депрессии становятся люди, чья вера — одно только волевое усилие и больше ничего. Вполне реальна ситуация, когда людей убеждают принять христианство. Но мне кажется, что такое решение в пользу Христа равносильно отрицанию основного смысла тех слов Павла, о которых мы говорим с самого начала. Опять же, такое принятие решения часто случается в результате призыва проповедника. Если волю людей подвергать массированной бомбардировке, то воля некоторых из них обязательно поддастся напору. Люди примут решение, потому что их к этому призвали, потому что на них давили. И вот они принимают решение, но при этом им не всегда понятно, почему они это сделали. А позже у них возникают вопросы, и обнаруживается, что они не могут ответить на них. Позвольте мне выразить это в такой форме. Эти люди решают принять христианство вместо того, чтобы быть захваченными христианством. Они не догадываются об ограниченности собственных возможностей. Им незнакомо чувство, которое выражается словами «Я больше ничего не могу сделать, Ты помоги мне, Боже». Им и в голову не приходит, что теперь все остальное не нужно, что к ним пришла истина, и они должны принять ее. Обращаясь к таким людям, Павел, по сути, говорит, «Разве вы не поняли истину? Как вы можете спрашивать, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Этот ваш вопрос показывает, что вы и понятия не имеете о том, что такое на самом деле благодать». Итак, вот некоторые из причин духовной депрессии. Но позвольте подчеркнуть, даже если влиянием благой вести охвачены только две из основных составляющих нашей личности, это плохо. Евангелие захватывает все стороны человеческой души. И если что-то осталось незатронутым, то еще раз обдумайте свою позицию. Вы от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Какая весть! Какое славное Евангелие! Оно способно полностью насытить ум человека, затронуть каждую струну его сердца и привести к идущему от всего сердца повиновению. Такова благая весть. Христос умер для того, чтобы сделать нас цельными и совершенными, а не только для того, чтобы спасти какие-то части в нас, чтобы мы стали гармоничными, а не кривобокими, кренящимися в одну сторону христианами. И еще, если не будет в нас этой сбалансированности, то неприятности возникнут и в более отдаленном будущем. Дело в том, что Бог создал нас целостными. Обратите внимание, Он вложил в нас три силы — ум, сердце и волю. Возможно ли нормальное существование этих трех сил в одной личности? Да, потому что Бог сотворил человека совершенным. Человек предстает перед нами во всем своем первозданном совершенстве в Господе Иисусе Христе. И цель спасения — привести нас в такое же совершенное состояние, преобразить нас согласно Его образу, чтобы последствия и следы греха полностью изгладились и уничтожились. И, наконец, позвольте мне указать, что эти три силы всегда должны идти в правильном порядке. Люди, о которых ведет речь Павел, прежде были рабами греха, но теперь они освободились от него. Почему? Они узнали истину. Затронуты были не только их эмоции и их сердце. Призыв был обращен и не к одной только воле. Нет, им изложили истину. Мы всегда должны располагать эти этапы в правильном порядке. А это значит, на первое место ставить истину. Апостолы были посланы не для того, чтобы изменять людей и чтобы их деятельность приносила какие-то результаты. Они были посланы проповедовать Евангелие, проповедовать истину, проповедовать и провозглашать Иисуса и воскресение.
Именно такие определения используются в Новом Завете. И если церковь не поставит истину на первое место, то неизбежно будут порождаться духовные уродцы. Христианин должен четко знать, почему он именно христианин, а не просто утверждать, что с ним произошло нечто необычайное. Он всегда должен быть готов объяснить, почему верит именно в это. Как сказано в первом послании Петра, будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Первое послание Петра, 3 глава, 15 стих. А если человек не в состоянии этого делать, то лучше ему сначала разобраться в собственной позиции. Христианин знает, почему он христианин, и относительно собственной позиции у него полная ясность. Он принял истину, которая просветила его. Он понял ее умом. Затем, увидев и поняв истину, он полюбил ее. Она тронула его сердце. Он увидел, что он собой представляет новыми глазами. Он посмотрел на свою жизнь и возненавидел ее. Если вы осознаете истину о том, что вы раб греха, то и возненавидите себя. Затем, узнав прекрасную и славную истину о любви Христа, вы захотите получить эту любовь, то есть затронутым окажется ваше сердце. Если вы видите истину ясно, то неизбежно должны почувствовать ее и сердцем. А это, в свою очередь, порождает огромное желание поступать в соответствии с ней. И тут в свои права вступает воля. Как раз это Павел и доказывает. Он говорит, ваши разговоры о возможности продолжать грешить – это что-то несообразное. Если вы осознали на самом деле, что вы теперь едины с Христом, соединены с Ним подобием Его смерти и, следовательно, воскресли вместе с Ним, то у вас язык бы не повернулся сказать что-нибудь подобное. Невозможно соединиться с Христом и в то же время спрашивать, оставаться ли нам в грехе? Неужели эта великая истина дает лицензию на продолжение столь привлекательных для меня прежде безобразий? Разумеется, нет. Это немыслимо. Человек, знающий и верящий, что он воскрес с Христом, неизбежно будет желать ходить в обновленной жизни вместе с Ним. Итак, я делаю окончательное заключение, говоря с людьми, проповедуя им, никогда не следует взывать прямо к сердцу. Еще скажу, что взывать прямо иногда не следует также и к воле. Это основной принцип, и о нем надо всегда помнить и во время личных бесед, и в ходе проповеди. Воздействие на сердце должно быть через понимание, в первую очередь ум, затем сердце, а уже потом воля. Мы не имеем права вести прямую атаку ни на свое собственное сердце, ни на сердце другого человека. Я знал людей, которые жили скверной жизнью, творили зло. И они находили ложное утешение к своему несчастью в том, что все еще способны плакать на религиозных собраниях. Значит, я не так уж плох, иначе не реагировал бы столь остро, доказывают они. Но это ложное заключение. Свою эмоциональную реакцию они вызвали у себя сами. Если бы это действительно было ответом на истину, то они не могли бы жить по-прежнему. Все изменилось бы. Истина воспринимается человеком благодаря величайшему Божьему дару – уму, способности понимать. Бог сотворил человека по своему образу и подобию. И не подлежит никакому сомнению, что самая удивительная, прекрасная часть этого образа – ум с его способностью постигать истину. Но упаси Бог кого-нибудь подумать, что на интеллекте все кончается. С интеллекта все начинается, но процесс должен идти дальше, вовлекая сердце до тех пор, пока и воля человека не сдастся. Только тогда он будет повиноваться, не скрипя сердцем и не под принуждением, но с желанием, которым охвачено все его существо. Христианская жизнь
это прекрасная, совершенная жизнь. Она захватывает всего человека. И человек с радостью окунается в нее, восхищенный и плененный ее красотой. Да сделает нас Бог христианами, все стороны души которых с одинаковой силой вовлечены в познание истины. Да сделает Он нас людьми, о которых можно сказать, по всему видно, они от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя».

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе, все наши уважаемые радиослушатели. В эфире радиопередача «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский. В сегодняшней и последующих наших радиопередачах «Луч надежды» я намерен обратиться к книге «Откровения Иисуса Христа» Иоанну Богослову. Предлагаю вам цикл проповедей на первые три главы книги «Откровения». Господь да благословит всех вас!

У микрофона Виктор Серпевский. Я веду передачи из Ванкувера, штата Вашингтон, и мне приятно иметь общение с братьями и сестрами по вере, которые желают изучать Священное Писание. Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на последнюю книгу Библии, на книгу Откровения Иоанна Богослова. Точнее, это Откровение Господа нашего Иисуса Христа, которое дал Иоанну Бог, чтобы показать всем верующим людям, рабам своим, чему надлежит быть вскоре, как написано. Апостол Иоанн, верный ученик Иисуса Христа, любимый его ученик, оставляет нам удивительное слово. И, собственно, это слово не его, а слово самого Иисуса Христа, того, который был, есть и грядет. Сосланный на остров Патмос апостол Иоанн видит величественное видение, и в этих видениях показаны ему судьбы Вселенской Церкви, о чем и повествует в своем Откровении. Он обращается к семи церквам. Во второй и третьей главе идет перечисление этих церквей. И обращение к семи церквам мы можем рассматривать как послание к семи малоазиатским церквам, которые имели и местное значение, и для нас также и вселенское значение, потому что это является своеобразным мерилом духовного состояния всей Христовой Церкви. Кроме того, обращение Иоанна к семи церквам является и пророческим, потому что в этом пророческом слове мы видим раскрытие следующих одно за другим видоизменений характера Божьей Церкви. Но еще надо сказать и о личном значении. Личное значение тоже немаловажно, потому что это есть слово Отца своим ученикам, своим детям. Старец Иоанн пишет свое послание, которое принял от Иисуса Христа. Ему дано было проникнуть духовным взором в те небесные обители, которые ожидают нас, а также к престолу славы самого Господа Бога, а главное, будущего Великой Церкви Божьей. Итак, друзья мои, сегодня мы будем знакомиться с первой главой Святого Откровения. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав онное через ангела Своего, рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего, и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Иоанн семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, и был, и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей. Аминь. Я есмь Алфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель. Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что ты видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников,
и посреди семи светильников, подобно Сыну Человеческому, облеченного в падир, и по персиям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Но он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, — суть семь церквей. Итак, друзья мои, мы прочли первую главу Откровения святого Иоанна Богослова. Но прежде чем говорить о самой главе, давайте мы обратим внимание на немаловажный фактор, на те условия жизни первого века Римской империи, то есть тогда, когда еще жил Иоанн Богослов. Мы знаем, что в 14-й год после гонений Нерона Иоанн был сослан на остров Патмос при Домициане, императоре. Мы знаем об этом из повествований святого Иеронима. Иероним писал, как духовный писатель, многие исторические моменты связаны были с его именем. Он писал о Церкви Божией. Благословенный подвижник Евангелия Евсевий конкретно говорит, что автор этого послания или автор откровения никто иной, как сам апостол Иоанн, ученик Иисуса Христа и евангелист. Он же написал и три послания. Однако некоторые богословы думают, что откровение Иоанна было написано другим Иоанном, который имеет имя в богословской литературе как Иоанн Пресвитер. Этот человек жил в одно время с Иоанном и тоже жил в Ефесе. Но, друзья мои, я хочу верить, что именно так, как и написано, откровение святого Иоанна Богослова принадлежит к ученику Иисуса Христа. Пяти церквам из этих упомянутых семь церквей сказано очень строгое слово увещания с призывом покаянию, чтобы каждая церковь, чтобы каждый ангел обратился к святому пути Господа. И лишь только две церкви, Смирнская и Филадельфийская, не получили никакого укора от самого Господа. Но об этом мы будем говорить в следующий раз. Из истории христианства нам известно, что во время Иоанна Богослова, то есть при его жизни, христиане испытывали особые трудности, потому что их сжигали на кострах, их распинали на крестах, их топили, их бросали львам, а также ссылали в далекие края. Из этого мы видим, что государство относилось к христианам не как к своим гражданам, а как к настоящим врагам. В такое время было написано Откровение Иоанна. А как жили раньше люди, первые христиане, которые еще не знали этих гонений? Вот, например, апостол Павел. Он называет себя римским гражданином. Он искал защиту от кесаря, от Нерона. И он не боялся идти в Рим для того, чтобы свидетельствовать о Господе. А апостол Петр в своем первом послании, второй главе, он призывает чтить царей. С 13 стиха мы читаем: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли,
как от Него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». И так далее. Мы читаем об этом во второй главе. В то время Рим был столицей империи. Многие люди стремились заполучить римское гражданство за большие деньги. Итак, Рим защищал своих граждан. А что же говорит Иоанн? А Иоанн говорит о Риме, как о матери-блуднице, которая упоена кровью святых мучеников. Смотрите, какая разница между словами апостола Петра, Павла и словами Иоанна. В чем дело? Какова причина такого слова? Дело в том, что в это время возник культ Кесаря. Да, как нового бога. И каждый человек должен был в этой Римской империи один раз в году являться перед местной администрацией и возжигать щепотку фимиама, то есть благовония, божественному императору, и возглашать: «Кесарь есть Господь». И за отказ возгласить такое слово, что Кесарь есть Господь, всякий человек оказывался нелояльным, а потому он отправлялся на смерть. Еще при Павле и Петре этого положения не было, но уже при Иоанне это случилось. Отказ воскурить фимиам императору рассматривался как знаком нелояльности к самому императору и также к государству. Идея поклонения императору возникла у Августа Кесаря, при жизни которого родился Господь наш Иисус Христос. Он разрешил поклоняться Юлию Цезарю, своему предшественнику. Я говорю «разрешил», так говорит история. Следующий император Тиберий, который правил после Августа до 37 года нашей эры, отказался от божеских почестей. И эту мысль о поклонении императору считал абсурдной. Но наступило время другого императора. С 37 по 41 год нашей эры империей правил Калигула. Это был сумасшедший эпилептик. Он требовал поклонения самому себе. Он считал себя богом на земле. Его сменил Клавдий, который запретил поклонение себе. После Клавдия стал Нерон, в жизни которого произошли большие события. Вы знаете из истории, что он сжег Рим. Вот как раз в его время и проповедовали Слово Божие апостол Павел и апостол Петр, которые к Риму относились положительно, потому что Нерон не настаивал на поклонение себе. За следующих 18 месяцев три императора сменились: Гальба, Аттон и Вителий. А потом пришло время Веспасиана, который не требовал себе поклонения, но в его царствовании был разрушен город Иерусалим в 70-м году. Его сын Тит не настаивал на поклонение себе или какому-то императору. Можно сказать, правлением Веспасиана и Тита закончилось время апостолов и первых отцов церкви. Остался в живых только один Иоанн. Иоанн Богослов, который при следующем императоре Домициане был сослан на остров Патмос. Он поставил памятник божественному Титу, своему брату, а потом сам себя объявил Богом. И он повелевал, чтобы молитва произнесена была следующим образом всяким приходящим в храм: «Наш Господь и Бог Домициан повелевает». Наступило, пожалуй, самое тяжелое время испытания для верных Христу людей. Каждый верный христианин отказывался бросить щепотку фимиама на возжигание жертвы. Друзья мои, за это каждый из них платил собственной жизнью. Его или бросали львам, или его сжигали, или его ссылали в другие края. Вот в таких тяжелых условиях жила церковь первохристианства. Но после того, как мы посмотрели на условия жизни первых христиан, давайте мы посмотрим на самого человека, который писал это святое повествование. Иоанн – ученик Иисуса Христа. Иоанн – писатель.
писатель семи церквам в Ассии. Это тот человек, который возлежал на груди Иисуса Христа. Это тот человек, который прожил самую большую, самую долгую и благословенную жизнь. Это тот человек, который был пророком. Потому что в 10 главе, 11 стихе мы читаем, что откровение Бога, откровение Христа Иоанну, есть дух пророчества Иисуса. 245 раз этот великий человек в своем повествовании ссылается на Ветхий Завет, особенно на пророческие книги. Откровение Иоанна – это, наверное, самая тяжелая книга из всей Библии. И потому ее изучение чрезвычайно важно, особенно для евреев и, конечно же, для Церкви Христовой. Церковь Христова имела агонию переживаний в это тяжелое время. Истинно верующим людям казалось, что скоро-скоро придет Господь. Они ждали конца неба и земли. Они верили в будущее, в великую славу Сына Бога, который должен принять Церковь в небеса. В 7 стихе мы читаем: «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдает пред ним», то есть перед Иисусом Христом, «все племена земные, ей аминь». Так заканчивается этот стих. Следующая мысль касается повелений Господа своему ученику. В 11 и 19 стихах мы читаем первые главы. «То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес и в Смирну, и в Пергам и в Фиатиру, и в Сардис и в Филадельфию, и в Лаодикию». Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Читающий книгу Откровения, конечно же, знает, что первая, вторая и третья главы принадлежат церкви, то есть в них рассказывается о церкви, или слово это касается непосредственно Церкви Христовой. Но вот уже с 4 главы по 18 главу мы читаем о судах Божьих Израилю, об этом страшном семилетнем периоде, об этой последней 70-й седьмины Даниила. 19 глава рассказывает о радости на небе, о явлении Царя Царей. 20 глава повествует о тысячелетнем царстве, о белом престоле Господа Бога. Последние 21 и 22 главы говорят о новом небе и о предупреждении Господа: «Се гряду скоро». Лично для меня первые три главы и четыре последних главы наиболее важнейшие из всего Откровения, потому что они говорят о Церкви, о новом небе, о Господе. Конечно, людям интересно знать, что будет в будущем во время тысячелетнего царства или во время этих страшных переживаний, но все-таки для Церкви Божией важнее знать то, что ее касается непосредственно. Говорящий «се гряду скоро» открывает нам величайшую милость свою, и это немаловажная мысль. Помилование идет от самого Господа к нам через откровение Иисуса Христа. Из этого повествования мы знаем, что Он открыл любовь свою к нам, простым людям земли. Кроме того, Он принес нам манифест помилования через Евангелие и через свидетельство о спасении. Из этого откровения мы видим, что Он открывается всем, кто не отвергает Его своим неверием. И далее. Господь хочет, чтобы мы несли весть о помиловании тщательно, открыто и своевременно. Хочу рассказать один старый пример. Когда-то английский король решил помиловать 6 преступников, восставших против него. Он вызвал своего министра и заставил его написать грамоту помилования. Министр тут же вызвал секретаря, и грамота была написана и подписана королем. Но что же случилось далее? Король никак не мог найти покоя душе своей. Уже ночью он спрашивает министра: «Достигла ли моя грамота тех, которых должны казнить?» «Наверное, да». Министр спрашивает секретаря, а оказывается, тот забыл послать гонца. Чтобы исправить такую роковую ошибку, секретарь отправляет гонца. «Казнь должна совершиться рано утром,
Но вот уже рассвет. Ах, как бы не опоздать! Гонец спешит на взмыленной лошади к месту казни и кричит: «У меня в руках помилование самого короля! Помилование, помилование!» И когда гонец прискакал к месту казни, из 6 преступников 5 были уже казнены. Остался последний, и это помилование достигло его. О, если бы эта грамота пришла вовремя, тогда и те 5 могли бы остаться в живых, ведь король помиловал своих неверных слуг. Сегодня этим примером я хочу сказать всем нам, друзья мои. Господь помиловал нас всех. Он послал гонца в лице Сына Своего Единородного Христа Иисуса, и Он принес от самого Бога Своим Евангелием манифест помилования. Всякий, кого достигло это помилование, теперь освобождается от мук ада. Помилование принесло жизнь миллионам и миллионам людей. Образ Иисуса Христа Спасителя, давшего откровение Иоанну, несет великую радость грешному человеку. И всякий верующий в Сына Божия теперь имеет жизнь вечную, приняв это помилование. И сегодня мы держим манифест помилования в своих руках. И откровение Иоанна является частью этого манифеста. Друзья мои, изучайте это Слово Бога. Господь ходит посреди 7 светильников. Он подобен Сыну Человеческому, облеченному в подир, и сегодня представляется для нас Спасителем душ наших. Он держит в своей деснице 7 звезд. Из его уст выходит острый с обеих сторон меч, который есть Слово Божие. И пусть это Слово Божие достигнет ушей многих и многих тех, которые еще не приняли Христа как личного Спасителя. Откровение Иоанна, откровение Бога человеку, лично каждому и всему человечеству в целом. Господь оставляет нам утешительное слово. Смотрите, что мы читаем в 17 стихе и ниже. «Он положил на меня, то есть на Иоанна, десницу свою и сказал мне: не бойся. Я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Сегодня Иисус Христос выступает перед нами уже не как страдалец за грех человечества, но как Спаситель, ободряющий и оживляющий нас. И когда мы держим в руках этот манифест помилования, сердце наше наполняется радостью и благословением, потому что Господь через Свое Святое Слово касается наших душ. Он первый и последний. Он был живой, но был умерщвлен по плоти. И Он теперь жив во веки веков и ожидает нас в вечности. У Него ключи ада и смерти. У Него есть жизнь, которую Он предлагает сегодня каждому верующему в Него. Ну а если кто еще не обратил свое лицо к Богу, кому еще не открылся святой Бог, вы можете в молитвах сказать о своем прощении. Вы можете в молитвах попросить Его, чтобы Он вам открыл эти чудесные истины, это чудесное откровение. Вы получите, друзья мои, через покаяние жизнь вечную. Вы получите наследие со священными. И пусть Господь благословит вас в этом. Слава за все! Богу нашему, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Люда Каратаева чистит картофель. Остальные занимаются уборкой квартиры. Также Мария Петровна, которая зашла к Каратаевым, чтобы потом вместе с ними пойти в церковь, помогает убирать.
1: Я больше не могу. Руки совсем испортила.
2: Ой, Людочка. Люда, ну что ты говоришь, руки испортила?
3: Люде хочется быть красивой. Ведь сегодня у Нины с Колей свадьба.
1: Правильно. Ты тоже хочешь быть красивой?
3: Да, хочу. Мне так нравится, когда в церкви праздник. Тогда все совсем по-другому, чем обычно. И все такие торжественные, милые.
2: Да, это так. Людочка, если ты устала чистить, давай поменяемся. Убери ты ванную, а я чищу картошку. Хорошо?
1: Да нет, мама, я уже чищу.
2: Нам надо уже кончать, а то опоздаем ведь на свадьбу.
4: Да, давайте побыстрее. Да, некрасиво будет, если опоздаем. И вообще зря ты, мама, еще эту уборку затеяла. Придем на свадьбу такими, что и праздновать не захочется.
2: Ну, Вадим. Ничего, я сейчас вот пол еще подотру и все. Остальное оставим на завтра, хорошо? Угу. Сережа, дай-ка ведро. О, спасибо. Вадим, положи-ка ягоды, которые принесла тетя Мария, вон там на столе, в морозильник, а то оттает туда.
5: Да, уже нельзя.
2: Сколько ты смородины принесла, Мария?
5: Ну, Господь нам дал.
4: А кстати, мама, ты знаешь, что в автомашинах применяется антифриз-гликоль? А вот в природе некоторые микроскопические растения, чтобы не замерзнуть, пользуются глицерином, который по химическому составу такой же, как гликоль. Его обнаружили также у насекомых, которые остаются живыми даже при 17-градусном морозе.
6: Ах, вот в чем дело. Я всегда удивлялась, как это насекомые могут жить зимой.
3: А рыбы? Как они остаются живыми, когда вода замерзает?
7: Некоторые рыбы сами готовят свой антифриз и живут с его помощью. Даже в ледяных водах Арктики.
4: И некоторые деревья сохраняются даже при 40-градусном морозе, потому что в них содержится очень чистая вода.
6: Все, не знаю.
4: И нет ни малейшей пылинки, на поверхности которой мог бы образоваться лед.
3: А человек не может дышать под водой, если нет водолазного костюма и баллонов с кислородом.
6: Правильно, Верочка, ты знаешь.
7: А ты знаешь, Вера? Прежде чем человек придумал эти баллоны с кислородом, Небесный Отец уже дал такой аппарат водным жукам, которых называют водолазами. Они хватают воздушный пузырь и ныряют с ним под воду.
4: Да, надо же. И воздушный пузырь действует как легкие.
6: Ты смотри.
4: Он забирает у плавунца углекислый газ и выделяет его в воду. А из воды забирает для плавунца жука-водолаза растворенный кислород.
3: А как рыбы видят плавать в воде? Ведь вода в глубине моря совсем темная.
7: А у них есть лампочки.
3: И неправда.
4: Вера думает, что она во всяком случае ни одной рыбы не видела с фонарем под мышкой.
7: Правду я говорю. У них есть электрические лампочки.
3: И нет, ты просто обманываешь.
4: Нет, Вера, это правда. Люди гордятся, что придумали лампу накаливания, то есть электролампочку. А в природе лампочки уже давно светились.
3: У светлячка тоже есть лампочка.
7: Правильно, Вера. У светлячка красивый фонарик.
4: А еще есть такой червячок. Он как маленький поезд. У него сзади есть красные фары. И 11 белых или светло-зеленых освещенных окон.
2: Ну, чудеса, да и только.
6: Да.
3: Ты действительно правду говоришь?
4: Да. Вдобавок к этому, у них очень выгодный свет. Так называемый холодный свет, который совсем энергии не израсходует.
3: Как интересно.
6: Да,
2: просто удивительно. Интересно и удивительно, действительно.
3: Мама, меня сегодня муравей укусил в саду. Так жгло сильно.
2: Надо же! Ты, наверное, около муравейника проходила. Муравейникам не надо близко подходить, Верочка. Муравьи защищают свой дом и поэтому кусают.
8: О, да вы как муравьи, быстро работу делаете. Уже вся уборка к концу подходит у вас.
6: Да, поздно пришел помогать нам. А знаешь, Павел, кстати, мы о муравьях и говорили сейчас.
8: Да. А вы знаете, что муравьи возделывают землю, разрыхляют ее? А?
7: Знаем, Вадим рассказывал об этом.
4: Прямо не верится, как мудро они действуют, хотя никакого мозга не имеют.
8: О, видите ли, небесный отец вложил у них маленькие компьютеры.
6: Да.
4: Они умеют делать компостные кучи и выращивать в них грибницу для своего питания. Этот компост они готовят из листьев и своих испражнений.
8: Вот таким же образом из листьев и отходов и люди делают компост в углу своего участка.
6: Да.
4: Некоторые муравьи держат у себя целые стада тлей. Потом они доят из них жидкость, содержащую сахар или медяную росу.
6: Интересно очень.
7: Они даже строят для них свой хлеб.
6: Да ну, не может быть.
4: Правда? Но если такие муравьи, которые являются живыми складами, они сперва набьют свой живот медом или нектаром, так что надувается, как надувные шары. Потом зацепляются передними лапами за крышу своего муравейника и так висят, как живые склады.
6: Ну, не может быть, откуда ты такой вычитал?
4: В книге.
6: Интересно очень.
3: А что, другие муравьи приходят кушать этот мед?
4: Да. Они гладят этого склад муравья за нижнюю часть туловища, и тот выдает им мед или нектар.
6: Вот, здорово. Интересно, правда. А знаете, я недавно прочитала, как ученые провели исследование муравейника. Они дали некоторым муравьям еду с таким цветным веществом в питании. И за короткое время оказалось, что уже все муравьи в этом муравейнике попробовали этого деликатеса. Ученые заметили, что у них в просвечивающейся задней части туловища такое же цветное вещество.
2: Да, то есть кормили друг друга этим веществом, этой едой.
4: Ведь у муравьев такой закон, что если кто-то из них голодный, то он просит пищу у другого при помощи своих усиков, когда другой срыгивает часть своей еды ему.
6: Надо же.
2: Вот чудо. В таком случае муравьи действуют как церковь, да. Так ведь и каждому верующему нужно бы поступать. То есть делиться со своим духовным питанием и благословением с другими верующими и с другими людьми.
8: Правильно. Никто не может быть счастливым в одиночестве. И недолго он может насыщать себя из сокровищниц Божьих, если не будет передавать полученного другим.
6: Это так, да. Ведь недаром Библия тоже нам советует идти к муравьям и учиться у них.
8: Да, Библия советует ленивому человеку. Пойди к муравью, ленивец. Помните такое место?
6: Да.
8: Но кроме прилежности к работе, у муравьев можно поучиться и другому. Ну, например, можно поучиться той заботе, которую они проявляют друг к другу.
6: Раздавать от своего, советовать, ободрять других.
7: В муравейнике у каждого муравья есть свое место и задание.
8: Ну, правильно, а иначе ничего и не вышло бы.
3: Да они же прямо как сумасшедшие бегают с одного места на другое. Их, наверное, миллионы в одном муравейнике.
6: Да, Верочка.
8: Да, небесный отец удивительным создал все. Он вложил в основание всему и везде свою мудрость, которая руководит даже совсем маленькими созданиями, как вот и муравьями.
6: Да.
4: В книге Иова ведь и спрашивается, кто может расчистить облака своей мудростью и удержать сосуды неба? Тучи и те двигаются согласно определенным законам, а у них ведь даже инстинкта нету, как у насекомых.
6: Это так. Все удивительно и прекрасно создал Бог.
2: Да.
6: Вера, иди-ка посмотри, как Люда уже справилась с картошкой или нет.
3: Мама, а ты мне сделаешь так волосы, как на свадьбу Наты и Анты сделала?
6: Ну, конечно, сделаю, обязательно сделаю. Надо же нашей маленькой принцессе выглядеть как можно красивее.
2: Конечно.

Сегодня Каратаевы пошли в церковь на бракосочетание верующих друзей. Обряд сочетания – одна из многих церковных церемоний в церкви, о которых я сегодня хочу с вами побеседовать. Так как жизнь каждого человека включает в себе радости и печали, это естественно, что церковь предлагает свою помощь и заботу соответственно каждому случаю. Церковь – самое естественное место для проведения бракосочетания, потому что сам Бог спланировал и установил брачный союз. Вся брачная церемония построена на основании обещания между будущими мужем и женой быть верными друг другу, доколе они живут. В разных странах обычаи узаконения брака разные. В некоторых странах пресвитерам церкви дано официальное право узаконить брак. В других брак регистрируется в государственных учреждениях, ЗАГСах, после чего, если брачущиеся верующие, следует церковная часть бракосочетания. В Церкви Божьей существуют также другие церковные церемонии. Благословение детей – одна из таких церемоний. Верующие родители во время собрания приносят своих детей к пресвитерам, чтобы они благословили их. Пресвитера совершают молитву за ребенка и за родителей, которые обещали воспитать ребенка в страхе Божьем. Так поступил и Иисус. Когда родители принесли к Нему детей, Он благословил их. Церковь также молится о больных. Часто после собрания больные выходят вперед для того, чтобы за них совершили молитву. Один из церковных служителей мажет больного елеем перед совершением молитвы. И нередко больной исцеляется. Исцеление больного может произойти мгновенно, в момент молитвы, или иногда начинает происходить медленно, постепенно, после молитвы. Слово Божие говорит в послании от Иакова, в 5 главе, в стихах 14 и 15. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолится над ним, помазавши его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». Потом, до тех пор, пока мы живем здесь на земле, похороны близких и знакомых будут иметь часть в нашей жизни. Каждый из нас нуждается в поддержке церкви, когда нашу семью посещает смерть. Участие верующих в похоронной церемонии – большая помощь и утешение скорбящим близким. Верующим родным усопшего Слово Божие дает большое утешение. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды, пишет апостол Павел. Верующие имеют славную надежду, что близкие его сердцу, возлюбленные в Господе, у Иисуса, там, где нет больше никаких страданий. Верующего во Христа ждет радостная встреча в небе со своими родными. Так как на похороны обычно приходят также люди, не ходящие в церковь, похороны дают возможность для евангелизации, для передачи неверующим вести спасения и для напоминания им о необходимости принятия Христа в свою жизнь. Бракосочетание, благословение детей, молитвы за больных, похороны, прием новых членов через водное крещение – все это жизненно важные церемонии христианской церкви. Вдобавок к этим церемониям, церковь имеет также свои праздники, как, например, Рождество, Пасха, Страстная Пятница, День Пятидесятницы, праздник жатвы, праздник Библии и многие другие. Возможно, что ваша церковь совершает также многие другие церемонии и отмечает многие другие праздники, которых я не упомянул. Но если вы верующий, вы знаете, что сам праздник или сама церемония не самое главное, что смысл их главнее всего.
Если Бог не прославляется через наши праздники, если Он не является центром церемонии, то наше празднование превратилось в сухой ритуал. Кстати, несколько слов о ритуалах. Ритуал, как вы знаете, это определенный порядок обрядовых действий и речей при совершении какого-то религиозного акта. Читая Новый Завет, мы видим в первой христианской церкви отсутствие строгих обрядов и ритуалов. Их богослужения были менее официальными, так же, как и их поклонение Богу. Такая неофициальность позволяла Духу Святому свободно действовать и людям, соответственно, реагировать на действия и побуждения Духа Святого. Со времен Первой Церкви, однако, богослужения многих церквей стали слишком формальными и связанными обрядами. И таким образом действие Духа Божьего ограничивается. Ритуалы остались, значение их потерялось. Есть ли тогда вообще место в церкви ритуалам? Есть. Чтение вероисповеданий и повторение вслух и совместно священных писаний имеет значение, особенно для не имеющих возможности читать Слово Божие. Библия учит, что наше поклонение должно быть благопристойно и чинно. В церкви должно быть равновесие между ритуалами и свободным образом поклонения. Главное, чтобы мы не забыли, что важнее смысл церемонии, чем ее исполнение. В противоположность Старому Завету, Новый Завет не упоминает о специальной одежде для пресвитеров и других служителей церкви, которую они должны были одевать во время служения. Также Новый Завет не подчеркивает статуса верующих, их поста, так как эта большая разница между руководящими и рядовыми исчезла. Все члены церкви должны почитать и служить друг другу в искренней любви. Вместо старого сложного обряда служения Богу, в Новом Завете мы читаем о простом, сердечном поклонении Богу и о богатом христианском общении верующих, об их живой вере во Христа и о кротости и смирении, с которым они совершали служение. В некоторых церквах в разных странах мира верующие делают знак креста, прикасаясь правой рукой своего лба, груди и плеч. Это знак того, что они просят Божьего благословения на свои мысли, эмоции и дела своих рук. Обряд этот сам по себе хороший. Что могло бы быть лучше, чем то, что наши мысли, чувствования и дела угождали бы Богу? Ничто. Бог сам желает, чтобы не только наше мышление, но и все наше существо было бы посвящено Ему. Одновременно, как крестящийся этим знаком просит благословения от Бога, он также признает, что его поступки, его мышление несовершенны, что они не святы пред Богом, и что он желает стать лучшим, чем есть. Божие вечно пребывающее Слово, проникающее до глубины нашего существа, говорит так: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Эти слова призывают нас к покаянию, совершающемуся от всего сердца и к полной отдаче своей жизни воле Божьей. О ритуалах и обрядах Слово Божие дальше говорит: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Так же, как кровяные жертвы животных не могли человека очистить от греха, так и никакие обряды или ритуалы не могут уничтожить грех, будь это знаки креста или паломничество на святые места или изученные наизусть молитвы.
Они бессильны очистить наше мышление, наши дела, наше сердце от греха. Что же тогда может нас очистить? Слушайте, что Библия говорит. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Друг мой, сегодня твой разум может быть исполнен мучительными воспоминаниями из твоей прежней жизни. Возможно, ты сегодня встал с постели с сердцем полным горечи и злых мыслей. Может быть, ты сегодня испачкан нечестием, аморальностью, воровством. Жизнь твоя — непрекращающаяся греховная песня, и ты устал от нее, тебе больше не хочется петь ни одной ноты. Ты хочешь оторваться от своего прошлого, от того зла, от того обмана, от нечистоты, которые владеют твоей жизнью. Слушай, друг, у меня для тебя хорошая новость. Слово Божие говорит, что есть источник для омытия греха и нечистоты. Твои грехи не могут быть такими черными, чтобы Бог не мог их омыть прочь. Если они как багряные, как снег убелю, говорит Господь. Если они как пурпур, как волну убелю. Представь себе, все твои грехи, недостойные дела, исчезнут прочь навсегда. Как далеко восток от запада, так удалил от нас беззакония наши. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его, написано в Библии. Это уже не ритуал, это не обряд. Это очищение совершается посредством пролитой на Голгофском кресте Христовой крови. Тебе нужно исповедать свою греховность и принять верой, что Христос умер ради тебя, чтобы ты получил избавление от проклятия греха. Протяни свои руки к небу в молитве и проси, чтобы Бог через жертву Иисуса Христа омыл прочь твою вину, твой грех. И Он это сделает. Он протянет свою всесильную руку к тебе и сделает тебя внутренне новым человеком, даст тебе чистое сердце. Он избавит тебя от цепей твоего греха. Этот процесс духовного возрождения начнется с твоего личного решения обратиться за помощью к Богу и отдать Ему свою жизнь. Без Него, без этого решения, все останется по-старому. Я не предполагаю, что тебе легко принять это решение и потом твердо стоять за ним. Нет. Это может оказаться очень даже трудным для тебя. Я также не предполагаю, что все твои проблемы выяснятся сразу после одной молитвы к Богу. Тоже нет. Но я знаю, что Бог услышит твой вопль, и что цепь греха и рабства похоти разорвется, когда ты впустишь Христа в свое сердце. Когда Христос войдет, дьявол должен уйти. Где Христос царит, там у дьявола нет власти. После твоего обращения к Богу в молитве, я советую тебе ради твоего духовного благополучия как можно быстрее обратиться к поместной евангельской церкви. Церковь окажет тебе нужную помощь во всем. Я также буду молиться о тебе, чтобы Господь продолжил начатый в твоем сердце труд до конца, и чтобы Он тебе помог во всем. Во время этой песни встань на колени пред Богом и позволь Ему наполнить тебя своим святым присутствием.
дай ему возможность изменить твою жизнь сейчас.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Обетование Духа» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Иезекииля, 36 главы, 27 стиха. «Вложу внутрь вас Дух мой». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Я не ощущаю никакой необходимости во вступительном слове. Объем предлагаемой темы не позволяет тратить время на предварительные замечания. Этим утром я постараюсь подойти к словам пророка Иезекииля с двух сторон. Во-первых, я прославлю этот текст. Во-вторых, я в какой-то мере раскрою его смысл.

0: Итак, во-первых, достойную похвалу этим словам не смогут выразить, пожалуй, ни люди, ни ангелы. Назвать эти слова золотым стихом было бы слишком банально. Сравнить их с очень дорогой жемчужиной слишком просто. Никакие чувства не окажутся слишком возвышенными, и никакие слова не будут слишком красивыми, когда мы восхваляем Бога за то, что Он включил это предложение в свой завет благодати. В этом завете каждое слово драгоценнее неба и земли, а само предложение по ценности далеко не последнее среди всех обещаний Божьих. «Вложу внутрь вас Дух Мой». Я начну с утверждения о том, что это слова благодати. Они были сказаны нечестивому народу, который шел своей дорогой и презирал путь Господа. Этот народ своими грехами вызвал более чем обычный гнев судьи всей земли, ибо он говорит в 18 стихе: «И я излил на них гнев мой». Эти люди, даже когда Бог наказывал их, давали язычникам повод хулить имя Бога. Будучи удостоенными великой чести, они злоупотребляли данными им преимуществами и вели себя хуже тех, кто никогда не знал Господа. Они грешили буйно, упрямо, самоуверенно и гордо, чем очень раздражали Господа. Но именно им Он дал такое обещание: «Вложу внутрь вас Дух Мой». Воистину, где умножается грех, там преизобилует благодать. Очевидно, что это слова благодати, потому что в законе ни о чем похожем не говорится. Перечитайте закон Моисеев, и вы не найдете в нем ни слова о том, что Бог обещает вложить Духа в людей, чтобы они ходили по Его уставам. Закон провозглашает уставы, но только Евангелие обещает Дух, которым эти уставы можно исполнять. Закон повелевает и знакомит с требованиями Бога, но Евангелие идет дальше. Оно склоняет нас повиноваться воле Господа и реально дает способность ходить Его путями. Там, где господствует благодать, Бог производит в нас желание и действие по своему благоволению. Такой великий дар человек никогда не смог бы заслужить. Человек своими поступками может заслужить определенную награду, соответствующую мере человеческого послушания, но Святой Дух никогда не был и не может быть наградой за человеческие заслуги. Подобная мысль граничит с богохульством. Может ли кто-нибудь заслужить, чтобы Христос умер за него? Никто и не мечтает об этом. Может ли кто-нибудь заслужить, чтобы Святой Дух жил в нем и вел его к святости? Мера благословения превосходит все возможности человеческих заслуг. И мы знаем, что если Святой Дух излит на кого-то, то это результат божественной благодати, благодати настолько безграничной, что наше воображение не способно охватить ее. Всевластная благодать царствует над грехом. «Вложу внутрь вас Дух Мой». Это обещание источает благодать, как соты источают мед. Прислушайтесь к божественной музыке, которая изливается из этих слов любви. Я слышу нежную мелодию благодати, благодати, благодати и только благодати. Да будет прославлен Бог, который дает грешникам Святого Духа. Обратите внимание на то, что это божественные слова: «Вложу внутрь вас Дух Мой». Кто, кроме Бога, мог сказать подобное? Может ли один человек поместить в другого Духа Божьего? Может ли вся церковь вдохнуть Святого Духа в сердце одного грешника? Вложить что-либо доброе в лукавое сердце человеческое великое достижение, но вложить в сердце Духа Божьего может только Бог. В этом обещании Господь обнажил мышцу свою и явил могущество своей силы. Только Бог может вложить Духа в человека, свободного по своей сути. Кто, кроме Яхве, Бога Израиля, мог говорить таким царственным тоном и без тени сомнения сказать: «Вложу внутрь вас Дух Мой»? Решения человека всегда окружены какими-то условиями и неопределенностью. Но за каждым обещанием Бога стоит всемогущество. Поэтому Он говорит подобно царю, говорит так, как может говорить только вечный Бог. Он ставит цели и дает обещания, и неизменно выполняет свое слово. Непоколебимы святые слова: «Вложу внутрь вас Дух Мой», потому что они божественны. О грешник, если бы мы, бедные создания, решили бы спасти тебя, у нас ничего бы не получилось. Но вот сам Господь Бог принимается за дело, и люди получают спасение. Все препятствия устраняются одним предложением: «Вложу внутрь вас Дух Мой». Мы излили вам свою душу, мы рыдали о вас, мы умоляли вас, но ничто не помогало. И вдруг приходит тот, у которого всегда все получается, для которого нет ничего невозможного, и он начинает свою работу словами: «Вложу внутрь вас Дух Мой». Отнеситесь к этим словам как к залогу Божьей благодати. Меня очень радует мысль о том, что это личные слова, сказанные каждому отдельно. Господь говорит: «Вложу внутрь вас Дух Мой», и Он имеет в виду в вас, в каждого из вас. Другого объяснения быть не может. В 26 стихе написано: «И дам вам сердце новое». Новое сердце можно дать только отдельному человеку. Каждому необходимо свое собственное сердце, и у каждого должно быть свое новое сердце. «И дух новый дам вам». Это должно быть сделано для каждого человека. «И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Здесь говорится о действии благодати в каждом отдельном сердце. Бог имеет дело с людьми по отдельности, когда речь идет о вечности, грехе и спасении. Мы рождаемся поодиночке и умираем поодиночке. Точно так же мы должны родиться свыше поодиночке, и каждый сам лично должен получить Святого Духа. Иначе человек реально ничем не обладает. Он не может исполнять уставы Господа, если в него, отдельного человека, не проникнет благодать. Мне кажется, я вижу среди своих слушателей одинакового мужчину и одинаковую женщину, которые безрадостно живут в этом мире и поэтому не видят для себя никакой надежды. Вы верите в то, что Бог может совершить великие дела для целого народа? Но разве станет он думать об одиночках? Вы странный человек, который не может вписаться ни в одну компанию. Вы особенный грешник с присущими только вам склонностями. Но так говорит Господь: «Вложу внутрь тебя Дух Мой, в твое сердце, даже в твое». Мои дорогие слушатели, давно ищущие спасения, но не познавшие силу Святого Духа. Сила Святого Духа — это то, что вам нужно. Вы прилагали плотские усилия, но вы еще не поняли, в чем заключается ваша истинная сила. Бог говорит вам: «Не воинством и не силою, но Духом Моим». И снова: «Вложу внутрь вас Дух Мой». О, пусть эти слова Господь скажет тому молодому человеку, который находится на грани отчаяния, той грустной женщине, которая пытается найти в себе силы молиться и верить, но не может найти их. Их нет у вас. У вас нет ни надежды, ни силы, но эти слова исправят ваше положение. «Вложу внутрь вас Дух мой». В вас, именно в вас, в каждого отдельного человека. Просите Господа об этом. Вознеситесь к Богу с сердцем в молитве и просите Его излить Духа и благодати. Умоляйте Господа и говорите: «Дух Твой благой доведет меня». Воскликните: «Не пройди мимо меня, милостивый Отец, но исполни свое слово. Вложу внутрь вас Дух мой». Обратите также внимание, что это разделяющие слова. Я не уверен, что вы сразу же заметите это, но эти слова отделяют одного человека от других. По природе люди иного духа, нежели Бог. Они находятся в подчинении у злого духа, князя, господствующего в воздухе. Когда Господь собирает своих из среды язычников, Он отделяет их посредством исполнения своих слов: «Вложу внутрь вас Дух мой». После этого человек становится новым творением. Те, кто имеют Духа, не от мира сего и не похожи на него. Им надо быстро выходить из среды нечестивых и отдалиться от них, ибо различие Духа приводит к войне. Дух Божий не будет жить со злым духом. Невозможно общаться со Христом и Велиалом, быть одновременно в Царстве Небесном и принадлежать этому миру. Я хочу, чтобы люди Божьи опять вспомнили великую истину о том, что назначение современной эпохи состоит в том, чтобы собрать из всех людей один народ. Слова Иакова, сказанные на Иерусалимском соборе, по-прежнему истинны. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Нам не следует оставаться на старом корабле, потерпевшем крушение, в надежде выкачать из него воду и благополучно добраться до берега. Нет, мы призваны к другому, в спасательную шлюпку. Надо самим выбраться из тонущего корабля и вытаскивать из него тех, кого Бог спасает. Надо освободиться, выбраться из старой развалины, чтобы не пойти вместе с ней ко дну. Единственная ваша надежда принести благо этому миру заключается в том, чтобы быть не от мира сего, как был и Христос. Если вы встанете на одну сторону с миром, то это не принесет добра ни ему, ни вам. То, что произошло во дни Ноя, повторится снова. Ибо когда сыны Божьи объединились с дочерьми человеческими и установили родственные связи, Господь не мог потерпеть такого смешания и, открыв шлюзы бездны, покрыл землю разрушительными водами потопа. Без сомнения, когда в последний день земля будет разрушена огнем, это произойдет из-за того, что Церковь Божья деградирует. Различие между праведным и нечестивым исчезнет. Всякий раз, когда сходит Дух Божий, Он открывает различие между Израилем и Египтом. И в соответствии с растущими проявлениями Его силы, пропасть между теми, кто водим Духом, и теми, кто идет за плотью, будет все глубже и глубже. Это разделяющие слова. А вас они отделили? А вас Святой Дух призвал и благословил? Отличаетесь ли вы от ваших старых знакомых? Ведете ли вы непонятный для них образ жизни? Если нет, то пусть Господь вложит в вас небесный залог. Вложу внутрь вас Дух мой. Но это не только разделяющие слова, они являются и объединяющими. Они отделяют от мира, но объединяют с Богом. Обратите внимание, что говорит пророк: «Вложу внутрь вас Дух мой». Не чей-то Дух, а мой Дух. Когда Дух самого Бога поселяется в наших смертных телах, то как мы становимся похожими на Всевышнего? Не знаете ли, что тела ваши есть храм Духа Святого? Не превозносит ли это человека? Не были ли вы, о верующие, когда-нибудь поражены сами собой? С достаточным ли почтением вы относитесь к этому слабому телу, но освященному и возвышенному тем, что оно стало храмом Святого Духа? Посредством этого освящения мы становимся настолько близки Богу, что даже и представить себе не можем. Господь — наш свет и наша жизнь, если наш дух подчинен Его Божественному Духу. «Вложу внутрь вас Дух Мой». Сам Бог живет в вас. Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, в вас. Ваша жизнь сокрыта со Христом в Боге, и Дух пребывает в вас, запечатлевает и помазывает вас. Благодаря Духу мы имеем доступ к Отцу. Мы узнаем о своем усыновлении и учимся взывать «Авва, Отче». Благодаря Духу мы становимся причастниками божественного естества и общаемся с трижды благословенным Господом. Я не могу не сказать о том, что это очень милостивые слова. «Вложу внутрь вас Дух Мой». Может ли такое быть, что Дух Божий, являющий могущество и творческую силу Бога, Дух, благодаря которому Божье Слово всегда исполняется, Дух, носившийся над водами и создавший порядок и жизнь из хаоса и смерти, соизволит жить вместе с людьми? Бог в человеческой природе — это удивительная мысль. Бог в Вифлеемском младенце — Бог в плотнике из Назарета, Бог в человеке скорбей, Бог в распятом, Бог в погребенном в гробнице. Все это поразительно. Воплощение — это бездонная тайна любви, но мы верим в Него. Если бы можно было сравнить два бесконечно невероятных чуда, я бы сказал, что пребывание Бога в тысячах христиан более чудесно, чем воплощение. Пребывание Святого Духа в миллионах искупленных людей — это чудо, непревзойденное даже чудом воплощения нашего Господа в человека. Ибо тело нашего Господа совершенно чистое, и Бог, обитая в нем, живет в безгрешном человеческом естестве. Но Святой Дух снисходит до того, что живет в грешных людях, в которых даже после их обращения продолжается борьба между плотью и духом, потому что они желают противного друг друга. В несовершенных людях, хотя и стремящихся к совершенству, в людях, которые плачут над своими пороками и порой со стыдом признают свое неверие, «вложу внутрь вас Дух Мой» означает пребывание Святого Духа в нашем несовершенном естестве. Чудо из чудес. Тем не менее, это не только чудо, но и факт. Верующие в Господа Иисуса Христа, вы обладаете Духом Божьим, ибо кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Вы не допускаете и мысли, что вы не принадлежите Христу, поэтому сознание того, что Дух обитает в вас, так же верно, как и то, что вы принадлежите Христу. Спаситель покинул этот мир для того, чтобы послать нам Утешителя, который бы жил в нас, и Он живет в нас. Разве это не так? А если так, то преклонитесь пред таким милостивым Богом и прославьте Его имя. С радостью позвольте Ему распоряжаться вашей жизнью. Не оскорбляйте Духа Божьего. Бодрствуйте, чтобы в вас не вошло ничто нечистое, оскверняющее храм Божий. Пусть любое увещевание Святого Духа будет законом для вас. Присутствие Бога исключительно за завесой скинии. И ответы Бога своему народу через Урим и Туммим были в прошлом святой тайной для иудеев. Такой же святой тайной сейчас является то, что Святой Дух обитает в нас и говорит все, что слышит от Отца. Он по-прежнему говорит своим божественным голосом, который могут услышать открытые уши и приготовленное сердце. Пусть Бог научит нас узнавать это тихое веяние ветра, чтобы мы прислушивались к Нему в смирении и радости, могли узнать смысл слов «Вложу внутрь вас Дух Мой». Я не могу закончить восхвалять эти слова и должен напомнить вам, что это духовные слова «Вложу внутрь вас Дух Мой» не имеет никакого отношения к тому, какую одежду мы носим. Здесь также не говорится о молитве, произносимой срывающимся от слез голосом. Такое выражение чувств очень быстро становится лицемерным. Эти слова не имеют никакого отношения к обрядам и церемониям. Они идут гораздо дальше и глубже. Для нашего назидания Господь повелел нам совершать крещение как знак нашей смерти со Христом ради нашего же блага. Он установил символы нашей причастности к телу и крови Его возлюбленного Сына. Ими являются хлеб и вино. Но все это останется внешним и бесполезным, если не будет внутреннего воздействия со стороны Духа. В словах «Вложу внутрь вас Дух Мой» содержится великое обещание. Я не смогу объяснить вам всю важность еврейских слов «внутрь вас», иначе, как немного перефразировав их. «Вложу в вашу середину Дух Мой». Священный дар помещается в самом глубоком, в самом потаенном источнике нашей жизни. Бог вкладывает свой Дух не на поверхность человека, а в самый центр его бытия. Обещание заключается в следующем. «Я вложу мой дух в ваши внутренности, в ваше сердце, в вашу душу». Здесь речь идет об исключительно духовном явлении, без какой бы то ни было примеси материального или видимого. Эти слова духовны, потому что именно дух дан нам, и дух вложен внутрь нашего духа. И, наконец, обратите внимание на действенность слов Господа. «Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». Сначала Дух воздействует на внутреннюю жизнь, побуждая нас любить закон Господа, а затем Он помогает исполнять Его уставы о Нем самом, и заповеди об отношениях с другими людьми. Послушание человека, достигнутое при помощи плети, не представляет никакой ценности. Но послушание, являющееся проявлением внутренней жизни, драгоценная жемчужина. Если у вас есть фонарь, то вы не зажжете его, до блеска натирая сверху. Необходимо зажечь фитиль внутри. Так поступает и Бог. Он помещает свечу Святого Духа внутрь нас, и мы сияем. Он помещает Святого Духа так глубоко в сердце, что все наше естество ощущает это. Присутствие Духа проявляет себя, вырываясь подобно подземному источнику наружу. Кроме того, Дух обитает так глубоко, что его уже невозможно никак устранить. Если бы Дух был в памяти, вы бы могли забыть о Нем. Если бы Он был в разуме, вы могли бы неправильно думать о Нем. Слова же «внутрь вас» означают всего человека. Дух обладает властью над нами, поэтому мы не можем потерять Его. Когда ядро вашего естества возрождено для святости, благочестие в повседневной жизни – появится неизбежно. Блажен человек, на опыте познавший слова Господа, «Вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Теперь я должен перейти к объяснению этих слов. Я верю, Святой Дух поможет мне в этом. Позвольте показать вам, как Дух проявляет свое присутствие в человеке. Я постараюсь быть кратким, хотя тема заслуживает продолжительных рассуждений, и поэтому упомяну только о некоторых делах Духа. Первое, что делает Дух, вложенный в нас, оживляет. По своей природе мы мертвы в отношении всего небесного и духовного, и лишь когда приходит Дух, мы оживаем. Человек, которого посетил Дух, начинает чувствовать. Страх Господень заставляет его трепетать. Любовь Христа вызывает у него слезы. Он начинает бояться, он начинает надеяться. Возможно, гораздо больше будет первого, чем второго. Он учится духовно скорбеть, печалится о том, что согрешил, и не может прекратить грешить. Человек начинает желать того, что прежде презирал. Он хочет найти путь прощения и примирения с Богом. О, дорогие слушатели, я не могу заставить вас чувствовать. Я не могу понудить вас печалиться о грехе. Я не могу дать вам желание обрести вечную жизнь. Все это происходит в тот момент, когда исполняется слово Господа. «Вложу внутрь вас Дух Мой». Оживотворяющий Дух дает жизнь тем, кто мертв в преступлениях и грехах.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Обетование Духа» из книги Спеджина «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Иезекииля, 36 главы, 27 стиха. «Вложу внутрь вас Дух Мой». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Как говорит одна старая пословица, богатство, что вода, пришла и ушла. Поэтому позвольте дать вам один совет. Не любите и не привязывайтесь к деньгам и богатству. Герой нашей истории мечтал стать богатым. Он накопил огромное состояние, но затем беспомощно смотрел, как оно таяло у него на глазах и совершенно исчезло. Но сейчас он все-таки богатый человек и делится своим богатством со всеми, кому его не достает. Он делает это с тех пор, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Эй, Грег, откуда у тебя эти картинки на драндулете?
1: Вау, полюбуйтесь-ка на эту крошку.
2: Нравится, да?
1: Твой мотоцикл еще никогда не выглядел так круто. Кто его тебя так разрисовал?
2: Один знакомый художник. Он, правда, глухой, но в своем деле, как видишь, настоящий мастер.
1: Слышь, Грег, хочешь пива?
2: Не откажусь.

Как и многие другие люди, герой нашего рассказа хотел только одного – быть счастливым. И как многие другие, он полагал, что главным для этого было иметь деньги. Но быть богатым не означает быть счастливым и наслаждаться миром в душе. В действительности деньги могут даже стать преградой для истинного источника богатства. Мы предоставляем Грегу Хайнрицу возможность рассказать вам о том, как он нашел истинный смысл в жизни. Сегодня вы услышите его историю в программе «Освобожденные».

0: Я был старшим из 10 детей в нашей семье. Каждое воскресенье мы ходили в церковь. Я знал наизусть десятки молитв, надеясь этим достичь мира с Богом. Я тогда еще даже не догадывался, перед сколькими земными судьями мне еще предстоит предстать. Судьями, с которыми мне не удастся достичь примирения. Мы жили в Висконсине, в 5 милях от завода Харли-Дэвидсон. Я научился ездить на мотоцикле, прежде чем научился читать. Папа был моим кумиром.
1: Ну все, на сегодня хватит, Грег.
2: Ладно, папа. Ах, здорово так.
0: Когда-нибудь я сам куплю себе мотоцикл, вот увидишь.
1: Они очень дорогие, сынок.
0: А я устроюсь на работу и буду копить деньги.
1: Это хорошая мысль. А когда сможешь получить права, у тебя уже будет достаточно денег.
0: Я буду помогать тебе в магазине.
1: Я верю в это.
0: Когда-нибудь я стану богатым. Папа, вот увидишь, я стану богатым. Таким образом, я начал помогать отцу в его бизнесе и откладывал каждый заработанный цент. Папа был лучшим моим другом. По выходным, в праздники и во время каникул я работал. Я хотел стать богатым. К моменту окончания школы у меня уже был собственный мотоцикл, и я накопил 20 тысяч долларов.
1: Ты уже решил, что будешь делать со своими сбережениями, Грег?
0: Я слышал, что выгодно вкладывать деньги в недвижимость.
1: Угу.
0: Я уже начал просматривать объявления.
1: По крайней мере, это вполне осязаемо, и можно получить хорошую отдачу. Но обрати особое внимание на место расположения этой недвижимости. Это очень важно.
0: Я пока ничего в этом не смыслю, но я обязательно научусь.
1: Какой вид недвижимости тебя интересует, сынок?
0: 2-квартирный дом. Я смогу сдавать его и использовать доход для того, чтобы купить еще больше квартир.
1: Мне нравится, как ты рассуждаешь. Но при этом не забывай о жизни. Ведь существуют и другие радости, кроме работы и зарабатывания денег.
0: Когда я стану миллионером, папа, у меня будет все. Я купил сначала 2-квартирный, а затем и 4-квартирный дом. Через несколько лет я уже имел почти 42-квартирных домов. Затем я купил торговые заведения, магазин женской одежды, мясной магазин и бизнес по мойке автомобилей. А еще спустя совсем немного времени я заимел половину многоэтажного дома в Милуоки.
1: Грег! Грег, тебе звонят из туристического агентства. Спрашивают, едешь ли ты на Багамы.
2: Спасибо, папа. Я сейчас им перезвоню.
1: Что с твоим мотоциклом?
0: Неплохо мне его разукрасили, да?
1: И тебя не смущает разъезжать на нем? Это же настоящая порнография.
0: Это настоящее искусство, папа.
1: Он мог бы найти лучшее применение своему таланту.
0: Ко времени, когда мне исполнился 21 год, я уже имел 1 миллион долларов в недвижимости. У меня были кооперативные квартиры во Флориде. Я каждый месяц отдыхал на Багамских островах. Я ездил на все соревнования по мотокроссу, которые проводились у нас в стране. Но все-таки мне чего-то в жизни не доставало. Я бывал везде, где хотел, но меня не покидало какое-то беспокойство. Я не мог понять, откуда оно бралось. Именно тогда мои дела пошли хуже.
3: Ах, да, ну и холодно же сегодня.
4: Да, это одна из самых холодных зим.
3: Да что за погода, уже 2-я печь взорвалась за этот месяц.
4: Купишь другую по скудной цене.
3: Они все такие дорогие, и хуже всего, что я потерял уже уйму квартиросъемщиков. За последние 2 месяца многие жильцы уехали на юг.
4: Значит, твои доходы упали, и у тебя сейчас пустует много квартир?
3: Да.
4: Тебе нужно срочно что-то предпринять.
3: Да я не могу справиться со своими проблемами, папа. Трубы замерзают, печи выходят из строя. Все, что я получаю, так это жалобы. Одна из страховых компаний после пожара расторгла со мной договор.
4: Может, настало время распродать часть имущества?
3: Да сейчас это невыгодно, пап. Мне нужно держаться. Я надеюсь, что дела пойдут лучше. но легче не стало. Моя империя гибла на глазах. Жильцы были недовольны и подавали на меня в суд. Из-за больших расходов я нес убытки. Городские власти начали выдвигать ко мне претензии в связи с нарушением гражданского кодекса. Меня завалили всевозможными бумагами. Я сходил с ума от нервного напряжения. Будучи человеком гордым, я ждал, пока у меня не останется всего несколько долларов. И только тогда я обсудил свое положение с адвокатом.
5: Садись, Грег.
6: Я ознакомился со всеми документами и пришел к выводу, что тебе нужно объявить о банкротстве, или же ты потеряешь все.
3: Именно этого я и опасался.
6: Но, по крайней мере, ты сможешь сохранить один из своих мотоциклов и какие-то личные вещи, если распишешься в банкротстве.
3: Сколько это будет стоить?
6: 15 тысяч долларов.
3: У меня нет этих денег.
6: Но тебе все равно придется с этим как-то разбираться и уладить с нарушениями кодекса. А то тебе придется выплачивать, помимо всего прочего, еще и большие штрафы.
3: Мне просто не верится. Как быстро я все потерял. Мои магазины, недвижимость, весь мой мир.
7: Принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Финансовые проблемы не прошли бесследно и для меня самого. Каждый вечер я начал пить и кутить со своими друзьями-рокерами.
1: Эй, Грег, что думаешь о моем новом драндулете?
2: Нормально, давай обмоем его бутылкой пива.
1: Давай.
2: Обожди секундочку, я сейчас принесу пару баночек.
1: Эй, Грег, захоти еще и бутербродов.
3: Слава богу!
2: А ты что здесь делаешь? Это же тусовка рокеров, вы.
3: А я рокер? Я пришел рассказать тебе о Христе.
2: Это не для меня, приятель. Ты ошибся адресом. Этот парень помешан на Христе.
1: Кто там? Наверное, он принял наркотиков.
2: А я тоже бы хотел накуриться марихуаны. Или напиться и отправиться куда-нибудь далеко-далеко.
1: У тебя что, опять проблемы с городскими властями?
2: И с ними, и с полицией. Меня вызывают почти каждый день.
1: Слышь, Грег, может, поживешь у меня, пока страсти не улягутся?
3: Эй, Грег, можешь выходить, они ушли. Я сказал им, что тебя нет дома.
0: Что они хотели?
3: У них ордер на арест за неявку в суд по поводу нарушения кодекса.
0: А как они могли меня здесь найти?
3: Ты знаешь, Грег, мне кажется, тебя могли выследить по твоему раскрашенному мотоциклу.
0: Меня уже тошнит от них. Неужели им больше нечего делать?
3: Да ты же у них самый опасный преступник.
0: Не смешно. Я думаю, мне нужно на время исчезнуть из города. Поеду-ка я к брату в Аризону.
3: Это же 2000 миль.
0: Уж там-то они до меня не доберутся. Я надеялся, что уехав подальше, я таким образом спасусь от полиции. Я сел на мотоцикл и отправился в Феникс. Я с нетерпением ждал встречи с братом, ведь мы с ним уже не виделись много лет. Но у него меня ждал большой сюрприз.
4: Как я рад тебя видеть!
2: Привет, братишка, привет. Здорово. Привет. Я только что приехал из Висконсина. 40 часов в седле.
4: Вижу, вижу, ты совершенно измучен.
2: И хотел бы лечь спать. Но сначала нужно выпить немного пива.
4: Пива! Но ты понимаешь, у меня нет ни капли.
2: Ну тогда пойдем купим.
4: Ты понимаешь, Грег, я бросил пить.
2: Ты разыгрываешь меня?
4: Да нет, честно. У меня теперь совсем другая жизнь.
2: Откуда у тебя здесь столько книг? Ты же никогда не читал. Библия?
4: Да. Я получил спасение, Грег. Иисус вытащил меня из того греха, в котором я жил. Ты знаешь, что мы все грешники. Я всегда осознавал, что грешил, но других я так не думал. Кстати, посмотри, что говорит Библия в послании к римлянам, глава 3, стих 23. Так, где же это... А, вот. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей.
2: Вот это круто!
4: А вот еще. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Так, где? А, вот. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ты понимаешь, я каждое воскресенье ходил в церковь и никогда не знал этого. Я не знал, что Иисус умер из-за меня. Он твою жизнь тоже изменит, Грег? Я имею в виду, что только Христос способен на это. Я слышал, что Он Сын Божий, и я верил в это. Но когда осознаешь это, что Он отдал свою жизнь за тебя, ты представляешь себе, Грег?
2: Я представляю, но я просто умираю от жажды. У тебя нет чего-нибудь попить?
4: Конечно, конечно. Как насчет лимонада?
2: Лучше что-то, чем ничего.
5: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.
4: Грег, если ты примешь Иисуса в свое сердце и жизнь, ты больше никогда не будешь страдать от жажды. Он сказал, «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда».
0: «Я вижу, ты действительно в это веришь».
4: «Я верую в Иисуса, это точно. Он искупил мой грех, умерев за меня на кресте, и теперь я спасен, чтобы жить для Него. Нет больше вины, нет больше стыда, нет страха. Пролитая им кровь смыла все мои грехи, и я чист теперь. И это так чудесно, Грег. И Бог дает тебе своего Святого Духа, чтобы помочь жить во Христе».
0: «Да, ты в самом деле совсем не тот, что раньше».
4: «Это так. Спасибо Господу за Иисуса».
0: «Мы выросли в очень набожной семье, и мне все уже это давно набило оскомину. Но брат никак не мог успокоиться и все продолжал рассказывать об Иисусе. В субботу вечером к брату пришли два друга. Я вздохнул с облегчением. Ну, наконец-то мы уже больше не будем говорить о Христе».
6: «Слава Богу!»
7: «Слава Богу, Дан!»
6: «Проходите, проходите. Ребята, познакомьтесь, это мой брат Грег. Он приехал ко мне в гости из Висконсина».
7: «Слава Богу! Рад познакомиться».
0: «Взаимно».
6: «Присаживайтесь, рассаживайтесь. А теперь, чем Господь помог вам?»
7: «Он просто удивителен. Ты помнишь, как мы молились за моего брата?»
6: «Конечно».
7: «И он вручил свою жизнь Христу и перестал употреблять наркотики. Он выкинул их».
6: «Поразительно! Бог любит нас!»
7: «Любовь и вера – это главное».
6: «Вы знаете, я рассказывал своему брату, как Иисус может изменить его жизнь».
7: «Грег, ты хочешь попасть на небеса?»
0: «Конечно, хочу».
7: «Тогда помолись вместе с нами».
0: Я нехотя встал на колени. Они попросили, чтобы я произнес молитву о прощении грехов и попросил Иисуса взять мою жизнь в свои руки. Я подумал, что они психи. Добрые, милые, но психи. Я не хотел их огорчать и произнес эту молитву. Это произошло 30 марта 1979 года. На следующий день брат взял меня с собой в церковь. Большая часть прихожан в ней были бедные мексиканцы, но если бы вы видели, какой радостью светились их лица. И тогда, во время службы, я почувствовал, как нуждался в спасении. И я вручил свою жизнь Христу. Он принял меня как заблудшего брата. И я действительно был им. В понедельник я купил Библию и начал жадно ее читать, буквально впитывая каждое слово. Во вторник я был крещен. 200 человек засвидетельствовали мое публичное признание Христа Господом и Спасителем. На следующий день я поехал домой, и первое, что я сделал, это рассказал своим близким о важнейшем событии в моей жизни.
8: «Да, я чувствую. Ты изменился к лучшему, Грег».
0: «Ты бы видел Дана. Вот он действительно изменился. Он постоянно думает только об Иисусе».
8: «Его не втянули в какую-то порочную секту?»
0: «Я и сам думал об этом. Но когда я вместе с ним пошел в церковь, то своими глазами увидел, что люди поклоняются там Господу».
8: «Слава Богу, это хорошо. Ему нужно было как-то остепениться».
0: «Ты знаешь, перед тем, как поехать сюда из Аризоны, я решил удостовериться, слышит ли Бог на самом деле мои молитвы. Я молился о том, чтобы все было хорошо в дороге, чтобы мотоцикл не сломался, чтобы не было дождя, и чтобы меня не остановили за превышение скорости».
8: «И что же, внял Бог твоей молитве?»
0: «Ты представляешь? Еду я, и ни с того ни с сего у меня кончается бензин. Я останавливаюсь, пытаюсь завести мотор, а стартер не работает. Хорошо, что рядом оказался телефон. Я позвонил на заправочную станцию и попросил подвезти бензина. И пока я ждал, я решил проверить мотоцикл».
8: «Угу».
0: «И что же? Я увидел, что гайки руля почти полностью открутились. Еще бы чуть-чуть, и я бы разбился».
8: «Да, хорошо, что ты остановился».
0: Я встал на колени и попросил у него прощения за свою хулу. Он спас меня от серьезной аварии. Я плакал, и слезы текли у меня из глаз, не переставая. Я даже не заметил, как служащий автозаправки принес бензин. Ему даже пришлось похлопать меня по плечу, чтобы увидеть, что со мной все было в порядке.
8: И что же случилось дальше?
0: Я закрутил гайки, и когда я снова попробовал завести мотор, стартер тоже работал.
8: Да, все-таки есть Бог на свете.
0: А когда я подъезжал к Киеву, небо все покрылось черными облаками. Оно было таким, будто, ну, будто наступил конец света. Я подумал, что уж на этот раз и моя молитва не поможет. Но дождь прошел стороной.
8: Это хорошо, сынок. Что ты собираешься делать со своими финансовыми проблемами?
0: Я хочу поступить так, как хочет Господь. Поэтому я сейчас пойду к адвокату и постараюсь все уладить.
8: Прекрасно.
0: Состоялся суд. За неявку в назначенное время меня оштрафовали еще на 15 тысяч долларов. В общем, я потерял все, кроме мотоцикла и нескольких тысяч долларов. Чтобы как-то развеяться, я сразу после слушания дела поехал погонять за город. А после мы пошли в бар.
9: Ты перешел на Кока-Колу, Грег? У тебя что-то с головой?
0: Нет, с сердцем. Я поехал в гости к брату в Аризону и получил там спасение.
9: Спасение?
0: Да, я вручил свою жизнь Христу. Мне даже не верится, насколько для меня сейчас все по-другому. Я понял, что тело подчиняется духу, а мой дух стремится ко Христу.
9: Ну, если ты веришь во все это, то почему же ты не завязываешь с мотоциклами?
0: Я думал об этом и вспомнил, как во время одной из наших тусовок ко мне подошел парень и заговорил об Иисусе. И вдруг мне захотелось повидаться с ним, рассказать ему о моей новой вере. Поэтому я поехал на мотогонке в Канзас, надеясь отыскать его там.
10: Том, наконец-то я тебя нашел.
0: Ты знаешь, я стал христианином. Теперь нас уже двое христиан-мотоциклистов.
10: Уже больше, чем двое, Грег. У нас даже есть ассоциация христиан-рокеров. Мы проводим соревнования по мотоспорту по всей Америке.
0: Ты шутишь?
10: Нет. Через 3 дня у нас гонки в Оклахоме. Ты не хотел бы туда поехать?
0: Я обязательно туда поеду. На соревнованиях я поставил свой мотоцикл в стороне от машин других ребят. Я стеснялся той картинки, которая еще была на нем. Когда я записался к ним, то спросил, принимают ли они пожертвования. И тогда я дал 2000 долларов. Докладчик читал проповедь об обязанностях христианина, и я подумал о своем мотоцикле. Прямо тогда я решил посвятить свой мотоцикл Богу и вечером закрасил все порнографические картинки, которые были на нем. И на следующее утро я был уже готов к следующему туру соревнования.
10: Грег, ты знаешь, что происходило в тот момент, когда ты пожертвовал деньги на наши соревнования?
0: Нет, я просто думал, что это было угодно Господу.
10: Ты знаешь, у нас почти не оставалось денег, и мы молились о какой-то материальной помощи, чтобы продолжить наше служение.
0: Я не перестаю удивляться тому, как Бог нам помогает.
10: Ты расскажешь нам о себе и о том, как ты пришел к Богу сегодня вечером?
0: Боюсь, что мне это будет трудно. Я не привык выступать с речами.
10: Но твой рассказ был бы очень поучителен.
0: Это был первый раз, когда я поделился с другими историей своей жизни и своим путем ко Всевышнему. Потом я это делал неоднократно, и через несколько лет я стал штатным миссионером. И сейчас я несу благую весть заблудшим. В тот год я участвовал во множестве мотогонок и религиозных встреч с рокерами, но перед этим я попросил глухого художника заново расписать моего двухколесного друга, изобразить сюжеты, посвященные Создателю. Даже парень

добрым пастырем. На этом рисунке показано, как он, рискуя собственной жизнью, спасает заблудшую овцу. Такую, как ты и я. Без него мы обречены на погибель. Но он сказал, Иоанна, глава 10, стих 11. «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». В 1987 году я женился. Синди тоже увлекается мотоциклами. И первые 4 года после свадьбы мы ездили вместе с ней и несли благую весть людям. У нас 2 детей. Сейчас, конечно, я не миллионер, но я богаче, чем когда-либо прежде. Один из моих любимых стихов – Псалом 37, стих 4, в котором говорится: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

Надеемся, что свидетельство Грега поможет вам прийти к признанию Христа своим Спасителем. Если вы еще не приняли решение последовать за добрым пастырем, не откладывайте. Он пришел дать вам жизнь, и жизнь с избытком.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Сеется семя», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Иван Редикоп. Мы продолжаем цикл передач по книге «Иисус. Наша судьба». Автор книги Вильгельм Буш.

В одном месте Библии Бог говорит: «Ибо мысли мои не ваши мысли, и ваши пути не мои пути, говорит Господь. Ибо как небеса возвышаются от земли, так возвышаются пути мои от путей ваших, и мысли мои от мыслей ваших». Это очень убедительно. Но все же из Библии я почерпнул бы некоторые познания и хотел бы, по мере своих возможностей, поделиться с вами. То, что я хочу сейчас вам сказать, является самым главным. Если вы чувствуете, что Бог молчит, вам следует услышать заключительное слово Бога. Оно находится в первой главе послания к евреям. Бог, многократно и многообразно говорящий издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне. Знаете ли вы, кто этот Сын Божий? Это Иисус. В прошлой передаче мы говорили на очень важную тему. Беседуйте с Богом. Есть люди, которые живут в ссоре и говорят: «Мой противник начал ссору». Ссора вообще существует лишь тогда, когда ее начинает другая сторона. Никогда еще ни один человек не начинал ссору сам, не правда ли? Всегда начинает другая сторона. Но я хочу вам сказать, что в очах

Божих ссора не лучше убийства. Что же мне делать? Спрашиваете вы. Я вам на это скажу. Порвите с явным грехом. Остановитесь же и спросите, что в моей жизни не в порядке? С чем же мне, собственно, следует порвать? Определить это вам будет совсем нетрудно. Вы думаете, Иисус окажет вам милость, если вы будете продолжать сознательно грешить? В Библии написано: «Покайтесь! Блудный сын порвал со своей прежней жизнью. Вам нужно порвать со всем, что ведет вас к погибели. О чем вы точно знаете, что это грех? Вы не достигнете живой веры и не сможете в живой вере находиться, если у вас нет мужества предать свою жизнь Иисусу так, чтобы действительно покончить со всем, о чем следует покончить. Порвите с явным грехом. Побеседуйте с Богом. Вы умеете молиться? Невозможно сразу молиться красноречиво. Но вовсе не нужно, чтобы мы красноречиво молились. Главное, чтобы мы вообще начали действительно говорить с живым Богом. Начните же, тогда вы научитесь молиться. Знайте, вера – это задушевное отношение между моим Господом и мною. И тогда без беседы не обойтись, не так ли? Тогда я разговариваю с Ним, а Он разговаривает со мной. Читайте Библию. Как же Бог говорит с человеком? Бог говорит через Библию. Поэтому вам обязательно нужно читать Библию. Затем отведите ежедневно определенное время для того, чтобы ее читать. И внимайте, ведь сам Иисус разговаривает с вами. Возможно, встретятся места, которые вы вовсе не понимаете. Но читайте спокойно дальше. Так вам следует читать Библию. Если вы что-нибудь не поймете, то пока пропустите это место. И вот сразу в первых главах Нового Завета вам встретится слово, которое гласит: «Иисус спасет свой народ от греха». Просите, если нужно. «Господи, даруй мне Духа Святого, чтобы мне понять Слово Твое, чтобы я мог жить в вере». Поверьте мне, Бог ответит вам совершенно определенно. Тема нашей передачи сегодня – «Почему Бог молчит?». Почему Бог молчит, если в мире совершаются жуткие дела? Если не ошибаюсь, это было в 1937 году. Я шел по улицам Эссена и встретил 16-летнего юношу. Очень расстроенного. Я знал его по моей работе среди молодежи и поэтому спросил: «Что с тобой?» На это он мне ответил: «Меня насильно поместили в больницу, потому что моя мать еврейка. А когда я вернулся домой, моих родителей уже не было. Он больше их никогда не видел. Отца арестовали, мать отправили в концентрационный лагерь в Аушвиц». А подобных случаев было миллионы. Единственное, что я смог, это отправить юношу в Голландию. Оттуда он попал в Америку. Но современному человеку приходят в голову вопросы: где же Бог? Почему Он это допускает? Почему Он молчит по поводу таких ужасных дел? И, возможно, возникает опасная мысль: может быть, Бога вообще не существует? Возможно, в небе никого и нет? Может быть, атеизм все же истина? Друзья мои, у кого возникает такая мысль, тот должен прийти в ужас. Ведь было бы жутко, если Бог в действительности не существовал. Тогда бы мы, люди, мы изверги, были бы оставлены один на один с самим собой. Тогда бы мы были как заблудшие дети, которые не в состоянии найти дорогу домой, если Бога нет. Это звучит зловеще. Вы себе даже не представляете, что вы этим выражаете. Над этим пустота. Никого нет страшнее для человека, чем сам человек. Не так ли? У римлян была пословица: «Человек человеку волк». Ужасно. Я не в состоянии выразить, как часто ко мне, как к пастору, обращаются с вопросом: как только Бог это допускает?
Почему он отвечает молчанием на все это? А поскольку меня об этом часто спрашивают, я хотел бы сейчас ответить на этот вопрос. Но я должен сказать заранее, я не личный секретарь Бога. Он мне не доверил своих планов и не продиктовал мне стенограммы. Вы меня понимаете? Во-первых, я должен сказать, что вопрос, почему Бог молчит, поставлен превратно. Однажды я прохожу мимо большой площади. Один человек стоит на ящике из-под мыла и громогласно обращается к людям, стоящим вокруг него. Он говорит о голодных детях, низких заработках и безработице. Вдруг он видел меня, узнает и начинает орать. «А, да, вот и пастор! А ну-ка иди сюда!» Обычно я отзываюсь на приветливое приглашение. Так и на сей раз я подхожу к толпе. Предо мной расступаются. Я прохожу к оратору. Вокруг меня столпилось около сотни шахтеров. Мне стало немного не по себе. К такой ситуации меня в университете не подготовили. И он начал. «Послушайте-ка, пастор, если Бог есть, о чем я не знаю, но, возможно, Он существует, то тогда, если я умру, предстану пред Ним и скажу». И он закричал. «Почему ты допустил кромсать людей на полях битв? Ты допустил умирать от голода детям, когда другие выбрасывали пищу, потому что у них были излишки? Почему ты допустил чахнуть людям от рака? Почему? И еще я ему скажу, ты, Бог, убирайся, прочь, долой!» Так кричал этот человек. И тут я тоже крикнул. «Совершенно верно! Долой этого Бога! Долой этого Бога!» Кругом все стихло. Оратор удивленно говорит. «Минутку, вы же пастор! Вам же не следует кричать «Долой этого Бога!»» Тогда я ему ответил. «Послушай-ка, такой Бог, пред которым ты так выступаешь, перед которым ты смеешь разевать свой рот, который должен перед тобой отчитываться, как обвиняемый перед судьей, такой Бог существует только в твоем воображении. Такому и я могу сказать «долой этого Бога», «долой этого глупого Бога, которого сотворила себе наша современность», которого мы можем по мере надобности обвинять, устранять или возвращать. Такого Бога не существует. Но я хочу сказать тебе нечто другое. Существует иной, настоящий Бог. Пред Ним ты предстанешь как обвиняемый, и тогда ты даже рта не сможешь открыть, ибо Он тебя спросит, «Почему ты меня не чтил? Почему ты меня не призывал? Почему ты жил в нечистоте? Почему ты лгал? Почему ты ненавидел? Почему ты ссорился?» Так он будет тебя спрашивать. Тогда у тебя слова застрянут в горле, и ты из тысячи ни на один вопрос не ответишь. Такого Бога не существует, которому можно сказать «прочь». Но есть святой, живой, истинный Бог, который однажды может нам сказать «прочь от меня». Вам я тоже хотел бы сказать, если вы слышите, что люди упрекают Бога, как Бог это допускает, почему Бог молчит, скажите им, если бы мы могли обвинять Бога, то это был бы глупый выдуманный Бог. Существует только один святой Бог, которое нас обвиняет, вас и меня. Вы соблюдали Божьи заповеди? Как же вы себе представляете? Бог строг по отношению своих заповедей. Мы обвиняемые, но не Бог. Это первое, что я со всей ясностью должен был вам сказать. Вся постановка вопроса в корне ошибочна. А теперь молчание Бога – это Его приговор. Вы слушаете передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Вильгельма Буша «Иисус – наша судьба».
Тема нашей передачи – «Почему Бог молчит?». Во-вторых, да, Бог часто молчит, и Божье молчание – самый суровый приговор для нас. Я убежден в существовании ада, но ад явно не таков, каким его представляют на многих картинах в виде дьявола, жарящего души на огне и прочей чепухи. Я представляю ад таким состоянием, когда Богу больше нечего сказать людям. Тогда они будут звать, тогда они будут молиться, кричать, он им больше не ответит. Русский писатель Достоевский однажды сказал: «Ад – это такое место, на которое Бог больше не взирает. Где мы действительно покинуты Богом? Да, Божье молчание – это его приговор. Таким образом, ад начинается уже в этой жизни, когда Бог молчит». По этому поводу я хотел бы вам рассказать одну историю из Библии. В древности существовало два города – Содом и Гоморра. Люди Бога не отвергали, они Бога просто не принимали всерьез. Возможно, на свадьбах и похоронах еще обращались к Богу, но во всем остальном он им был не нужен. Все его заповеди попирались ногами. В Содоме жил праведник по имени Лот. Время от времени он говорил: «Так нельзя обращаться с Богом. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». «Ах», — отвечали ему люди, — «не шути. Ты же не пастор. Перестань же городить ерунду о том, что человек посеет, то и пожнет». Но вот однажды на рассвете случилось так, что Бог пролил на эти города дождь серный и огонь с неба. Как это выглядит, мы испытали во время военной бомбежки. Но Бог может это совершить без самолетов. Я представляю себе, как люди вскакивали со своих постелей и кричали: «В подвалы!» Но в подвале становится жарко, как в печи. Уже невозможно терпеть. Новые крики: «На выход!» И ринулись наружу. Но снаружи всюду льется дождь из серы и огня. Беспомощные люди, выйти они не могут, а в подвалах они наверняка задохнутся. Об этом повествует Библия. Я себе представил разноликую толпу людей, находящихся вместе. Молодая светская дама, пожилой господин. Они ничего не имели против Бога, но были к нему полностью безразличны. Такие типы были там в подвале вместе, но все грешники. В погребе становится все жарче. Они хотели бы выйти, но не могут, потому что вокруг бушует погибель. И тогда их охватывает ужас. Вдруг тучный господин говорит: «Люди, а Лот-то был прав, Бог действительно жив!» А молодая светская дама говорит: «Тогда только одно поможет, сейчас нужно молиться!» «Но кто же может молиться?» И вот поднимаются руки. В древности молились с поднятыми руками, которые до сих пор никогда не поднимались. Вдруг раздается: «Господи, смилуйся! Мы согрешили, мы пренебрегли тобой, но услышь же, ты же любящий Бог, ты же милостив, Господи, смилуйся!» Но Бог молчит. Только слышны рев и треск огня. Тогда распростертые руки опускаются и сжимаются кулаки. «Бог, почему ты молчишь?» Но все тихо. Слышен лишь рев огня. Они могут сейчас молиться, браниться. Бог больше не отвечает. Существует граница, через которую ни один человек, ни один город, ни один народ перешагнуть не может. Граница равнодушия живого Бога. С этой поры Бог больше не слышит или не отвечает.
Тогда они могут молиться, браниться, он больше не ответит. В Библии написано о Боге: «Я вас звал, а вы не отвечали. Почему ты молчишь, человек, когда Бог тебя зовет?» Итак, молчание Бога является самым страшным приговором. В-третьих, я хотел бы вам сказать, большая отдаленность снижает слышимость. Если мы замечаем, что Бог молчит, то мы, возможно, находимся слишком далеко от Него. Недавно ко мне подошел один молодой человек и говорит: «Пастор Буш, вы меня нервируете. Вы постоянно говорите о Боге, когда я встречаюсь с вами на дороге. Вы тот час опять начинаете о Боге. Я Бога не слышу и не вижу. Как же Он говорит? Я ничего не слышу». Я ему ответил: «Молодой человек, вы знаете историю с блудным сыном?» «Так приблизительно», — ответил молодой человек. «Так приблизительно? Это значит, вы ничего о нем не знаете. Я расскажу вам эту историю, которую Иисус сам рассказал. У одного богатого человека было два сына. Один был немного легкомысленный. Дома ему было слишком тесно, слишком несовременно. Его это просто не устраивало. В один прекрасный день он заявил отцу: «Старик, дай мне мое наследство, выплати мне его уже сейчас. Я хочу отправиться по белу свету». Отец отдал ему просимое, и он отправился. Дальше о нем сказано: «Он расточил имение свое, живя распутно». Вы себе это, конечно, представляете. В большом городе очень быстро расходятся деньги. И как нарочно в это же время наступает голод и безработица. Безвыходность заставляет его в конце концов пасти свиней. В Израиле свиньи считались нечистыми животными. Для израильтяна быть свинопасом означало самое худшее, что могло произойти. Но так как в то время царил голод, то он был рад питаться тем, что находил в корытах свиней. Голоса отца он там слышать не мог. Он находился слишком далеко от него. Блудный сын мог сказать: «Я не слышу голоса отца». И это ясно. Он, конечно, его не слышал. Разрешите мне дополнить эту историю. Хотя в Библии об этом и не говорится. Вот сидит блудный сын возле своих свиней. Его мучает голод, и он обвиняет своего отца. Как он только может допускать то, что я так страдаю? Таким мне представляется современный мир. Блудный сын покинул Бога. Но вот, когда с ним случилось бедствие, он кричит: «Как Бог все это допускает? Почему он молчит?» Но Иисус иначе рассказывает историю о блудном сыне. В его жизни наступает час, когда тот как бы спохватывается: «Я же безумец! У моего отца хлеба в достатке, а я погибаю от голода. Встану и пойду к отцу моему и скажу ему: отец, я согрешил». И он встает и возвращается. Отец узнает его еще издали и бежит ему навстречу. Блудный сын же говорит ему: «Отец, я согрешил». Отец заключает его в объятия и повелевает: «Принесите ему лучшие одежды и перстень, и обувь на ноги его». Теперь сын слышит голос отца. Если вы не слышите голоса Бога, то вы вдали от него. Вам следует покаяться. «Вы прекрасно это знаете», — сказал я тому молодому человеку. «Люди могут быть очень далеки от Бога, вплоть до свиных корыт, как было с блудным сыном». Во время Первой мировой войны, во время наивысшего отступления от Бога, я знал и постоянно думал: «Мне нужно в конце концов покаяться». Мне еще никогда не встречался человек, который бы в сущности не знал, что ему нужно покаяться. Одна самонадеянная женщина объяснила: «У меня все в порядке.
Но когда я продолжал с ней беседовать, она призналась: «Да, мне в сущности следовало бы покаяться. Я много согрешила за свою жизнь. По существу, мое сердце совсем окаменело. Каждый из нас знает, ведь мне следует покаяться. Почему вы этого не делаете? Покайтесь, тогда вы тоже услышите голос Отца». Тема следующей нашей передачи «Иисус – последнее слово Бога».

Вы прослушали передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Иван Редикоп, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Если Христос любит людей, почему же Он их наказывает?
2: Так как Иисус Христос находится на небе, испытывает ли Он гонение сегодня

0: Доктрины Библии. Эта серия программ посвящена изучению доктрин Библии. Доктрины Библии – это систематическое изложение основных истин христианской веры, истин, содержащихся в Священном Писании. В программе сегодня участвуют Елизавета Левшеня, Евгений Щепанский и Константин Левшеня.
1: Я очень рад, что вы настроили ваш радиоприемник на эту волну и присоединились к нашему классу для изучения доктрин Библии. Мы изучаем доктрину об Иисусе Христе. Приготовьте тетради, ручку для записей по ходу урока, или лучше приготовьте магнитофон, чтобы записать материал на пленку. Пока вы готовитесь, прослушаем пение, исполненное молодежью из Советского Союза. «О, любовь, пою твое явление».

0: Мы продолжаем изучать доктрину об Иисусе Христе. Мы говорили о божественности и о человечности Христа. Рассматривая характер Иисуса Христа, мы коснулись Его святости и теперь говорим о Его любви. Продолжаем изучать о любви Иисуса Христа к грешникам, погибшим и нечестивым. Иисус Христос скорбел глубокой скорбью, когда грешники отвергали спасение.
1: Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, глава 19, стихи 41 и 42. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему!» Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Евангелие от Матфея 23:37. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели.
0: Иисус Христос радовался великой радостью, когда грешник принимал спасение.
2: Евангелие от Луки, глава 15, стих 7. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии».
0: Спасение грешников было его радостью и удовольствием. В этом труде он забывал усталость, голод и жажду. Для него это было пищей.
1: Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи 32 по 34. «Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою, «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его».
0: Иисус Христос любил Своих родных по плоти.
2: Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 25 по 27. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус увидел матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику, «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе.
0: Верующий во Христа не пренебрегает семейными обязанностями и отношениями, а наоборот, его, то есть верующего, Его вера освящает их. Быть христианином значит быть лучшим отцом, лучшим другом, лучшим братом и лучшей супругой. Христианская вера укрепляет человеческую любовь. Иисус Христос любит детей. В своей весьма занятой жизни Он находил время ласкать и благословлять их, а также проявлять к ним свою любовь.
1: Евангелие от Марка, глава 10, стихи 13 и 14. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие».
0: Иисус Христос любит и врагов.
2: Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Римлянам 5 глава, стих 8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:10. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его».
0: В чем Христос проявляет свою любовь к людям? В личном обнищании ради нашего обогащения Его нищетою.
1: Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Послание к Филиппийцам, 2 глава, стихи 6 по 8. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной».
0: Иисус Христос проявляет свою любовь к людям тем, что Он предал Себя за нас, то есть положил за нас душу свою.
2: Послание к Ефесянам, глава 5, стих 2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, приношение и жертву Богу, благоухание приятное». Галатам, 2 глава, 20 стих. «Живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня». Первое послание Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою».
0: Иисус Христос проявляет свою любовь в том, что Он прощает грешника, когда тот кается и верою принимает Христа как своего Спасителя.
1: Евангелие от Луки, 7 глава, стихи 47 и 48. «Сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи».
0: Иисус Христос проявляет свою любовь в том, что Он освобождает нас от грехов наших кровью Своею.
2: Книга Откровения, 1 глава, стих 5. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею».
0: Это единственное место в Библии, где слово «омывшему» употребляется в смысле «освободить». В оригинале это выражение значит «освободившему». Иисус Христос проявляет свою любовь в своем обличении и наказании людей. Это Он делает, чтобы привести людей к покаянию.
1: Откровение 3:19. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся».
0: Иисус Христос проявляет свою любовь в своей участи в скорбях своих возлюбленных.
2: Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 33. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудею плачущих, сам воскорбел духом и возмутился.
0: Иисус Христос проявляет свою любовь в своем самом смиренном служении своим последователям. Нетрудно служить тем, которых мы любим, как, например, матерь служит ребенку.
1: Евангелие от Иоанна, 13 глава, стихи 4 и 5. «Встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан».
0: Иисус Христос проявляет свою любовь в том, что Он открыл нам все то, что слышал от Отца Своего. Передавать нашим друзьям важные и великие истины, которые открыл нам Господь, является для нас большим удовольствием.
2: Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 15. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего».
0: Иисус Христос проявляет свою любовь в том, что Он сохранил тех, которых Отец дал Ему, и никто из них не погиб.
1: Евангелие от Иоанна 17:12. «Тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание». Евангелие от Иоанна, 18 глава, стихи 8 и 9. Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это Я. Итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого».
0: Иисус Христос проявляет свою любовь в отождествлении Себя со Своим народом. Все, что люди делают ученикам Христа, они делают самому Христу.
2: Деяния святых апостолов, глава 9, с 1 по 5 стих. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин и женщин связал приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 39 и 40. «Когда мы видели тебя больным или в темнице, и пришли к тебе, и царь скажет им в ответ: истинно, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне».
0: Иисус Христос проявляет свою любовь в том, что Он придет опять взять нас, Своих возлюбленных, к Себе, в приготовленное им место, чтобы мы были там, где Он.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи 2 и 3. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я».
0: Наша следующая тема – сострадание Иисуса Христа. Но прежде чем приступить к ней, мы остановимся, чтобы послушать пение, которое исполняется молодежью из Советского Союза: «Не грусти, не рыдай».

0: Теперь мы обратим наше внимание на сострадание Иисуса Христа. Кому Христос проявлял сострадание? Во-первых, Он проявлял сострадание к толпам народа, которые были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря.
1: Евангелие от Матфея, глава 9, стих 36. «Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Евангелие от Матфея, 14 глава, 14 стих. «И вышед Иисус увидел множество людей, и жалился над ними, и исцелил больных их». Евангелие от Марка, 6 глава, 34 стих. «Иисус вышед, увидел множество народа, и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много».
0: Иисус Христос проявлял сострадание голодной толпе.
2: Евангелие от Марка 8:2. «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть».
0: Иисус Христос проявлял сострадание к слепым.
1: Евангелие от Матфея, глава 20, стих 34. «Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним».
0: Иисус Христос проявлял сострадание к тем, которые были одержимы нечистыми духами.
2: Евангелие от Марка, 9 глава, стихи 22 по 25. «И многократно Дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немый и глухий, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него».
0: Иисус Христос проявлял сострадание к прокаженным.
1: Евангелие от Марка, глава 1, стих 40 и 41. «Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись».
0: Иисус Христос проявлял сострадание к скорбящим о своих умерших родных.
2: Евангелие от Луки, 7 глава, стихи 12 и 13. «Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь».
0: Настало время ответить вопросы, заданные в начале программы.
1: Первый вопрос. Если Христос любит людей, почему же Он их наказывает?
0: Ответ. Откровение, 3 глава, 19 стих. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Это Христос делает, чтобы привести людей к покаянию.
2: Второй вопрос. Так как Иисус Христос находится на небе, испытывает ли Он гонения сегодня?
0: Да. Все, что люди делают ученикам Христа, они делают самому Христу. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 42 по 45. «Ибо алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал я, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Выбор. Один неосторожный шаг, одно неверное движение, и камнем скатишься во враг, с клеймом позорным пораженья. Ногами будешь ты ходить, ты будешь действовать руками, но для души не находить нигде тепла под небесами. Ты будешь мерзнуть, трепетать и строгой совестью гонимый бродить, как тень, как в полночь ждать, с тоскою злой, неистребимой. Как много тропок и дорог, ведущих к бездну и к вершине. Решай скорей душой своей, что для тебя дороже ныне.

Благовещание. День был как день, совсем обычный. Кипела суета кругом. Но вот походкою неслышной вошел к Марии ангел в дом. Воскликнул: «Радуйся, Мария! Господь тебя благословил!» И о рождении Мессии ей ангел Божий возвестил. Он сыном Бога наречется и будет царствовать вовек. Тот, кто уверует, спасется, да будет счастлив человек. Был день, как все, что были прежде. Никто не знал, в грехе уснув, что Бог осуществил надежду, спасенья руку протянув.

Кто? Кто наполнить может сердце пустоту? Обратись с нуждою к Господу Христу. Будь с Ним откровенным. Что тебе таить? Может, накормить Он, может, напоить. Ты в кровавых ранах, Он омоет их. Он — водитель верный на путях земных. Друг, я не напрасно это говорю. В моем сердце темном Он зажег зарю. Я блуждал бесцельно у подножья гор. Дал Он мне надежду, дал словам простор. На вершины духа Он меня ведет. Вижу лучезарный солнечный восход. Пусть неумолимо времени река, радость безгранична, вера глубока. Друг, благоприятной ты не жди поры, а прими немедля вечные дары.

Двери, они от века каждому знакомы. Все время перед нами там и тут. Квартирные зовут остаться в доме, вагонные в дорогу нас зовут. Порой усилием подаются туго, порою манят заглянуть на миг. Их открываешь с радостью для друга и крайне неохотно для иных. Мой добрый друг, в любом краю отчизны, от солнечных лучей недалеки, перед тобой открыты двери жизни, и дверь спасения ждет твоей руки.

желания. Под деревом хотел бы подремать, чтоб колыбельной песня птиц казалась. Я вспомнил детство, дорогую мать, была б великой сердцу эта малость. Плывя на лодке, когда тих закат, украшенный и пурпуром, и блеском, забыть о цепи горестных утрат, мечтая побродить по перелескам. В траве, укрывшись под пчелиный гуд, глядеть с восторгом в небо голубое. О, пусть молитвы душу берегут и в тишине, и в яростном прибое!

прошу у Бога. Измотал я безумное тело, расточитель дарованных благ, и стою у ночного предела, изнурен, беззащитен и наг. И прошу я у милого Бога, как никто никогда не просил, подари мне еще хоть немного для земли утомительной сил. Огорчения земные несносны, непосильны земные труды, но зато как пленительны весны, как прохладны объятия воды. У тебя, милосердного Бога, много славы и света и сил. Дай мне жизни земной хоть немного, чтоб я новые песни сложил.

где-то. Весь день небеса голубели, ласкалась волна в берега, а где-то бушуют метели, в трубе завывает пурга. Поют, заливаются птицы, и чудные розы цветут, а где-то от горя не спится, и слезы рекою текут. Мы радостны, счастливы в Боге, покинула души беда, а где-то печали, тревоги, несчастья, неволя, вражда. Мы все на земле настрадались, и хочет скорее мечта, чтоб где-то, как здесь, улыбались и славили сердцем Христа.

все хорошо делает. Кто хорошо все делает? Христос, достойный славы, все его свершения. Ты в горести ослеп от жгучих слез, приди к нему, коль жаждешь утешенья. Ты был глухим к велениям Творца, вернет он слух твоей душе беспечной. Христос закаменелые сердца смягчает сразу, навсегда, навечно. Ты был немым и открывать не мог глаголы жизни страждущим, гонимым. На перекрестках множество дорог не замечал людей, бредущих мимо. Он хорошо все делает, и ты оценишь сразу Божие уменье. Тебя ведет он в царство красоты, где ангельское не смолкнет пенье.

верь, улягутся волны. Не вчера ли, о море вечерней порой, к берегам ты ласкалась лукавой волной? В алом блеске зари не вчера ли небеса голубые сияли? А сегодня косматою грядой валы, в грозном беге крутясь у прибрежной скалы, бурно рвутся на приступ могучий, обгоняя свинцовые тучи. В битве жизни не так ли и ты, человек, терпишь зло и гонений мятежный набег? Но не вечны страдания и беды, ты дождешься над ними победы. Верь, улягутся волны, и завтра опять будет берег любовно и нежно ласкать. Просветлеют небесные дали, и рассеются сердца печали.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Боль о родине. Не имею гражданства в Германии. Не имею. Да что из того? Моим сердцем владеет желание быть лишь подданной в царстве его. Может, скоро, а может, не ведаю, отзовет от земли Иисус. И расстанусь с болезнями, бедами. Вечный дом, наконец, пропишусь. За детей, за родных, их спасение, все молитвы к подножию креста. Там исполнится их назначение. Приношу их во имя Христа. Впереди мой Спаситель Христос. Позади моя Матерь Россия. Я в Германии. Сущий вопрос. Как мне жить без гражданства?

царство, Мессия. Не заботьтесь о завтрашнем дне, говоришь своим праведным словом. Приготовил обители мне, лучше всякого дома земного. Нету страха, решенный вопрос, о гражданстве земном забываю. Есть Спаситель, мой добрый Христос, я во всем на Него уповаю. Валентина Герберт.

Придет тот день, я знаю, он придет, и весь Израиль Господа прославит, ведь мы его искупленный народ, а это значит, Бог нас не оставит. Сгущается вокруг злоба и тьма, и слышится опять, они Христа распяли. В слезах стою я снова у креста, и плачу, что тебя мы не узнали. Но я тебя за то благодарю, что ты меня признал родным и братом. Спасибо, Господи, что я тебя люблю, хотя бы перед жизненным закатом. Спасибо, что меня не оттолкнул, что ты слезу с очей мне вытираешь. Спаси, Иисус, пожалуйста, страну, в которой нес ты крест, меня спасая. Шалом, Йод.

Давайте подумаем вместе. Один в поле, не воин. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Евреям 10:25. Когда Бог создал Адама, то, видя его одиночество, сказал: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие 2.18. Человек был создан Господом Богом для общения, поэтому одиночество негативно влияет на любого человека. Многие заключенные, годами сидевшие в одиночной камере, сходили с ума или даже прерывали свою жизнь. Христианину легче переносить одиночество, потому что Иисус Христос всегда с ним. Но и христианину хочется иметь общение с другими людьми, и особенно с братьями и сестрами по вере. Верующие, пережившие советские лагеря и тюрьмы, свидетельствовали, как тяжело быть одному, и как приятно и радостно было иметь общение с братьями и сестрами по вере, когда они там встречались, как они скучали по своим родным и по своим единоверцам, по своей родной церкви. Поэтому они часто говорят, чтобы дети Божии дорожили общением друг с другом, пока есть возможность собираться, и чтобы не оставляли собрания своих. Если христианин долгое время остается без общения с верующими, то постепенно может духовно ослабеть, остыть, особенно если он по общественной инициативе покидает церковь. Итак, братья и сестры, будем дорожить нашей свободой сегодня и дорожить общениями, которые мы можем иметь. Никто нас не преследует, мы можем часто собираться вместе и прославлять Господа нашего Иисуса Христа. Это произошло несколько лет тому назад. Была глубокая осень. Часто можно было видеть в небе стаи перелетных птиц, летевших на юг. В тот день я работал на улице, делая раствор для каменщиков. Работая у бетономешалки, я вдруг услышал далекое курлыканье журавлей. Видеть я их не мог, так как стоял сильный туман. Курлыканье становилось все громче, и по крикам было слышно, что это большая стая. Пролетев надо мной, журавлиная стая удалилась. Крики постепенно утихли. Жаль, что я не мог их увидеть. Где-то через 5 или 10 минут я услышал курлыканье одинокого журавля, который летел в том же направлении, куда уже улетела вся стая. Его крики были отчаянным зовом о помощи, но его товарищи, видимо, его не слышали, а туман застилал глаза. В полном отчаянии журавль начал летать по кругу, а потом и вовсе повернул назад. Скоро его одинокий крик затих вдали. Было очень жаль его. Почему он отстал от стаи и летел один, не знаю. Причин может быть много. Этот случай показал мне, что когда мы находимся в общении с Богом и друг с другом, то нам никакой туман не страшен. А вот в одиночку можно очень легко отстать и даже заблудиться. Не будем оставлять собрание своего, ибо пришествие Господа при дверях, будем бодрствовать и молиться, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Ефесянам 5:19-20. Йоханнес Дерксен.

преодоление. И вдруг заговорила совесть. В первое время после обращения к Богу Павел представлял, что теперь его жизнь должна быть совершенно другой. Но не имея твердых моральных принципов, совершенно не зная основ и не имея навыков добродетельной жизни, он продолжал жить почти так же, как и прежде. Родители держали корову, ей требовался свежий корм. Поэтому по вечерам Павел ездил на колхозное поле и, не стесняясь, косил сено. С производства он тоже брал все, что нужно было. Когда брат приобрел компактный сварочный аппарат без оснастки, Павел просто утащил все необходимые детали с места работы. Ему тогда еще и в голову не приходило, что он ворует, делает грех. Вскоре после покаяния ему помогли устроиться кочегаром в местной бане. Здесь впервые в нем пробудилось какое-то необычное чувство, когда он выкручивал лампочку, чтобы забрать ее домой. Тогда его посетила мысль о том, что за его действиями следят ангелы, и из-за этой лампочки он может многого лишиться. Сначала он по старинке попытался увильнуть от помех своим верным способом приспособиться. Сделав неблаговидный поступок и мучаясь от угрызений неведомо откуда появившейся совести, он искренне раскаивался. Он давно уже считал, что совести у него нет. Теперь нужно было считаться с ее присутствием. В случае с лампочкой внутренний голос говорил так ясно, что Павел даже вздрогнул от неожиданности. Но, внимательно осмотревшись, в полутемном предбаннике он ничего не обнаружил. Волевым усилием заставил себя выкрутить лампочку, подумав при этом: «Ну и дела! Может же такое показаться?» В бане никого не было видно, действия происходили в его сознании. Доверять своему сознанию он уже давно перестал. После обращения к Богу и непродолжительного затишья в подсознании начался какой-то кавардак. Иногда вдруг в мыслях возникали потоки брани и хулы, роились мысли, поносящие все божественное, о чем бы он ни подумал в тот момент. Спасаясь от наваждения, он читал Евангелие и старался мысленно петь псалмы и известные ему христианские песни. Иногда наступали довольно длительные периоды затишья, которые переходили в грозовые штормы после очередного неблаговидного поступка. Наконец, определив, как ему казалось, корень зла, он решил напрочь отказаться от всякой неправды. Но это оказалось непросто даже в условиях начавшейся в стране перестройки. Дело осложнялось и тем, что он не привык жить честно. Раньше он постоянно врал, и теперь ему было очень трудно расстаться с этой привычкой и с привычкой ругаться матом. Довольно часто в его речь еще вплетались матерные слова и вранье. Замечая это, Павел спешил по возможности исправляться. Мучило то, что он видел верующих, которые делали то, за что он претерпевал внутренние мучения. Вызывало недоумение их равнодушие к поступкам, которые он считал грехом. Ведь если в собрании они говорили о чистоте и святости, то почему не всегда соблюдали это в повседневной жизни? Почему они не страдали, как он? Ему казалось, что он среди них белая ворона. Раньше он был невольником алкоголя и разных психотропных веществ. Сейчас это потеряло свою привлекательность. Но хотя грех и потерял над ним власть, оказалось, что он не исчез из его жизни. То, видимое для всех, что казалось навсегда исчезло, оказалось ничтожным по сравнению с тем, что еще осталось в нем. Обращение удалило только грубые формы зависимости.
Это была только верхушка айсберга, основная часть которого была не видна и даже неосознаваема. Тем временем в их поселке, в доме одной христианки, стали собираться верующие. Вместе с родителями туда приходил и Павел. Слушая проповеди, призывы к покаянию и изменению жизни, однажды, как бы в подтверждение, он еще раз совершил молитву покаяния. Чувство вины и желание каяться у него возникало еще не один раз, но волевым усилием он сдерживал себя. Хотя внутри происходило не весь что, внешне он был тих и спокоен. Ему хотелось поговорить с кем-то о своем внутреннем состоянии, но такого человека не находил. Свои сомнения никому не высказывал, приписывая их собственному незнанию Священного Писания. Довольно часто снились странные сны. Подчас он просыпался с тяжелой головой и успокаивался лишь тогда, когда осознавал, что это был только сон. Застолье и сигареты были настолько реальны, что, проснувшись, он ощущал чувство удовлетворения от содеянного во сне. Иногда он просыпался в страхе. Опасность была так реальна, что он ощущал ее всем телом. Не осознавая движений духовного мира, он не понимал, что это приходил бес, но он уже принадлежал к другому миру. Невидимый духовный мир давно уже был для него более реальным, чем окружающий материальный, но он пока еще очень слабо ориентировался в его движении и не очень ясно отличал божественное от демонического. Иногда желание выпить или закурить возникало наяву. Проезжая мимо пивбара, он боролся с сильным желанием зайти туда. Временами на работу к нему приходили знакомые и распивали водку. Павел не выдворял бывших друзей, но пить с ними отказывался. Он начал замечать, что в нем действует какая-то новая сила. Павел не знал еще тогда, как называется эта сила, помогающая ему жить новой жизнью. Долгое время он вообще не понимал роли и значимости Иисуса Христа, Бог Отец, Иисус Христос, Дух Святой. Он не делал различия между этими ипостасями Бога и обращался только к личности Бога. Часто неделями, а то и месяцами в его душе шла война. Разумом, все же понимая, что он на правильном пути, Павел испытывал сильный душевный дискомфорт, которого не испытывал до обращения. Им нагло пытались руководить какие-то внутренние голоса. Личность раздваивалась, общее состояние было депрессивным. Эти внутренние голоса и кошмары настолько надоели, что он хотел избавиться от их действия. Он считал, что Бог знает, что ему нужно, и просил необходимого душевного спокойствия. Единственным доступным для него способом духовного питания были христианские радиопередачи из-за рубежа. В то время как раз отменили глушилки, и он мог свободно слушать и понимать многие евангельские истины. Передачи эти он обычно слушал с ручкой и тетрадкой в руках. Полученные советы применял на практике. В молитве отрекался от нехороших поступков и мыслей, отрекался от дьявола, который иногда вел себя в его рассудке как разбойник. После обращения, в основном, во время пасьбы коров, он быстро закончил роман об армии и принялся было писать свои размышления о Боге и человеческом обществе. Днем он делал черновые наброски, дома переписывал набело. По наивности он считал, что все люди бросятся к Богу, когда узнают эту правду о нем. В августе следующего года состоялось крещение по вере. Обряд совершался в небольшом водоеме близ соседней деревушки Дашенко. Поскольку в поселке, где жил Павел, церковь только организовывалась, он крестился в общине, которую посещали его родители. Иногда Павлу удавалось заработать несколько червонцев,
помогая дальнему родственнику-христианину, который клал печки. Съездить в Москву для Павла не было проблемой. Поездки в Москву и знакомство с редакциями давали ему новый опыт. Ведь его жизненный опыт и жизнь книжных героев – это одно, а реальный мир писателя совсем другое. Вскоре он познакомился с христианским издательством «Протестант». Как-то ранним утром, прибыв в столицу и имея свободное время, обычно в редакциях нужные люди появляются ближе к обеду, Павел решил позвонить по одному из телефонов, выписанных им из газеты «Протестант». Хотя было около 8 часов утра, в трубке щелкнуло и прозвучало негромкое: «Алло, кого вам нужно?» Павел начал путано объяснять, что вот он приехал с периферии и хотел бы иметь... Но что он хотел иметь, пока сам толком не знал. Во время разговора в голову пришла спасительная мысль. «Да он же хочет иметь последние номера газеты!» Мягкий мужской голос подробно и толково объяснил, как проехать туда, где находится церковь. Туда же к 10 часам утра должна приехать машина с последним тиражом газеты. Нужно помочь выгрузить, и можно будет взять себе несколько экземпляров. Братьям пусть скажет, что его направил Николай Ильич. Вежливо поблагодарив и попрощавшись, Павел сразу же отправился выполнять все советы незнакомого брата. Нужный дом оказался сразу же за больницей и находился поодаль от дороги и был окружен почерневшим от времени высоким дощатым забором. Во дворе стоял обычный «Жигуленок», из которого 3 человека выгружали кипы газет прямо на расстеленный на снегу брезент. Павел подключился к выгрузке. Он договорился с братьями, что сегодня будет ночевать у них, попил чаю и, прихватив 1,5 сотни газет, вернулся в столицу. На Киевском вокзале в камере хранения за рубль, считавшийся тогда еще деньгами, кладовщик нашел ему место. Без поклажи чувствовалось намного свободнее, и Павел довольно быстро пристроил свои рукописи в редакции журнала «Дружба народов». Со встречающимися ему людьми он заводил горячие разговоры о Боге, свидетельствовал о своем обращении и дарил газету «Протестант». Утром, уезжая из гостеприимного дома, Павел прихватил еще пачку газет. Нет, без спросу он не взял ни одной, но здесь их были многие тысячи, и сторожа разрешили взять, сколько довезет. По приезде домой, собираясь на воскресное богослужение в город, Павел решил взять с собой газеты для распространения. Как это делается, представлялось смутно. Набив газетами спортивную сумку, Павел поехал в Житомир, чтобы до богослужения попробовать распространить их. Вообще у него проблескивала мысль, что газеты можно попытаться продать на рынке. Там иногда продавали местную демократическую прессу. При выезде из отцовского дома какая-то эмоциональная волна настолько захлестнула Павла, что он даже не помолился и не решил, что будет делать с вырученными деньгами. Где-то в отдаленном уголке сознания под ворохом других копошилась мысль о том, что продавать-то будет неправильно, ведь он получил их даром, и надо бы просто раздать. Однако он успокаивал себя, что если раздать, так не будут читать. Да и не тем людям могла попасть газета. Волновала его мысль также и о стоимости, ведь цена на газете не была указана. В конце концов он решил продавать ее по полтиннику. Решено, сделано. Половину газет он пока оставил в камере хранения на автовокзале, а другую, примерно 100, он взял с собой. На рынке долго не мог найти места, куда бы пристроиться со своей прессой. Газета расходилась довольно бойко. В течение часа он распродал все газеты, попутно отвечал на вопросы горожан и даже не замерз, как его сосед. Павел начал решать дилемму. Ехать на богослужение? Было уже около 10 утра. Или же, забрав из камеры хранения остальные газеты, продать их, пока на рынке еще люди есть? Решив торговать до последнего,
повинуясь лишь разогретым эмоциям, он в который уже раз сегодня заглушил не только голос совести, но и голос разума. Из дома он взял все наличные деньги, рублей 50. Кошельков у него не водилось отроду. И теперь деньги в его карманах перемешались. Газеты тоже были не считаны. Да и не все люди давали полтинник. Один старик нагло сунул 6 копеек и ждал, пока Павел начнет возмущаться, а другие сами возмущались дороговизной и обзывали его нехорошими словами. Ближе к полудню спрос на газеты упал, и часть второй партии оставалась непроданной. Тогда он решил пойти на стадион, где местный демократический фронт в это время проводил свой митинг. До начала митинга оставалось совсем мало времени, и, встав возле руховцев, ему удалось реализовать еще несколько десятков газет. Время близилось к вечеру, и он отправился на вокзал. Свободно усевшись на пластмассовые стулья на втором этаже почти пустого в это время здания вокзала, он начал собирать деньги из всех карманов и считать их. Это заняло много времени. В основном были купюры небольшого достоинства, но попалось несколько червонцев и даже четвертной. Всех денег выходило почти 150. Выходит около 100 рублей выручки, не считая своих 50. Он смотрел на внушительную пачку денег в руке и радовался собственной удачливости. Как же в течение одного дня заработал месячную получку, с которой он может поступать по собственному усмотрению. Может выслать в протестант, а может и не выслать. Ведь газеты ему дали бесплатно, а он голодный целый день стоял на морозе, выслушивая разные мнения в свой адрес. Внезапно к его ногам шлепнулся небольшой аккуратный бумажный сверток. Мгновенно сунув свои деньги за пояс, Павел вскинул голову и буквально в 2 шагах от себя увидел удаляющегося неспешной походкой молодого человека в приличной одежде. Из его кармана, очевидно, и выпал этот бумажный сверток. Тут же, как из-под земли, возник другой молодой человек и с заговорческим видом кивнул Павлу. «Подними!» Павел не двинулся с места. От природы, не очень медлительный, в этот момент он вообще был отрешен от внешнего мира. Молодой человек глянул на глупый вид Павла, поднял сверток, окинув мельком сидящих поодаль пассажиров, и толкнул его. «Пойдем, посмотрим!» У Павла сразу возникло чувство внутреннего противления. «Это нечестно, ведь я же христианин!» Но, обняв как родного брата, парень уже вел его к выходу, что-то болтая. Павел шел рядом с ним, как овца на заклание, не смея поднять глаз от грязного пола и не имея никаких сил для сопротивления. Внезапно парень вытащил сверток и, приоткрыв его, продемонстрировал перед глазами Павла тугую пачку красных кредиток. «Раздербаним?» «Чего?» — спросил Павел с глуповатым видом. «Поделимся, говорю!» Доверительно, как самому близкому другу, предложил парень. Пройдя с 10 метров, они свернули к мужскому туалету. Парень опять резко вытащил сверток и силой затолкал его под куртку за шиворот Павлу. Тот обомлел. «Ну, теперь все. Я вор. Настоящий вор. А как же Бог?» Но мыслей об обращении к Богу за помощью у него не возникло. Он уже считал себя недостойным молиться и думал об одном – как выпутаться из этого положения. Был жгучий страх потерять то, что он совсем недавно приобрел, покаявшись перед Творцом и обретя его прощение. Теперь он думал, как избавиться от проклятого свертка. Они оставили позади привокзальные туалеты, и хотя прошли считанные минуты, Павлу казалось, что время остановилось. Вдруг попутчик дернул его за руку. «Не спеши!» Сзади послышался топот. Их нагонял тот молодой, простаковатого вида парень.
Запыхавшись и облизывая пересохшие трясущиеся губы, он заговорил: «Хлопцы, видайте мои гроши, я загубив 1000 рублей, вы их взяли, мне люди сказали». «Ничего мы не брали. Ты гонишь, хлопец?» — взъелся на него новый Павлов знакомый. «Ну шо так казати? Підемо за мною до милиции. Нехай вони тебе обшукають», — плаксиво заныл хлопец, обращаясь почему-то только к попутчику Павла. Тот с готовностью согласился и уже было прошел несколько шагов в обратном направлении, но внезапно, будто о чем-то вспомнил, он спросил у этого несчастного растеряхи: «Ты помнишь, какие у тебя деньги были?» Тот закивал головой: «А як же, конечно, помню, у пачки по 10 рублей були». Тогда, обернувшись назад, он направился к стоявшему поодаль Павлу. «Куда ты спрятал деньги?» Требовательно протянул за деньгами руку. Павел молча протянул ему все свои деньги. Лицо парня выразило удивление. «Да здесь же одни рубли!» «Сколько?» 150. Почти беззвучно пролепетал Павел. «Это все?» «Все!» — выдохнул он. Парень взял ворох разномастных бумажек, отделив на ходу несколько рублевок, он сунул их Павлу. «На, возьми! Обождешь меня здесь!» Небрежно, но строго повелел пройдоха, и те оба как-то быстро стали удаляться в сторону вокзала. Если до этого в голове Павла еще ворочалась мысль, что нужно бы решительно достать сверток из-за шиворота и вернуть его этому деревенскому растяпе, то теперь он считал, что дело сделано, и ничего не вернуть. Хотелось просто исчезнуть, провалиться сквозь землю. Перейдя через дорогу, он свернул во дворы, сунув руку за шиворот, достал подозрительно легкий пакет с небрежно нарезанными полосками какой-то газеты. Это была обычная кукла, которой пользуются разные мошенники, прозванные кукловодами. Стало ясно, что двое из них и встретились сегодня на его пути. Не чувствуя вечернего мороза, он снял свою видавшую виды шляпу и начал молиться. Лицо горело, и в этот момент он почувствовал, что, несмотря на преступление, Бог не оставил его. В одно мгновение пелена спала с глаз, и все происшедшее высветилось в нормальном свете. Не нужно было обладать особым умом, чтобы в подошедшем к нему парне с первого взгляда, даже по знакомым наколкам и блатному жаргону, разглядеть обычного мошенника, решившего подзаработать. Раньше таких людей Павел определял за километр, но тогда и они признавали в нем своего. Несомненно, что такое затмение явилось в результате его непродуманных действий. Горя стыдом и раскаянием, Павел возвратился на вокзал и поехал домой. Благо, мошенники оставили ему денег как раз для этой цели. Впоследствии, размышляя над событиями того дня, он понял, что все, что он делал, было совершено под влиянием незрелых чувств, а не разума, и поэтому осталось без Божьего благословения, о котором он и не просил. Остальные газеты он бесплатно раздал во время евангелизационного служения и в дальнейшем старался не полагаться на свои возбужденные эмоции в молитве, спрашивая Божью волю в отношении совершаемых дел, а затем уже прибегал к помощи рассудка. Так он учился следовать словам Христа: «Даром получили, даром давайте» — Матфея 10:8. Глава из неопубликованной повести «Тихий саботажник» печатается с разрешения автора Петра Павлюка, Украина.

0: надежды. Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Стихи Татьяны Абакумовой. «Сквозь мрак и темноту». От жизни не уйдешь, не спрячешься от горя, не скроешь жгучих слез, не утаишь тоску, не выгонишь из сердца холодного, пустого, того, что поражает порог и суету. Не выгонишь, не спрячешь, доколе не пробьется росток любви обильный сквозь мрак и темноту, доколе не прольется порог любви всесильной, вселяющий надежду и светлую мечту.

коварное и злое не спрячется в улыбке, завистливый и алчный не утаится взгляд, не скроешь грех за тенью случайностей, ошибок, от тайных помышлений не убежишь назад. От глаз людских не спрячешь неверие и упорство, лукавых вожделений не утаишь следы. Когда ж потом заплачешь, то будет слишком поздно, и слезы сожаления растопят все мечты. Господне око вечно над всем его творением, оно пронзает сердце, вникает в каждый взгляд. Задумайся серьезно, хотя бы на мгновение, отбросив то, что люди по сердцу говорят. Иди дорогой узкой, Господь дарует силы, среди земных препятствий управит путь твой сам. Он верных пилигримов восставит из могилы, разбив оковы рабства, проводит к небесам.

Переезд. Последние звуки минувших прощаний, мажорные всплески, минорная грусть. О, Господи, как тяжело расставание с друзьями и церковью. Как я боюсь чужих голосов, изучающих взглядов, знакомых мелодий, но спетых не так, как сердце привыкло, как врезалось в память, как долго я буду еще вспоминать. Родные места, фонари при дорогах, высокие сосны заснеженных гор, знакомую пыль у родного порога и каждую складочку шелковых штор, родного собрания, хор и площадку, цветы на рояле, на клавишах пыль, общение, лагерь, костер и палатку, где летом обычно разбор проходил. Мне долго еще не забыть отголосков знакомых мелодий, обрывков молитв, звучащих в собрании тихих и громких, и слез покаяний до боли родных. Знакомое небо, такое чужое, так долго еще не устанет внимать молением скорби, печали и вздохом о том, что как трудно от сердца отнять. О чем-то жалею, чему-то я рада, течет, продолжается мертвая жизнь, в которой, по сути, так мало мне надо, чтоб рядом хоть кто-то б мог молвить аминь.

Тихие беседы. Прикосновение. Есть три рода верующих. К первому относятся ожидающие движения воды, ко второму – ожидающие прикосновения, к третьему – стремящиеся прикоснуться. Ожидающие движения воды. Прообраз первого рода верующих находим в начале 5 главы Евангелия от Иоанна. В стихе 2 описывается купальня Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В этом месте нельзя было увидеть небо, так как над головой была крыша. Там не было солнечного света, но была гнетущая атмосфера мрака и боли. Там лежало великое множество больных, слепых, хромых и иссохших. Стих 3. Какая мрачная картина! На что же надеются эти люди? Они ожидали движения воды как результата предполагаемых визитов ангела Господня. Стих 4. Так бывает с некоторыми христианами сегодня. Они находятся в постоянном ожидании чьего-то движения. Там будет семинар, тут конференция, потом лагерь. Эти люди не обращают свои взоры к Господу, но надеются больше на визиты Его ангелов, проповедников из других городов. Они, дескать, приедут и принесут глоток свежего воздуха. Активно служить своей церкви в таких случаях не досуг. Воевать с дьяволом тоже пока не следует торопиться, так как на следующей конференции могут предложить более эффективную, а главное, модную молитвенную методику. Эти христиане из разряда духовно больных, слепых и хромых, которые иссыхают от ожидания какого-то движения воды в другом городе, но не желающих двигаться в служение своей церкви. В еще худшем состоянии человек находится в болезни 38 лет. Стих 5. Он уже и движения воды не ожидает. Он просто лежит и ропщет на невнимание людей, но не имею человека. Стих 7. Впрочем, он, похоже, не уверен, нужно ли ему теперь исцеление. Недаром Иисус задал ему странный, на первый взгляд, вопрос: «Хочешь ли быть здоров?» Стих 6. Ответ этого человека Иисусу напоминает традиционные жалобы некоторых верующих на то, что в их собрании нет любви, что никто из служителей не обращает на них внимания и не хочет о них позаботиться. По этой причине они тоже не хотят никому помогать. Вот такой замкнутый круг, крытых ходов, где люди не привыкли смотреть на небо.

ожидающие прикосновения. Христиане второго рода – молодцы. Они ожидают помощи не от человека и даже не от ангела, а от самого Господа. Они верят, что для решения любой их проблемы достаточно только одного прикосновения Господа. Матфея 8 глава 3 стих. Иисус коснулся его, и он тотчас очистился от проказы. Матфея 8 глава 15 стих. И коснулся руки ее, и горячка оставила ее. Матфея 20 глава 34 стих. Иисус прикоснулся глазам их, и тотчас прозрели глаза их. Марка 8 глава 22 стих. И приводят к нему слепого и просят, чтобы он прикоснулся к нему. Луки 18 глава 15 стих. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Луки 22 глава 51 стих. Иисус, коснувшись уха его, исцелил его. Особый интерес вызывает Марка 7 глава 32 по 35 стихи. Здесь к Иисусу привели человека с двойной проблемой — глухотой и косноязычием. Но в руках Иисуса было достаточно силы для решения обеих проблем. Здесь есть прообраз духовного исцеления. Если позволишь Господу прикоснуться к твоему сердцу, оно обретет духовный слух. Ты пробьешься сквозь потолок крытых ходов и научишься слышать голос с небес. Ты будешь узнавать его среди всего многоголосия мира. Овцы знают голос его. Иоанна 10 глава, 4 стих. Важно позволить Иисусу прикоснуться и к нашим устам, чтобы никакое гнилое слово не исходило из них. Ефесянам 4 глава, 29 стих. Это важно потому, что смерть и жизнь во власти языка. Притча 18 глава, 21 стих. Дождаться прикосновения Иисуса — замечательный способ изменить свою жизнь.

стремящиеся прикоснуться. Но есть путь еще превосходнейший. Он в том, чтобы не ждать, когда Иисус придет к тебе, но самому идти к Нему, чтобы ты смог прикоснуться к Нему. Марка, 3 глава, 10 стих. Имевшие язвы бросились к Нему, чтобы коснуться Его. Какое интересное и сильное слово «бросились». Оно указывает на отсутствие всякого сомнения у людей в предстоящем решении своей проблемы. Они решительно устремляются в руки того, в ком увидели ответ и решение. Естественно, надо понимать, что бросаться и устремляться к Иисусу можно и нужно не только ногами, но прежде всего сердцем. Иногда следует приложить немало усилий, чтобы пробиться в присутствие Божье. Но причина не в Боге. Он-то всегда рядом и пообещал, что не оставит и не покинет нас. Причина в нашей лени или в суетности, или в сомнениях. Из-за этого мы не можем сосредоточиться на молитвенном общении с Господом, направить к Нему и сердце, и душу, и разум. Точно так же мы можем сидеть рядом с собеседником, но не слушать его рассказ, не замечать, что в его глазах из-за того, чтобы мы заняты в это время своими мыслями и чувствами. Иногда нужно преодолеть не только внутренние, но и внешние барьеры, связанные с мнением людей о нашем вероисповедании, с семейной ситуацией, с физическим недомоганием и тому подобным. Вдохновляющим примером преодоления служит женщина, болевшая кровотечением 12 лет. Измученная болезнью, она, наконец, перестала слушать советы друзей и врачей и говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к краю одежды его» — Матфея, 9 глава, 21 стих. Обратите внимание на трудности, которые ей пришлось преодолеть ради одного прикосновения к Иисусу. Первое. Крайняя слабость пришла еще в худшее состояние. Марка, 5 глава, 26 стих. Второе. Непробиваемая стена людей. Народ теснит тебя. Марка, 5 глава, 31 стих. Третье. Барьер стыда из-за своей болезни, делавший ее нечистой в течение 12 лет. Четвертое. Риск быть осмеянной или даже побитой. Научимся же у этой женщины пробиваться к Иисусу, преодолевать страх, потерять из-за своей веры уважение друзей или благосклонность начальника, отбрасывать стыд, побеждать лень и сомнения. Тех, кто дотягивается до Иисуса своей верой, Он почти особенным вниманием, как Он сделал это с прикоснувшейся к Нему женщиной. Среди тесноты и шума Иисус не пропустил это прикосновение. Он остановил всю процессию, чтобы видеть ту, которая сделала это. 5 глава, 32 стих. Думаю, Он хотел не только увидеть ее, но и показать ее всем вокруг для примера нам. Он хочет видеть и отметить таких дерзновенных богоискателей, кто прикоснулся к моей одежде. 5 глава, 30 стих. Иисус ждет и сегодня. Кто следующий? Потапов, Россия.

подарок в обычный день. Всегда с радостью и благоговением открываем очередной номер и не можем оторваться, пока не дочитаем до конца. Сколько разных судеб, сколько горя и слез на этой грешной земле. Но в то же время и сколько явлено Божьей милости. Читая часто, хочется молиться о тех, кому тяжело. Бывает, и плачешь с теми, кто плачет, а бывает, и искренне радуешься за тех, кто нашел свое счастье и радость в Боге. Я одна из ваших обыкновенных читателей, не писателей. Честно говоря, и раньше хотелось написать, но как-то смущало то, что я-то ведь на самом деле не особо умею выражать свои мысли на бумаге. Вот январь 2006 года. Пришли праздники. Прошло Рождество, Новый год. Позади все поздравления и подарки. Начались обычные дни, будни. И в один из таких обычных дней мы получаем конверт. И просто чудо! Какой это был прекрасный подарок в самый будничный день! Красивая открыточка, а внизу сообщение, что сестра Лидия С. дарит нам подписку на газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Радость и благодарность наполнили мое сердце. Ведь так хотелось иметь журнал и газету, и на этот год. Хочется искренне поблагодарить Бога за Его заботу и любовь к нам, за таких чудных сестер, как Лидия. Сестра Лидия до своего переезда в Германию была членом нашей небольшой, очень молодой, только начинающейся церкви в одном небольшом городке Литвы. Жила Лидия тогда в 15 километрах от этого городка. Познакомившись с этой семьей, мы, нас было очень мало, помещались все в легковушку, стали посещать семью Лидии. Но прошло время, и Лидия с семьей уезжает в Германию. Как было тяжело, и так нас мало, и те уезжают. Но судьба человека от Господа. Пришло время, и состоялось то, что определено им. После переезда из нищеты да в изобилие, сестра наша совсем не изменилась. Сердце ее так и осталось добрым, заботливым, чутким, любящим и жертвенным. Она постоянно помнит о наших трудностях и проблемах. Живя в Германии очень скромно, она помнит о тех, кому хуже живется, чем ей, и помогает, чем только может. Церковь у нас понемногу начала расти, появились детки, и каждый год на Рождество и Пасху Лидия радует наших детей подарочками. Прошло еще немного времени, мы еще немного подросли, и она, как эта бедная вдова, все, что имела, собрала и отдала. Отдала Господу, подарила церкви автобусик, о котором мы так просили Господа. И хочется от всей нашей церкви еще раз поблагодарить эту очень скромную, простую, но великую в Божьих глазах женщину. Мы молились о ней и просим, чтобы и вы, дорогие читающие эти строки, вспомнили эту сестру в своих молитвах, так как у нее тоже есть свои проблемы и трудности. Муж еще не верующий, детки, хотя уже и взрослые, но еще не все в Господе. Она с любовью заботится о своей старенькой маме, хотя сама имеет очень слабое здоровье. Перенесла много операций и теперь имеет группу инвалидности. Молитесь, чтобы Бог укрепил ее силы здоровья, чтобы Божье благословение постоянно было над ней и ее большой семьей.
Также хочется попросить вас, дорогие читатели, дорогие дети Божии, молитесь и о нас, о нашей молодой церкви, чтобы Господь сам нас вел, учил, наставлял, чтобы мы познавали истину, стояли в ней, чтобы, несмотря на трудности, продолжали Божье дело и были верны в малом. Мы молимся и просим, чтобы Господь усмотрел и дал нам место для служения. Просим, поддержите нас в этой молитве. Мы просто верим, что по молитве Бог все может сделать. Поэтому и просим, молитесь за нас и нашу, пока еще небольшую, но любящую Бога Церковь. Любовь, Карл Смит, Литва.

и адвокаты не помогли. Очень болит мое сердце о доченьке, которая осталась в России. Мы, родители и родные, все в Германии уже 10 лет. Много я хлопотала и адвоката брала, чтобы ее забрать сюда. Но ничего не получается. Море слез, пролитых мною, и ночей бессонных, известны одному Богу. Дочь не сдала тест. Плохо говорит по-немецки. Жила в Сибири, мы помогли ближе перебраться к нам, в Калининградскую область. Муж у нее умер. Прошло уже 4 года. Внучка замуж вышла. Теперь дочь одна живет в доме без хозяина. Очень скучает. Церкви у нее нет в деревне. Работы тоже в деревне нету. В огороде все садит, и мы немного помогаем. Господь на мои молитвы не отвечает. Я и не отрицаю, что я грешная. Очень прошу, помолитесь за мою дочь. Она тоже верит в Господа Иисуса Христа. Я ей Библию отвезла. Она тоже, как многие женщины, одинока в 45 лет. Не грусти, дочурка, о своей судьбе. Бог распорядился быть тебе вдове. Время пролетит, ведь мы встретимся опять, и тогда обнимешь свою родную мать. Не грусти, дочурка, на Бога уповай. Он защитник вдов всех, ты не забывай. Ангела пошлет он охранять тебя. Что бы ни случилось, у тебя беда. Богу помолися, ты от всей души. Будет он с тобою на жизненном пути. Крест нести поможет, слезы все отрет. Он ведь сам все может, великий наш Господь. Коли мы на Бога будем уповать, сможем в это время все же устоять. Фрида Кем.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады предложить вашему вниманию передачу «Евангельские истины». Тема сегодняшней программы – проблема страха. Вначале прозвучит песня.

0: 9-летней девочке Варе родители разрешили провести субботу и воскресенье у дяди и тети. Вечером перед сном тетя помолилась с ней и, пожелав ей спокойной ночи, тихонько вышла из комнаты. Через минуту она снова вернулась и, внимательно прислушиваясь, прошла мимо двери. Вдруг ей показалось, что она слышит сдержанное всхлипывание. Быстро открыв дверь, она увидела горько плачущую девочку. «Варя, почему ты плачешь?» — спросила тетя. «Я боюсь темноты», — выговорила она сквозь слезы. «Как же так, Варя? Ты же дома тоже спишь в темной комнате», — пыталась ее успокоить тетя. «Да, но дома моя, мне знакомая темнота», — возразила Варя. Да, ее темнота была другой, и ее не страшило. Днем она играла в своей комнате и знала все игрушки и предметы, которые в ней находились — кукла, медвежонок, ящик с игрушками и так далее. Эти предметы окружали ее и ночью в темноте, и поэтому она не боялась. Но здесь, у тети, в комнате с незнакомой ей мебелью и предметами, была чужая темнота.
1: Нам всем знаком детский страх.

Знаем, что дети по-другому воспринимают окружающий мир, чем взрослые. В детском страхе есть своя логика, которую следует учесть. Страх – проблема не только детей, но и взрослых. Возможно, мы не боимся темноты. Тем не менее, в большей или меньшей мере мы все испытываем страх. Страх перед неизвестным будущим, страх потерять рабочее место, страх перед катастрофой, голодом, болезнью, смертью и так далее. О проблеме страха будет сегодня речь в беседе Ивана Петерса, но перед этим прозвучит песня.

Недавно нас дома посетила одна женщина. Мы с ней уже давно знакомы. Но это посещение было особенным. Она была у врача и теперь в страхе ожидала результат врачебного обследования. 2 недели ей надо было ждать, и она боялась того, что болезнь ее будет опасной. Она боялась рака, потому что симптомы ее болезни позволяли делать этот вывод. Женщина эта верующая, и мы с ней долго беседовали и читали Библию. Конечно, в такой обстановке нелегко давать советы или наставления, но на протяжении беседы она успокоилась, и мы вместе молились о том, чтобы Господь дал ей силы во время ожидания и приготовил ее физически и душевно к принятию результатов исследования. И, дорогие радиослушатели, я думаю, каждый из нас на протяжении своей жизни попадал в подобные ситуации. Это чувство, оно внезапно появляется, увеличивается и овладевает в конечном итоге всем нашим существом. Да, часто мы чувствуем страх всем нашим телом. Но что это такое страх? Как чувство, оно известно каждому и очень тесно связано с чувствами печали и скорби. Но является ли страх знаком слабости или слабого характера? Правильно ли мы поступаем, если, например, говорим ребенку «перестань», действительный парень не знает страха? Или то знакомое, но прямо-таки глупое предложение «мужчины не плачут». Знаете, дорогие слушатели, наш Господь Иисус Христос тоже знал о страхе, об этом чувстве, которое часто внезапно появляется. После одной беседы со своими учениками о предстоящих ему страданиях и смерти, он, обращаясь к ним, сказал: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Эти слова Христа мы читаем в 33 стихе 16 главы Евангелия от Иоанна. И я благодарю нашего Господа за эти откровенные слова. Между прочим, в греческом тексте Нового Завета это место говорит не только о скорби. Слово это, точнее, следовало бы перевести словом «страх». Но все мы знаем, что без скорби не бывает страха. Страх тесно связан со скорбью. И сам страх является фактом, который мы не можем устранить. Он существует, и никакими методами мы не можем удалить его из нашей жизни. Поэтому и сам Иисус Христос ясно и откровенно говорит: «В мире будете иметь страх», или, как сказано в нашем русском переводе, «скорбь». Однако это предложение не единственное. Как во многих других местах Священного Писания, так и здесь Господь не только указывает на факт существования скорби, но сразу же говорит и о том, как мы можем найти утешение, ободрение и покой в те моменты, когда нами овладевает страх или печаль. «Мужайтесь, я победил мир», — говорит Иисус. И важно здесь заметить то, что Иисус говорит, что Он победил не скорбь, а мир. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Многие люди борются со страхом, пытаясь его преодолеть. Недавно в нашей ежедневной газете была статья о том, как дети в возрасте от 8 до 12 лет испытывали свое мужество тем, что пересекали автомобильную дорогу перед быстро движущимися машинами. Знаете, мы люди склонны к тому, чтобы скрывать такие чувства от других. Признаться в том, что мы чего-то боимся, нам часто стыдно.
Но Иисус в прочитанных нами словах не скрывает того, что мы будем испытывать это чувство. Он сам не скрывает этого, но в то же самое время говорит: «Я победил мир». Да, Иисус Христос не только лечит симптомы, как в этом случае скорбь или страх, но Он сразу начинает с причины страха. Причина эта является мир. «В мире будете иметь скорбь», — говорит Он. И действительно, мир, в котором мы живем, полон опасностей, которые причиняют нам скорби. Поэтому мы боимся и испытываем страх. Каждый ребенок знает, что такое страх, и он является в действительности частью нашей жизни. Я хочу выразить это положительной формой. Страх – это как голод и жажда. Он – естественное чувство человека и даже содействует нашей самозащите. Без страха мы бы давно уже попали в смертельную опасность и не заметили бы ее. Чувство страха, однако, побуждает нас остановиться, задуматься и принять правильное решение, чтобы безопасно жить или совершить то или другое дело. Страх нужен нам для самозащиты. Таким образом, страх является позитивным, то есть положительным чувством, даже если он, как, например, голод или жажда, не обязательно приятен. Жажда и голод причиняют нам боль. Страх производит в нас скорбь. И причины страха очень различны. Мы не будем в состоянии все их перечислить. И не каждый страх является опасным для нашей жизни. Часто мы просто боимся неизвестного, боимся будущего, мнения других людей, насмешек, поражений, позора или результатов принятого решения. Одни боятся одиночества, другие – разлуки, болезни, темноты или тишины. Дети испытывают страх, когда находятся одни в каком-либо помещении. Сколько раз мне приходилось уже успокаивать ночью моих детей, когда они, плача, выходили из своей комнаты в коридор. Было время, что они не могли заснуть в темноте. И во всех этих обстоятельствах было бы бесполезно ругать или упрекать их за то, что они боятся. Не представляйся, для страха нет никакой причины. Что ты расплакался? Такие и подобные предложения ни к чему не приведут. Наоборот, они могут повредить детям. Если родители ругают детей за то, что те боятся, то ребенок начинает бояться родителей. Страх его от упреков не прекращается, но к страху темноты прибавляется еще один страх. Он боится сказать отцу или матери о том, что испытывает страх. И это для ребенка, конечно, трудно. Детям нужны не упреки, а утешение и ободрение. Так именно поступает Иисус Христос. Он не говорит своим ученикам, что страх или скорбь – это знак их слабости или причина непостоянного характера. Нет, Иисус прямо говорит им, что они будут в этом мире испытывать скорбь, но сразу же дает им ободрение. Он говорит им, что Он победил мир, и поэтому ученики Христа могли рассчитывать на Его помощь на протяжении всей жизни в этом мире. Он сказал им, что будет с ними во все дни до скончания века. «Не оставлю вас и не покину», — говорит Христос. В общении с Ним мы можем побороть страх и скорбь. Как с прибавлением возраста у детей исчезает страх перед одиночеством ночью в одной комнате, так и верующий человек, возрастая в вере, преодолевает постепенно одну преграду за другой. Если вернуться к примеру о страхе детей, то можно привести и другую сторону.
Время от времени я делаю с моими детьми вечерние прогулки. Они наслаждаются этими прогулками, даже если мы идем ночью в темноте через лес, где почти ничего не видно. Но наоборот, каждый раз при таких прогулках они просят и умоляют меня, чтобы погулять еще немного дольше. Они не хотят идти домой. Почему они не боятся в таких случаях темноты? Потому что они не одни. С ними идет тот, которому они полностью доверяют. Если они хотят, то могут вложить свою ручонку в мои руки и таким образом идти по темному лесу. Псалмопевец Давид описывает подобные переживания в своих псалмах. Так, например, в 22-м псалме он говорит: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». И в 45-м псалме: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их». Знание о том, что рядом со мною идет кто-то, который сильнее окружающих меня опасностей, помогает мне преодолеть страх. Да, более того, страх в таком случае не только забывается на мгновение, нет, он исчезает, как исчезает туман под воздействием сильных, теплых, солнечных лучей. Страх, какого бы рода он ни был, уже почти побежден, если рядом со мною идет кто-либо, который обнимает меня своей крепкой рукой, и я чувствую, что могу на него полагаться. Многие люди и в настоящее время испытывают страх. Он является причиной многих заболеваний. Некоторые даже лишают себя жизни. И все это потому, что чувствуют себя одинокими. Они думают, что их никто не любит, их никто не понимает. Такое страшное одиночество может испытывать даже член большой семьи, если в этом семействе нет личной взаимной любви и теплого взаимопонимания. Если среди наших слушателей сегодня находятся таковые, то именно вам Иисус Христос предлагает сегодня самого себя. Если вы думаете, что вас никто не любит, или чувствуете, как будто все вас оставили, то одно я могу вам с уверенностью сказать: Иисус вас не оставил. Он доказал вам свою любовь тем, что ради вас лично оставил прекрасные небеса и стал человеком, чтобы быть с вами. Он умер даже вместо вас на Голгофском кресте. Да, именно для вас и за вас. Доказательство этому мы находим в Библии. В 8 стихе 5 главы послания к римлянам апостол Павел пишет: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Видите, Бог не ждал, пока человек со своей стороны станет добрым или безбоязненным. Нет, Он любит каждого человека без исключения. И любит Он нас таковыми, как мы есть. Он принимает каждого. Но если человек обращается к Богу, то с этого момента начинается в нем перемена. Верующий с момента своего покаяния пред Богом стремится вести жизнь, угодную ему. Он приходит от одного познания к другому и постепенно преображается в образ Христа. Иисус Христос ведь победил именно тот мир, в котором мы испытываем скорбь и страх. А раз Он победил мир,
то мы, идя с Ним, можем на Него полагаться. Мы можем вложить нашу руку в Его и таким образом идти по пути жизни. Он нас никогда не оставит и не забудет. Слушайте, что сам Бог говорит людям. В 15 стихе 49 главы книги пророка Исаии мы читаем его слова. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду вас». Этому обещанию вы, дорогой слушатель, можете верить. Слова эти не пустой звон. Они доказаны на деле, и миллионы людей могут об этом засвидетельствовать. Жить со Христом прекрасно. Он, как никто другой, знает нас, наши мысли и стремления, наши скорби и наш страх. И Он хочет, чтобы и вы вложили вашу руку верой в Его пронзенную на кресте ладонь. Тогда страх ваш будет побежден, а чувство одиночества навсегда исчезнет. С вами будет идти тот, который победил мир.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Три раза Иисус сказал самарянке, что Он один дает живую воду. Ни религия, ни политика, ни любовь, ни дружба, никто и ничто, кроме несравненного Спасителя Иисуса, не сможет утолить твоей душевной жажды. А кто принимает великий Божий дар, тот преобразуется в глубине своего сердца. Кто прежде жаждал, теперь сам становится источником, в котором бьет ключом живая вода, неся благословение другим. Такой человек теперь сам несет людям благодать, радость, любовь и другие плоды Духа Святого. Всякий, кто пребывает в нем, получает благодать на благодать и становится даром Божьим для многих людей. Самарянка чувствовала, что Иисус говорит с ней всерьез, а не как волшебник. Наконец, она попросила у Иисуса живой воды. Она признала свою нужду. Тем не менее, эта женщина все еще думала, что Иисус говорит о земной воде и желала получить такую воду, чтобы раз и навсегда утолить свою жажду и больше не ходить за водой среди унижающих ее людей и не носить на своей голове тяжелые сосуды. Молитва. Господь Иисус, Ты даешь живую воду. Утоли нашу жажду знаний, любви и истины. Прости и очисть нас от всякого зла, чтобы Дух Святой сошел на нас и жил в нас вечно. Да соделает Он нас источниками жизни, наполняющими людей от изобилия, излившегося в наши сердца Духа. Научи нас смирению, молитве, любви и вере. Вопрос 32. Что за Божий дар дает нам Иисус? Каковы Его особенности?

0: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 16 по 24. Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».
1: Сначала Иисус пробудил в самарянке жажду воды живой и желание обрести Божий дар. А теперь Он учит ее, что пока она живет во грехе, она не сможет принять этого дара. Примечательно, что Иисус не сказал ей грубо: «Ты блудница», но ласково попросил ее позвать мужа. Эти слова затронули ее самое слабое место, ведь она, как все женщины, мечтала о нежном и заботливом муже. Но вот теперь из-за своих грехов она осталась одинокой и униженной. Она не хотела, чтобы Иисус узнал всю правду, ей было стыдно. Она лишь пыталась защитить себя краткой фразой: «У меня нет мужа». Иисус согласился, что это правда, и дал ей понять, что все тайны сердца открыты перед Ним. Брошенная и одинокая самарянка искала любви в отношениях с мужчинами, но только сильнее впадала в грех. Прелюбодеяние приносит великое горе, оставляет неизгладимый след на совести человека. Особенно сильно прелюбодеяние поражает женщину. Она глубоко в своем подсознании на всю жизнь связана со своим первым мужем. После разлуки она еще долго томится по нему и мечтает счастливо жить в согласии с ним. Тогда она поняла, что Иисус не простой человек, а пророк. Глубоко в сердце она знала, что никто, кроме Бога, ей не поможет. Но она понятия не имела, где ей найти его, чтобы приблизиться к нему. В ее жизни давно не было молитв, она не совершала обрядов, она много лет уже не посещала религиозных собраний на горе за городом. Тем не менее, самарянка желала спастись и примириться с Богом. И вот теперь, когда Иисус пробудил в ней жажду очищения, Он нежно продолжал наставлять ее истине, что в первую очередь важно не то, где ты поклоняешься, но кому. Затем Он объявил этой богоискательнице, что Всевышний — наш Отец. Таким образом, Отец дарит ей спасение через познание сущности Бога. Он трижды упомянул имя Отец, в котором отражено Божие естество. Ни гениальность, ни благочестие не способны дать человеку познание Бога. Это возможно лишь верой в Иисуса Христа. Иисус дал самарянке понять, что, говоря «Отец», Он подразумевает именно Господа Ветхого Завета, а не какое-то иное божество. Самаряне поклонялись множеству идолам. Иудеи же знали, кто Господь, потому что Он открывался им много раз за всю их долгую историю и обещал им послать Спасителя из рода царя Давида. Наступал решающий этап в Божьем плане спасения. Ветхозаветная вера вскоре должна разойтись по всему миру. Начиналось время, когда поклонение Богу выйдет за стены одного храма, потому что сами верующие станут скинией, в которой поселится Божий Дух. Их жизнь исполнится поклонением и прославлением Бога. они примут Христа и получат Его искупление как полагающееся им законное право. Они вкусили жизнь, исполненную праведности, истины и чистоты, по действию Его великой силы. Отец Небесный обновил их. Поклонение изливается из их сердец. Они искренне восхваляют Бога. Бог прославляется, когда Его дети обращаются к Нему со словами «Отче наш, сущий на небесах». Бог есть Дух, а не какой-то безмолвный истукан или фантастический призрак. Он наш Отец. Мы познали природу Духа Божьего, любовь и долготерпение. Он знает, что мы немощны и не способны прийти к Нему. Поэтому Он Сам пришел к нам, очистил нас Своим жертвоприношением и приготовил нас, чтобы мы приняли Его Святого Духа. Бог всем сердцем желает иметь много детей. Он знает, что только Его дети могут поклоняться Ему в духе и истине. Итак, будем просить нашего Отца наполнить нас Своим Духом, благодатью и истиной, чтобы вся наша жизнь была ответом на Его любовь. Никто не может научиться сам по себе славить Бога. Иисус дал нам дар Духа. В Нем мы становимся верными поклонниками, радостными служителями и смелыми свидетелями. В Нем наша жизнь будет полна славы Божией и силы, исходящей от креста. Иисус очистил храм, чтобы установить непорочное поклонение Богу. Отец явился в Иисусе грешной женщине, потому что она исповедала свои грехи и возжаждала воды живой. Молитва. Отче наш Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты желаешь, чтобы мы поклонялись Тебе всем сердцем, освящали свою жизнь и восхваляли Твою благодать. Очисти нас, да будем мы угодными Тебе поклонниками. Сделай нас служителями, следующими за Сыном Твоим, который все время прославлял Тебя. Исполни нас духом молитвы, да будем мы верными исполнителями Твоего Слова. Вопрос 33. Что мешает нам поклоняться в духе и истине, и что помогает нам в этом?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Анкета. Фамилия – Сапоненко. А как зовут? Сергей. Учился? Был я школьником не очень много дней. Родной язык? Не ведаю такого языка. А, впрочем, счастье, бедах ли, один язык в веках. Профессия? Профессией, увы, не овладел. С рождения быть на пенсии мне выпал здесь удел. Семья? Сестра, родители. Другой, простите, нет. Такой в земной обители достался мне билет. Куда идешь? Да к Вышнему, к Христу, в мой дом родной. Все остальное лишнее, когда Господь со мной. Когда я немощен? Когда я немощен, тогда силен. Смысл этой истины я испытал всем сердцем. Был громкий мой от боли стон, кричала в снег душа, пытаясь отогреться. Но силы кончились, и в шепот крик, как снег, воду и пар весною превратился, а пар стремится вверх. Настал тот миг, когда моя мольба взлетела в небо птицей. Господь услышал шепот тот глухой, ведь шепот наш порой слышнее, чем гром оваций. Когда теряем мы опору под собой, то сможем на Христа всей жизнью полагаться. Мне дал Всевышний сил таких, что на земле никто и никогда вовек подать не может. И вам он хочет дать небесных сил, как мне. Но только прошептать «Спаси» вам нужно тоже. Среди стен. Стена, стена, пол, потолок, окно и дверь, а мир далек. Тик-так струится со стены. Вот так проходят мои дни. А ночью нудная тик-так стучит в висках. И только мрак лежит вокруг, но свет внутри горит предвестием зари. Стена, стена, пол, потолок, окно и дверь, как мир далек. Но близок Божий мир ко мне, он свет внутри и свет в окне. Освети. Темно, а снег в лицо летит, мороз и ветер, я один. Низги не видно впереди, я затерялся среди льдин. Господь, помилуй, освети. Иду к тебе на небеса, ползу, карабкаюсь, скребусь. Околки снег слепит глаза, и лед кует мне горе ус, а по щеке ползет слеза. Христос, я многое познал, ты знаешь это, ты со мной. Мне целый мир казался мал, и был до боли он большой, пока тебя я не встречал. Но, мой Господь, я устаю и не могу уж боль унять. Подай поддержку мне твою, веди от ночи в царство дня, где песнь блаженства воспою.
0: Сапоненко Сергей. Из-за колючей проволоки для меня страдания продолжаются. Здравствуйте. Мне бы хотелось немного пообщаться с вами и написать о своей жизни. Прежняя жизнь у меня начинается в 17 лет от роду, а заканчивается в колонии строгого режима. В один из зимних дней мама задала мне вопрос, хочу ли я в армию? И мой ответ ее шокировал, так как он был положительным. Через неделю она снова меня переспросила и услышала «да». Затем мама дала мне лист бумаги с перечисленными структурами РФ. Выбирай, куда хочешь. Прошло еще 3 дня. Меня вызывают в военкомат, где я прохожу комиссию на пригодность. И начались мои суровые будни. 20.12.1993 года, когда я попал в воинскую часть,
1: где меня переодели, форму, обучили, что надо делать и как правильно это делать. Усвоил материал быстро, но все же было тяжеловато, так как я был самый молодой боец военной части. Учебный центр закончился очень быстро, свободного времени было очень мало, катастрофически не хватало даже для писем. Вскоре пришло распределение, и я попал в спецподразделение ММГ, то есть это считалось элитное подразделение, выезжавшее в течение 5-6 часов в любой конец света НП горячей точки. Впервые наше подразделение было задействовано в конфликте 1994 года, когда с территории Афганистана начали вести боевые действия против таджикских силовых структур и мирных жителей. Я тогда понял, что такое горе и радость, и что все-таки Бог существует и помогает тем людям, которым требуется его помощь. И тогда, когда закончилась перестрелка, которая длилась больше суток, я увидел настоящее горе, много погибших молодых ребят и невинных людей. Мне до сих пор снятся сны того времени, что я ночью во сне разговариваю, стреляю, кричу. Тот ужас оставил клеймо мне на всю жизнь. Приехав с командировки, я получил звание сержанта и в том же 1994 году был направлен в Чеченскую республику, где мне снова пришлось столкнуться с убийствами, насилием и кровью. Но зло надо было как-то остановить, ведь люди, которые жили неподалеку, часто кормили меня и друзей. Мне не было страшно брать у них еду, и вовсе не от голода, а из уважения к ним. Но не все относились так хорошо. Но все же мир не без добрых людей. В общем, мне пришлось поневоле много что натворить такого, что до сих пор не укладывается в голове, что человек способен на такое. Например, когда у местных жителей стало тяжело с едой, а это были русские, они жили рядом, то муж взял в заложники свою жену и стал требовать продукты. Он был в преклонном возрасте, сошел с ума от пережитого и стал невменяем. Мне был дан приказ стрелять. После произведенного выстрела старик был убит, но его жена столько высказала проклятий в нашу сторону, что они до сих пор постоянно меня преследуют. До настоящего момента я не могу успокоиться и постоянно прошу Бога простить меня за те убийства, которые я совершил во время службы. С 1994 года, находясь в Таджикистане, я успел познакомиться с наркотиками и вошел в зависимость от них. И только благодаря моим некоторым друзьям я смог целиком и полностью избавиться от этого напастия. 13.11.95 я был ранен и чудом остался жив и здоров, благодаря молитвам и обращению к Богу. Находясь в Волгограде, в военном госпитале, мое здоровье сильно ухудшилось, и врач настаивал на ампутации ноги. Но вы только представьте, я молодой, и для меня это было как провал в жизни. Я пишу домой письмо, с большим трудом его отправляю, и через 3 суток за мной приезжают друзья. Без всякого разговора забирают с госпиталя и везут в родной город. Я не знал, что мне делать и как быть, но оставалось молиться, надеяться и верить, что Всевышний все видит, и если ему угодно, то все будет хорошо. Бог услышал слова моих молитв и помог остаться целым и невредимым. Но я опять попал в зависимость от наркотиков, практически не помню месяца и дня. Время летело, и я его не замечал. Спустя много времени, потеряв друзей и знакомых, я смог каким-то чудом остановиться от употребления этого ядовитого зелья. Я жил надеждой, что все станет на свои места. Прослужил я 4 года, и все же был уволен из-за этих проклятых наркотиков. Потерял родственников, мать, и единственным человеком, который меня любил и переубедил, была моя младшая сестренка Рада. Она меня очень любит и ценит до сих пор, иногда приезжает. Находясь тут, в колонии, я женился, обрел счастье, чего мне так сильно не хватало. С новой семьей я начал строить планы, со временем забрать к себе свою сестру. Но для этого надо подготовиться, ведь у меня нет ничего, кроме веры, надежды и любви. но я еще очень слаб духовно. Я боюсь, что за те грехи, которые я совершал, судьба будет наказывать, и мне страшно. Когда меня крестили в церкви, то по пути назад мне какая-то бабушка сказала: «У тебя пустые глаза и взгляд, сынок». К чему это было сказано и для чего, не пойму до сих пор. Я читаю вашу литературу «Евангелие за колючей проволокой», христианский журнал для заключенных. И во мне опять загорается огонек надежды и веры. И я благодарен вам за все, что вы делаете доброе людям, понимая их. И очень хочется обрести настоящих друзей, хоть где бы они ни были, чтоб поддержали хоть письмом. Я хочу рассказать поподробнее о своем пребывании в Чечне. И зоны это сделать невозможно. Мне осталось совсем немного, всего 37 дней, и я освобождаюсь 26.04.94 года. Но так как я хочу поддерживать с вами отношения, то оставляю вам свой домашний адрес. Россия, 34-65-54, Ростовская область, Усть-Донецкий район, поселок Черни, улица Лесная, дом 4. Колобок Алексей Владимирович. Пожалуйста, если можете, пришлите Слово Божье. Я нуждаюсь в Писании. А по местной церкви не знаю, будет ли там Писание. И есть ли поблизости, где я буду жить, церковь или нет. Так как протестантских церквей в этой области очень мало. Будьте благословенны. Да хранит вас Господь. Алексей.
2: Искушение. Испытание. Злострашнет ли кто из вас? Пусть молится. Иакова 5:13. Что значит злострадать? В словарях это слово, к сожалению, пропущено. Но мы находим ответ в самом же Слове Божием. Вот в Иакова 5:10 сказано ясно. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Терпеть обиды, унижения, всякие лишения от озлобившихся означает злостраждать. Так в Евреям 11, стихи с 36 по 38 рассказывается о страдальцах за правду, кто терпели озлобление от людей, были изгнанниками за истину. Вот такое страдание, когда терпят озлобление и называется злостраданием. Злострашдущему советуется молиться, потому что вынести все, что обычно приходится, нелегко, и своими собственными усилиями человеку не под силу. Апостол Павел торжественно заявляет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» Филиппийцам 4:13. Об искушениях и испытаниях в Слове Божием говорится довольно часто. Но поскольку многие малосведущие верующие значение этих слов смешивают даже значением слова «согрешение», то на этом нужно основательно остановиться. Сначала уточним, что такое испытание. Языковеды это слово объясняют так. Испытание – тягостное переживание, несчастье, ожогов. Испытание – переносить, терпеть. Переживать встречающиеся в жизни, случай, происшествие, бедствие, посланное провидением, искушение, вдаль. Приведем места из Слова Божия. Пострадают некоторые из разумных, верных Богу, для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени. Даниила 11:35.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава.

0: детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему:
1: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный».
0: И сказал Захария ангелу:
2: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных».
0: Ангел сказал ему в ответ:
1: «Я, Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время».
0: Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила:
3: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми».
0: В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве — Мария. Ангел, войдя к ней, сказал:
1: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою, благословенна ты между женами».
0: Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел:
1: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца».
0: Мария же сказала ангелу:
4: «Как будет это, когда я мужа не знаю?»
0: Ангел сказал ей в ответ:
1: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».
0: Тогда Мария сказала:
4: «Сия раба Господня, да будет мне по слову твоему».
0: И отошел от нее ангел. Встав же, Мария в дни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала:
3: «Благословенна ты между женами! И благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? ибо когда голос приведет,

0: его дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа.
1: И сказала Мария:
2: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святыми его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».
1: Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала:
0: «Нет, а назвать его Иоанном».
1: И сказали ей:
3: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем».
1: И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» — имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его. И он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили:
3: «Что будет младенец сей?»
1: И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря:
4: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира».
1: Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
0: Глава 2.
1: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел:
5: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
1: И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: –

0: Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу:
1: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь».
0: И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал:
2: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля».
0: Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его:
2: «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
0: Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его, и, увидев его, удивились. И мать его сказала ему:
3: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя».
0: Он сказал им:
4: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что у меня должно быть в том, что принадлежит отцу моему?»
0: Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков.
5: Глава 3.
0: В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее, Троханицкой области, а Лисане четвертовластником в Абилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит:
6: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие».
0: Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил:
7: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
0: И спрашивал его народ:
8: «Что же нам делать?»
0: Он сказал им в ответ:
7: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же».
0: Пришли и мытари креститься и сказали ему:
9: «Учитель, что нам делать?»
0: Он отвечал им:
7: «Ничего не требуйте более определенного вам».
0: Спрашивали его также и воины:
10: «А нам что делать?»
0: И сказал им:
7: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».
0: Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал:
7: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым».
0: Многое другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий:
6: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение».
0: Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиев, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Матафиев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Иаримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Мелиаев, Маянанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Боозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов Божий.
5: Глава четвертая.
0: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол:
11: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим».
0: И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол:
11: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
0: И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему:
11: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего».
0: И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
12: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
0: И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им:
12: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».
0: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили:
13: «Не Иосифов ли это сын?»
0: Он сказал им:
12: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме».
0: И сказал:
12: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина».
0: Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился и пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
11: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты! Святой Божий!»
0: Иисус запретил ему, сказав:
12: «Замолчи и выйди из него».
0: И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою:
14: «Что это значит?
8: что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят.
0: И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили:
14: «Ты Христос, Сын Божий!»
0: А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им:
12: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан».
0: И проповедовал в синагогах галилейских.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: В прошлой передаче мы начали изучение Евангелия от Луки и поговорили о том, чем оно отличается от других жизнеописаний Иисуса Христа. Исходя из того, что это Евангелие было написано для греков, в культуре которых всячески подчеркивалось значение человека, то, учитывая это, автор представил Иисуса Христа как совершенного человека. И все же он не был только человеком. О божественном происхождении Иисуса свидетельствует его необычное чудесное явление в мир. Наверное, вы уже заметили, что все великие повороты в истории человечества, описанные в Библии, совершались не обычным, а чудесным образом. Так, например, чудом было рождение Исаака, Бог чудесным образом явился Моисею в горящем кусте, Бог являл чудеса, защищая народ израильский от египтян и посылая им пищу в пустыне. Наверное, ни одно из значительных библейских событий не обошлось без чуда. Впрочем, так и должно быть, ведь в этом проявляется прямое вмешательство Бога в историю человечества. И тем более не должно было совершиться обычным образом пришествие в мир самого Бога. Поэтому сегодня мы тоже будем говорить о чудесах. Евангелист Лука начинает свое повествование с предыстории, с появления на свет предтечи Иисуса. Считается, что это произошло в небольшом селении Эйн-Карем в холмистой местности Иудеи. Поэтому многочисленные церкви, находящиеся здесь, связаны с историей жизни Иоанна Крестителя. Итак, давайте познакомимся с тем, что пишет евангелист Лука об этих чудесных событиях. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разбор первой главы Евангелия от Луки, которую мы начали изучать в нашей прошлой передаче. В прошлый раз мы рассмотрели только вступление, которое сам Лука дает к своему Евангелию. Сегодня мы переходим к самому евангельскому повествованию. Хронологически Евангелие от Луки начинается ранее всех остальных синоптических Евангелий. Лука начинает свое повествование с описания того, как архангел Гавриил возвещает рождение Иоанна Крестителя. Необходимо понимать, что до этого в течение более 400 лет небеса хранили молчание. И вот, наконец, Господь вновь обратился к человечеству. Прочтем 5 стих. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиева череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета». Родители Иоанна Крестителя звали Захария и Елисавета. Имя Захария переводится как «Бог помнит», а имя Елисавета означает «его клятва». Если сложить оба имени вместе, то получится «Бог помнит свою клятву». Спрашивается, когда именно Бог дал эту клятву и что это была за клятва? Ответ на этот вопрос мы находим в 88-м псалме в стихах с 35 по 38. «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Итак, Бог поклялся царю Давиду, что один из его потомков будет править этим миром вечно. Христос и является этим самым обещанным семенем Давида. И здесь мы читаем, что, помня свою клятву, Бог нарушает молчание, длившееся 400 лет, чтобы исполнить свое обетование. Читаем 6 стих. «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Обратите внимание, Писание сообщает нам, что Захария и Елисавета были праведны пред Богом. Можно спросить, в чем же состояла их праведность? Ответ очень простой. Они признавали, что являются грешниками, и потому приносили Богу положенные жертвоприношения. Однако этих людей постигла одна беда. У них не было детей, хотя оба они уже были людьми пожилыми. Для женщины в еврейской культуре не иметь детей было страшным позором. И Елизавета всю свою жизнь жила с этим позором. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Захария принадлежал к колену Левия и, будучи священником, должен был служить в храме. Читаем стихи с 8 по 12. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую руку жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него». Как священник, Захария совершал положенные обряды перед золотым жертвенником курений, местом вознесения молитв Богу. Это было время принесения вечерней жертвы, и Захария должен был возложить благовоние на жертвенник. Но внезапно перед ним предстал ангел. Интересно, что сделали бы вы, если бы ангел вдруг предстал перед вами? Я полагаю, что ваша реакция была бы в точности такой же, как реакция Захарии. Вы были бы смущены и испуганы. Представший перед Захарией ангел, а это был архангел Гавриил, возвещает ему о том, что у него будет сын. Прочтем стихи с 13 по 17. «Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Нет сомнений, что и Захария, и Елисавета молились о том, чтобы Бог дал им ребенка. Наверняка вместе с ними молились немало людей, которые просили у Бога дитя для этой пары. Спрашивается, откуда мы знаем, что они молились о ребенке? Ответ простой. Мы читаем, что ангел говорит Захарии: «Услышана молитва твоя, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секеры, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Здесь архангел Гавриил говорит, что сын Елизаветы и Захарии должен будет стать Назареем. Одной из отличительных черт Назарея было то, что он брал обет воздерживаться от употребления вина и крепких напитков. Назарей должен был находить радость во Святом Духе и в Боге. Собственно, каждый верующий человек должен черпать радость в Боге. Именно поэтому апостол Павел в послании к Ефесянам в 5 главе в 18 стихе говорит: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». В наши дни немало людей привыкли искать утешение в бутылке, и им непонятно, каково это – радоваться в Господе. Даже многим христианам требуется подобная внешняя искусственная поддержка для того, чтобы иметь силы жить дальше в этом мире. Но нам с вами нужно осознать, что Святой Дух может дать нам необходимые силы не только для жизни, но и для радости. «И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предъедет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Нам нужно понять, друзья мои, что, несмотря на то, что Иоанн Креститель пришел в духе и силе Илии, он не являлся Илией. Его задачей было лишь возвратить сердца отцов детям. То есть Иоанн должен был преодолеть этот разрыв между поколениями. Проблемой в наши дни является не столько тот факт, что между взрослыми и детьми пролегает пропасть, как то, что подобная пропасть лежит между взрослыми людьми и Богом. Если бы взрослые имели подобающие взаимоотношения с Богом, они сумели бы избежать многих проблем, которые существуют между ними и молодым поколением. «И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных?» Подумайте, друзья мои, мы видим, как человек, который, ко всему прочему, еще и является священником, обращается к Богу в молитве. Только что, стоя у жертвенника всесожжений, он молился, чтобы Бог дал ему сына. Но когда Бог отвечает Захарии через архангела Гавриила, что тот получит сына, Захария тут же спрашивает: «Почему я узнаю это?» Более того, Захария сразу же начинает возражать, что это невозможно, ибо он сам стар, а его жена в преклонных годах, хотя только что он молился о сыне. Подумайте, друзья мои, никогда вам не доводилось молиться подобным образом? Вы просите у Бога чего-либо, но сами при этом не верите в то, что Господь ответит на ваши просьбы. Собственно, в этом и состоит одна из причин, почему мы часто не получаем ответов на наши молитвы. У нас просто нет веры. Данная ситуация с Захарией является совершенно понятной и весьма обыденной, потому что и я порой молюсь точно так же, как Захария. Читаем далее 19 стих. «Ангел сказал ему в ответ: Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие». Божье слово несет на себе печать Бога и его власть. То, что говорю вам я или кто-то еще, является не столь уж важным. По-настоящему важно лишь то, что говорит нам Писание, ибо сам Бог обращается к нам через свое слово. Поэтому 20 стих говорит: «И вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Итак, Захария за свое неверие потерял дар речи. Друзья, неверие всегда должно быть немо. Дело в том, что неверующему человеку нечего сказать, а потому тот, в ком нет веры, должен молчать. Однако в наши дни немало людей громогласно возвещают о своем неверии, хотя им было бы лучше хранить молчание. «Пусть, — говорит тот, в ком есть вера в Бога и кому есть что сказать». Читаем далее стихи 21 и 22. «Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем». Весь этот отрывок кажется мне весьма смешным. Только подумайте, после 400 лет молчания Бог обращается к человеческому роду, но тот человек, который первым услышал голос Всевышнего, не желает верить. Захария жестоко поплатился за свое неверие. Постарайтесь представить себе, как Захария пытался объяснить собравшимся у храма людям, что именно с ним случилось, не имея возможности сказать этого. Как бы вы стали объяснять людям, что увидели ангела, не имея возможности высказать это словами? Просто представьте себе все те жесты, которые приходилось совершать Захарии в попытках объяснить свое состояние. Нет сомнений, что картина была достаточно комичной. Теперь читаем 23 стих. «А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой». Порядок служения священников в храме установил еще царь Давид. Все священники отправляли религиозные обряды в храме по очереди. Каждый из них служил в течение определенного времени, после чего уступал место другому, а сам возвращался домой на отдых. И таким образом священники в храме все время сменяли один другого. Однако по установленному порядку Захария вынужден был завершить срок своего служения, даже лишившись дара речи. Итак, 24 и 25 стихи. «После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: „Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми“». Елисавета в связи со своим состоянием оставалась в уединении в течение нескольких месяцев. И я полагаю, что ситуация была весьма забавной, потому что бедный, онемевший Захария вынужден был без конца слушать свою счастливую жену, которая постоянно твердила, что у них наконец-то будет сын. Далее мы читаем описание второго чудесного события этой главы. Возвещение грядущего рождения Мессии. Теперь события переносятся из Иерусалима в Назарет. Через 6 месяцев после того, как Гавриил появился перед Захарией, он пришел к Марии. Прочтем 26 и 27 стихи. «В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве – Мария». Обратите внимание, что 2 раза в этом 27 стихе Мария названа девой. В Писании совершенно однозначно утверждается, что Господь Иисус Христос был рожден именно от девы. Когда неверующий человек заявляет, что не верит в непорочное зачатие и в рождение Иисуса от девы, я ничего не имею против этого. Но если человек начинает утверждать, что Библия вовсе не говорит о рождении от девы, я начинаю возражать. Я скажу прямо, что тот, кто утверждает подобные вещи, либо является совершенно безграмотным человеком, либо плохо представляет себе основы анатомии человека. Следует помнить, что Лука был врачом, и неспроста именно он дает нам самое подробное описание всех деталей появления Иисуса на свет. Читаем 28 стих. «Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами“». В протестантских кругах часто принижают значение и роль Марии. Однако этот стих говорит нам о ее истинном положении, ибо ангел говорит: „Благословенна ты между женами“. Однако следует отметить, что Мария благословенна между женами, а не стоит выше всех жен. То есть Мария вовсе не была возвышена над всеми женщинами. Наоборот, она возвысила весь женский род. Такова ее роль, друзья мои. Мы знаем, что женщина принесла грех в этот мир. Но нужно помнить, что именно женщина ввела в этот мир Спасителя. Читаем 29 стих. «Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие». Мария смутилась, услышав слова ангела. Всякий раз, когда сверхъестественное касается обыденного, человек испытывает страх. Одна моя знакомая как-то сказала мне, что она не верила в духов и привидений, пока своими глазами не увидела привидения. Я полагаю, что реакция Марии была в чем-то сходной. Поверьте, если бы вы увидели ангела, вы с полным правом могли бы испугаться. Я лично был бы страшно напуган, увидев пред собой небесного посланца. Итак, стихи с 30 по 33. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Это совершенно понятный язык. И эти слова трудно истолковать как-то иначе. Те, кто отрицают факт непорочного зачатия и рождения Иисуса от Девы Марии, не верят также и в то, что Господь однажды воссядет на престоле своего отца Давида. Однако нет сомнений, что все написанное здесь имеет буквальный смысл. Иисус действительно будет править над домом Иакова, и его царство будет вечно. Теперь 34 стих. «Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю?» Как мы видим, Мария была первой, кто усомнился в возможности рождения Иисуса от нее. Она сама говорит ангелу, как будет это? Надо сказать, что мы и по сей день не знаем, как именно это произошло. Однако Лука приводит нам ответ Гавриила. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Ни один мужчина не имел никакого отношения к рождению Иисуса Христа. Мы читаем в книге Левит, что, родив ребенка, женщина делалась нечистой, потому что приносила в этот мир еще одного грешника. Но ангел говорит Марии, что ее чадо будет свято. Результатом союза мужчины и женщины является ребенок, обладающий греховно-человеческой природой. В 50-м псалме, в 7-м стихе, Давид говорит: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». И лишь посредством непорочного зачатия и рождения от Девы Марии Бог привел в этот мир своего святого Сына. Вот почему сын Марии был особенным человеком. Вы, конечно, можете отрицать факт рождения Господа Иисуса от Девы Марии, если вам этого хочется. Если вы не являетесь верующим, будет вполне естественно не верить в это чудо. Однако, если вы скажете, что вы верите в рождение от Девы, будучи неверующим, меня это сильно разочарует. Если вы не христианин, вы просто не должны верить в непорочное зачатие. Однако утверждать, что Библия ничего не говорит о рождении Иисуса от Девы, вы не вправе, потому что это не так. А знаете, почему этот младенец будет наречен Сыном Божьим? Потому что он и есть Божий Сын. Помните, что Лука, будучи врачом, подходит к своему Евангелию с научной точки зрения. Лука говорит, что он исследовал жизнь Иисуса из Назарета и пришел к заключению, что Иисус – это Бог. Лука приходит к тем же заключениям, что и апостол Иоанн в своем Евангелии, хотя использует он при этом совершенно иной подход. Лука использовал простой и понятный язык для того, чтобы рассказать о своих находках. И если мы не можем понять этого, нам нужно изучать первоосновы. На этом мы закончим сегодня. В следующий раз, друзья мои, мы завершим изучение первой главы Евангелия от Луки. Всего вам доброго, до новых встреч!
0: Сегодня мы говорили о праведной чете Захарии и Елисавете, которые просили у Бога детей. И Бог даровал им не просто сына, а того, кто стал предтечей Господу. Апостол Павел говорит, что Бог может дать намного больше того, о чем мы помышляем. И Он делает это. Неудивительно, что Захария вначале усомнился в том, что должно произойти чудо в их жизни. И как наказание за неверие, он был поражен немотою. Доктор Маги справедливо говорит, что неверие всегда должно молчать, уступая место тем, кто верит. Можно не верить в непорочное зачатие Иисуса Христа, но ведь первой, кто в этом сомневалась, была сама Мария. На ее вопрос ангел ответил простым объяснением, и Мария поверила ему, хотя до конца не понимала сказанного. Мы видим, как важно верить, пусть даже и в необъяснимое, если оно исходит от Бога. Да и как ограниченный человеческий ум может постичь действия Божьи? Книга Иова, которая считается древнейшей книгой Библии, содержит многочисленные высказывания, иллюстрирующие эту мысль. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь», — говорит Господь Иову, задумавшему вопрошать Бога. «Кто положил меру ей, если знаешь? И кто протягивал по ней вервь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее?» Конечно, Иов мудро ответил на это. «Вот я ничтожен, что буду отвечать тебе? Я полагаю руку мою на уста мои». Так и здесь. Кто может возразить против воли Божьей? Мудр тот, кто принимает ее и доверяет Богу во всем, что он делает. Такими мудрыми были Захария, Елисавета и Мария. Давайте проверим себя, доверяем ли мы Богу.
2: Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.

0: дивный и великий, в лучезарной славе нет конца твоей державе. Милость всеблагую изливай обильно на детей своих всесильной. Оживляй, укрепляй, чтоб, идя юдолью, быть нам мира солью.
1: Проповедуй небо, чудеса создания, всю премудрость мироздания. Большее светило животворным светом согревай ты всю планету. Месяц, луг, звездный круг, славьте всеблагого Господа святого.
0: В радости сердечной, о душа ликуя, пой в восторге «Аллилуйя!» Всем дает дыхание Царь превознесенный. Ниц поди к ногам пронзенным. Бог, Творец, наш Отец, славь Его сердечно здесь и в жизни вечной.
1: Кто взыскал дар жизни, кто нашел спасение, вознеси благодарение. Аминь, аллилуйя! Бог открылся в Сыне, совершив подвиг в Палестине. Он нас спас, близок час. Отшумят метели, мы достигнем цели.

0: Некто сказал так.
1: В благодарности сокрыта великая сила. Чем больше мы Бога благодарим, тем сильнее мы становимся духовно.

0: «Мне есть за что Христа благодарить», — скажет христианин.
1: Вечная жизнь во Христе Иисусе — основание великой радости и бесконечной благодарности верующего человека.

0: Прославим дружно благодать и мудрость Иеговы, что падших, грешных оправдать послал Он миру Слово. Творец миров, благой Господь, для нас земную принял плоть и спас от рабства тленья.
1: От века и на все века Творец Твоя держава, от бывших пленников греха звучит хвала и слава. Твоею жертвой спасены, Твои мы, дочери, сыны, через Твой голгофский подвиг.
0: Ты не оставишь свой народ на вражье поругание. О, наш незыблемый оплот, мир, радость, упование! Как мать лелеешь ты детей, рожденных смертью твоей, любовью всеблагою.
1: О, вы, познавшие Христа, искупленные кровью, пролитые с скорбного креста, хранимые любовью, все благодарностью горя за подвиг Господа Царя, воспойте «Аллилуйя».
0: И вы, заблудшие в грехах, опутанные ложью, взглянув на Господа в слезах, познайте милость Божью. За вас Бог Сына осудил, на крест страдания пригвоздил. Примите дар спасения.

0: Желаем вам, дорогие друзья, искренней радости во Христе Иисусе, а также за все благодарить.
1: Да благословит вас Бог!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Аннушка не знала, как ей уйти со своим узлом, а бежать с таким грузом было вообще невозможно. Она знала лишь, что кое-какие вещи спасла таки для соседки. Когда девушка вышла на кухню, она положила узел на стул, чтобы самой немного отдышаться. Она вся дрожала. Смелости у нее было явно маловато. Лишь сочувствие к несчастной придавало ей решимость. Как только дело было сделано и она оказалась дома, силы ее оставили. Она положила руки на стол, склонила на них голову и заплакала. «Аннушка, что с тобой случилось?» Услышала она вдруг озабоченный голос Матьяса. «Ах, это вы, дядя! Вы здесь? Слава Богу!» Вздохнула она облегченно. «Меня Илья послал? Но что это у тебя за узел и почему ты плачешь?»
2: «Я уже не плачу», — улыбнулась она сквозь слезы. «Зайдемте в комнату, чтобы не разбудить соседку».
1: Они зашли в переднюю. Там Аннушка все рассказала Матьясу.
2: «Мне стыдно, что я такая трусиха. Хорошо, что он спал. А если бы он проснулся? Он, наверное, избил бы меня, как тетю», — сказала она, дрожа всем телом.
1: «Господь тебя сохранил», — ответил Матьяс, глубоко вздохнув и погладив девушку по голове. Он с ужасом представил себе, что кто-то бы мог схватить ее за эти прекрасные шелковистые волосы.
3: «Значит, ты спасла не только одежду, но и ценные бумаги соседки?»
2: «Думаю, что это так».
1: Девушка достала узелок и подала его хозяину. Он раскрыл его и проверил содержимое.
3: «Небольшое богатство у нее, бедной», — определил он, свернув все в пакетик и положив его в шкаф к своим бумагам. «Пора, наверное, готовить обед», — сказал он немного погодя. «Но чтобы не потревожить нашу гостью, сходи-ка к Ужеровым и попроси бабушку сварить что-нибудь для нас. А я сейчас пойду посмотрю за соседом. А его жене ты с Божьей помощью позаботилась. Но что с его бедной матерью? Может быть, он и ее обидел? Подожду только, пока ты придешь от Ужеровых».
1: Аннушка скоро вернулась. Бабушка не только согласилась приготовить для них обед, но и обещала прислать для соседки чашку куриного супу, который она как раз варила для Степана. Аннушка застала Матьяса уже не одного. В передней на скамье сидела бабушка Сенина и плакала. Она поведала, где пряталась до сих пор. Рыдая, призналась, что она видела, как сбежала сноха от ее разбушевавшегося сына. Когда в доме все утихло, она все же не осмеливалась пойти посмотреть, что там делается. Потом Сенина видела, как пришла Аннушка и как она ушла с узлом. Старушка восхитилась ее смелостью. Увидев Аннушку, она поняла, где прячется ее сноха. Подождав еще немного, она, наконец, осмелилась оставить свое укрытие и поспешила сюда. Трудно утешить мать, которая сама испортила сыночка своим отношением к нему. Сделав из него кумира, она во всем потакала ему, скрывая ото всех его проступки. Но теперь она уже не пыталась оправдать его, и горькое чувство вины повергало ее в отчаяние. Янковский прочитал ей из книги пророка Исаии и объяснил, что даже если грехи ее и сына будут как багряная, кровь Иисуса может убелить их, как снег, и простить их.
2: Аннушка предложила бабушке кофе, который у Жеровы передали для больной, зная, что кофе подкрепит бедняжку, которая от горя ничего не могла есть. Потом Янковский отправился к своему соседу. Когда он вошел в комнату, Егор Сенин уже сидел, потягиваясь на краю кровати. Волосы его безобразно свисали, он зевал, урча и подвывая. Лицо его было бледным и опухшим, глаза словно остекленели, но он уже протрезвел. Янковский поздоровался.
4: «Вы что, сосед, только встаете?»
2: «Да, заикаясь, оправдывался сапожник.
4: «Я вчера поздно лег. Что вам от меня нужно? Вы можете мне подбить подошвы к этим сапогам?» «Пожалуйста, хоть сегодня». «Хорошо, они мне завтра нужны. Подошвы у меня дома». «Вот соберусь и приду за ними». «Придите, пожалуйста, поскорее. Мне нужно идти на луг».
2: Янковский ушел, а Сенин сел за стол и задумался. Проснувшись, он подал голос, но никто не откликнулся. Осмотревшись в комнате, он понял, что из женщин здесь еще никого не было.
4: «Я был пьян, и они убежали, но они придут».
2: Он умылся, причесался и пошел в кладовку. Там у них было еще немного квашеной капусты. Он напился рассолу, чтобы угасить внутренний жар, и поспешил к соседу. Во дворе он встретил Янковского с сапогами в руках.
4: «Может быть, вам лучше не заходить?»
5: «Это почему же?»
2: – удивился сапожник.
4: «Присядем на это бревно. Я вам скажу, почему».
2: Они сели, и Янковский начал рассказывать, как Аннушка на кладбище нашла некую женщину, как она ее приютила и что эта женщина теперь у них на кухне лежит и спит. Янковскому не нужно было называть имени этой женщины. Сенин понял, о ком шла речь, так как вдруг вспомнил все, что произошло ночью и утром.
4: «Я посмотрю на нее и узнаю, так ли все, как вы рассказываете!»
2: – воскликнул он, рассердившись и вскочив с места.
4: «Хорошо, но не забывайте, что входите в мой дом, где вы никому не можете причинить зла».
2: Непривычно строгий тон испугал мужика. Он тихо вошел на кухню как раз в тот момент, когда Аннушка меняла повязку на голове его несчастной жены. Он увидел изуродованное, опухшее лицо, услышал болезненные стоны жены и, как все пьяницы, тотчас начал оправдывать себя. Он, дескать, был пьян, не знал, что делал, а она раздражала его своим недовольством и упреками. И почему же она раньше не ушла? Ведь смогла же она потом убежать. Но Янковский завел его в комнату и закрыл дверь.
4: «Напрасны ваши отговорки», – сказал он строгим голосом. «Вы вели себя хуже зверя. Ваша жена вся избита, на ее голове несколько ран, клоки волос вырваны с кожи. Знайте же, что у Жеровы оставили корыто с окровавленной водой, а Илья, не желая быть причастным к возможной смерти вашей жены, сразу же поехал за врачом. Так что скоро врач должен быть здесь. Уж он-то ваши извинения не примет. Слишком много свидетелей, чтобы скрыть это дело. А если у вашей жены приключится горячка, и она умрет, перед Богом вы уже ее убийца, а можете им стать и перед людьми. Безумный мир приписывает действиям пьяного смягчающие обстоятельства, но перед престолом Божьим вы не сможете оправдаться, ибо для него это грех, о котором написано. Пьяницы Царства Божьего не наследуют. 1 Коринфянам, 6 глава, 10 стих. И за что, собственно, вы так избили свою жену? За то, что она не отдавала вам последний грош, который вы хотели пропить? Мало вам, что вы свою мать сделали нищей, Да вы и сами закончите свою жизнь оборванцем и бродягой, которого после того, как он пропьет последние деньги, шинкарь выбрасывает на улицу. Если бы ваша жена готова была предстать пред Богом, то для нее лучше было бы умереть от жестоких побоев. Ее бы хоть по-человечески похоронили, прежде чем она по вашей вине станет нищей и ее похоронят на средства общины. Однако я этого не желаю, потому что сейчас вы ее убийца».
2: Сенин, сидевший до сих пор, подперев руками голову, вскочил.
4: «Не говорите, что она умрет и что я ее убил, иначе я сейчас пойду и покончу с собой».
2: «Ничего вы не сделаете», — ответил Янковский спокойно, загородив ему дорогу.
4: «Попросите свою мать, чтобы она с вами пошла домой и привела хижину в порядок. Смыла бы кровавые следы вашего поступка, которые обвиняют вас. Когда приедет доктор, мы вас позовем, и вы ему скажете всю правду. Мы на вас не заявим, и ваша мать, конечно, тоже. А жена будет молчать из-за страха перед палачом, из-за боли и стыда. Если ее раны не смертельны, Бог вас пощадит еще раз».
2: Когда мужчины вернулись на кухню, Сенин действительно попросил свою мать пойти с ним домой. После обеда пришел врач и сказал, что состояние бедной женщины очень опасно. Он обрадовался, узнав, что Янковский согласен оставить ее у себя, особенно когда Аннушка показала ему комнату, где хотели положить больную. С Сениным врач очень строго разговаривал. Он подтвердил слова Янковского и добавил:
4: «Хорошо, если ваша жена останется в живых благодаря Аннушке».
2: Врач предложил в случае ухудшения состояния немедленно доставить больную к нему, чтобы установить, нет ли у нее внутренних повреждений. Для Аннушки доктор нашел помощницу, невестку учителя, профессиональную сиделку из службы социального обеспечения. Та очень хвалила Аннушку, называла ее прирожденной сиделкой и жалела, что, закончив гражданскую школу, она не смогла продолжить обучение. Аннушка многому смогла научиться у своей помощницы. Правда, трудно сказать, кому из них двоих совместная работа принесла больше пользы. Аннушка не скрыла от девушки, как счастлива она со Христом. Сиделка была легкомысленным, но добрым человеком. Она лишь посмеивалась над отсталостью крестьянской девушки. И все же рассуждения Аннушки не оставили ее равнодушной. Из любопытства она по вечерам участвовала в домашнем служении. Этот Иисус, к которому они здесь обращались, был для нее чем-то совершенно новым. Особенно ее поразила мысль, высказанная Янковским, что Иисус, хотя и невидимо, живет с ними и слышит все их просьбы. Сиделка ценила Янковского как незаурядного человека, который духом и разумом своим значительно превзошел свое окружение. В его доме действительно старались жить так, как повелел Христос. Они приняли к себе бедную больную как родную сестру, и не только ее, но и этого несчастного пьяницу. Она слышала, как Янковский, когда староста Милов распорядился, чтобы жандарм взял сапожника под стражу, сказал: «Надо ли нам осуждать своего земляка, если он хочет исправиться? Не лучше ли дать ему работу, чтобы он добывал свой хлеб? Всем вам, умеренно пьющим, угрожает та же опасность – потерять человеческий облик. Когда-то и Егор Сенин пил умеренно, но уже его отец, кровь которого он унаследовал, был пьяницей. Так что и вы можете опуститься на эту ступень. Зародыш зла, совершенного другими, есть в каждом из нас, так как нет на земле ни одного праведного. Мы все блуждали, как овцы, всякий на своем пути. Господь же все наши грехи возложил на Иисуса Христа». И заровчане послушались и не пожаловались на Сенина. Они принесли ему много обуви для починки, так что сапожнику приходилось день и ночь работать, и он даже на улице не показывался. Лишь иногда он через сад прибегал в дом Матьяса и справлялся о своей жене. Егор Сенин был одним из тех, которых трезвыми и золотом не оплатить. За несколько недель он внешне изменился так, что казался новым человеком. Его нос уже не так блестел, и лицо не было таким отекшим. Каждый вечер он находил в себе силы прийти на молитву и сидел с опущенной головой на скамье возле двери. Как только вставали с молитвы, он исчезал из комнаты. Возможно, Егор приходил лишь потому, что односельчане пытались сохранить жизнь его жене. Но, может быть, нравственные правила истинного христианина Матьяса Янковского становились хотя бы частично убеждениями сапожника Сенина. Так размышляла девушка-сиделка, когда после нескольких недель, проведенных в заботах о жене Сенина, она, наконец, вышла с нею из дома. Вместе с доктором они доставили больную в окружную больницу, где врачи нашли у нее внутренние повреждения. Но благодаря своевременной помощи и хорошему уходу дело уже шло на поправку. Конечно, должно было пройти еще несколько недель, чтобы эта женщина совсем выздоровела. Девушка обегала все инстанции, и ей, как сотруднице службы социального обеспечения, удалось добыть для больной место в больнице на продолжительное время. Девушка хотела проявить не меньше любви к ближнему, чем Аннушка, которой Сенина была обязана спасением жизни. В мире всегда так. Кто-то выражает хорошую мысль, а другие ее воплощают в жизнь. И если кто-то совершает доброе дело, другие хотят его превзойти. Всходы дает не только злое, но и доброе семя, если оно посеяно вовремя. Так произошло и с добрым семенем, которое Аннушка посеяла в сердце Цили Сениной. Хотя эта женщина тогда не могла ни говорить, ни размышлять, она никогда не забудет, что увидела, ощутила и услышала. С благодарностью приняла она от Янковского Новый Завет, который подарил он ей перед отъездом. Серьезно поговорив с ней, Матьяс привел к ней мужа, искренне желавшего попросить у нее прощения. Горько заплакал Егор, и его горячие слезы растопили холод, отчаяние и горечь, сковавшие ее сердце. И она сказала: «Если Бог даст, и я поправлюсь, я к тебе вернусь, Егор, когда услышу, что ты за это время ни разу не был пьян. Если же будешь пить дальше, то не жди меня в своем доме. С пьяницей, который хуже зверя, я жить не хочу и не буду». В тот день, когда Циля Сенина рано утром уехала из родного Заровце в больницу, у Ужеровых была большая стирка. Они взяли с собой и белье Аннушки, и корзину Рашевых тоже поставили на воз, за которым смотрела бабушка Симонова. Эта стирка на берегу Вага была как веселый праздник. Дора и Аннушка под шум воды распевали песни. А в доме Янковского стало тихо и безлюдно, так как и тетушка Звара отправилась к реке, чтобы отнести прачкам завтрак. Только старик Звара во дворе складывал привезенные накануне дрова. Тут ему в руки попал старый улей, о котором Матьяс сказал, что он годится лишь на дрова. Звара приготовился уже его расколоть, но в этот момент вдруг забеспокоились свиньи в хлеву, и он поспешил к ним. Между тем Янковский, вернувшись из сада, взял топор и ударил по сгнившему дереву. Улей рассыпался, и из старых досок выпал конверт, но не пустой, а со старым пожелтевшим от времени письмом. Матьяс поднял его, рассмотрел и, отложив топор, ушел с письмом в свою комнату. Ах, как знаком был ему почерк на конверте! Так писала лишь одна единственная рука, самая дорогая на земле. Написано на конверте было немного, но каждую буковку, каждую строчку он прочел бесчетное количество раз. Как же это сокровище попало в один из старых ульев? Сидя за столом, он еще раз рассмотрел конверт и вдруг обнаружил, что письмо было адресовано в М. И оттуда почта переслала его в Заровце. Он не мог припомнить, чтобы таким путем когда-либо получал известие от своей любимой жены. Что-то вроде священного трепета овладело им, когда он разворачивал письмо. Оно действительно было от Марийки, притом такое длинное, она никогда не забывала указывать место и число. Но здесь было что-то не так. Она ему писала только после помолвки с ним. А здесь были обозначены незабываемый год ее смерти и день, когда ее уже не было в живых. На мгновение его рука с письмом опустилась, но потом он с жадностью начал читать. «Дорогой мой любимый Матьяс, ты, наверное, удивишься, увидев, откуда посланы тебе мои строки. Да, я здесь, у моей доброй приемной матери, и прошу тебя, приезжай ко мне, родной мой, как только получишь это письмо. Я хочу успеть проститься с тобой, если Господь призовет меня при рождении нашего ребенка. Я не могу уйти, не поблагодарив тебя за твою любовь. Правда, мы так мало времени принадлежали друг другу, но те последние 3 недели перед нашим расставанием были для меня раем на земле. В мой смертный час я буду вспоминать, как мы вместе сидели под соснами, будто Адам и Ева в райском саду. Приезжай, чтобы я еще раз могла прижаться головой к твоей груди, услышать твой голос и посмотреть в твои милые верные глаза. Я их любила больше звезд на небе. Я не жалею, что мне придется умереть такой молодой. Жаль только тебя». Но думаю, что смогу оставить тебе в утешение нашего ребенка. Об одном только прошу. Оставь его у моей приемной матери. Она с любовью воспитает его для тебя. Что ты будешь делать с бедной малюткой? Твоя мать уже стара, и если она меня не смогла полюбить, дитя будет ей в тягость. У моей матери ему будет так же хорошо, как было мне». Ты его всегда сможешь навещать и радоваться ему. Не хочу больше об этом писать, так как надеюсь тебя еще увидеть и обо всем рассказать. Я тебе лучше напишу, как я сюда попала. Удивишься, наверное. Я стирала на берегу Вага, и белье так быстро высохло, что мне удалось его с подводой отправить домой. Остался лишь узелок с детским бельем, которая, когда все ушли, я выстирала с любовью и не спеша. Ведь дома меня никто не ждал. Пока ветерок сушил мое белье, я лежала на траве. Так как я утром встала рано, мне захотелось поспать. К тому же у меня болели ноги и спина. Ваг меня будто убаюкивал, и я крепко заснула. Во сне я вдруг услышала голоса, и тут кто-то меня разбудил. Я открыла глаза. Надо мной сияли звезды и луна. Она показалась мне такой большой и ясной, будто появилась из Вага. Но был там еще и другой свет. Я присмотрелась и увидела, что к берегу Вага причален плот, на котором горел небольшой огонь. Вокруг огня сидели сплавщики, а один из них стоял передо мной. «Марийка, что ты здесь делаешь? Почему ты здесь спишь?» – спросил он меня. Я его узнала. Это был Иштван Уличный, мой школьный товарищ, о котором я тебе часто рассказывала. Ведь мы с ним были хорошими друзьями, как ты с Сусанной Ужеровой. Он, бедный, наверное, думал, что я стану его женой. Но когда все получилось иначе, он на меня не рассердился. Теперь он стоял передо мной испуганный, но все же и обрадованный, потому что увидел меня. Я ему рассказала, как здесь очутилась. Он спросил про тебя и, узнав, что тебя нет дома, предложил мне поехать со сплавщиками. Они только хотели привести в порядок плот, а ехать предстояло мимо моего родного дома, вниз по течению. Как я обрадовалась! Я так тосковала по моей матушке, а мое одиночество в будущем внушало мне страх. С тех пор, как ты уехал, твоя мать со мной не разговаривала. Пешком идти или ехать на вазу, чтобы навестить мою крестную, я уже не могла. Сам Бог услышал мои молитвы и помог мне. Ах, как хорошо мы плыли вниз по течению! Сплавщики охотно взяли меня с собой. Вместе с дядей Холовым ехала его старшая сноха Ева, моя бывшая соученица. Она мне сразу постелила в палатке, но сначала мы вместе поужинали. Так как было уже прохладно, а я весь день не ела горячего, суп с бараниной мне очень понравился, и приветливость сплавщиков и их забота обо мне были так приятны. Моя школьная подруга заботливо укрыла меня, и вскоре волны Вага унесли нас в мой родной край. Ребенком я часто смотрела вслед сплавщикам, когда они проплывали мимо дома Холовых, и думала, как прекрасно должно быть плыть вот так по реке. И теперь я это испытала. Поездка по ночной реке и в самом деле была похожа на сказку. Ах, Матьяс, это была такая чудная ночь! Сияли звезды. Я видела часть неба, потому что полог нашей небольшой палатки не был опущен. От ударов весел плот слегка покачивался. Иштван немного посидел около меня. Он сказал, что проведет этот плот, а потом уедет в Вену. Брат прислал ему билет на пароход, чтобы выехать в Америку, поэтому он так радовался нашей встрече. Мы простились навсегда, ибо неизвестно, удачно ли он переплывет океан, да и мне предстояло пройти море скорби. Когда он снова пошел к веслам, я попросила спеть те прекрасные песни, которые так часто слышала от сплавщиков. Песня понеслась на волнах. Огонь, разведенный Евой, потрескивал и освещал лица сплавщиков, особенно Иштвана, голос которого выделялся среди других, когда они пели. «О, знала бы я, когда смерть моя! Из мрамора гроб заказала бы я, льняным рушником повязала б его, у молодца слезы плелись на него». От печальной песни я заплакала. Глаза мои закрылись, и я во сне увидела большую воду, уже не наш Ваг, и эта вода унесла меня далеко от берега. На том берегу стоял ты. Ты протянул мне руки, но я не смогла перебороть волны. «Если я умру, — подумала я во сне, — тогда смерть меня вот так унесет от Матьяса. Но куда?» И вдруг я вдали увидела необычайный свет. Он раскрылся, как большие ворота, и из них вышел Сын Божий. Я знала, что это Он, но лица Его не видела. Признаюсь тебе, Матьяс, что мне бывало очень тяжело, когда ты уходил и оставлял меня одну, и я в своем одиночестве утешалась лишь Словом Божьим. Когда я жила еще дома, к нам иногда приходил продавец Библии, и моя Библия куплена матушкой у него. Это был очень добрый молодой человек, и он знал Господа и Его священное Слово. Он объяснил нам, как искать Иисуса Христа и как молиться. Он убеждал меня, чтобы я полностью доверилась Спасителю, который кровью своей искупил меня на кресте и омыл меня в своей невинной крови.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

В 9 главе книги пророка Неемии читаем следующие слова. «И сказали левиты, славьте Господа, Бога вашего, от века и до века. Да славословят достославное и превысшее всякого славословия и хвалы имя Твое. Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес, и все воинство их, землю, и все, что на ней, моря, и все, что в них, и Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются. И сделал Ты себе имя –

Возлюбленные, мы прочитаем несколько слов из последней главы Ветхого Завета. Это из пророка Малахии 4:2. «А для вас, благоговеющий пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеления в лучах его». Заканчивая оформление Ветхого Завета, Богу было угодно через Духа Святого еще раз напомнить великие обетования только для тех верующих, которые благоговеют пред именем Его. И в начале Ветхого Завета Израиль получил повеление через заповедь: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Исход 27 и Второзаконие 5:11. Упоминание имени Бога без основания или по суетности, как говорит Соломон в притчах, не останется ненаказанным, ибо этим нарушается заповедь Божия, то есть «не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Имя Бога дано для того, чтобы, как говорит псалмопевец, величайте имя Его во всех делах. А в первой книге Паралипоменон 16:10 сказано: «Хвалитесь именем Его святым». И чтобы призывать Его во всех нуждах и бедах наших. И как же нам не поступить, как говорит Асав в 49-м псалме, стих 15-й? «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Или, как говорит другой пророк, читаем Иаиля 2:32, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы найдем сотни раз на страницах Священного Писания, где говорится о величии и славе Божественного имени. Было время, когда патриарх Яков спросил Бога: «Скажи имя Твое», Бытие 32:29. И когда Господь Бог из потомков Якова образовал себе народ, то Господь дает повеление Моисею передать народу имя Божие. «Я есмь сущий, вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род». И чтобы народ помнил имя Бога, Господь избрал город Иерусалим, чтобы там пребывало имя Божие. Впоследствии Бог избрал одну из гор земли Мория, где затем был построен храм Божий. И об этом храме Бог говорит: «Мое имя будет там», то есть в храме. Третья книга Царств 8:29. Также и о народе израильском сказано: «Народ мой именуется моим именем», Даниила 9:19. В очах Господних имя имеет большое значение. Он даже переименовал некоторых из его верных рабов, как, например, Исаак стал Исааком, Авраам – Авраамом, Иаков – Израилем и так далее. Священное Писание сообщает нам, что не только эти перечисленные, но и все побеждающие и исповедующие имя Господа получат в вечности совершенно новые имена. Откровение 2:17. Но что с Израилем произошло, мы знаем. Сам Господь Иисус Христос сказал: «Они чтут Бога языком, но сердце их далеко от Него». И это состояние очень ярко выразилось перед очами всего человечества. Храм, в котором должно было обитать имя Бога, разрушен. Иерусалим, который Господь себе избрал, чтобы в нем пребывало Его имя, разрушен. Вместе с храмом в 70-м году нашей эры. Более того, можно сказать, что тогда же перестала существовать даже целая нация, то есть весь Израиль был рассеян по всему лицу земли почти на 19 веков. Незадолго до того, как храм, город, страна, народ были близки к погибели, Бог явил миру Сына Своего на Голгофе, который унаследовал имя превыше всех имен, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено. Бог во Христе Иисусе воплотился во плоти, явился в среду народа Своего. И именно в это время, когда Бог явил людям милость и спасение,
Имя Господне бесславилось более, чем когда-либо. Священники совещались не только, как обеславить имя, но и обладателя имени распять. И даже тогда, когда они сами стали свидетелями тому, что Господь действительно воскрес, они яро продолжали свою борьбу против Господа Иисуса Христа. Один из фарисеев после уверования свидетельствовал: «И я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос, и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже в чужих городах». Деяния апостолов 26:9-11. Весь Израиль был свидетелем, как именем Господа Иисуса Христа изгонялись бесы из людей одержимых. Этим же именем исцелялись больные. Именем Господа Иисуса Христа слепым возвращалось зрение. Хромые ходили, и мертвые воскресали. Имя, которое обесславил дом Израилев, о чем жалел сам Бог, ибо Он говорит у пророка Исаия 52:5-6: «Всякий день имя мое бесславится, поэтому народ мой узнает имя мое, и даже более, Богом всей земли назовется он. Я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли не искавшие меня. Вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим». Исаия 65:1. И это слово Бог исполнил. В языческом городе Антиохии верующие впервые стали называться христианами. Теперь и мы можем воскликнуть, как пророк Иеремия: «Ты, Господи, посреди нас, и имя Твое наречено над нами». На нас, язычниках, исполнилось предсказание пророков. Захарий 13:9. «Они будут призывать имя Мое, и я услышу их, и скажу: это мой народ, и они скажут: Господь, Бог мой».

будем возлюблены и хвалиться именем Господним, ибо оно велико и славно. И ныне, Боже наш, мы славим Тебя и хвалим Тебя, и хвалим величественное имя Твое, и мы прославим имя Твое. Напомним людям, что имя Иисуса спасительно и свято. Перед этим именем христианство благоговеет, ибо через него Бог дает зайти солнцу правды в сердцах наших. Через это имя Отец Небесный дает исцеление в лучах Его. Именем Господа Бога нашего Иисуса Христа мы отмылись от грехов наших, освятились и даже оправдались для жизни вечной. Величайте имя Его во всех делах, во всех временах и во всех народах. К Евреям 1:4 сказано: «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейше пред ними наследовал имя». Об этом же имени читаем в Деяниях апостолов 4:12. «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». И потому, пока есть день, будем, как написано в Священном Писании, взыскивать имя Его, восхвалять имя Его, призывать имя Его, благословлять имя Его, славить имя Его и ночью вспоминать имя Его, исповедоваться имени Его, петь имени Его, хвалиться и даже веселиться в имени Его. Невозможно перечислить огромное богатство, которое хранится и имеется в этом имени. Дорогие, мы живем в последнее время, и это то время, когда из среды народов явится лжемессия Антихрист. Он научит народы всеобщему отступлению через то, что люди будут хулить имя Бога. Но не забудем, что таковые те, которые отступят от истины, оставят свое имя избранным Господним для проклятия. Исаия 65:11-15. «Возлюбленные, у нас есть великая причина радоваться. Мы наперед знаем, что придет час, когда Господь явится в последний раз на землю перед тысячелетним царством. Тогда у Него будет на бедре великая надпись, не прежняя надпись, как та, что была на кресте царь иудейский, не те слова, что говорили многие распятые или воскресшие назарянины и так далее». Но прочтем их в Откровении 19:16. «На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». И пред ним преклонится всякое колено, ибо Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, возлюбленные, Господь дает каждому, побеждающему, новое имя, как сказано в Откровении 2:17. Потому будем и мы славить, хвалить и благодарить имя Всевышнего Бога нашего, ибо нет другого имени под небом, которым бы нам надлежало спастись. Ему, Сыну Божию и нашему Спасителю, Иисусу Христу, слава ныне и в день вечный. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Ллойда Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. Тема нашей передачи сегодня – «Ум, сердце и воля», часть вторая. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Послание Римлянам, 6 глава, 17 стих. Я хочу обратиться к этому стиху, продолжая наш разговор о причинах духовной депрессии и способах избавления от нее. Как мы уже убедились, духовная депрессия принимает множество различных форм. Можно с полной уверенностью утверждать, что человек, который считает, что стоит поверить в Господа Иисуса Христа, и все проблемы автоматически решатся, такой человек рано или поздно будет страдать от духовной депрессии. Когда на их долю выпадает тяжелый удар, эти люди беспредельно несчастны. Даже при умеренных житейских трудностях они впадают в глубокое уныние, потому что так и не составили себе адекватного представления о Евангелии. А еще есть люди, которые относятся к Евангелию просто как к чему-то хорошему и прекрасному. Мы приведены в эту дивную жизнь, в это духовное состояние по благодати Божией. Оно для них эстетически привлекательно. Оно задевает у них в душе какие-то струны. Когда они слушают его, то на сердце у них делается радостнее. Они чувствуют себя лучше.

Вы слушаете передачу «Беседы по душам», составленной по книге Ллойда Джонса Мартина «Духовная депрессия». Мы начали с того, что если вы думаете о Евангелии как просто о чем-то хорошем и прекрасном, или думаете, что все ваши проблемы будут решены, если вы поверите в Иисуса Христа, то рано или поздно вы будете страдать от духовной депрессии. Все эти виды ограниченного восприятия чрезвычайно далеки от того, чему учит апостол здесь, в Римлянам 6 главе 17 стихе. Это просто какие-то обрывки апостольского учения. Путь к правильной евангелизации лежит через полную передачу Божьей благой вести. Но люди говорят, что слишком заняты, или что не в состоянии уразуметь такие сложные идеи. Позволю себе напомнить вам, что Павел проповедовал Евангелие во всей его полноте рабам, то есть людям, которые работали по много часов ежедневно, без выходных, и которые в большинстве своем были чрезвычайно необразованы. И он давал им колоссальную и величественную картину истины во всем ее объеме. Евангелие — это не диета, предлагающая питаться мелкими кусочками. Оно по самой своей сути целостно. Оно охватывает всю жизнь человека, всю человеческую историю, весь мир. Благая весть говорит нам о сотворении мира и о Божьем суде, а также обо всем, что происходит и будет происходить между этими двумя событиями. Евангелие представляет полную и законченную картину мира и жизни. И причина неудачной или несчастливой христианской жизни многих людей заключается в том, что они так и не поняли эту универсальную всеохватность благой вести, не поняли, что она ко всему имеет отношение и что во всех обстоятельствах она может помочь. Не поняли, что вся жизнь человека должна попасть под ее воздействие. Евангелие по замыслу Бога должно контролировать все аспекты нашей жизни. Не осознав этого, мы рано или поздно, но абсолютно неизбежно почувствуем себя несчастными. Нам нужно проникнуться величием благой вести. Тогда она откроет для нас все свои сокровища и великие истины, и мы будем жить в соответствии со всем богатством ее истин. Мы не только не осознаем величие и целостность благой вести, но и не всегда понимаем необходимость полноценного ответа с нашей стороны. Я хочу сказать, влияние Евангелия должно распространяться на все стороны человеческой личности, изменяя ее. От сердца стали послушны тому образу учения, которому передали себя, говорит Павел римлянам. Человек — удивительное создание. Он одновременно и ум, и сердце, и воля. Это три основные составляющие человеческой души. И одно из величайших, прославляющих Евангелие чудес, заключается в его способности воздействовать на всего человека с мощью, с несравнимой ни с чем другим. Только это полное, целостное Евангелие с его пониманием жизни и смерти и вечности, только оно достаточно велико, чтобы вместить в себя и всего человека. Наши беды начинаются, когда мы перестаем понимать это. В своем ответе на целостное Евангелие мы частично. Некоторые люди отвечают на Евангелие только умственно. Оно их чрезвычайно интересует, но лишь как точка зрения, как философия. Они без конца толкуют то о христианском мировоззрении, то о христианском прозрении, то есть о поразительной проницательности и правдивости, с которым оно показывает тайны мира и человеческой души. Для них Евангелие — это чисто философское, интеллектуальное чтение. Они твердо убеждены и постоянно заявляют, что если бы только христианские принципы можно было бы применить в политике, производстве и прочих сферах жизни, то все наши проблемы нашли бы свое разрешение. Других людей Евангелие интересует только с богословской стороны. Они много и серьезно размышляют, но их жизнь от этого не меняется. Истина сама по себе, а жизнь сама по себе. Их душа
неорошаемая благодатью Господа Иисуса Христа, суха. Более того, часто они лишены самой элементарной человеческой доброты. Такие люди рано или поздно, но неизбежно, сталкиваются с серьезными духовными проблемами. Они становятся недовольными и несчастными. Очень печально, что когда такой человек умирает, то Евангелие, о котором он так много рассуждал и спорил, и которое даже защищал, ничуть не утешает его, потому что оно так и не проникло глубже ума, к сердцу и воле. Но существует и другой тип людей, у которых Евангелие затрагивает только сердце. В наше время такой вариант распространен чаще других. Эти люди чувствуют, что испытали эмоциональное освобождение. Они прошли через эмоциональный кризис. Я ничуть не хочу умалять их переживания, но в чисто эмоциональном опыте кроется совершенно реальная опасность. Часто такие люди имеют на своей совести какой-то особенно тяжелый грех. Они пытались забыть его, но память о нем продолжала преследовать их. Наконец, они слышат весть, которая, кажется, дает им освобождение от причины их страдания. Они с радостью принимают ее, и все вроде бы идет хорошо. Но они останавливаются на этом. Они хотели именно этого освобождения и получили его. Так может случиться, если человек, от которого они слышат благую весть, представит им Евангелие не во всей полноте. Это приводит к урезанному, ограниченному христианскому опыту. У таких людей есть только эмоциональный опыт – и больше ничего. А может статься и так, что человека по самой его природе тянет к мистицизму и оккультным явлениям, к какому-то иному миру. В наше время очень большой интерес к психическим феноменам и экстрасенсорике. И многие обращаются к Евангелию, потому что им кажется, что с его помощью они утолят жажду мистических переживаний, удовлетворят желание прикоснуться к чему-то, выходящему за рамки физического мира. Бывает, что люди духовно угнетены просто потому, что в свое время Евангелие затронуло их только эстетически. Их очаровала атмосфера церкви, цветные витражи, статуи, ритуалы, пение гимнов, музыка, проповедь, да любая из этих вещей. Жизнь обошлась с ними сурово, обстоятельства ожесточили их, но вот они приходят на какую-то конкретную службу и чувствуют, что почему-то им стало легче, как будто пришло утешение, и жизнь совсем не так плоха, как казалось. Человек почувствовал, что даже может быть довольным тем, что имеет. Это и все, чего ему хотелось. И он уходит, чувствуя себя счастливым. Однако рано или поздно наступит кризис. В этот день он обнаружит, что все это больше не действует и не утешает. Почему? Потому что он никогда ничего не обдумывал. Он удовлетворялся только чувством. Есть и другие, которые оказываются в этом незавидном положении, потому что ответили на призыв проповедника во время евангелистического собрания. Может быть, речь проповедника была очень яркой, или он обладал исключительным даром рассказывать трогательные истории, и люди откликнулись эмоционально. Но этим дело и закончилось. Их отклик был мгновенным, но, как часто бывает в таких случаях, без четкого понимания истины. Рано или поздно такие люди неминуемо окажутся в тяжелой духовной ситуации. Их постигнет депрессия. У таких людей горит какая-то искорка в сердце, но ум молчит, а часто, к несчастью, и воля. Они вполне удовлетворены, радуются своими эмоциональными переживаниями. Им хорошо, им спокойно и комфортно. Но они не размышляют над истиной, не делают волевого усилия, чтобы применить ее к своей жизни. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи «Ум, сердце и воля», часть вторая.

мы говорим о разных видах ограниченного вида восприятия Евангелия. Некоторые воспринимают его только умственно, некоторые — только эмоционально. И, наконец, жертвами духовной депрессии становятся люди, чья вера — одно только волевое усилие и больше ничего. Вполне реальна ситуация, когда людей убеждают принять христианство. Но мне кажется, что такое решение в пользу Христа равносильно отрицанию основного смысла тех слов Павла, о которых мы говорим с самого начала. Опять же, такое принятие решения часто случается в результате призыва проповедника. Если волю людей подвергать массированной бомбардировке, то воля некоторых из них обязательно поддастся напору. Люди примут решение, потому что их к этому призвали, потому что на них давили. И вот они принимают решение, но при этом им не всегда понятно, почему они это сделали. А позже у них возникают вопросы, и обнаруживается, что они не могут ответить на них. Позвольте мне выразить это в такой форме. Эти люди решают принять христианство вместо того, чтобы быть захваченными христианством. Они не догадываются об ограниченности собственных возможностей. Им незнакомо чувство, которое выражается словами «я больше ничего не могу сделать», «ты помоги мне, Боже». Им и в голову не приходит, что теперь все остальное не нужно, что к ним пришла истина, и они должны принять ее. Обращаясь к таким людям, Павел, по сути, говорит: «Разве вы не поняли истину? Как вы можете спрашивать, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Этот ваш вопрос показывает, что вы и понятия не имеете о том, что такое на самом деле благодать». Итак, вот некоторые из причин духовной депрессии. Но позвольте подчеркнуть, даже если влиянием благой вести охвачены только две из основных составляющих нашей личности, это плохо. Евангелие захватывает все стороны человеческой души. И если что-то осталось незатронутым, то еще раз обдумайте свою позицию. Вы от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Какая весть! Какое славное Евангелие! Оно способно полностью насытить ум человека, затронуть каждую струну его сердца и привести к идущему от всего сердца повиновению. Такова благая весть. Христос умер для того, чтобы сделать нас цельными и совершенными, а не только для того, чтобы спасти какие-то части в нас, чтобы мы стали гармоничными, а не кривобокими, кренящимися в одну сторону христианами. И еще, если не будет в нас этой сбалансированности, то неприятности возникнут и в более отдаленном будущем. Дело в том, что Бог создал нас целостными. Обратите внимание, Он вложил в нас три силы — ум, сердце и волю. Возможно ли нормальное существование этих трех сил в одной личности? Да, потому что Бог сотворил человека совершенным. Человек предстает перед нами во всем своем первозданном совершенстве в Господе Иисусе Христе. И цель спасения — привести нас в такое же совершенное состояние, преобразить нас согласно Его образу, чтобы последствия и следы греха полностью изгладились и уничтожились. И, наконец, позвольте мне указать, что эти три силы всегда должны идти в правильном порядке. Люди, о которых ведет речь Павел, прежде были рабами греха, но теперь они освободились от него. Почему? Они узнали истину. Затронуты были не только их эмоции и их сердце. Призыв был обращен и не к одной только воле. Нет, им изложили истину. Мы всегда должны располагать эти этапы в правильном порядке. А это значит, на первое место ставить истину. Апостолы были посланы не для того, чтобы изменять людей и чтобы их деятельность приносила какие-то результаты. Они были посланы проповедовать Евангелие, проповедовать истину, проповедовать и провозглашать Иисуса и воскресение.
Именно такие определения используются в Новом Завете. И если церковь не поставит истину на первое место, то неизбежно будут порождаться духовные уродцы. Христианин должен четко знать, почему он именно христианин, а не просто утверждать, что с ним произошло нечто необычайное. Он всегда должен быть готов объяснить, почему верит именно в это. Как сказано в первом послании Петра, «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Первое послание Петра, 3 глава, 15 стих. А если человек не в состоянии этого делать, то лучше ему сначала разобраться в собственной позиции. Христианин знает, почему он христианин, и относительно собственной позиции у него полная ясность. Он принял истину, которая просветила его. Он понял ее умом. Затем, увидев и поняв истину, он полюбил ее. Она тронула его сердце. Он увидел, что он собой представляет новыми глазами. Он посмотрел на свою жизнь и возненавидел ее. Если вы осознаете истину о том, что вы раб греха, то и возненавидите себя. Затем, узнав прекрасную и славную истину о любви Христа, вы захотите получить эту любовь, то есть затронутым окажется ваше сердце. Если вы видите истину ясно, то неизбежно должны почувствовать ее и сердцем. А это, в свою очередь, порождает огромное желание поступать в соответствии с ней. И тут в свои права вступает воля. Как раз это Павел и доказывает. Он говорит, ваши разговоры о возможности продолжать грешить – это что-то несообразное. Если вы осознали на самом деле, что вы теперь едины с Христом, соединены с Ним подобием Его смерти и, следовательно, воскресли вместе с Ним, то у вас язык бы не повернулся сказать что-нибудь подобное. Невозможно соединиться с Христом и в то же время спрашивать, оставаться ли нам в грехе? Неужели эта великая истина дает лицензию на продолжение столь привлекательных для меня прежде безобразий? Разумеется, нет. Это немыслимо. Человек, знающий и верящий, что он воскрес с Христом, неизбежно будет желать ходить в обновленной жизни вместе с Ним. Итак, я делаю окончательное заключение, говоря с людьми, проповедуя им, никогда не следует взывать прямо к сердцу. Еще скажу, что взывать прямо иногда не следует также и к воле. Это основной принцип, и о нем надо всегда помнить и во время личных бесед, и в ходе проповеди. Воздействие на сердце должно быть через понимание, в первую очередь ум, затем сердце, а уже потом воля. Мы не имеем права вести прямую атаку ни на свое собственное сердце, ни на сердце другого человека. Я знал людей, которые жили скверной жизнью, творили зло. И они находили ложное утешение к своему несчастью в том, что все еще способны плакать на религиозных собраниях. Значит, я не так уж плох, иначе не реагировал бы столь остро, доказывают они. Но это ложное заключение. Свою эмоциональную реакцию они вызвали у себя сами. Если бы это действительно было ответом на истину, то они не могли бы жить по-прежнему. Все изменилось бы. Истина воспринимается человеком благодаря величайшему Божьему дару – уму, способности понимать. Бог сотворил человека по своему образу и подобию. И не подлежит никакому сомнению, что самая удивительная и прекрасная часть этого образа – ум с его способностью постигать истину. Но упаси Бог кого-нибудь подумать, что на интеллекте все кончается – с интеллекта все начинается, но процесс должен идти дальше, вовлекая сердце до тех пор, пока и воля человека не сдастся. Только тогда он будет повиноваться, не скрипя сердцем и не под принуждением, но с желанием, которым охвачено все его существо. Христианская жизнь —
Это прекрасная, совершенная жизнь. Она захватывает всего человека. И человек с радостью окунается в нее, восхищенный и плененный ее красотой. Да сделает нас Бог христианами, все стороны души которых с одинаковой силой вовлечены в познание истины. Да сделает Он нас людьми, о которых можно сказать, по всему видно, они от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя».

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе, все наши уважаемые радиослушатели. В эфире радиопередача «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский. В сегодняшней и последующих наших радиопередачах «Луч надежды» я намерен обратиться к книге «Откровения Иисуса Христа» Иоанну Богослову. Предлагаю вам цикл проповедей на первые три главы книги «Откровения». Господь да благословит всех вас!

У микрофона Виктор Серпевский. Я веду передачи из Ванкувера, штата Вашингтон, и мне приятно иметь общение с братьями и сестрами по вере, которые желают изучать Священное Писание. Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на последнюю книгу Библии, на книгу Откровения Иоанна Богослова. Точнее, это откровение Господа нашего Иисуса Христа, которое дал Иоанну Бог, чтобы показать всем верующим людям, рабам своим, чему надлежит быть вскоре, как написано. Апостол Иоанн, верный ученик Иисуса Христа, любимый его ученик, оставляет нам удивительное слово. И, собственно, это слово не его, а слово самого Иисуса Христа, того, который был,

к семи церквам является и пророческим, потому что в этом пророческом слове мы видим раскрытие следующих одно за другим видоизменений характера Божьей Церкви. Но еще надо сказать и о личном значении. Личное значение тоже немаловажно, потому что это есть слово Отца своим ученикам, своим детям. Старец Иоанн пишет свое послание, которое принял от Иисуса Христа. Ему дано было проникнуть духовным взором в те небесные обители, которые ожидают нас, а также к престолу славы самого Господа Бога, а главное, будущего Великой Церкви Божьей. Итак, друзья мои, сегодня мы будем знакомиться с первой главой Святого Откровения. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав онное через ангела Своего, рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего, и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Иоанн семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, и был, и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей. Аминь. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель. Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобно Сыну Человеческому, облеченного в падир, и по персиям опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Но он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, — суть семь церквей». Итак, друзья мои, мы прочли первую главу Откровения святого Иоанна Богослова. Но прежде чем говорить о самой главе, давайте мы обратим внимание на немаловажный фактор, на те условия жизни,

первого века Римской империи, то есть тогда, когда еще жил Иоанн Богослов. Мы знаем, что в 14-й год после гонений Нерона Иоанн был сослан на остров Патмос при Домициане, императоре. Мы знаем об этом из повествований святого Иеронима. Иероним писал, как духовный писатель, многие исторические моменты связаны были с его именем. Он писал о Церкви Божией. Благословенный подвижник Евангелия Евсевий конкретно говорит, что автор этого послания или автор откровения никто иной, как сам апостол Иоанн, ученик Иисуса Христа и евангелист. Он же написал и три послания. Однако некоторые богословы думают, что откровение Иоанна было написано другим Иоанном, который имеет имя в богословской литературе как Иоанн Пресвитер. Этот человек жил в одно время с Иоанном и тоже жил в Ефесе. Но, друзья мои, я хочу верить, что именно так, как и написано, откровение святого Иоанна Богослова принадлежит к ученику Иисуса Христа. Пяти церквам из этих упомянутых семь церквей сказано очень строгое слово увещания с призывом к покаянию, чтобы каждая церковь, чтобы каждый ангел обратился к святому пути Господа. И лишь только две церкви, Смирнская и Филадельфийская, не получили никакого укора от самого Господа. Но об этом мы будем говорить в следующий раз. Из истории христианства нам известно, что во время Иоанна Богослова, то есть при его жизни, христиане испытывали особые трудности, потому что их сжигали на кострах, их распинали на крестах, их топили, их бросали львам, а также ссылали в далекие края. Из этого мы видим, что государство относилось к христианам не как к своим гражданам, а как к настоящим врагам. В такое время было написано Откровение Иоанна. А как жили раньше люди, первые христиане, которые еще не знали этих гонений? Вот, например, апостол Павел. Он называет себя римским гражданином. Он искал защиту от кесаря, от Нерона. И он не боялся идти в Рим для того, чтобы свидетельствовать о Господе. А апостол Петр в своем первом послании, второй главе, он призывает чтить царей. С 13 стиха мы читаем: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». И так далее. Мы читаем об этом во второй главе. В то время Рим был столицей империи. Многие люди стремились заполучить римское гражданство за большие деньги. Итак, Рим защищал своих граждан. А что же говорит Иоанн? А Иоанн говорит о Риме, как о матери-блудницам, которая упоена кровью святых мучеников. Смотрите, какая разница между словами апостола Петра, Павла и словами Иоанна. В чем дело? Какова причина такого слова? Дело в том, что в это время возник культ кесаря. Да, как нового бога. И каждый человек должен был в этой Римской империи один раз в году являться перед местной администрацией и возжигать щепотку фимиама, то есть благовоние, божественному императору, и возглашать: «Кесарь есть Господь». И за отказ возгласить такое слово, что кесарь есть Господь, всякий человек оказывался нелояльным, а потому он отправлялся на смерть. Еще при Павле и Петре этого положения не было, но уже при Иоанне это случилось. Отказ воскурить фимиам императору рассматривался как знаком нелояльности к самому императору и также к государству. Идея поклонения императору возникла у Августа Кесаря,
при жизни которого родился Господь наш Иисус Христос. Он разрешил поклоняться Юлию Цезарю, своему предшественнику. Я говорю «разрешил», так говорит история. Следующий император Тиберий, который правил после Августа до 37 года нашей эры, отказался от божеских почестей. И эту мысль о поклонении императору считал абсурдной. Но наступило время другого императора. С 37 по 41 год нашей эры империей правил Калигула. Это был сумасшедший эпилептик. Он требовал поклонения самому себе. Он считал себя богом на земле. Его сменил Клавдий, который запретил поклонение себе. После Клавдия стал Нерон, в жизни которого произошли большие события. Вы знаете из истории, что он сжег Рим. Вот как раз в его время и проповедовали Слово Божие апостол Павел и апостол Петр, которые к Риму относились положительно, потому что Нерон не настаивал на поклонение себе. За следующих 18 месяцев три императора сменились – Гальба, Аттон и Вителий. А потом пришло время Веспасиана, который не требовал себе поклонения, но в его царствовании был разрушен город Иерусалим в 70-м году. Его сын Тит не настаивал на поклонение себе или какому-то императору. Можно сказать, правлением Веспасиана и Тита закончилось время апостолов и первых отцов церкви. Остался в живых только один Иоанн. Иоанн Богослов, который при следующем императоре Домициане был сослан на остров Патмос. Он поставил памятник божественному Титу, своему брату, а потом сам себя объявил Богом. И он повелевал, чтобы молитва произнесена была следующим образом всяким приходящим в храм. «Наш Господь и Бог Домициан повелевает». Наступило, пожалуй, самое тяжелое время испытания для верных Христу людей. Каждый верный христианин отказывался бросить щепотку фимиама на возжигание жертвы. Друзья мои, за это каждый из них платил собственной жизнью. Его или бросали львам, или его сжигали, или его ссылали в другие края. Вот в таких тяжелых условиях жила церковь первохристианства. Но после того, как мы посмотрели на условия жизни первых христиан, давайте мы посмотрим на самого человека, который писал это святое повествование. Иоанн – ученик Иисуса Христа. Иоанн – писатель. Писатель семи церквам в Асии. Это тот человек, который возлежал на груди Иисуса Христа. Это тот человек, который прожил самую большую, самую долгую и благословенную жизнь. Это тот человек, который был пророком. Потому что в 10 главе, 11 стихе мы читаем, что откровение Бога, откровение Христа Иоанну, есть дух пророчества Иисуса. 245 раз этот великий человек в своем повествовании ссылается на Ветхий Завет. Особенно на пророческие книги. Откровение Иоанна – это, наверное, самая тяжелая книга из всей Библии. И потому ее изучение чрезвычайно важно, особенно для евреев и, конечно же, для Церкви Христовой. Церковь Христова имела агонию переживаний в это тяжелое время. Истинно верующим людям казалось, что скоро-скоро придет Господь. Они ждали конца неба и земли. Они верили в будущее, в великую славу Сына Бога, который должен принять Церковь в небеса. В 7 стихе мы читаем: «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдает пред ним», то есть перед Иисусом Христом, «все племена земные, ей аминь». Так заканчивается этот стих. Следующая мысль касается повелений Господа своему ученику. В 11 и 19 стихах мы читаем первые главы.
То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес и в Смирну, и в Пергам и в Фиатиру, и в Сардис и Филадельфию, и в Лаодикию. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Читающий книгу Откровения, конечно же, знает, что первая, вторая и третья главы принадлежат церкви, то есть в них рассказывается о церкви, или слово это касается непосредственно церкви Христовой. Но вот уже с 4 главы по 18 главу мы читаем о судах Божьих Израилю, об этом страшном семилетнем периоде, об этой последней 70-й седьмины Даниила. 19 глава рассказывает о радости на небе, о явлении царя царей. 20 глава повествует о тысячелетнем царстве, о белом престоле Господа Бога. Последние 21 и 22 главы говорят о новом небе и о предупреждении Господа «Се гряду скоро». Лично для меня первые три главы и четыре последних главы наиболее важнейшие из всего Откровения, потому что они говорят о церкви, о новом небе, о Господе. Конечно, людям интересно знать, что будет в будущем во время тысячелетнего царства или во время этих страшных переживаний, но все-таки для Церкви Божией важнее знать то, что ее касается непосредственно. Говорящий «се гряду скоро» открывает нам величайшую милость свою, и это немаловажная мысль. Помилование идет от самого Господа к нам через откровение Иисуса Христа. Из этого повествования мы знаем, что Он открыл любовь свою к нам, простым людям земли. Кроме того, Он принес нам манифест помилования через Евангелие и через свидетельство о спасении. Из этого откровения мы видим, что Он открывается всем, кто не отвергает Его своим неверием. И далее. Господь хочет, чтобы мы несли весть о помиловании тщательно, открыто и своевременно. Хочу рассказать один старый пример. Когда-то английский король решил помиловать 6 преступников, восставших против него. Он вызвал своего министра и заставил его написать грамоту помилования. Министр тут же вызвал секретаря, и грамота была написана и подписана королем. Но что же случилось далее? Король никак не мог найти покоя душе своей. Уже ночью он спрашивает министра, достигла ли моя грамота тех, которых должны казнить? Наверное, да. Министр спрашивает секретаря, а оказывается, тот забыл послать гонца. Чтобы исправить такую роковую ошибку, секретарь отправляет гонца. Казнь должна совершиться рано утром, но вот уже рассвет, ах, как бы не опоздать! Гонец спешит на взмыленной лошади к месту казни и кричит: «У меня в руках помилование самого короля! Помилование, помилование!» И когда гонец прискакал к месту казни, из 6 преступников 5 были уже казнены. Остался последний, и это помилование достигло его. О, если бы эта грамота пришла вовремя, тогда и те 5 могли бы остаться в живых, ведь король помиловал своих неверных слуг. Сегодня этим примером я хочу сказать всем нам, друзья мои. Господь помиловал нас всех. Он послал гонца в лице Сына Своего Единородного Христа Иисуса, и Он принес от самого Бога Своим Евангелием манифест помилования. Всякий, кого достигло это помилование, теперь освобождается от мук ада. Помилование принесло жизнь миллионам и миллионам людей. Образ Иисуса Христа Спасителя, давшего откровение Иоанну, несет великую радость грешному человеку. И всякий верующий в Сына Божия теперь имеет жизнь вечную, приняв это помилование. И сегодня мы держим манифест помилования в своих руках. И откровение Иоанна является частью этого манифеста. Друзья мои, изучайте это Слово Бога.
Господь ходит посреди семи светильников. Он подобен Сыну Человеческому, облеченному в подир, и сегодня представляется для нас Спасителем душ наших. Он держит в своей деснице семь звезд. Из его уст выходит острый с обеих сторон меч, который есть Слово Божие. И пусть это Слово Божие достигнет ушей многих и многих тех, которые еще не приняли Христа как личного Спасителя. Откровение Иоанна, откровение Бога человеку, лично каждому и всему человечеству в целом. Господь оставляет нам утешительное слово. Смотрите, что мы читаем в 17 стихе и ниже. «Он положил на меня, то есть на Иоанна, десницу свою и сказал мне, не бойся. Я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Сегодня Иисус Христос выступает перед нами уже не как страдалец за грех человечества, но как Спаситель, ободряющий и оживляющий нас. И когда мы держим в руках этот манифест помилования, сердце наше наполняется радостью и благословением, потому что Господь через Свое Святое Слово касается наших душ. Он первый и последний. Он был живой, но был умерщвлен по плоти. И Он теперь жив во веки веков и ожидает нас в вечности. У Него ключи ада и смерти. У Него есть жизнь, которую Он предлагает сегодня каждому верующему в Него. Ну а если кто еще не обратил свое лицо к Богу, кому еще не открылся святой Бог, вы можете в молитвах сказать о своем прощении. Вы можете в молитвах попросить Его, чтобы Он вам открыл эти чудесные истины, это чудесное откровение. Вы получите, друзья мои, через покаяние жизнь вечную. Вы получите наследие со священными. И пусть Господь благословит вас в этом. Слава за все! Богу нашему, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Люда Каратаева чистит картофель. Остальные занимаются уборкой квартиры. Также Мария Петровна, которая зашла к Каратаевым, чтобы потом вместе с ними пойти в церковь, помогает убирать.
1: Я больше не могу. Руки совсем испортила.
2: Ой, Людочка. Люда, ну что ты говоришь, руки испортила?
3: Люде хочется быть красивой. Ведь сегодня у Нины с Колей свадьба.
1: Правильно. Ты тоже хочешь быть красивой?
3: Да, хочу. Мне так нравится, когда в церкви праздник. Тогда все совсем по-другому, чем обычно. И все такие торжественные, милые.
2: Да, это так. Людочка, если ты устала чистить, давай поменяемся. Убери ты ванную, а я чищу картошку. Хорошо?
1: Да нет, мама, я уже чищу.
2: Нам надо уже кончать, а то опоздаем ведь на свадьбу. Да, давайте побыстрее.
4: Да, некрасиво будет, если опоздаем. И вообще зря ты, мама, еще эту уборку затеяла. Придем на свадьбу такими, что и праздновать не захочется.
2: Ну, Вадим. Ничего, я сейчас вот пол еще подотру и все. Остальное оставим на завтра, хорошо? Угу. Сережа, дай-ка ведро. О, спасибо. Вадим, положи-ка ягоды, которые принесла тетя Мария, вон там на столе, в морозильник, а то оттает туда.
5: Да, потом уже нельзя.
2: Сколько ты смородины принесла, Мария?
5: Ну, Господь нам дал.
4: А кстати, мама, ты знаешь, что в автомашинах применяется антифриз-гликоль? А вот в природе некоторые микроскопические растения, чтобы не замерзнуть, пользуются глицерином, который по химическому составу такой же, как гликоль. Его обнаружили также у насекомых, которые остаются живыми даже при 17-градусном морозе.
2: Да. Ах, вот в чем дело. Я всегда удивлялась, как это насекомые могут жить зимой.
3: А рыбы? Как они остаются живыми, когда вода замерзает?
6: Некоторые рыбы сами готовят свой антифриз и живут с его помощью. Даже в ледяных водах Арктики.
4: И некоторые деревья сохраняются даже при 40-градусном морозе, потому что в них содержится очень чистая вода.
2: Все, не знаю.
4: И нет ни малейшей пылинки, на поверхности которой мог бы образоваться лед.
3: А человек не может дышать под водой, если нет водолазного костюма и баллонов с кислородом.
2: Правильно, Верочка, ты знаешь.
6: А ты знаешь, Вера? Прежде чем человек придумал эти баллоны с кислородом, Небесный Отец уже дал такой аппарат водным жукам, которых называют водолазами. Они хватают воздушный пузырь и ныряют с ним под воду.
4: Да, надо же. И воздушный пузырь действует как легкие.
2: Ты смотри.
4: Он забирает у плавунца углекислый газ и выделяет его в воду. А из воды собирает для плавунца жука-водолаза растворенный кислород.
3: А как рыбы видят плавать в воде? Ведь вода в глубине моря совсем темная.
6: А у них есть лампочки.
3: И неправда.
4: Вера думает, что она во всяком случае ни одной рыбы не видела с фонарем под мышкой.
6: Правду я говорю. У них есть электрические лампочки.
3: И нет, ты просто обманываешь.
4: Нет, Вера, это правда. Люди гордятся, что придумали лампу накаливания, то есть электролампочку. А в природе лампочки уже давно светились.
3: У светлячка тоже есть лампочка.
6: Правильно, Вера. У светлячка красивый фонарик.
4: А еще есть такой червячок. Он как маленький поезд. У него сзади есть красные фары. И 11 белых или светло-зеленых освещенных окон.
2: Ну, чудеса, да и только.
5: Да.
3: Ты действительно правду говоришь?
4: Да. Добавок к этому, у них очень выгодный свет, так называемый холодный свет, который совсем энергии не израсходует.
3: Как интересно.
2: Да, просто удивительно. Интересно и удивительно, действительно.
3: Мама, меня сегодня муравей укусил в саду. Так жгло сильно.
2: Надо же! Ты, наверное, около муравейника проходила. муравейникам не надо близко подходить, Верочка. Муравьи защищают свой дом и поэтому кусают.
7: О, да вы как муравьи, быстро работу делаете. Вы сейчас уборка к концу подходит у вас.
2: Да, поздно пришел помогать нам. А знаешь, Павел, кстати, мы о муравьях и говорили сейчас.
7: А вы знаете, что муравьи возделывают землю, разрыхляют ее?
6: Знаем, Вадим рассказывал об этом.
4: Прямо не верится, как мудро они действуют, хотя никакого мозга не имеют.
7: О, видите ли, небесный отец вложил в них маленькие компьютеры.
2: Да.
4: Они умеют делать компостные кучи и выращивать в них грибницу для своего питания. Этот компост они готовят из листьев и своих испражнений.
7: Вот таким же образом из листьев и отходов и люди делают компост в углу своего участка.
2: Да.
4: Некоторые муравьи держат у себя целые стада тлей. Потом они доят из них жидкость, содержащую сахар или медяную росу.
2: Интересно.
6: Очень. Они даже строят для них свой хлеб.
2: Да ну, не может быть.
4: Правда? Но если такие муравьи, которые являются живыми складами, они сперва набьют свой живот медом или нектаром, так что надувается, как надувные шары. Потом зацепляются передними лапами за крышу своего муравейника и так висят, как живые склады.
2: Ну, не может быть, откуда ты такой вычитал?
4: В книге.
2: Интересно очень.
3: А что, другие муравьи приходят кушать этот мед?
4: Да, они гладят этого склад муравья за нижнюю часть туловища, и тот выдает им мед или нектар.
2: Вот, здорово. Интересно, правда. А знаете, я недавно прочитала, как ученые провели исследование муравейника. Они дали некоторым муравьям еду с таким цветным веществом в питании. И за короткое время оказалось, что уже все муравьи в этом муравейнике попробовали этого деликатеса. Ученые заметили, что у них в просвечивающейся задней части туловища такое же цветное вещество. Да, то есть кормили друг друга этим веществом. Это едой.
4: Ведь у муравьев такой закон, что если кто-то из них голодный, то он просит пищу у другого при помощи своих усиков. Когда другой срыгивает часть своей еды ему.
2: Надо же.
8: Вот чудо.
2: В таком случае муравьи действуют как церковь, да. Так ведь и каждому верующему нужно бы поступать. То есть делиться со своим духовным питанием и благословением с другими верующими и с другими людьми.
7: Правильно. Никто не может быть счастливым в одиночестве. И недолго он может насыщать себя из сокровищниц Божьих, если не будет передавать полученного другим.
2: Это точно, так, да. Ведь недаром Библия тоже нам советует идти к муравьям и учиться у них.
7: Да, Библия советует ленивому человеку. Пойди к муравью, ленивец. Ну, помните такое место?
2: Да.
7: Но кроме прилежности к работе, у муравьев можно поучиться и другому. Ну, например, можно поучиться той заботе, которую они проявляют друг к другу.
2: Раздавать от своего, советовать, ободрять других.
6: В муравейнике у каждого муравья есть свое место и задание.
7: Ну, правильно, а иначе ничего и не вышло бы.
3: Да они же прямо как сумасшедшие бегают с одного места на другое. Их, наверное, миллионы в одном муравейнике.
2: Да, Верочка.
7: Да, небесный отец удивительным создал все. Он вложил в основание всему и везде свою мудрость, которая руководит даже совсем маленькими созданиями, как вот и муравьями.
2: Да.
4: В книге Иова ведь и спрашивается, кто может расчистить облака своей мудростью и удержать сосуды неба? Тучи и те двигаются согласно определенным законам, а у них ведь даже инстинкта нету, как у насекомых.
2: Это так. Все удивительно и прекрасно создал Бог.
8: Да.
2: Вера, иди-ка посмотри, как Люда уже справилась с картошкой или нет.
3: Мама, а ты мне сделаешь так волосы, как на свадьбу Наты и Анти сделала?
2: Ну, конечно, сделаю, обязательно сделаю. Надо же нашей маленькой принцессе выглядеть как можно красивее.
8: Конечно.

Сегодня Каратаевы пошли в церковь на бракосочетание верующих друзей. Обряд сочетания – одна из многих церковных церемоний в церкви, о которых я сегодня хочу с вами побеседовать. Так как жизнь каждого человека включает в себе радости и печали, это естественно, что церковь предлагает свою помощь и заботу соответственно каждому случаю. Церковь – самое естественное место для проведения бракосочетания, потому что сам Бог спланировал и установил брачный союз. Вся брачная церемония построена на основании обещания между будущими мужем и женой быть верными друг другу, доколе они живут. В разных странах обычаи узаконения брака разные. В некоторых странах пресвитерам церкви дано официальное право узаконить брак. В других брак регистрируется в государственных учреждениях, ЗАГСах, после чего, если брачущиеся верующие, следует церковная часть бракосочетания. В Церкви Божьей существуют также другие церковные церемонии. Благословение детей – одна из таких церемоний. Верующие родители во время собрания приносят своих детей к пресвитерам, чтобы они благословили их. Пресвитера совершают молитву за ребенка и за родителей, которые обещали воспитать ребенка в страхе Божьем. Так поступил и Иисус, когда родители принесли к Нему детей. Он благословил их. Церковь также молится о больных. Часто после собрания больные выходят вперед для того, чтобы за них совершили молитву. Один из церковных служителей мажет больного елеем перед совершением молитвы. И нередко больной исцеляется. Исцеление больного может произойти мгновенно, в момент молитвы, или иногда начинает происходить медленно, постепенно, после молитвы. Слово Божие говорит в послании от Иакова, в 5 главе, в стихах 14 и 15. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». Потом, до тех пор, пока мы живем здесь на земле, похороны близких и знакомых будут иметь часть в нашей жизни. Каждый из нас нуждается в поддержке церкви, когда нашу семью посещает смерть. Участие верующих в похоронной церемонии – большая помощь и утешение скорбящим близким. Верующим родным усопшего Слово Божие дает большое утешение. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды», — пишет апостол Павел. Верующие имеют славную надежду, что близкие его сердцу, возлюбленные в Господе, у Иисуса, там, где нет больше никаких страданий. Верующего во Христа ждет радостная встреча в небе со своими родными. Так как на похороны обычно приходят также люди, не ходящие в церковь, похороны дают возможность для евангелизации, для передачи неверующим вести спасения и для напоминания им о необходимости принятия Христа в свою жизнь. Бракосочетание, благословение детей, молитвы за больных, похороны, прием новых членов через водное крещение – все это жизненно важные церемонии христианской церкви. Вдобавок к этим церемониям, церковь имеет также свои праздники, как, например, Рождество, Пасха, Страстная Пятница, День Пятидесятницы, праздник Жатвы, праздник Библии и многие другие. Возможно, что ваша церковь совершает также многие другие церемонии и отмечает многие другие праздники, которых я не упомянул. Но если вы верующий, вы знаете, что сам праздник или сама церемония не самое главное, что смысл их главнее всего.
Если Бог не прославляется через наши праздники, если Он не является центром церемонии, то наше празднование превратилось в сухой ритуал. Кстати, несколько слов о ритуалах. Ритуал, как вы знаете, это определенный порядок обрядовых действий и речей при совершении какого-то религиозного акта. Читая Новый Завет, мы видим в первой христианской церкви отсутствие строгих обрядов и ритуалов. Их богослужения были менее официальными, так же, как и их поклонение Богу. Такая неофициальность позволяла Духу Святому свободно действовать и людям, соответственно, реагировать на действия и побуждения Духа Святого. Со времен Первой Церкви, однако, богослужения многих церквей стали слишком формальными и связанными обрядами. И таким образом действие Духа Божьего ограничивается. Ритуалы остались, значение их потерялось. Есть ли тогда вообще место в церкви ритуалам? Есть. Чтение вероисповеданий и повторение вслух и совместно священных писаний имеет значение, особенно для не имеющих возможности читать Слово Божие. Библия учит, что наше поклонение должно быть благопристойно и чинно. В церкви должно быть равновесие между ритуалами и свободным образом поклонения. Главное, чтобы мы не забыли, что важнее смысл церемонии, чем ее исполнение. В противоположность Старому Завету, Новый Завет не упоминает о специальной одежде для пресвитеров и других служителей церкви, которую они должны были одевать во время служения. Также Новый Завет не подчеркивает статуса верующих, их поста, так как эта большая разница между руководящими и рядовыми исчезла. Все члены церкви должны почитать и служить друг другу в искренней любви. Вместо старого сложного обряда служения Богу, в Новом Завете мы читаем о простом, сердечном поклонении Богу и о богатом христианском общении верующих, об их живой вере во Христа и о кротости и смирении, с которым они совершали служение. В некоторых церквах в разных странах мира верующие делают знак креста, прикасаясь правой рукой своего лба, груди и плеч. Это знак того, что они просят Божьего благословения на свои мысли, эмоции и дела своих рук. Обряд этот сам по себе хороший. Что могло бы быть лучше, чем то, что наши мысли, чувствования и дела угождали бы Богу? Ничто. Бог сам желает, чтобы не только наше мышление, но и все наше существо было бы посвящено Ему. Одновременно, как крестящийся этим знаком просит благословения от Бога, он также признает, что его поступки, его мышление несовершенны, что они не святы пред Богом, и что он желает стать лучшим, чем есть. Божие вечно пребывающее Слово, проникающее до глубины нашего существа, говорит так: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Эти слова призывают нас к покаянию, совершающемуся от всего сердца и к полной отдаче своей жизни воле Божьей. О ритуалах и обрядах Слово Божие дальше говорит: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Так же, как кровяные жертвы животных не могли человека очистить от греха, так и никакие обряды или ритуалы не могут уничтожить грех, будь это знаки креста или паломничество на святые места или изученные наизусть молитвы.
они бессильны очистить наше мышление, наши дела, наше сердце от греха. Что же тогда может нас очистить? Слушайте, что Библия говорит. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Друг мой, сегодня твой разум может быть исполнен мучительными воспоминаниями из твоей прежней жизни. Возможно, ты сегодня встал с постели с сердцем полным горечи и злых мыслей. Может быть, ты сегодня испачкан нечестием, аморальностью, воровством. Жизнь твоя — непрекращающаяся греховная песня, и ты устал от нее, тебе больше не хочется петь ни одной ноты. Ты хочешь оторваться от своего прошлого, от того зла, от того обмана, от нечистоты, которые владеют твоей жизнью. Слушай, друг, у меня для тебя хорошая новость. Слово Божье говорит, что есть источник для омытия греха и нечистоты. Твои грехи не могут быть такими черными, чтобы Бог не мог их омыть прочь. Если они как багряные, как снег убелю, говорит Господь. Если они как пурпур, как волну убелю. Представь себе, все твои грехи, недостойные дела, исчезнут прочь навсегда. Как далеко восток от запада, так удалил от нас беззакония наши. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его, написано в Библии. Это уже не ритуал, это не обряд. Это очищение совершается посредством пролитой на Голгофском кресте Христовой крови. Тебе нужно исповедать свою греховность и принять верой, что Христос умер ради тебя, чтобы ты получил избавление от проклятия греха. Протяни свои руки к небу в молитве и проси, чтобы Бог через жертву Иисуса Христа омыл прочь твою вину, твой грех. И Он это сделает. Он протянет свою всесильную руку к тебе и сделает тебя внутренне новым человеком, даст тебе чистое сердце. Он избавит тебя от цепей твоего греха. Этот процесс духовного возрождения начнется с твоего личного решения обратиться за помощью к Богу и отдать Ему свою жизнь. Без Него, без этого решения, все останется по-старому. Я не предполагаю, что тебе легко принять это решение и потом твердо стоять за ним. Нет. Это может оказаться очень даже трудным для тебя. Я также не предполагаю, что все твои проблемы выяснятся сразу после одной молитвы к Богу. Тоже нет. Но я знаю, что Бог услышит твой вопль, и что цепь греха и рабства похоти разорвется, когда ты впустишь Христа в свое сердце. Когда Христос войдет, дьявол должен уйти. Где Христос царит, там у дьявола нет власти. После твоего обращения к Богу в молитве, я советую тебе ради твоего духовного благополучия как можно быстрее обратиться к поместной евангельской церкви. Церковь окажет тебе нужную помощь во всем. Я также буду молиться о тебе, чтобы Господь продолжил начатый в твоем сердце труд до конца, и чтобы Он тебе помог во всем. Во время этой песни встань на колени пред Богом и позволь Ему наполнить тебя своим святым присутствием.
дай ему возможность изменить твою жизнь сейчас.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Обетование Духа» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Иезекииля, 36 главы, 27 стиха. «Вложу внутрь вас Дух Мой». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Я не ощущаю никакой необходимости во вступительном слове. Объем предлагаемой темы не позволяет тратить время на предварительные замечания. Этим утром я постараюсь подойти к словам пророка Иезекииля с двух сторон. Во-первых, я прославлю этот текст. Во-вторых, я в какой-то мере раскрою его смысл. Итак, во-первых, достойную похвалу этим словам не смогут выразить, пожалуй, ни люди, ни ангелы. Назвать эти слова золотым стихом было бы слишком банально. Сравнить их с очень дорогой жемчужиной слишком просто. Никакие чувства не окажутся слишком возвышенными, и никакие слова не будут слишком красивыми, когда мы восхваляем Бога за то, что Он включил это предложение в свой завет благодати. В этом завете каждое слово драгоценнее неба и земли, а само предложение по ценности далеко не последнее среди всех обещаний Божьих. «Вложу внутрь вас Дух Мой». Я начну с утверждения о том, что это слова благодати. Они были сказаны нечестивому народу, который шел своей дорогой и презирал путь Господа. Этот народ своими грехами вызвал более чем обычный гнев судьи всей земли, ибо он говорит в 18 стихе: «И я излил на них гнев мой». Эти люди, даже когда Бог наказывал их, давали язычникам повод хулить имя Бога. Будучи удостоенными великой чести, они злоупотребляли данными им преимуществами и вели себя хуже тех, кто никогда не знал Господа. Они грешили буйно, упрямо, самоуверенно и гордо, чем очень раздражали Господа. Но именно им Он дал такое обещание: «Вложу внутрь вас Дух Мой». Воистину, где умножается грех, там преизобилует благодать. Очевидно, что это слова благодати, потому что в законе ни о чем похожем не говорится. Перечитайте закон Моисеев, и вы не найдете в нем ни слова о том, что Бог обещает вложить.

награду, соответствующую мере человеческого послушания. Но Святой Дух никогда не был и не может быть наградой за человеческие заслуги. Подобная мысль граничит с богохульством. Может ли кто-нибудь заслужить, чтобы Христос умер за него? Никто и не мечтает об этом. Может ли кто-нибудь заслужить, чтобы Святой Дух жил в нем и вел его к святости? Мера благословения превосходит все возможности человеческих заслуг. И мы знаем, что если Святой Дух излит на кого-то, то это результат божественной благодати, благодати настолько безграничной, что наше воображение не способно охватить ее. Всевластная благодать царствует над грехом. «Вложу внутрь вас Дух Мой». Это обещание источает благодать, как соты источают мед. Прислушайтесь к божественной музыке, которая изливается из этих слов любви. Я слышу нежную мелодию благодати, благодати, благодати и только благодати. Да будет прославлен Бог, который дает грешникам Святого Духа. Обратите внимание на то, что это божественные слова. «Вложу внутрь вас Дух Мой». Кто, кроме Бога, мог сказать подобное? Может ли один человек поместить в другого Духа Божьего? Может ли вся церковь вдохнуть Святого Духа в сердце одного грешника? Вложить что-либо доброе в лукавое сердце человеческое — великое достижение. Но вложить в сердце Духа Божьего может только Бог. В этом обещании Господь обнажил мышцу свою и явил могущество своей силы. Только Бог может вложить Духа в человека, свободного по своей сути. Кто, кроме Яхве, Бога Израиля, мог говорить таким царственным тоном и без тени сомнения сказать «вложу внутрь вас Дух Мой»? Решения человека всегда окружены какими-то условиями и неопределенностью. Но за каждым обещанием Бога стоит всемогущество. Поэтому он говорит подобно царю, говорит так, как может говорить только вечный Бог. Он ставит цели и дает обещания, и неизменно выполняет свое слово. Непоколебимы святые слова. «Вложу внутрь вас Дух Мой», потому что они божественны. О грешник, если бы мы, бедные создания, решили бы спасти тебя, у нас ничего бы не получилось. Но вот сам Господь Бог принимается за дело, и люди получают спасение. Все препятствия устраняются одним предложением. «Вложу внутрь вас Дух Мой». Мы излили вам свою душу, мы рыдали о вас, мы умоляли вас, но ничто не помогало. И вдруг приходит тот, у которого всегда все получается, для которого нет ничего невозможного, и он начинает свою работу словами «Вложу внутрь вас Дух Мой». Отнеситесь к этим словам как к залогу Божьей благодати. Меня очень радует мысль о том, что это личные слова, сказанные каждому отдельно. Господь говорит «вложу внутрь вас Дух Мой», и Он имеет в виду в вас, в каждого из вас. Другого объяснения быть не может. В 26 стихе написано «и дам вам сердце новое». Новое сердце можно дать только отдельному человеку. Каждому необходимо свое собственное сердце, и у каждого должно быть свое новое сердце. «И Дух новый дам вам». Это должно быть сделано для каждого человека. «И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Здесь говорится о действии благодати в каждом отдельном сердце. Бог имеет дело с людьми по отдельности, когда речь идет о вечности, грехе и спасении. Мы рождаемся

0: рождаемся поодиночке и умираем поодиночке. Точно так же мы должны родиться свыше поодиночке, и каждый сам лично должен получить Святого Духа. Иначе человек реально ничем не обладает. Он не может исполнять уставы Господа, если в него отдельного человека не проникнет благодать. Мне кажется, я вижу среди своих слушателей одинакового мужчину и одинаковую женщину, которые безрадостно живут в этом мире и поэтому не видят для себя никакой надежды. Вы верите в то, что Бог может совершить великие дела для целого народа, но разве станет Он думать об одиночках? Вы странный человек, который не может вписаться ни в одну компанию. Вы особенный грешник с присущими только вам склонностями. Но так говорит Господь: «Вложу внутрь тебя, Дух мой, в твое сердце, даже в твое». Мои дорогие слушатели, давно ищущие спасения, но не познавшие силу Святого Духа, сила Святого Духа — это то, что вам нужно. Вы прилагали плотские усилия, но вы еще не поняли, в чем заключается ваша истинная сила. Бог говорит вам: «Не воинством и не силою, но Духом Моим». И снова: «Вложу внутрь вас Дух Мой». О, пусть эти слова Господь скажет тому молодому человеку, который находится на грани отчаяния, той грустной женщине, которая пытается найти в себе силы молиться и верить, но не может найти их. Их нет у вас. У вас нет ни надежды, ни силы, но эти слова исправят ваше положение. «Вложу внутрь вас Дух Мой». В вас, именно в вас, в каждого отдельного человека. Просите Господа об этом. Вознеситесь к Богу с сердцем в молитве и просите Его излить Духа и благодати. Умоляйте Господа и говорите: «Дух Твой благой доведет меня». Воскликните: «Не пройди мимо меня, милостивый Отец, но исполни свое слово! Вложу внутрь вас Дух Мой». Обратите также внимание, что это разделяющие слова. Я не уверен, что вы сразу же заметите это, но эти слова отделяют одного человека от других. По природе люди иного духа, нежели Бог. Они находятся в подчинении у злого духа, князя, господствующего в воздухе. Когда Господь собирает своих из среды язычников, Он отделяет их посредством исполнения своих слов: «Вложу внутрь вас Дух Мой». После этого человек становится новым творением. Те, кто имеют духа, не от мира сего и не похожи на него. Им надо быстро выходить из среды нечестивых и отдалиться от них, ибо различие духа приводит к войне. Дух Божий не будет жить со злым духом. Невозможно общаться со Христом и Велиалом, быть одновременно в Царстве Небесном и принадлежать этому миру. Я хочу, чтобы люди Божьи опять вспомнили великую истину о том, что назначение современной эпохи состоит в том, чтобы собрать из всех людей один народ. Слова Иакова, сказанные на Иерусалимском соборе, по-прежнему истинны. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Нам не следует оставаться на старом корабле, потерпевшем крушение, в надежде выкачать из него воду и благополучно добраться до берега. Нет, мы призваны к другому, в спасательную шлюпку. Надо самим выбраться из тонущего корабля и вытаскивать из него тех, кого Бог спасает. Надо освободиться, выбраться из старой развалины, чтобы не пойти вместе с ней ко дну. Единственная ваша надежда принести благо этому миру заключается в том, чтобы быть не от мира сего, как был и Христос. если вы встанете на одну сторону с миром, то это не принесет добра ни ему, ни вам. То, что произошло во дни Ноя, повторится снова. Ибо когда сыны Божьи объединились с дочерьми человеческими и установили родственные связи, Господь не мог потерпеть такого смешания и, открыв шлюзы бездны, покрыл землю разрушительными водами потопа. Без сомнения, когда в последний день земля будет разрушена огнем, это произойдет из-за того, что Церковь Божья деградирует. Различие между праведным и нечестивым исчезнет. Всякий раз, когда сходит Дух Божий, Он открывает различие между Израилем и Египтом. И в соответствии с растущими проявлениями Его силы, пропасть между теми, кто водим Духом, и теми, кто идет за плотью, будет все глубже и глубже. Это разделяющие слова. А вас они отделили? А вас Святой Дух призвал и благословил? Отличаетесь ли вы от ваших старых знакомых? Ведете ли вы непонятный для них образ жизни? Если нет, то пусть Господь вложит в вас небесный залог. Вложу внутрь вас Дух Мой. Но это не только разделяющие слова, они являются и объединяющими. Они отделяют от мира, но объединяют с Богом. Обратите внимание, что говорит пророк. «Вложу внутрь вас Дух Мой». Не чей-то Дух, а Мой Дух. Когда Дух самого Бога поселяется в наших смертных телах, то как мы становимся похожими на Всевышнего? Не знаете ли, что тела ваши есть храм Духа Святого? Не превозносит ли это человека? Не были ли вы, о верующие, когда-нибудь поражены сами собой? С достаточным ли почтением вы относитесь к этому слабому телу, но освященному и возвышенному тем, что оно стало храмом Святого Духа? Посредством этого освящения мы становимся настолько близки Богу, что даже и представить себе не можем. Господь — наш свет и наша жизнь, если наш Дух подчинен Его Божественному Духу. Вложу внутрь вас Дух Мой. Сам Бог живет в вас. Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, в вас. Ваша жизнь сокрыта со Христом в Боге, и Дух пребывает в вас, запечатлевает и помазывает вас. Благодаря Духу мы имеем доступ к Отцу. Мы узнаем о своем усыновлении и учимся взывать «Авва, Отче». Благодаря Духу мы становимся причастниками божественного естества и общаемся с трижды благословенным Господом. Я не могу не сказать о том, что это очень милостивые слова. «Вложу внутрь вас Дух Мой». Может ли такое быть, что Дух Божий, являющий могущество и творческую силу Бога, Дух, благодаря которому Божье Слово всегда исполняется, Дух, носившийся над водами и создавший порядок и жизнь из хаоса и смерти, соизволит жить вместе с людьми. Бог в человеческой природе — это удивительная мысль. Бог в Вифлеемском младенце — Бог в плотнике из Назарета, Бог в человеке скорбей, Бог в распятом, Бог в погребенном в гробнице. Все это поразительно. Воплощение — это бездонная тайна любви, но мы верим в него. Если бы можно было сравнить два бесконечно невероятных чуда, я бы сказал, что пребывание Бога в тысячах христиан более чудесно, чем воплощение. Пребывание Святого Духа в миллионах искупленных людей — это чудо, непревзойденное даже чудом воплощения нашего Господа в человека. Ибо тело нашего Господа совершенно чистое, и Бог, обитая в нем, живет в безгрешном человеческом естестве. Но Святой Дух снисходит до того, что живет в грешных людях. в которых даже после их обращения продолжается борьба между плотью и духом, потому что они желают противного друг друга. В несовершенных людях, хотя и стремящихся к совершенству, в людях, которые плачут над своими пороками и порой со стыдом признают свое неверие, «вложу внутрь вас Дух мой» означает пребывание Святого Духа в нашем несовершенном естестве. Чудо из чудес. Тем не менее, это не только чудо, но и факт. Верующие в Господа Иисуса Христа, вы обладаете Духом Божьим, ибо кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Вы не допускаете и мысли, что вы не принадлежите Христу, поэтому сознание того, что Дух обитает в вас, так же верно, как и то, что вы принадлежите Христу. Спаситель покинул этот мир для того, чтобы послать нам Утешителя, который бы жил в нас, и Он живет в нас. Разве это не так? А если так, то преклонитесь пред таким милостивым Богом и прославьте Его имя. С радостью позвольте Ему распоряжаться вашей жизнью. Не оскорбляйте Духа Божьего. Бодрствуйте, чтобы в вас не вошло ничто нечистое, оскверняющее храм Божий. Пусть любое увещевание Святого Духа будет законом для вас. Присутствие Бога исключительно за завесой скинии. И ответы Бога своему народу через Урим и Туммим были в прошлом святой тайной для иудеев. Такой же святой тайной сейчас является то, что Святой Дух обитает в нас и говорит все, что слышит от Отца. Он по-прежнему говорит своим божественным голосом, который могут услышать открытые уши и приготовленное сердце. Пусть Бог научит нас узнавать это тихое веяние ветра, чтобы мы прислушивались к нему в смирении и радости, могли узнать смысл слов «вложу внутрь вас Дух мой». Я не могу закончить восхвалять эти слова и должен напомнить вам, что это духовные слова «вложу внутрь вас Дух мой» не имеет никакого отношения к тому, какую одежду мы носим. Здесь также не говорится о молитве, произносимой срывающимся от слез голосом. Такое выражение чувств очень быстро становится лицемерным. Эти слова не имеют никакого отношения к обрядам и церемониям. Они идут гораздо дальше и глубже. Для нашего назидания Господь повелел нам совершать крещение как знак нашей смерти со Христом ради нашего же блага. Он установил символы нашей причастности к телу и крови Его возлюбленного Сына. Ими являются хлеб и вино. Но все это останется внешним и бесполезным, если не будет внутреннего воздействия со стороны Духа. В словах «вложу внутрь вас Дух мой» содержится великое обещание. Я не смогу объяснить вам всю важность еврейских слов «внутрь вас», иначе, как немного перефразировав их. «Вложу в вашу середину Дух мой». Священный дар помещается в самом глубоком, в самом потаенном источнике нашей жизни. Бог вкладывает свой Дух не на поверхность человека, а в самый центр его бытия. Обещание заключается в следующем. «Я вложу мой Дух в ваши внутренности, в ваше сердце, в вашу душу». Здесь речь идет об исключительно духовном явлении, без какой бы то ни было примеси материального или видимого. Эти слова духовны, потому что именно Дух дан нам, и Дух вложен внутрь нашего Духа. И, наконец, обратите внимание на действенность слов Господа. «Вложу внутрь вас Дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Сначала Дух воздействует на внутреннюю жизнь, побуждая нас любить закон Господа, а затем Он помогает исполнять его уставы о нем самом и заповеди об отношениях с другими людьми. Послушание человека, достигнутое при помощи плети, не представляет никакой ценности. Но послушание, являющееся проявлением внутренней жизни, драгоценная жемчужина. Если у вас есть фонарь, то вы не зажжете его, до блеска натирая сверху. Необходимо зажечь фитиль внутри. Так поступает и Бог. Он помещает свечу Святого Духа внутрь нас, и мы сияем. Он помещает Святого Духа так глубоко в сердце, что все наше естество ощущает это. Присутствие Духа проявляет себя, вырываясь подобно подземному источнику наружу. Кроме того, Дух обитает так глубоко, что его уже невозможно никак устранить. Если бы Дух был в памяти, вы бы могли забыть о нем. Если бы он был в разуме, вы могли бы неправильно думать о нем. Слова же «внутрь вас» означают всего человека. Дух обладает властью над нами, поэтому мы не можем потерять его. Когда ядро вашего естества возрождено для святости, благочестие в повседневной жизни появится неизбежно. Блажен человек, на опыте познавший слова Господа: «Вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Теперь я должен перейти к объяснению этих слов. Я верю, Святой Дух поможет мне в этом. Позвольте показать вам, как Дух проявляет свое присутствие в человеке. Я постараюсь быть кратким, хотя тема заслуживает продолжительных рассуждений, и поэтому упомяну только о некоторых делах Духа. Первое, что делает Дух, вложенный в нас, оживляет. По своей природе мы мертвы в отношении всего небесного и духовного, и лишь когда приходит Дух, мы оживаем. Человек, которого посетил Дух, начинает чувствовать. Страх Господень заставляет его трепетать. Любовь Христа вызывает у него слезы. Он начинает бояться, он начинает надеяться. Возможно, гораздо больше будет первого, чем второго. Он учится духовно скорбеть, печалится о том, что согрешил, и не может прекратить грешить. Человек начинает желать того, что прежде презирал. Он хочет найти путь прощения и примирения с Богом. О, дорогие слушатели, я не могу заставить вас чувствовать. Я не могу понудить вас печалиться о грехе. Я не могу дать вам желание обрести вечную жизнь. Все это происходит в тот момент, когда исполняется слово Господа: «Вложу внутрь вас Дух Мой». Оживотворяющий Дух дает жизнь тем, кто мертв в преступлениях и грехах.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Обетование Духа» из книги Спеджина «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Иезекииля, 36 главы, 27 стиха. «Вложу внутрь вас Дух Мой». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! Как говорит одна старая пословица, богатство, что вода, пришла и ушла. Поэтому позвольте дать вам один совет. Не любите и не привязывайтесь к деньгам и богатству. Герой нашей истории мечтал стать богатым. Он накопил огромное состояние, но затем беспомощно смотрел, как оно таяло у него на глазах и совершенно исчезло. Но сейчас он все-таки богатый человек и делится своим богатством со всеми, кому его не достает. Он делает это с тех пор, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Эй, Грег, откуда у тебя эти картинки на драндулете? Вау, полюбуйтесь-ка на эту крошку.
1: Нравится, да?
0: Твой мотоцикл еще никогда не выглядел так круто. Кто его тебя так разрисовал?
1: Один знакомый художник. Он, правда, глухой, но в своем деле, как видишь, настоящий мастер.
0: Слышь, Грег, хочешь пива?
1: Не откажусь.

Как и многие другие люди, герой нашего рассказа хотел только одного – быть счастливым. И как многие другие, он полагал, что главным для этого было иметь деньги. Но быть богатым не означает быть счастливым и наслаждаться миром в душе. В действительности деньги могут даже стать преградой для истинного источника богатства. Мы предоставляем Грегу Хайнрицу возможность рассказать вам о том, как он нашел истинный смысл в жизни. Сегодня вы услышите его историю в программе «Освобожденные».

0: Я был старшим из 10 детей в нашей семье. Каждое воскресенье мы ходили в церковь, и я знал наизусть десятки молитв, надеясь этим достичь мира с Богом. Я тогда еще даже не догадывался, перед сколькими земными судьями мне еще предстоит предстать. Судьями, с которыми мне не удастся достичь примирения. Мы жили в Висконсине, в 5 милях от завода Харли-Дэвидсон. Я научился ездить на мотоцикле, прежде чем научился читать. Папа был моим кумиром.
1: Ну все, на сегодня хватит, Грег.
2: Ладно, папа. Ах, здорово так.
0: Когда-нибудь я сам куплю себе мотоцикл, вот увидишь.
1: Они очень дорогие, сынок.
0: Я устроюсь на работу и буду копить деньги.
1: Это хорошая мысль. А когда сможешь получить права, у тебя уже будет достаточно денег.
0: Я буду помогать тебе в магазине.
1: Я верю в это.
0: Когда-нибудь я стану богатым. Папа, вот увидишь, я стану богатым. Таким образом, я начал помогать отцу в его бизнесе и откладывал каждый заработанный цент. Папа был лучшим моим другом. По выходным, в праздники и во время каникул я работал. Я хотел стать богатым. К моменту окончания школы у меня уже был собственный мотоцикл, и я накопил 20 тысяч долларов.
1: Ты уже решил, что будешь делать со своими сбережениями, Грег?
0: Я слышал, что выгодно вкладывать деньги в недвижимость.
1: Угу.
0: Я уже начал просматривать объявления.
1: По крайней мере, это вполне осязаемо, и можно получить хорошую отдачу. Но обрати особое внимание на место расположения этой недвижимости. Это очень важно.
0: Я пока ничего в этом не смыслю, но я обязательно научусь.
1: Какой вид недвижимости тебя интересует, сынок?
0: 2-квартирный дом. Я смогу сдавать его и использовать доход для того, чтобы купить еще больше квартир.
1: Мне нравится, как ты рассуждаешь. Но при этом не забывай о жизни. Ведь существуют и другие радости, кроме работы и зарабатывания денег.
0: Когда я стану миллионером, папа, у меня будет все. Я купил сначала 2-квартирный, а затем и 4-квартирный дом. Через несколько лет я уже имел почти 42-квартирных домов. Затем я купил торговые заведения, магазин женской одежды, мясной магазин и бизнес помойки автомобилей. А еще спустя совсем немного времени я заимел 1/2 многоэтажного дома в Милуоки.
1: Грег! Грег, тебе звонят из туристического агентства. Спрашивают, едешь ли ты на Багамы.
2: Спасибо, папа. Я сейчас им перезвоню.
1: Что с твоим мотоциклом?
0: Неплохо мне его разукрасили, да?
1: И тебя не смущает разъезжать на нем? Это же настоящая порнография.
0: Это настоящее искусство, папа.
1: Он мог бы найти лучшее применение своему таланту.
0: Ко времени, когда мне исполнился 21 год, я уже имел 1 000 000 долларов в недвижимости. У меня были кооперативные квартиры во Флориде. Я каждый месяц отдыхал на Багамских островах. Я ездил на все соревнования по мотокроссу, которые проводились у нас в стране. Но все-таки мне чего-то в жизни не доставало. Я бывал везде, где хотел, но меня не покидало какое-то беспокойство. Я не мог понять, откуда оно бралось. Именно тогда мои дела пошли хуже.
3: Ах, да, ну и холодно же сегодня.
1: Да, это одна из самых холодных зим.
3: Что за погода? Уже 2-я печь взорвалась за этот месяц.
1: Купишь другую по скудной цене.
3: Они все такие дорогие, и хуже всего, что я потерял уже уйму квартиросъемщиков. За последние 2 месяца многие жильцы уехали на юг.
1: Значит, твои доходы упали, и у тебя сейчас пустует много квартир?
3: Да.
1: Тебе нужно срочно что-то предпринять.
3: Да я не могу справиться со своими проблемами, папа. Трубы замерзают, печи выходят из строя. Все, что я получаю, так это жалобы. Одна из страховых компаний после пожара расторгла со мной договор.
1: Может, настало время распродать часть имущества?
3: Да сейчас это невыгодно, пап. Мне нужно держаться. Я надеюсь, что дела пойдут лучше. но легче не стало. Моя империя гибла на глазах. Жильцы были недовольны и подавали на меня в суд. Из-за больших расходов я нес убытки. Городские власти начали выдвигать ко мне претензии в связи с нарушением гражданского кодекса. Меня завалили всевозможными бумагами. Я сходил с ума от нервного напряжения. Будучи человеком гордым, я ждал, пока у меня не останется всего несколько долларов. И только тогда я обсудил свое положение с адвокатом.
4: Садись, Грег.
5: Я ознакомился со всеми документами и пришел к выводу, что тебе нужно объявить о банкротстве, или же ты потеряешь все.
3: Именно этого я и опасался.
5: Но, по крайней мере, ты сможешь сохранить один из своих мотоциклов и какие-то личные вещи, если распишешься в банкротстве.
3: Сколько это будет стоить?
5: 15 тысяч долларов.
3: У меня нет этих денег.
5: Но тебе все равно придется с этим как-то разбираться и уладить с нарушениями кодекса. А то тебе придется выплачивать, помимо всего прочего, еще и большие штрафы.
3: Мне просто не верится. Как быстро я все потерял. Мои магазины, недвижимость, весь мой мир.
6: Принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Финансовые проблемы не прошли бесследно и для меня самого. Каждый вечер я начал пить и кутить со своими друзьями-рокерами.
1: Эй, Грег, что думаешь о моем новом драндулете?
2: Нормально, давай обмоем его бутылкой пива.
1: Давай.
2: Обожди секундочку, я сейчас принесу пару баночек.
1: Эй, Грег, захоти еще и бутербродов.
3: Слава богу!
2: А ты что здесь делаешь? Это же тусовка рокеров, эй!
3: А я рокер? Я пришел рассказать тебе о Христе.
2: Это не для меня, приятель, ты ошибся адресом. Этот парень помешан на Христе.
1: Кто там? Наверное, он принял наркотиков.
2: А я тоже бы хотел накуриться марихуаны. Или напиться и отправиться куда-нибудь далеко-далеко.
1: У тебя что, опять проблемы с городскими властями?
2: И с ними, и с полицией. Меня вызывают почти каждый день.
1: Слышь, Грег, может, поживешь у меня, пока страсти не улягутся?
3: Эй, Грег, можешь выходить, они ушли. Я сказал им, что тебя нет дома.
0: Что они хотели?
3: У них ордер на арест за неявку в суд по поводу нарушений кодекса.
0: А как они могли меня здесь найти?
3: Ты знаешь, Грег, мне кажется, тебя могли выследить по твоему раскрашенному мотоциклу.
0: Мне уже тошнит от них. Неужели им больше нечего делать?
3: Да ты же у них самый опасный преступник.
0: Не смешно. Я думаю, мне нужно на время исчезнуть из города. Поеду-ка я к брату в Аризону.
3: Это же 2000 миль.
0: Уж там-то они до меня не доберутся. Я надеялся, что уехав подальше, я таким образом спасусь от полиции. Я сел на мотоцикл и отправился в Феникс. Я с нетерпением ждал встречи с братом, ведь мы с ним уже не виделись много лет. Но у него меня ждал большой сюрприз.
4: Как я рад тебя видеть!
2: Привет, братишка, привет. Здорово. Привет. Я только что приехал из Висконсина. 40 часов в седле.
4: Вижу, вижу, ты совершенно измучен.
2: И хотел бы лечь спать. Но сначала нужно выпить немного пива.
4: Пива! Но ты понимаешь, у меня нет ни капли.
2: Ну тогда пойдем купим.
4: Ты понимаешь, Грег, я бросил пить.
2: Ты разыгрываешь меня?
4: Да нет, честно. У меня теперь совсем другая жизнь.
2: Откуда у тебя здесь столько книг? Ты же никогда не читал. Библия?
4: Да. Я получил спасение, Грег. Иисус вытащил меня из того греха, в котором я жил. Ты знаешь, что мы все грешники. Я всегда осознавал, что грешил, но о других я так не думал. Кстати, посмотри, что говорит Библия в послании к римлянам, глава 3, стих 23. Так, где же это... А, вот. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей.
2: Вот это круто!
4: А вот еще. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Так, где? А, вот. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ты понимаешь, я каждое воскресенье ходил в церковь и никогда не знал этого. Я не знал, что Иисус умер из-за меня. Он твою жизнь тоже изменит, Грег? Я имею в виду, что только Христос способен на это. Я слышал, что Он Сын Божий, и я верил в это. Но когда осознаешь это, что Он отдал свою жизнь за тебя, ты представляешь себе, Грег?
2: Я представляю, но я просто умираю от жажды. У тебя нечего-нибудь попить?
4: Конечно, конечно. Как насчет лимонада?
2: Лучше что-то, чем ничего.
5: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.
4: Грег, если ты примешь Иисуса в свое сердце и жизнь, ты больше никогда не будешь страдать от жажды. Он сказал, «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда».
0: «Я вижу, ты действительно в это веришь».
4: «Я верую в Иисуса, это точно. Он искупил мой грех, умерев за меня на кресте, и теперь я спасен, чтобы жить для Него. Нет больше вины, нет больше стыда, нет страха. Пролитая им кровь смыла все мои грехи, и я чист теперь. И это так чудесно, грех. И Бог дает тебе своего Святого Духа, чтобы помочь жить во Христе».
0: «Да, ты в самом деле совсем не тот, что раньше».
4: «Это так. Спасибо Господу за Иисуса».
0: «Мы выросли в очень набожной семье, и мне все уже это давно набило оскомину. Но брат никак не мог успокоиться и все продолжал рассказывать об Иисусе. В субботу вечером к брату пришли два друга. Я вздохнул с облегчением. Ну, наконец-то мы уже больше не будем говорить о Христе».
6: «Слава Богу!»
7: «Слава Богу, Дан!»
6: «Проходите, проходите. Ребята, познакомьтесь, это мой брат Грег. Он приехал ко мне в гости из Висконсина».
7: «Слава Богу! Рад познакомиться».
0: «Взаимно».
6: «Присаживайтесь, рассаживайтесь. А теперь, чем Господь помог вам?»
7: «Он просто удивителен. Ты помнишь, как мы молились за моего брата?»
6: «Конечно».
7: «И он вручил свою жизнь Христу и перестал употреблять наркотики. Он выкинул их».
6: «Поразительно! Бог любит нас!»
7: «Любовь и вера – это главное».
6: «Вы знаете, я рассказывал своему брату, как Иисус может изменить его жизнь».
7: «Грег, ты хочешь попасть на небеса?»
0: «Конечно хочу».
7: «Тогда помолись вместе с нами».
0: Я нехотя встал на колени. Они попросили, чтобы я произнес молитву о прощении грехов и попросил Иисуса взять мою жизнь в свои руки. Я подумал, что они психи. Добрые, милые, но психи. Я не хотел их огорчать и произнес эту молитву. Это произошло 30 марта 1979 года. На следующий день брат взял меня с собой в церковь. Большая часть прихожан в ней были бедные мексиканцы, но если бы вы видели, какой радостью светились их лица. И тогда, во время службы, я почувствовал, как нуждался в спасении. И я вручил свою жизнь Христу. Он принял меня как заблудшего брата. И я действительно был им. В понедельник я купил Библию и начал жадно ее читать, буквально впитывая каждое слово. Во вторник я был крещен. 200 человек засвидетельствовали мое публичное признание Христа Господом и Спасителем. На следующий день я поехал домой, и первое, что я сделал, это рассказал своим близким о важнейшем событии в моей жизни.
8: Да, я чувствую. Ты изменился к лучшему, Грег.
0: Ты бы видел Дана. Вот он действительно изменился. Он постоянно думает только об Иисусе.
8: Его не втянули в какую-то порочную секту?
0: Я и сам думал об этом. Но когда я вместе с ним пошел в церковь, то своими глазами увидел, что люди поклоняются там Господу.
8: Слава Богу, это хорошо. Ему нужно было как-то остепениться.
0: Ты знаешь, перед тем, как поехать сюда из Аризоны, я решил удостовериться, слышит ли Бог на самом деле мои молитвы. Я молился о том, чтобы все было хорошо в дороге, чтобы мотоцикл не сломался, чтобы не было дождя, и чтобы меня не остановили за превышение скорости.
8: И что же, внял Бог твоей молитве?
0: Ты представляешь? Еду я, и ни с того ни с сего у меня кончается бензин. Я останавливаюсь, пытаюсь завести мотор, а стартер не работает. Хорошо, что рядом оказался телефон. Я позвонил на заправочную станцию и попросил подвезти бензина. И пока я ждал, я решил проверить мотоцикл.
8: Угу.
0: И что же? Я увидел, что гайки руля почти полностью открутились. Еще бы чуть-чуть, и я бы разбился.
8: Да, хорошо, что ты остановился.
0: Я встал на колени и попросил у него прощения за свою хулу. Он спас меня от серьезной аварии. Я плакал, и слезы текли у меня из глаз, не переставая. Я даже не заметил, как служащий автозаправки принес бензин. Ему даже пришлось похлопать меня по плечу, чтобы увидеть, что со мной все было в порядке.
8: И что же случилось дальше?
0: Я закрутил гайки, и когда я снова попробовал завести мотор, стартер тоже работал.
8: Да, все-таки есть Бог на свете.
0: А когда я подъезжал к Киеву, небо все покрылось черными облаками. Оно было таким, будто, ну, будто наступил конец света. Я подумал, что уж на этот раз и моя молитва не поможет. Но дождь прошел стороной.
8: Это хорошо, сынок. Что ты собираешься делать со своими финансовыми проблемами?
0: Я хочу поступить так, как хочет Господь. Поэтому я сейчас пойду к адвокату и постараюсь все уладить.
8: Прекрасно.
0: Состоялся суд. За неявку в назначенное время меня оштрафовали еще на 15 тысяч долларов. В общем, я потерял все, кроме мотоцикла и нескольких тысяч долларов. Чтобы как-то развеяться, я сразу после слушания дела поехал погонять за город. А после мы пошли в бар.
9: Ты перешел на Кока-Колу, Грег? У тебя что-то с головой?
0: Нет, с сердцем. Я поехал в гости к брату в Аризону и получил там спасение.
9: Спасение?
0: Да, я вручил свою жизнь Христу. Мне даже не верится, насколько для меня сейчас все по-другому. Я понял, что тело подчиняется духу, а мой дух стремится ко Христу.
9: Ну, если ты веришь во все это, то почему же ты не завязываешь с мотоциклами?
0: Я думал об этом и вспомнил, как во время одной из наших тусовок ко мне подошел парень и заговорил об Иисусе. И вдруг мне захотелось повидаться с ним, рассказать ему о моей новой вере. Поэтому я поехал на мотогонке в Канзас, надеясь отыскать его там.
10: Том, наконец-то я тебя нашел!
0: Ты знаешь, я стал христианином. Теперь нас уже двое христиан-мотоциклистов.
10: Уже больше, чем двое, Грег. У нас даже есть ассоциация христиан-рокеров. Мы проводим соревнования по мотоспорту по всей Америке.
0: Ты шутишь?
10: Нет. Через 3 дня у нас гонки в Оклахоме. Ты не хотел бы туда поехать?
0: Я обязательно туда поеду. На соревнованиях я поставил свой мотоцикл в стороне от машин других ребят. Я стеснялся той картинки, которая еще была на нем. Когда я записался к ним, то спросил, принимают ли они пожертвования. И тогда я дал 2000 долларов. Докладчик читал проповедь об обязанностях христианина. Я подумал о своем мотоцикле. Прямо тогда я решил посвятить свой мотоцикл Богу и вечером закрасил все порнографические картинки, которые были на нем. И на следующее утро я был уже готов к следующему туру соревнования.
10: Грег, ты знаешь, что происходило в тот момент, когда ты пожертвовал деньги на наши соревнования?
0: Нет, я просто думал, что это было угодно Господу.
10: Ты знаешь, у нас почти не оставалось денег, и мы молились о какой-то материальной помощи, чтобы продолжить наше служение.
0: Я не перестаю удивляться тому, как Бог нам помогает.
10: Ты расскажешь нам о себе и о том, как ты пришел к Богу сегодня вечером?
0: Боюсь, что мне это будет трудно. Я не привык выступать с речами.
10: Но твой рассказ был бы очень поучителен.
0: Это был первый раз, когда я поделился с другими историей своей жизни и своим путем ко Всевышнему. Потом я это делал неоднократно, и через несколько лет я стал штатным миссионером. И сейчас я несу благую весть заблудшим. В тот год я участвовал во множестве мотогонок и религиозных встреч с рокерами, но перед этим я попросил глухого художника заново расписать моего двухколесного друга, изобразить сюжеты, посвященные Создателю. Даже парень, который когда-то помог мне заправиться бензином по дороге из Аризоны, заметил эти перемены.
11: Вот это да! Ну и мотоцикл! О чем все эти сюжеты?
0: Они показывают, что мир предлагает нам многие вещи, которые бы заменили Бога, но все эти вещи ведут к смерти. Иисус сказал в Иоанна, глава 14, стих 6, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
7: Ясно. А о чем здесь?
0: Иисуса называют добрым пастырем. На этом рисунке показано, как Он, рискуя собственной жизнью, спасает заблудшую овцу. Такую, как ты и я. Без Него мы обречены на погибель. Но Он сказал, Иоанна, глава 10, стих 11, «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». В 1987 году я женился. Синди тоже увлекается мотоциклами. И первые 4 года после свадьбы мы ездили вместе с ней и несли благую весть людям. У нас 2 детей. Сейчас, конечно, я не миллионер, но я богаче, чем когда-либо прежде. Один из моих любимых стихов – Псалом 37, стих 4, в котором говорится: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

Надеемся, что свидетельство Грега поможет вам прийти к признанию Христа своим Спасителем. Если вы еще не приняли решение последовать за добрым пастырем, не откладывайте. Он пришел дать вам жизнь, и жизнь с избытком.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Иезекииля, глава 9. «И возгласил в уши мои великим гласом, говоря: пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца, и пришли и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал вслух мой: идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет око ваше и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти. Но не троньте ни одного человека, на котором знак. И начните от святилища моего. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. И сказал им: оскверните дом и наполните дворы убитыми, и выйдите. И вышли и стали убивать в городе. И когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лицо свое и возопил, и сказал: о Господи Боже, неужели ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев твой на Иерусалим? И сказал он мне: нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля сия полна крови, и город исполнен неправды. Ибо они говорят: оставил Господь землю сию, и не видит Господь. Зато и мое око не пощадит и не помилую, обращу поведение их на их голову. И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: я сделал, как ты повелел. Глава 10. И видел я, и вот на своде, который над главами херувимов, как бы камень сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо, было над ними. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: войди между колесами под херувимов и возьми полные пригоршни горящих углев между херувимами и брось на город. И он вошел в моих глазах. Херувимы же стояли по правую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор. И поднялась слава Господня с херувима к порогу дома,

выше, и видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. И видел я, и вот четыре колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду, как бы из камня топаза. И по виду все четыре сходны, как будто бы колесо находилось в колесе. Когда шли они, то шли на четыре свои стороны, во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли, во время шествия своего не оборачивались, и все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, все четыре колеса их. Колесам сим, как я слышал, сказано было «гал-гал», и у каждого из животных четыре лица. Первое лицо — лицо херувимова, второе лицо — лицо человеческое, третье лицо — львиное, и четвертое лицо — орлиное. Херувимы поднялись. Это были те же животные, которые видел я при реке Хавари. И когда шли херувимы, тогда шли подле них и колеса. И когда херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при них. Когда те стояли, стояли и они. Когда те поднимались, поднимались и они. Ибо в них был дух животных. И отошла слава Господня от порога дома, и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними. Это были те же животные, которые видел я в подножии Бога Израилева при реке Хавари, и я узнал, что это херувимы, у каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих, а подобие лиц их тоже, какие лица видел я при реке Хавари, и вид их, и сами они. Каждый шел прямо в ту сторону, которая была пред лицом его. Глава 11. «И поднял меня Дух, и привел меня к восточным воротам дома Господня, которые обращены к востоку. И вот у входа ворота 25 человек, и между ними я видел и Азанию, сына Азурова, и Фалтию, сына Винеева, князей народа. И он сказал мне: Сын человеческий, вот люди, у которых на уме беззаконие, и которые дают худой совет в городе сем, говоря: еще не близко, будем строить домы, он котел, а мы мясо. Посему изреки на них пророчество: пророчествуй, сын человеческий. И не шел на меня Дух Господень и сказал мне: скажи, так говорит Господь: что говорите вы, дом Израилев, и что на ум вам приходит, это я знаю. Много убитых ваших вы положили в своем городе, и улицы его наполнили трупами. Посему так говорит Господь Бог: убитые ваши, которых вы положили среди него, суть мяса, а он котел. Но вас я выведу из него. Вы боитесь меча, и я наведу на вас меч, говорит Господь Бог, и выведу вас из него, и отдам вас в руки чужих, и произведу над вами суд. От меча падете, на пределах Израилевых будут судить вас, и узнаете, что я Господь. Он не будет для вас котлом, и вы не будете мясом в нем. На пределах Израилевых будут судить вас, и узнаете, что я Господь, ибо по заповедям моим
вы не ходили.

вопли, и уставов моих вы не выполняли, а поступали по уставам народов, окружающих вас. И было, когда я пророчествовал, Фалтия, сын Ванеев, умер. И пал я на лицо, и возопил громким голосом, и сказал: «О Господи Божий, неужели ты хочешь до конца истребить остаток Израиля?» И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им говорят живущие в Иерусалиме: живите вдали от Господа, вам во владение отдана эта земля. На это скажи: так говорит Господь Бог, хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Затем скажи: так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву, и придут туда и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом. А чье сердце увлечется вслед гнусностей их и мерзостей их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог. Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подле них, и слава Бога Израилева вверху над ними. И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города. И дух поднял меня и перенес меня в Халдею к переселенцам в видении Духом Божиим, и отошло от меня видение, которое я видел, и я пересказал переселенцам все слова Господа, которые Он открыл мне. Глава 12. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, они видят. У них есть уши, чтобы слышать, они слышат, потому что они мятежный дом. Ты же, сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения, и среди дня переселяйся пред глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место пред глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный. И вещи твои вынеси, как вещи нужные при переселении, днем пред глазами их, и сам выйди вечером пред глазами их, как выходят для переселения. Перед глазами их проломай себе отверстие в стене и вынеси через него. Перед глазами их возьми ношу на плечо, в потьмах вынеси ее. Лицо твое закрой, чтобы не видеть земли, ибо я поставил тебя знамением дому Израилеву. И сделал я, как повелено было мне, вещи мои, как вещи нужные при переселении, вынес днем, а вечером проломал себе рукою отверстие в стене, в потьмах вынес ношу и поднял на плечо пред глазами их. И было ко мне слово Господне поутру: «Сын человеческий, не говорил ли тебе дом Израилев, дом мятежный, что ты делаешь? Скажи им: так говорит Господь Бог, это предвещание для начальствующего в Иерусалиме и для всего дома Израилева, который находится там. Скажи: я знамение для вас, что делаю я, то будет с ними. В переселение, в плен пойдут они, и начальствующий, который среди них, в
по тьмах поднимет ношу на плечо и выйдет. Стену проломают, чтобы отправить его через нее. Он закроет лицо свое так, что не увидит глазами земли сей. И раскину на него сеть мою, и будет пойман в тенеты мои, и отведу его в Вавилон, в землю халдейскую, но он не увидит ее, и там умрет. А всех, которые вокруг него, с поборников его, и все войско его, развею по всем ветрам и обнажу вслед их меч, и узнают, что я Господь, когда рассею их по народам и развею их по землям. Но небольшое число их я сохраню от меча, голода и язвы, чтобы они рассказали у народов, которым пойдут, о всех своих мерзостях и узнают, что я Господь. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, хлеб твой ешь с трепетом, и воду твою пей с дрожанием и печалью. И скажи народу земли: так говорит Господь Бог о жителях Иерусалима, о земле Израилевой. Они хлеб свой будут есть с печалью, и воду свою будут пить в унынии, потому что земля его будет лишена всего изобилия своего за неправды всех живущих на ней. И будут разорены населенные города, и земля сделается пустою, и узнаете, что я Господь. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, что за поговорка у вас в земле Израилевой? Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет. Посему скажи им: так говорит Господь Бог, уничтожу эту поговорку, и не будут уже употреблять такой поговорки у Израиля, но скажи им: близки дни и исполнение всякого видения пророческого. Ибо уже не останется в Туне никакое видение пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме Израилевом. Ибо я Господь, я говорю, и слово, которое я говорю, исполнится и не будет отложено. В ваши дни, мятежный дом, я изрек слово и исполню его, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, вот дом Израилев говорит, пророческое видение, которое видел он, сбудется после многих дней, и он пророчествует об отдаленных временах. Посему скажи им: так говорит Господь Бог, ни одно из слов моих уже не будет отсрочено, но слово, которое я скажу, сбудется, говорит Господь Бог. Глава 13. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, изреки пророчество на пророков Израилевых пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца: слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог: горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. Проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря: Господь сказал. А Господь не посылал их, и обнадеживают, что слово сбудется. Не пустое ли видение видели вы, и не лживое ли предвещение изрекаете, говоря: Господь сказал, а я не говорил? Посему так говорит Господь Бог: так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, зато вот я на вас, говорит Господь Бог. И будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут,
и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут, и узнаете, что я Господь Бог. За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря «мир», тогда как нет мира, и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы каменные градины падете, и бурный ветер разорвет ее. И вот падет стена, тогда не скажут ли вам, где та обмазка, которую вы обмазывали? Посему так говорит Господь Бог: я пущу бурный ветер во гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления, и разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь. И истощу ярость мою на стене и на обмазывающих ее грязью, и скажу вам: нет стены и нет обмазывающих ее. Пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира, тогда как нет мира, говорит Господь Бог. Ты же сын человеческий, обрати лицо твое к щерям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи: так говорит Господь Бог: горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? И бесславите меня пред народом моим за горсть ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так говорит Господь Бог: вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам, и раздеру покрывало ваши, и избавлю народ мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычею, и узнаете, что я Господь. За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей, за это уже не будете иметь пустых видений и впредь не будете предугадывать, и я избавлю народ мой от рук ваших, и узнаете, что я Господь. Глава 14. И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Могу ли я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им: так говорит Господь Бог: если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше.
Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против того человека и сокрушу его в знамение и притчу, и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь. А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я Господь научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего Израиля, и понесут вину беззакония своего. Какова вина вопрошающего, такова будет вина и пророка, чтобы впредь дом Израилев не уклонялся от меня, и чтобы более не оскверняли себя всякими беззакониями своими, но чтобы были моим народом, и я был их Богом, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно отступив от меня, и я простер на нее руку мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, и если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Или если бы я послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустою и непроходимою, то сии три мужа среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они, только они спаслись бы, земля же сделалась бы пустынею. Или если бы я навел на ту землю меч и сказал: «Меч, пройди по земле», и стал истреблять на ней людей и скот, то сии три мужа среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы. Или если бы я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, праведностью своею они спасли бы только свои души. Ибо так говорит Господь Бог: если и четыре тяжкие казни мои, меч и голод, и лютых зверей, и моровую язву пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот, и тогда останется в нем остаток сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда, вот они выйдут к вам, и вы увидите поведение их и дела их, и утешитесь о том бедствии, которое я навел на Иерусалим, о всем, что я навел на него. Они утешат вас, когда вы увидите поведение их и дела их, и узнаете, что я не напрасно сделал все то, что сделал в нем, говорит Господь Бог. Глава 15. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревами в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Вот оно отдается огню на съедение. Оба конца его огонь поел, и обгорела середина его. Годится ли оно на какое-нибудь изделие? И тогда, как оно было цело, не годилось ни на какое изделие, тем паче, когда огонь поел его, и оно обгорело. Годится ли оно на какое-нибудь изделие? Посему так говорит Господь Бог:
как дерево виноградной лозы между деревьями лесными, я отдал огню на съедение, так отдам ему и жителей Иерусалима, и обращу лицо мое против них. Из одного огня выйдут, и другой огонь пожрет их. И узнаете, что я Господь, когда обращу против них лицо мое, и сделаю эту землю пустынею за то, что они вероломно поступали, говорит Господь Бог. Глава 16. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его, и скажи: так говорит Господь Бог тщери Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Амарей и мать твоя Хитиянка. При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не жалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: в кровях твоих живи. Так, я сказал тебе: в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрылия риз моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моей. Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьянные сандали, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья и на шею твою ожерелье, и дал тебе кольцо на твой нос и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была виссон, и шелк, и узорчатые ткани. Питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия. И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь Бог. Но ты понадеялась на красоту свою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить, и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему, и взяла из одежд твоих и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет, и взяла нарядные твои вещи из моего золота и из моего серебра, которые я дал тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними, и взяла узорчатые платья твои, и одела их ими, и ставила пред ними елей мой и фимиам мой, и хлеб мой, который я давал тебе, пшеничную муку, и елей, и мед, которыми я питал тебя, ты поставляла пред ними в приятное благовоние. И это было, говорит Господь Бог. И взяла сыновей твоих,
и дочерей твоих, которых ты родила мне и приносила в жертву на снидение им. Мало ли тебе было блудодействовать? Но ты и сыновей моих заколала и отдавала им, проводя их через огонь. И при всех твоих мерзостях и блудодеяниях твоих ты не вспомнила о днях юности твоей, когда ты была нага и непокрыта, и брошена в крови твоей на попрание. И после всех злодеяний твоих горе, горе тебе, говорит Господь Бог. Ты построила себе блудилище и наделала себе возвышений на всякой площади. При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блудодеяния твои. Блудила сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослыми, и умножала блудодеяния твои, прогневляя меня. И вот я простер на тебя руку мою и уменьшил назначенное тебе и отдал тебя на произвол ненавидящим тебя дочерям филистимским, которые устыдились срамного поведения твоего. И блудила ты с сынами Ассура и не насытилась, блудила с ними, но тем не удовольствовалась. И умножила блудодеяния твои в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась. Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница. Когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади, ты была не как блудница, потому что отвергала подарки, но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих. Всем блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобою. У тебя в блудодеяниях твоих было противное тому, что бывает с женщинами. Не за тобою гонялись, но ты давала подарки. А тебе не давали подарков, и потому ты поступала в противность другим. Посему выслушай, блудница, слово Господне. Так говорит Господь Бог. За то, что ты так сыпала деньги твои, и в блудодеяниях твоих раскрываема была нагота твоя, пред любовниками твоими и пред всеми мерзкими идолами твоими, и за кровь сыновей твоих, которых ты отдавала им, зато вот я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась и которых ты любила, со всеми теми, которых ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою пред ними наготу твою, и увидят весь срам твой. Я буду судить тебя судом прелюбодейц и проливающих кровь, и предам тебя кровавой ярости и ревности. Предам тебя в руки их, и они разорят блудилище твои, и раскидают возвышения твои, и сорвут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои, и оставят тебя нагою и непокрытою, и созовут на тебя собрание, и побьют тебя камнями, и разрубят тебя мечами своими. Сожгут домы твои огнем, и совершат над тобою суд пред глазами многих жен, и положу конец блуду твоему, и не будешь уже давать подарков. И утолю над тобою гнев мой, и отступит от тебя негодование мое, и успокоюсь, и уже не буду гневаться. За то, что ты не вспомнила о днях юности твоей, и всем этим раздражало меня, вот и я поведение твое обращу на твою голову, говорит Господь Бог.
чтобы ты не предавалась более разврату после всех твоих мерзостей. Вот всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе: какова мать, такова и дочь. Ты дочь в мать твою, которая бросила мужа своего и детей своих, и ты сестра в сестер твоих, которые бросили мужей своих и детей своих. Мать ваша хитиянка, и отец ваш амарей. Большая же сестра твоя Самария, с дочерями своими живущая влево от тебя, а меньшая сестра твоя, живущая от тебя вправо, есть Содома с дочерями ее. Но ты и не их путями ходила, и не по их мерзостям поступала, этого было мало. Ты поступала развратнее их на всех путях твоих. «Живу я, — говорит Господь Бог, — Содома, сестра твоя, не делала того сама, и ее дочери, что делала ты и дочери твои. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим, и, увидев это, я отверг их. И Самария половины грехов твоих не нагрешила, ты превзошла их мерзостями твоими, и через твои мерзости, какие делала ты, сестры твои оказались правее тебя. Неси же посрамление твое и ты, которая осуждала сестер твоих. По грехам твоим, какими ты опозорила себя более их, они правее тебя. Красней же от стыда и ты, и неси посрамление твое, так оправдав сестер твоих. Но я возвращу плен их, плен Содомы и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плененных твоих, дабы ты несла посрамление твое и стыдилась всего того, что делала, служа для них утешением. И сестры твои Содома и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и Самария, и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и ты, и дочери твои возвратитесь в прежнее состояние ваше. О сестре твоей Содоме и помина не было в устах твоих в дни гордыни твоей, доколе еще не открыто было нечестие твое, как во время посрамления от дочерей Сирии и всех окруживших ее, от дочерей Филистимы, смотревших на тебя с презрением со всех сторон. За разврат твой и за мерзости твои терпишь ты, говорит Господь. Ибо так говорит Господь Бог: я поступлю с тобою, как поступила ты, презрев клятву нарушением союза. Но я вспомню союз мой с тобою во дни юности твоей, и восстановлю с тобою вечный союз, и ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открывать от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 46b до 54. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. По дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7:00. Горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
0: Пришел к Иисусу царедворец, человек из царского рода. Услышав об Иисусе и его власти, он тотчас отправился к нему. В городе началось волнение. Все говорили только об одном: вот, к целителю идет человек, который может отвести его к самому царю. Царедворец пришел из города Капернаум, который стоит на берегу Тивериадского озера. Его сын был болен. Он перепробовал всех врачей и истратил на них уйму денег, но они не смогли ничем помочь его сыну. Иисус был последней надеждой для царедворца. Поможет он или нет? Царедворец просил Иисуса оставить Кану и спуститься с ним в его город, чтобы исцелить там его сына, обреченного на смерть. Но, как ни странно, Иисус отнесся к нему почти равнодушно. Дело в том, что у царедворца было мало веры. Иисус поможет тебе лишь в том случае, если ты искренне поверишь в Него и вознесешь Его превыше всех. Но, увы, многие люди молятся и верят в Иисуса, но в то же самое время сомневаются в Нем и стремятся только к материальной выгоде. А истинный верующий в Господа уповает на Его Слово и верит, даже еще не получив от Него никакой помощи. Царедворец не рассердился на Иисуса за его резкие слова, но смирился и назвал Иисуса словом «Господь» или «Сэр», тем самым приняв на себя статус слуги Христа. Исполненный любви к сыну и почтения к Иисусу, царедворец снова молил Иисуса поспешить в Капернаум, пока смерть не настигла его сына. Тогда Иисус увидел, что в сердце этого человека зарождается истинная вера в Него, и Он промолвил животворяющее слово: «Пойди, сын твой здоров». Иисус не согласился исполнить просьбу царедворца и не пошел с ним в Капернаум, но испытал любовь Отца и утвердил его веру. Возвратится ли царедворец домой с упованием на могущество Иисуса, что он способен исцелять даже издалека? Лично встретив Иисуса, царедворец понял его любовь и почувствовал, что тот не обманывает его и не насмехается над ним, но говорит вполне серьезно. Так он поверил Иисусу на слово, еще не увидев исцеления своего сына, но тут же послушался Иисуса и пошел обратно в Капернаум. Послушавшись, он воздал честь Иисусу, и Господь совершил чудо исцеления. Если Иисус исцелил его сына, который был на грани смерти, то Иисус – величайший из всех людей. Это исцеление будет явным свидетельством того, что он от Бога, и у него великая власть. Обратный путь для царедворца был своеобразной проверкой его возрастающей веры. Иисус побудил рабов царедворца поспешить к нему, чтобы известить его о том, что сын его полностью исцелился. Тяжкий камень спал с его сердца, и царедворец радостно восхвалил Бога. Он поспешил узнать, в котором часу горячка оставила его сына, и оказалось, что это произошло в тот миг, когда Иисус на расстоянии произнес свое властное слово, обладающее силой исцеления. Тогда царедворец возблагодарил Бога и засвидетельствовал всем своим родным и близким о силе любви Христа. Этот удивительный случай стал вторым знамением Иисуса, о котором написал Иоанн. Влияние Христа оставило след в жизни царского рода. Все ждали, что же будет дальше. Люди чувствовали, что вера в Христа – это истинное поклонение, благоугодное Богу, подтверждаемое чудесами и знамениями. Молитва. Господь Иисус, благодарим Тебя за то, что Ты пришел в наш мир. Ты на расстоянии исцелил больного сына, царедворца, и привел его отца к твердой вере в Тебя. Научи нас верить в силу Твоей любви и могущество Твоей личности. Просим Тебя, спаси многих людей, которые все еще мертвы в своих грехах и преступлениях. Мы верим, что Ты слышишь наши молитвы и отвечаешь на них. Вопрос 36. Через какие этапы возрастания в вере прошел царедворец?

0: Часть вторая. Свет во тьме светит. Евангелие от Иоанна, с 5 главы 1 стиха до 11 главы 54 стиха. А. Второе посещение Иерусалима. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 до 47 стиха. Тема «Начало вражды иудеев с Иисусом». 1. Исцеление больного у купальни Висфезда. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 1 по 16 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 1 по 9. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел.
0: Скорее всего, Иисус провел 9 месяцев в Галилее. По истечении этого времени он направился в Иерусалим на иудейский праздник. Он знал, что решающая битва веры произойдет в столице. Несмотря на то, что Иисус противостоял законникам, он, тем не менее, соблюдал закон. Иисус посещал храм Иерусалима 3 раза в год, насколько это было возможно. Книга Второзакония, 16 глава, 16 стих. В центре города находилась купальня, в которой ангел, согласно некоторым греческим текстам, время от времени возмущал воду. Ирод построил вокруг купальни крылечки с колоннами. Останки этих крылечек были обнаружены недавно. Эта купальня была названа «Домом милосердия», так как для многих инвалидов это был шанс исцелиться, войдя в возмущенную воду. Они верили, что первые, вошедшие в воду во время ее возмущения, исцелятся. Иисус пришел к купальне, вокруг которой толпились больные люди. Он увидел парализованного, страдающего уже около 38 лет. Этого калеку здесь недолюбливали. В этом месте каждый был за себя, и никто не сочувствовал другому. Но все же он не терял надежду и ожидал возможности получить божественную милость. Воплощением этой милости был Иисус. Он начал свое лечение с того, что направил взгляд больного с купальни на себя. Потом он зажег в нем желание получить исцеление. Иисус дал ему шанс выразить свою боль и обиду. Больной сказал: «Никто не помогает мне. Я везде искал исцеление, но моя надежда на то, что я найду его, пропала. Никто не интересуется мною. Может быть, ты подождешь, пока вода возмутится, чтобы опустить меня в нее?»

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Молитва. Господь, молю Тебя, прости мне согрешенья, омой, очисти, убели меня. Я сознаю свою вину и преступления, да убелит меня Твоей крови струя. Оберегай и впредь меня всесильный, своей рукой к вечности веди. Излей Твою любовь в меня обильно, и на пути Ты сам за мной следи. Я нища духом, плоть моя бессильна, уста нечисты, разум запылен. Твоя любовь и благодать всесильна, Ты всемогущ, но кроток и смирен. Тебе во всем я подражать желаю, Тебя достичь, как Ты достиг меня. С Тобою все могу, я это знаю, всегда.

Одинокому. Одинокий, забытый чужой человек, не ропщи на суровую долю свою. Посмотри на бездомных, больных и коллег, на великую в мире страдальцев семью. Каждый с горем свое бремя несет, путь проходит, вздыхая или тайно скорбя, и барахтаясь в тени житейских забот, людям времени нет посмотреть на тебя. Тяжело, тяжело одинокому жить, но еще тяжелее верить в людей, замыкаться в себе, в тихомолку тужить, опасаться врагов и бояться друзей. Друг, забытый людьми, не забудь же о том, кто тебя призывает в небесный свой дом. Ободрись, не ропщи, молчаливо страдай, и лишь Богу в тиши свою скорбь изливай. В испытаниях земных доверяйся Ему, Он скорбями тебя приближает к себе, изгоняет из сердца неверие тьму, со Христом дает мир и в житейской борьбе.

одного недостает. О, друг, тебя Господь зовет. Он говорит, тебе недостает лишь одного. Ты по наружности отдал всего себя, но в сердце все же нету места для Христа. Ты говоришь, что служишь всей душой, что Он твой пастырь и спаситель твой, но почему Он в сердце не живет? Да, одного тебе не достает. В собрании ходишь, ты и слушаешь порой, но почему нет жизни, друг святой? И почему тебя все в мир влечет? Да, одного тебе не достает. Ты, может быть, и молишься всегда, но сухо как-то, без любви, огня. Ты как смоковница зеленая цветешь, тебе лишь одного плодов не достает. Порою ты и Библию возьмешь, прочтя забудешь и опять прочтешь. Тебя Спаситель все еще зовет. Он говорит, лишь одного тебе не достает. Все, что имеешь ты, чем хвалишься всегда, меня не радует. Одно хочу лишь я, чтоб ты отдал навеки сердце мне. Вот что, мой друг, не достает тебе. Проверь, мой друг, себя. Быть может, и к тебе слова Христа относятся вполне. И ты отдай все сердце навсегда для Иисуса, Господа Христа.

годы. День в руки упал, как снежинка, и тает чужой и холодный. Бывает у каждого в жизни минуты душевно невзгоды. Ненужность свою ощущая, смотрю я на небо тревожно. Ах, много ли нужно счастья? Всего лишь тепла немножко. Мимо чужих и знакомых пройду походкой поспешной к тому, кто любит и помнит самых плохих и грешных. Боже, озябшую душу любовью своей согрей, и станет одним из лучших этот холодный день.

Плоть. Плоть страстей — греха подруга, невоздержанности — сестра. Плоть — свинец на крыльях духа и борец в пути добра. Плоть — источник всех страданий, горя, скорби, крови и слез, и несбывшихся шептаний, и разбитых юных грез. За минуты наслаждений, что даешь рабам своим, годы долгие мучения, смерть без времени другим. Ты лишаешь их надежды, лучшей жизни впереди, сняв невинности одежды, умертвив любовь в груди. Оставляешь их скитаться сердцем черствым и сухим, средь народа одиноким, меж источников пустых.

Воскрес Сын Божий. Луч горячий коснулся снега, растопив его, сделал лужи. Птичьи песни раздались в небе, возвестили: воскрес Сын Божий. Люди, слышите, Бог воскрес, спасены вы теперь от тленья, распят всех заражавший грех, души портящие до гниения. Тяжесть вся легла на Христа, вы воскресшим оправданы, слышите, через кровь, что стекала с креста, небо вам доступным стало. Возвратилась в душу весна, и поэтому стих слагается, до краев воскресшим полна, тихой радостью разливается. Каждый сердце стук, каждый вздох и фибр каждой души спасенной пусть поют о том, что наш Бог жив, воскрес, к Отцу вознесенный.

Он жив! Церковь радостью неба охвачена, а причина торжеств — Он воскрес! В Нем долги безвозмездно уплачены, а свидетель уплаты — крест. Есть причина для счастья бескрайнего, но я вижу в тебе печаль. Ты грехом непрощенным израненный, а Он ложит свою печать. Солнце ясное выглядит пасмурно, дни весенние декабрем, и участливый голос пастыря отклоняется с каждым днем. К сердцу глыба греха привалена, и тебе не сдвинуть ее. Ты поступишь сегодня правильно, осознав бессилье свое. Воззови, как в пучине тонущий, ткань беспечности разорви, и Христос, незамедля с помощью, поспешит на крыльях зари и пленит воскресением радужным и наполнит собой мечты. Это может случиться сразу же, если счастья захочешь ты.

Радование. Наша жизнь, как беспредельность поля, в днях, колосьях, зрелость, красота. Радование — это наша доля, ближних и спасителя Христа. Радование словом и делами, кротостью, советом, добротой, чтоб Христос нам говорил: «Я с вами в вашей жизни чистый и святой». Переполнен мир земным стенаньем, слышны всюду вопли из квартир. Радуйте подарком и вниманием, радуйте молитвой за весь мир. Всем лукавый преподносит яды, чтоб порвать короткой жизни нить. Радуя, мы сами будем рады, радостью мы можем жизнь продлить. Расставляет зло повсюду сети, тонут души в этом адском зле. Радовать способны Божьи дети, братья, сестры, будем в их числе.

Цветок. Цветок расцвел и красовался, сады, аллеи украшал, своей красой при всех гордился, к себе он многих привлекал. Но что же вскоре с ним случилось? Он сорван был в один момент, краса и гордость прекратилась, и он засох, в нем толку нет. Цветок не знал, что жизнь прервется, мечтал о том, чтобы расти, и долго, долго красовался, чтобы аромат свой всем нести. О нет, увы, все изменилось, был план, но он совсем разбит, и дальше жизнь его не длилась, и от мечты своей он был сокрыт. Так жизнь людей цветку подобна, она рождается, цветет, она красуется сегодня, а завтра, может быть, умрет. Человеку здесь все нужно. Нужно жить, иметь богатство, но несчастный он не знает, что может скоро умереть. Может, завтра же сокроет от мечты и всех богатств, землею, может быть, закроют за жизнь, что гарантию отдаст. Так будь, цветок, мне в наставленье во всякий час моих забот. Напоминай всегда ты мне, что вдруг и мой конец придет, что жизнь моя, как поезд, мчится, и пристани для нее здесь нет, ведь может скоро прекратиться, ведь жизнь короткая, как цвет».

любишь ли ты меня? Скажи мне истинно, правдиво, скажи всем сердцем и душой, в тиши ночной, один пред мной, скажи, любим ли я тобой? В пылу порыва ты ответишь: Господь, тебе я жизнь отдам. А если испытание встретишь, грозу, ненастье, ураган, когда не сбудутся стремления, сожмется в горе грудь твоя, не закрадется ли сомненье: Господь, а где же мощь твоя? Ко любишь ты его сердечно, ты будешь думать лишь о нем, о том, что истина вечна и что обещано Христом. Но если в сердце есть сомненье, есть камень горечи какой, то любишь ты его лишь словом, а в сердце он тебе чужой. Он, как Петра, нас вопрошает: скажи всем сердцем, всей душой, в тиши ночной, один пред мной, скажи, любим ли я тобой?

слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Воспоминания об отце. Ты был очень суровый и строгий, заставлял нас трудиться всегда. Смысл всей жизни, увидевший в Боге, ты ему посвятил все года. Смерть встречалась тебе не однажды, в годы культа на севере был. Охраняем суровой ты стражей, но Господь даровал тебе сил. Жизни трудную школу прошедши, ты к страданиям готовил детей. Не ценил я, отец, тебя прежде, в ранней юности пылкой своей. Но минули года, и вот снова вспоминаю тебя, мой отец, когда стал благовестником слова, воспитателем юных сердец. Ты был прав, мой родной, абсолютно, наставления твои я приму. Не дождаться нам жизни уютной, как и ты, сын твой брошен в тюрьму. Благодарностью нежной исполнен я теперь за всю школу твою. Пусть бушуют житейские волны, я Творцу гимн хвалы воспою. Ты хотел, чтобы мудрые знания я во всех областях приобрел, чтобы правды евангельской знамя я держал и без робости шел. Спи спокойно, отец мой любимый, все, что мог, сделал ты для меня. Я уверен, неверия силы не погасят святого огня. Евгений Никифорович Пушков. Прислала Галина Микхонцева, США.

Возвращаясь к напечатанному. Кому жить? Считаю своим долгом ответить на статью о военной службе из журнала «Сестра» номер 4 2009 года. Слишком серьезно, чтобы молчать. Этот вопрос касается каждого молодого человека. Военная присяга, клятва, ее нельзя взять назад. В России она звучит так. Клянусь свято соблюдать Конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Присяга имеет юридическую силу. Клятва – не шутка. Христос говорил: «Не клянись вовсе». Солдат не только защищает Родину, но и выполняет приказы о нападении. А если знаешь, что власть может идти против Бога, зачем давать клятву строго выполнять требования? Кто-то спросит: а какая разница, присягать или нет, если уже оказался в армии? Разница есть. По статье 41 закона о воинской обязанности и военной службе без присяги нельзя привлекать к участию в боевых действиях и закреплять оружие. Да, это только бумага, но вероятности избежать стрельбы по людям больше. У защитников военной службы все просто. Если всякая власть от Бога, то следует не только Родину защищать, но и подчиняться власти в агрессивном и безбожном государстве. Подчиняться – да, только во всем ли? Ведь в таком случае на войне все правы, ибо каждый защищает какую-нибудь власть. Надо ли защищать Родину? Может быть, в таком случае израильтянам нужно перебить всех иерусалимских антисемитов? Хотите этого? Тогда вам надо было родиться во времена крестовых походов. Бей нехристей по приказу властей, освобождай гроб Господень. Вы возразите, что в Ветхом Завете Бог не против войны. Хотите жить по Ветхому Завету? Тогда давайте введем в церковный устав побиение камнями. Прочитав мнение людей, поддерживающих воинскую службу, мне захотелось узнать, доводилось ли им видеть людей в агонии. Я видел 19-летних солдат психиатрии. Скажете, есть много нормальных, побывавших в армии? Нет, их немного. Это большая разница – быть радистом в тылу или колоть штыком человека на фронте. Если вы служили в армии и давали присягу, но не видели ампутированных частей тела, распоротых животов, днями умирающих людей, если не знаете запаха жареного и гниющего человеческого мяса, то, пожалуйста, не подталкивайте других на резню. Ведь вопрос не в армии, а в праве на убийство. Выражение «армия», «защита Родины» – это афиши, а не сценарий. Однажды на уроке философии нас попросили откликнуться на такую историю. Джона и его 9 друзей поймали разбойники. Джона поставили перед выбором. Если он убьет одного из друзей, тогда его и остальных 8 отпустят домой. Если нет, убиты будут все. Итак, как поступить Джону? Остановитесь.

и быстро ответьте для себя, как поступили бы вы на месте Джона. Ответили? Мне кажется, нет причины, по которой можно убить друга. Многие возразили, дескать, по-твоему, пусть умрут все, и тогда ты многократный убийца. Нет. Убийцы – те, кто, прячась за моей спиной, желают беззакония. Те, кто, умывая руки, делают вид, что они ни при чем. Разве предательством добра можно доказать верность? Кто дал мне право решать, кому жить, а кому нет? Кого именно из друзей убить? Как жить дальше убийцей? Вы скажете, зато осталось 8 друзей. По-моему, нет. Какой я им друг? После казни нашего общего друга. Понимаю, все это теория. На войне, если не промахнешься, убиваешь не друга, а врага. Что же получается? Значит, ради жизни друга убить врага все-таки можно? То есть можно взять камень и убить разбойника. Славненько. Вот ничего другого от христиан и не ожидали. Пулю в лоб и конец дискуссии. Значит, ценится жизнь только друзей, а врага можно ликвидировать. А Христос спрашивал, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Логика военных. Если в тебя целятся, выстрели первым. Ведь так? А как насчет слов Христа? Ударившему тебя по щеке, подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Или бы вам хотелось, чтобы Христос опередил ударившего его по щеке служителя первосвященника, ударив его по лицу? Христос сказал, «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Вы скажете, «Христос запретил, ибо пришло его время умереть». Получается, если бы все случилось раньше, он бы сказал Петру, «Руби не по ушам, а по шее». Солдат стреляет не в тех, кого сам считает врагами, а в тех, кого называет так власть. Если перед солдатом ставят людей на расстрел, он обязан стрелять, а не философствовать. Верный солдат выполняет приказы, в противном случае идет под трибунал, и не надо говорить о его воле, у него ее нет. Как тогда быть, если начнется война? Сам я надеюсь не стать безвольным пушечным мясом, и из любви к домашним раздирать других на кусочки. В конце концов, хотите защищать родину, идите в санитары. Пулеметчики всегда найдутся. А жаль. Олег Меркель.

Христианин не должен убивать ни пистолетом, ни ножом, ни словом. Его задача — веру возгревать, гореть любовью в обществе суровом. Не должен бить он ближних и пером, тем самым в душах убивая веру. Христианин, наполненный добром, возвышенному следует примеру. И, подражая в кротости Христу, идет он в мир со Словом Божьим добрым. Христианин стремится в высоту, как альпинист, чтоб стать Христу подобным. Александр Савченко, Украина.

на шатком основании. Автор Вальдемар Богер. Брат Давид Воробьев в «Сестре номер 4» за 2009 год пишет, что мои рассуждения непоследовательны и противоречивы. Возможно, что такое впечатление создалось из-за того, что не всем моим доводам нашлось место в короткой журнальной статье. Брата Давида и многих христиан волнует вопрос: а как же тогда защищать других и себя, если брать оружие и убивать грех? На это отвечу: христианам никак не надо защищаться. Зачем нам защищаться, если мы доверяем Господу, который сказал, Псалом 36, стих 39 и 40, «От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на Него уповают». Книга пророка Исаии, глава 31, стих 1 и 3. «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают. И египтяне люди, а не Бог, и кони их плоть, а не дух, и прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут». Когда Израиль послушно служил Богу, то у них был мир и покой. А когда народ забывал о Боге, то начинались войны. Израиль пытался защищаться, но без помощи Бога терпел поражение. Неугодная Богу вооруженная защита приводила к большему кровопролитию и горю. Брат Давид приводит защиту своего мнения, выдержку из книги «Библейские ответы на 350 жизненных вопросов». Жаль, что в журнале напечатана только маленькая выдержка из этой книги. Было бы полезно дать автору книги возможность полнее высказаться по этому вопросу, чтобы все ясно увидели, как далеко могут христиане уклоняться от учения Иисуса Христа. Многие ответы в этой книге действительно библейские, но некоторые извращают истину. Вим Малга попытался обосновать Библией свое мнение о военной службе, но признался, что его ответ не решает проблемы. Чувствуя, что его мнение по этому вопросу стоит на шатком основании, он привел для убеждения читателей и самого себя мнение еще более авторитетного проповедника кальвинистского учения профессора Флюге. По мнению Вима Малго и профессора Флюге, слова Иисуса «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» Евангелие от Матфея, глава 26, стих 52. Надо понимать так, что все враги, взявшие меч, должны погибнуть от меча, который должны для защиты взять христиане. Но Иисус Христос сказал эти слова в первую очередь апостолу Петру, который отрубил ухо рабу первосвященника. А почему Петр носил с собой меч? Потому что это был еще тот Петр, который через несколько часов трижды предал Иисуса Христа. Потому что это еще был тот Петр, который готов был убивать других, но не готов был умереть за веру в Иисуса Христа. Позже, горько заплакав и покаявшись, Петр не защищал уже никого мечом, но говорил. Первое послание Петра, глава 3, стих 9 и 14. «Не воздавайте злом за зло, но если страдаете за правду, то вы блаженны». И в этом же послании, в главе 4, стих 15 и 16, Петр сказал: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Так какой же Петр является для вас образцом?

Судьбы. Сердцем листала страницы. Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. В забытом алтаре номер 11 за 2008 год был опубликован мой материал «Нелегко, когда за 60» об обитателях дома престарелых в Ужгороде в Украине. Трое из тех, кто были названы поименно уже в вечности – Эмма, Лена и Григорий Иванович. Хочется верить, что они с Богом, потому что успели услышать благую весть о спасении во Христе и не противились этому. Но все знает только Господь. А вот одна из пенсионерок, Валя Прайс, за которую, верю, тоже молились читатели, 5 июля приняла водное крещение. Позже она рассказывала мне, что не могла уснуть в ночь перед крещением. Сердцем перелистывала страницы своей нелегкой, долгой жизни, и на пожелтевшие листы воспоминаний капали и капали, очищающие слезы раскаяния. Вспоминался ей и один из самых страшных случаев в жизни. Смертельно заболела ее 14-летняя дочь. И в это же время ей стал изменять муж, с которым до этого жили душа в душу. В непреодолимом приступе отчаяния Валя решила повеситься. Поднялась на чердак, приготовила веревочную петлю, и вдруг чей-то тихий голос сказал ей: «Не делай этого, ведь ты оставишь 3 детей сиротами». Я тогда не знала Бога, а Он меня знал, любил и сберег от вечной погибели. Со слезами закончила она свой рассказ. На членском собрании перед крещением, когда сестра Валя предстала перед церковью, она сказала о своем желании вступить в завет с Господом такими словами: «Хочу перекреститься». Верующие с пониманием улыбались, потому что знали: сестру Валю крестили в младенчестве, а теперь ей открылась истина Божья. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Марка 6:16. То есть крещению должна предшествовать живая вера Спасителя Иисуса Христа. В этот день в нашей небольшой церкви крестили 9 человек. Но больше всех переживала Валя, ведь у нее очень больные ноги, а берег высокий и крутой. Как же она спустится к реке? Не упасть бы, не дай Бог. А когда несколько братьев во Христе вместе со стулом, на котором сидела Валя, аккуратно поставили ее вниз, она только умиленно улыбнулась, вытирая счастливые слезы, впервые осознав: «Ведь теперь я в Божьей семье». Когда служитель спросил у нее: «Верите ли вы в то, что Христос ваш Спаситель?», она даже удивилась: «Да как же можно этому не верить?» И после ликующего «верую» Валю опять же на стуле погрузили в горную реку Уж, на мгновение сомкнувшую свои воды над еще одной белой косыночкой. А через короткое время Валина соседка по палате, глухонемая Галя, на утреннем воскресном богослужении в нашей церкви обратилась к Богу в молитве покаяния. Так что будем надеяться, что продолжение следует. Благодарность всем, кто молился об этих душах в доме престарелых. Очень большая просьба. Продолжайте молиться еще горячей. Сейчас на сестру Валю обрушился поток насмешек и недоброжелательных высказываний со стороны тех, кто противится истине Божией. Но у нее одно желание – любить Господа и ближних, а также отвечать добром на зло. Давайте помолимся о том, чтобы эта первая, ожившая для Бога в доме престарелых душа, выстояла в начавшихся испытаниях и еще многих привела ко спасению. Успела вырваться из мрака. Господь возлюбленный, прости, когда над пропастью у края повисла, выбившись из сил. Лишь ты услышал стон мой слабый и руку протянул свою, чтоб вместо наказаний ада я вечность обрела в раю. Теряла дни и годы даром в тяжелой жизненной борьбе. Как жаль, не молодой, а в старой пришла уставшая к тебе. Ты снял греховные оковы,
ушли из сердца страх и боль, и во Христе, родившись снова, несу другим твою любовь. Рассказ и стихотворение Светланы Тимохиной.

отмененный приговор. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Иов 33:28. Глубокая грусть объяла ее душу. Гнетущая тоска стальным обручем сковала силу воли. Она сидела подавленная, совершенно растерянная. На удобной лавочке в чудном городском сквере. Летом он выглядит просто великолепно, прямо-таки роскошно, утопая в зелени кустов и обилии разных по-своему прекрасных цветов. А сейчас вся его территория хранит некую таинственность в своем роскошном зимнем убранстве. Земля укутана красивым, ровным, белоснежным одеялом. Деревья, заваленные свежими пушистыми хлопьями снега, блестят, сверкают, переливаются обворожительными красками под слегка покачивающимися фонарями. Дорожки, видимо, не так давно очищены, чуть-чуть припорошены снежком, на них нет никаких следов. Царствует затяжная зимняя ночь. Уже далеко за полночь. Спящий здоровым крепким сном город давно затих, притушив огни, отдыхает от своих дневных трудов в мягких постелях. А она вот здесь, на твердой холодной лавочке, сидит, думает, сокрушается. И уже давно. Сон ее не берет. Да и хорошо, что так-то еще успеет отоспится, и этот сон будет глубоким, беспробудным. Что ж не спится-то? Что так тревожит душу молодой, очаровательной, модно одетой женщине в столь поздний час? И почему она не дома? Там гнетет беспокойство, здесь мысли рассеиваются. Но по ночам в городе отнюдь небезопасно. Всякий люд в нем живет. И не ровен час, все может обернуться большими неприятностями, даже трагическими. Не боязно? Нет, ей все равно. Какая разница, как и когда остановится ее жизнь? Да и можно ли всерьез назвать ее теперешнее пребывание на земле чудесным словом «жизнь»? Иллюзия жизни – вот что это. Конечно, еще совсем недавно в ней бурлила, кипела, пульсировала, давала о себе знать эта самая жизнь. Энергия перехлестывала через край. И все в ней, в этой жизни, так удачно и замечательно складывалось. В ясной и изобретательной голове роились уйма практических планов. На будущее. Она ощущала себя бесподобно счастливым человеком. У нее все еще только-только начинается. А там впереди необыкновенная, ни с чем не сравнимая пора совершения всех ее планов и надежд. Высокая и стройная, прекрасная и нежная, с огромными голубыми глазами и копной белокурых волос, она нравилась всем. А ее спокойный, сговорчивый характер приобрел ей много преданных друзей. Она их очень любила. Дорожила каждым. Частые встречи с ними всегда были праздником. Совсем недавно она приобрела удобную, просторную квартиру в элитном доме с ультрасовременной и очень красивой отделкой. Купила роскошную модную мебель. В квартире она чувствовала себя так хорошо, уютно и комфортно. Особенно она любила понежиться в ванной. Ее сияющая белизной ванна была большой, круглой, напоминала собою бассейн. Она всегда подливала в горячую воду настой пахучих и целебных трав, которые благотворно действовали на кожу, делая ее здоровой и бархатистой. А какой прелестный аромат распространялся по всему помещению от лесных цветов! Казалось, что этой радостной, благоприятно сложившейся жизни и ее счастливым мгновением не будет конца. Но он, этот самый конец, совершенно неожиданно, негаданно объявился, замаячил на горизонте и со скоростью звука стал приближаться. В ушах устрашающе зазвенел погребальный звук колоколов. Но ей в это не верилось.
Не хотелось верить. Тут какая-то роковая ошибка. Надо будет еще и еще раз проверить, посоветоваться, с кем надо. Только не унывать, не падать духом, держаться, надеяться, быть оптимисткой. Да ей всего-то 25. О чем они там думают? Но вот теперь все надежды рухнули. Ее приговорили окончательно и бесповоротно. Даша внезапно вспомнила, как ее мама всегда в критической ситуации поговаривала: «Пришла беда, отворяй ворота». А ей, ох, как не хотелось их отворять для несущейся к ней беды. Зачем она ей в ее-то хорошо благоустроенном доме, в ее-то совершенно замечательной жизни? Она ей не нужна. И она старалась эти ворота запереть на 10 замков, заклепать, пойти наперекор судьбе. А они раз и настежь, и никак не закрыть. Все. Приготовься. Прими, что есть. Смирись. А как? Она озябла и съежилась. Но вдруг ощутила на своем лице ласковое, теплое прикосновение солнечных лучей. Оно уже высоко взошло, солнышко. А она и не заметила. Над нею могучее раскидистое дерево в большой снежной шапке загородило встающее светило и голубоглазое безоблачное небо. Даша увидела, как от вездесущих шаловливых лучиков солнца засиял, расцветился позолоченный шпиль от древней крепости. Аж зарябило в глазах. Как хорошо-то, что она сегодня встречает новый день вот так, на лавочке, в сказочном сквере, в лучах солнца. Теперь она более предпочитает день. Он светлый, радостный, а ночь ей не по нраву. Она испытывает ночью чувство глубокого одиночества и страха. Конечно, ее навещают подруги, стремятся как-то скрасить ее существование. Да, по-другому не скажешь, стараются помочь ей, поднять настроение, поддержать морально, жалеют. А какой толк? Одна бесконечная тоска обнимает, сдавливает ее тело и душу. «Девушка, смотрите, я принес вам подарок!» — услышала Даша приветливый голос над своей головой. Молодой человек в меховой шапке и драповом пальто протягивал ей какой-то листок. «Спасибо, он мне не нужен, у меня все есть». «Нет-нет, вы только взгляните, это приглашение на рождественский концерт, вы не пожалеете, он состоится завтра. Мне не до концертов, молодой человек. Хотите, я буду вас сопровождать?» Даша встала и всем своим видом показала, что разговор окончен. «Прощайте, не приставайте, идите своей дорогой, а я пойду своей тропинкой». Какая уж там у нее дорога! Она теперь сузилась, едва заметно, и все теряется вдали. Не успела она пройти по тротуару несколько шагов, как обнаружила его рядом. «Ну вот еще, что же делать-то? Возьму его бумажку и распрощаюсь». «Простите меня», — мягко заговорил незнакомец, «но у вас такое грустное лицо, что я решился поговорить с вами, пригласить на праздник. Возможно, печаль ваша уйдет».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».